0: встречали людей потерянных, неадекватных, зависимых. Они делают вид, что все хорошо, но продолжают убивать себя алкоголем и наркотиками. А если это кто-то из ваших близких, вы готовы бороться за него? Звоните в Back to Life. Это комплекс программ по спасению от зависимости, интервенция и мотивация к лечению. Подбор лучших детокс-центров, реабилитационных учреждений, outpatient и sober houses по всей Америке и в Израиле. Сопровождение до места назначения, семейная терапия, мощная программа «Автокэра». Мы принимаем большинство страховок, включая Medicaid и наличные. Back to Life. 267-226-63-63. 267-226-63-63.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
17: Тараканы, тараканы, тараканы, для чего природа вас произвела?
18: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
19: Дэвидсон Радио, 620 AM.
20: От Нью-Йорка до всего мира.
19: DavidsonRadio.com. До самой сути. Программа Марины Левинсон.
7: Вместе со звукорежиссером Акмалем Тахировым и писателем Геннадием Станичем мы приветствуем вас, уважаемые слушатели, в эфире Дэвидсон Радио на волне 620 АМ. И, наверное, воспользуюсь моментом, чтобы потом не забыть, всех поздравляю радиослушателей с наступившим еврейским Новым годом. Хорошо, я надеюсь, вы провели добросовестно Йом-Кипур, Суккот. Всех поздравляем, кто это отмечает. И предлагаю сегодня тему, она у меня возникла, ну, потому что в последнее время мне приходилось говорить на эту тему. Интеллигентные или там знаменитые люди за евреев. Я предложила Геннадию, ему это показалось интересным. Да, Геннадий, здравствуйте.
8: Доброе утро, Марина. Приветствую Акмаля, приветствую аудиторию Дэвидсон Радио. Да, мне показалось, что это действительно интересно и приятно, чего греха таить. Тем более таким.
7: Кого вы занесли в этот список? Да, в этот список, кого вы внесли?
8: Знаете, прежде всего, я бы, конечно, хотел вспомнить тех, кто не только как бы словами, да, отзывался, положительно и почтительно о евреев, но тех, кто многие сделали для евреев, в частности, на ум прежде всего приходят те, кого называем мы праведниками мира, да, те, кто спасали евреев во время Второй мировой войны, прежде всего, это такие люди, как Оскар Шиндлер, Рауль Валенберг, Ирена Сандлер, Тиуна Сугихара, известные люди, которые действительно спасли не одну еврейскую жизнь. А по поводу того, конечно, высказывания какой-либо нации прежде всего запоминаются, когда они звучат из уст каких-то известных людей, политиков, деятелей культуры. Мы знаем, что много комплиментарных слов звучало в адрес еврейской нации, таких людей, как Уинстон Черчилль, Марлон Брандо, Максим Горький, философ Николай Бердяев, певец Вертинский, Никита Богословский. Второй президент Соединенных Штатов Америки Джон Адамс сказал, что евреи сделали для воспитания людей больше, чем любая другая нация. Очень так любопытно и даже, ну, мне кажется, забавно, интересно звучит, звучат слова такого известного художника, как Илья Глазунов, когда он рассказывал, в общем-то, он такой был, можно сказать, державник, да, он всегда выступал как бы с болью, с горечью, там, о русской нации, но он такой был, некоторые его считали как бы русским националистом. И вот он как-то рассказывал, что когда он, кроме того, что писал картины, также у него заработок был, когда он оформлял декорации к театральным спектаклям, да, к спектаклям в театре. И, например, когда там были разборы худсовета, он вспоминал, когда я сделал декорации, для ставилась в одном из театров «Тихий Дон», встал один критик, ну, это он тоже был художник в прошлом, он был еврей по национальности, и сказал, что товарищ Глазунов создал декорации, это русский шовинизм, нельзя такие декорации, вот то, что он подает к этому, этой пьесе, значит, постановке «Тихий Дон». И тут же он со смехом вспоминал, что когда он сделал декорации к спектаклю, по-моему, это театр Моссовета ставил «Скрипач на крыше», ну, «Теви Молочник» по произведениям Шлома Лейкома, да, и он, кстати говоря, спектакль все три раза прошел, потом его запретили, сняли тогда, это было начало 80-х, также на обсуждении худсовета стал тоже критик, который был еврей по национальности, и сказал: «Я еврей, но я интернационалист, а вы, товарищ Глазунов, создали, говорит, сионистские декорации к этой пьесе».
7: Ну, потому что глаза большие. У его всех героев, у Глазунова, большие глаза, может быть, из-за этого.
8: Да, так же, как у Шагала были вот эти полеты, да, людей, то у Глазунова это была его фирменная фишка, он всегда со смехом говорил. Хотя при том, при всем, он всегда с уважением отзывался о евреях. Лично мне нравится больше всего, я не знаю, с какой долей юмора или иронии, но, на мой взгляд, по-моему, серьезно это произнес человек, причем у меня вдвойне было приятно, что это еврей сказал человек по вероисповеданию мусульманин, да, известный танцор Махмуд Эсимбаев. Вот он в свое время на вопрос корреспондента, что как вот вы относитесь к евреям и так далее, такой вопрос был. Он сказал, что евреи — это те же люди, только у них мозгов побольше. А это было очень приятно, но я бы хотел дословно привести короткое высказывание знаменитого актера, нами любимого Олега Басилашвили. Он сказал, на мой взгляд, вот он очень точно обозначил такую проблему, он как-то сказал, что в основе антисемитизма лежит бездарность, когда изъявляет претензию на то, что Эйнштейн, открывший закон относительности, еврей, что еврей Фрейд, еврей Бергсон, то это есть претензии бездарности. В этом есть что-то жалкое. Есть только один способ борьбы против того, что евреи играют большую роль в науке и философии. Делайте сами великие открытия, будьте великими учеными и философами. Вот добавить к этому даже что-нибудь трудно, потому что в основе
10: любой ксенофобии и
8: ненависти, да, в частности, к евреям, лежит прежде всего это комплекс зависти и вот бездарности, какой-то комплекс неполноценности.
10: Ну вот Лихачев Дмитрий Сергеевич, вспомните, интеллигентнейший русский человек. Да. Когда ему что-то вот подобное кто-то процитировал или сказал там против евреев, он так смутился и сказал, что с вами неправильно, что с вами происходит. Что это за тема вообще? Как можно человека по национальности судить? Как мы всегда говорим простую истину, в любой национальности есть замечательные люди, есть негодяи, абсолютно в любой. И вот это вот кто-то когда-то придумал, и невежество и мещанство, ну, я не знаю, там, черта оседлости, может быть, вот оттуда пошло, может быть, боялись, что религия войдет, и евреев боялись просто, вот, что они захватят, может быть, религией или умом своим, не знаю. Ну, от религии, наверное, все.
8: Да, я согласен с вами, Марина. Раздражает всегда определенные какие-то отличия, да, которые поддерживаются какой-либо группой населения или национальностью веками. Понимаете, вот если одним словом как бы обозначить, евреям не могли простить их пассионарности, да, вот что-то вот как бы государство, ну, после того, как рассеянные они были по всему миру, что вот не отрекаются от своей веры, верят, ну, в большинстве своем, да, верят в то, что когда-то будет воссоздано государство, кушают какую-то свою пищу, как-то не так одеваются, как-то более-менее замкнута община, или наоборот, не замкнута, слишком ассимилированы, повсюду лезут в какой-нибудь государстве, да, как-то вот какие-то свои песни, культуру поддерживают, вот какие-то они не такие, как все, и это вызывало определенное такое, знаете, вот фобии, страх, раздражение. Но если мы помним Советский Союз, ведь там, ну давайте честно говорить, там мало было каких-то ортодоксальных, действительно, евреев верующих, да, все верили в создание нового типа советского
10: человека. Никаких
8: человека
10: не было, Геннадий,
8: да,
10: религия вообще
8: не отличались,
10: была табу.
8: Да, кроме фамилии, да, да, да. И тем не менее вызывало раздражение, все подсчитывали, в каком колене какая национальность, сколько где каких там заместителей с еврейскими фамилиями, все как-то под лупой рассматривали, такое квотирование негласное было, да. И это тоже вызывало раздражение, понимаете, и как бы протест выражать же ведь можно не агрессией, вот не противление,
10: насилием.
8: То есть, да, культ, как всякая там, допустим, какая-то притесненная община даже, если, допустим, даже неофициально, что в качестве протеста? Доказать, что ты в 10 раз лучше этого. Хочешь поступить в институт, значит, ты должен показать в 3 раза больше знаний. Отсюда шел определенный в еврейских семьях, советских, и не только в советских, культ вот учебы, получения образования, настоящего хорошего образования, каких-то хороших профессий, профессиональных навыков. Все это, вы понимаете, вот на примере того, что произошло в странах Прибалтики, Марина, я просто общаюсь с людьми, которые там живут, и здесь, которые там жили, а там сейчас с русскими общинами произошло примерно то, что было с евреями в Советском Союзе. И когда вот они под определенным таким прессом давления оказались, ну вы понимаете, когда после восстановления независимости прибалтийских стран в 1991 году, когда вот начали там звучали лозунги часто, может даже и неофициально, что значит чемодан вокзал России, вы оккупанты, вот нечто подобное. Они более как бы объединились, стали более жестче. Вот в первые годы, особенно в 90-х годах, как посмотришь, там лучшие спортсмены, чего до этого не было, на чемпионатах прибалтийских стран, масса, большинство русских фамилий, победы там в конкурсах, танцы, знаете, детские олимпиады, вот эти математические, бац, все больше русских фамилий. То есть они как-то, находясь под прессом, начали сплачиваться, и вот это такая форма, своеобразная форма как бы протеста, даже не протеста, а противопоставления этому давлению. То, чем на протяжении веков и занимались евреи, находясь в тех странах, где они оказались до того, как было воссоздано государство Израиль.
10: Ну, всегда вот запрет... Он всегда порождает революцию, да, вот часто очень говорят, что евреи сделали революцию. Почему это произошло?
8: Потому что это неправда, Марина, не делали евреи революцию. Если мы посмотрим все типы, национальный состав первого совнаркома, там, может, одна-две еврейских фамилии, по партийной линии, да, там было много... людей с еврейскими фамилиями. Но эта революция была не еврейская, эта революция была нацменов. Нацменов и, по сути дела, посмотрите, кто в первых рядах шел. Это люди с польскими фамилиями, с армянскими, с грузинскими, да, с еврейскими, Латвия, с украинскими. Да. За прибалы латышские стрелки. Да и их деятели все, которые занимали одни из высших постов, в нарождающемся Советской России, да, Рудзутак, Вацетис, военные, и в том числе те, кто возглавлял потом службу разведки, Берзин, Петерс, Артузов, этот Фраучи, он швейцарец был, да. Но как бы эти фамилии говорят о том, что это не евреи. Да, евреи приняли участие, потому что была эта душившая черта оседлости, ну, то, что отменили февральскую революцию, ну, сколько там было, продержалось временное правительство, чуть больше полугода. А все это показание того, что не был решен национальный вопрос в Российской империи большой. Но в первую очередь жертвой стали этой революции сами русские. Это количество людей, сколько погибло во время гражданской войны, сколько уехало потом из России. Ну и впоследствии то, что уже при строительстве Красной империи, при Сталине, то, что произошло и сделали с крестьянством. Да и пролетариат был ведь только номинально как диктатурой, главой государства. Главой государства стали вершить при той идеологии в Советском Союзе, это была номенклатура. Она называлась главой государства, практически правило. Вот. И периодически возникали опять вот эти чистки какие-то, вот то, что знаменитая кампания против космополитов и дело евреев-врачей, вот надо было, до этого были, в 30-х годах разгромили украинских интеллигенцию, культуру во главе с Лесем Курбасом, всех их расстреляли почти. Точно такое происходило с прибалтийскими деятелями культуры. Потом взялись за евреев. То есть я отрицаю вот этот термин, что евреи сделали революцию. Евреи, российские евреи, да, участвовали в революции, как одно из нацменьшинств, очень активно приняли участие. Причем в основном на стороне, да, на стороне большевиков, на стороне, ну, там партия Бунт была еще, на стороне, как бы, Красной Армии, но точно так же некоторые из них принимали участие, как ни странно, на стороне белого движения, но большинство было, да, за красных. Это правда, да, я согласен.
10: Геннадий, но вот это мы потом нацменов, да, призовем к участию наших радиослушателей, но мне просто вот хотелось, знаете, еще о чем поговорить, что негласный закон был, вот пятая графа. Ну, я думаю, тут вы не будете спорить, что это существовало на нашей не с вами буду, родине.
8: Да, не буду. Пятая графа, конечно, очень значимая была. Я понимаю. Когда в 70-х годах родился знаменитый анекдот, что когда собрали ректоров вузов и сказали сионистов больше не принимать, в вузах должны учиться только евреи. Один ректор вуза спросил, а как можно отличить сиониста от евреев? Это очень просто. Это тот, кто уже учится в университете, это еврей. Тот, кто хочет поступать, сионист. Поэтому...
10: Это все. Но вот все-таки, чуть-чуть возвращаясь к заявленной теме, о знаменитых людях, да, просто это те, о которых мы знаем, которые были, да, что называется, за евреев. Я умышленно упростила предложение. Да. Вот я, например, знаю историческую совершенно, происшествие, так скажем, да, вот Сергей Владимирович Образцов, знаменитый кукольник, руководитель театра,
8: да,
10: он в свое время вступил в спор с властями, и это был 1952 год, вообразите, да, вот как раз дело врачей, наверное, или чуть попозже. Вот, значит, отец моего мужа, Наум Борисович Левинсон, выдающийся театральный директор, администратор. Он, что называется, делал погоду в театре, да, его Образцов просто на него, что называется, Бог молился. И когда они должны были ехать куда-то за границу с гастролями, Наум Борисовича вычеркнули. И Образцову, значит, говорят, что вот Левинсон не едет. Почему? А потому что он еврей, сказали Образцову открыто, прямо в лицо. И Образцов сказал, а я без этого еврея не поеду. И Наум Борисовича опять вставили в этот список. Ну, там была, конечно, наверное, беседа, проработка, обсуждение. Но в результате вот Образцов в 52-м году... Вы представляете, как рисковал вообще своей даже, я не скажу жизнью, но карьерой точно. И вот его послушали, я не знаю, или вот такой убедительностью такой он обладал, или еще не успевали другого оформить, уж не знаю. Но вот такая история абсолютно документальная.
8: Это характеризует с положительной стороны Образцова. Я помню воспоминания Зиновия Герда. Вы же помните, он много лет проработал в театре Образцова. Он же озвучивал эту знаменитую куклу конференция.
10: Ведущий.
8: Апломбов. Ведущий конференция, необыкновенный концерт. И Герд как-то сказал уже после того, как ушел из театра, говорит, я когда ушел, я на собрании там все им высказал. Про этот гадюшник и Образцову сказал и так далее. Но он имел в виду интриги, любимчики, как всякий диктатор в театре, а Образцов был создатель и диктаторности этого театра. Он, говорит, имел своих любимчиков, там было предвзятое отношение и так далее. Он все это выступил, говорит, на прощание сказал. Но, говорит, сейчас Игорь сказал, когда спустя много лет, я скажу вам точно, Образцов за своих глотку рвал, он никого не давал обидеть, чтобы чиновники не обижали никого из его театра, и он всегда к евреям очень положительно относился, и он был принципиален в этих вопросах, и я считаю его при всех каких-то недостатках и замашках, это он был глубоко порядочным человеком. Это что лишний раз подтверждает то, что вы сейчас оставили.
10: Это вот в подтверждение ваших слов еще раз произнесу фразу, которую я очень люблю. Образцов, как и очень многие другие, был настоящий русский интеллигент. Давайте сделаем перерыв.
0: До самой сути. Продолжение после рекламы.
21: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
21: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
23: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Davidson Radio. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
19: Davidson Radio. 620 AM.
20: От Нью-Йорка до всего мира.
19: DavidsonRadio.com.
0: Самой сути. Программа Марины Левинсон.
10: Интернациональная творческая радиобригада в составе Геннадия Стальнича, Акмали Тахирова и меня, Марина Левинсон, в рамках программы «До самой сути» приветствует вас, уважаемые слушатели, в эфире Davidson Radio на волне 620 AM. Пожалуйста, если вы хотите присоединиться к нашему диалогу, уважаемые слушатели, 718-303-9090. Если быть краткой, то по-простому я предложила такую тему: люди за евреев. Кого вы помните из своей, может быть, истории, когда вам кто-то что-то сделал хорошее, и он не еврей, например, так. Ну, или более расширенная тема.
8: Даже когда британцы, Англия кичится своим отношением к евреям, прежде всего вспоминают премьер-министра Дизраэля, который был евреем, вспоминают Черчилля. Тем не менее, у них в истории тоже достаточно много таких позорных пятен, в частности, вот то, что сейчас говорил слушатель наш. Но я считаю, Марина, что больше всего, как ни странно, мне кажется, иной раз сами представители нашей национальности, иной раз о евреях такое что-нибудь скажут, мерзкое, а потом сразу другие какие-нибудь антисемиты подхватывают. Вот видите, вас же евреи вот такое же о вас самих сказал. И тут, конечно, возразить иной раз сложно, потому что как бы хотелось бы, чтобы люди понимали, отчетливо знали, да, вот как известная одна писательница приехала в Израиль, российская, в Америку там, с лекциями, потом приехала в Москву и написала: более жалкой эмиграции, диаспоры, чем в Америке и Израиле, я не видела. А другой писатель приезжал там в Нью-Йорк и тоже сказал, что ой, ну такая какая-то, говорит, не производит впечатления, это община еврейская, русскоязычная в Америке. А вот тогда, после событий 22-го года, тем не менее, вот он приехал в США и работает теперь в нашем, одном из наших американских университетов, да? То есть я к тому, что не плюй в колодец, пить пригодится.
10: Ну, вот, вы знаете, я почему придумала сегодняшнюю тему, я помню как-то в одной из моих телевизионных и радиопрограмм воскресных позвонил Юра из Харькова. Он довольно часто звонит к нам на радио, и мы даже обмениваемся поздравлениями с праздниками. Вот, и он сказал: «Нас ненавидят». И я помню, тогда не согласилась. Я знаю, что моя мама в жизни, ей даже в голову это бы не пришло. И у них в деревне, я уже неоднократно это рассказывала, многим это нравится, там различали, допустим, по цвету волос, могли сказать там «этот черный»,

0: Сашу Левинсона. Мы приехали и пришли тетки смотреть, ну, в деревню. И одна говорит: ой, Маринка, он у тебя какой черный, он грузинец. Я говорю: нет, он не грузинец, он еврей. Я еврей. Вот у меня есть яблоня, сорт называется «Яврейка». Я говорю: почему же это такой сорт? Ну как же, вот прошлый год была засуха, все кругом посохло, а эта яблоня впитал в себе всю влагу и родила, и был урожай на этой яблоне. Сорт называется «Яврейка». Вот только на таком уровне были разговоры.
1: Да, моя вторая жена, она родом в Сочи, и так получилось, там мало евреев. И там, кстати говоря, несмотря на то, что это Северный Кавказ, там не горские евреи живут, а ашкеназы такие, как мы. Но их мало. Она за всю жизнь там знакома была с одним человеком, он руководил джаз-бандой, да, и то она не знала, что он еврей. Это я уже потом по фамилии ей объяснил. Когда она своей маме сказала, что вот улетает в Америку и выходит замуж за американца, русскоязычного еврея, мне было приятно, когда она мне сказала. Говорит, моя мама сказала: ой, евреи такие хорошие семенины.
0: И еще, говорит, да, моя говорит, тоже они, отреагировала.
1: Они да, это они не пьют, они не пьют. Но я не знаю, откуда это клише взялось, что они пьют евреи. Я тут, знаете, за свою жизнь видел.
0: Ну, и опять же, если брать в массе да, своей.
1: Ну, в массе, да.
0: Да, я
1: но
0: тоже знаю приятно, тех и других.
1: Да, вдвойне приятно, конечно, приятно, вот как тема вашей заявленной передачи, когда вот слышишь объективное мнение, допустим, от неевреев по отношению к еврейской нации. Да даже, допустим, если какое-то отношение дифферентное, допустим, ну, евреи, ну и что? Ну, а вот есть эти, то, ну, как бы, различий нет. Это уже говорит о внутреннем воспитании, о внутренней культуре человека. Да?
0: Верно. Моя мама тоже сказала, примерно как и вашей жене, когда я привела знакомиться с Сашей, она меня отвела в сторонку, увидела, как Саша за мной ухаживает, и говорит: позовет замуж, иди. Я была так удивлена, я волновалась немножко, думаю, ну, мы русские, и вдруг вот как бы иностранец, да? И она говорит: замуж позовет, иди. Я говорю: мама, почему? Она: да ты погляди, как он тебе... Мариночка, чайку налить? Да какой же русский так скажет? Она, это мама моя говорит. Какой же русский так тебе предложит? Ну, в общем, короче говоря, я к чему? Вот сегодня начинается Суккот, и мы через тернии к звездам, да, через печальные, к сожалению, примеры, которые, что греха таить, существовали, существуют и, наверное, будут. Но мы работаем над тем, чтобы интеллигентные люди, особенно выдающиеся личности в истории, в науке, в философии, в искусстве, их было очень много, которые даже стеснялись этой темы. Там, я не знаю, начиная со Льва Толстого, Короленко, Горький, Шостакович, Соловьев, Бердяев, Евтушенко, Шаляпин. И этот список можно продолжать бесконечно. И это воистину интеллигентные люди, так же, как в любой другой, наверное, национальности, в любом народе. Вот как звонит Эстер и рассказывает, как вместе жили соседи в одном дворе, узбеки и, допустим, бухарские евреи. Никто никогда никого не принижал. Это все зависит от государственной политики. Вот я почему не люблю ни страну и ни простой народ, например, да, я против руководства, которое ведет определенную политику и внушает всякие гадости и бессмыслицу. Любую страну, любой конфликт возьми, уверяю, простой народ просто хочет жить своей жизнью. Кто-то пасти овец и делать сыр, и делать оливковое масло, кто-то сочинять стихи, петь песни под гитару и так далее. Все хотят жить обыкновенной жизнью, потому что мы рождаемся и уходим одинаково, с разным цветом кожи, размером

0: глаз, разрезом, носом, чего хотите. И для меня вот это, ну, я выросла в простоте, вот так скажем. И подружки у меня всегда были: одна татарка, другая еврейка, третья литовка. Даже нам в голову не приходило, кто есть кто. Ну, имена немножко такие, допустим, там, экзотические были, да. Вот и все, я не знаю. Ну, конечно, это рождает противодействие, потому что когда угнетают, люди объединяются. Вот.
1: Да, совершенно верно. Тяжело. И две важных составляющих, Марина, вот отношения к каким-либо национальностям. Первое, в очередь какая-то, если государственная идеология есть, да, как, помните, как в пьесе у Шварца «Убить дракона», когда архивариус рассказывает Ланселоту, что цыгане с их песнями, с их антигосударственностью, это же опасно. А он спрашивает: а вы когда-нибудь видели цыгана живого? Он отвечает ему: нет, но наш дракон нам о них рассказывал. Так же, как и второе, это да. Идет из семьи. То, что в семье в детстве человек подчеркнул. Вот вы помните эти два фильма «Брат» и «Брат 2», да, очаровательно снятый Балабановым покойным, и также покойный Бодров младший, великолепно сыграл героя, который этот, он играл Данила Багров, Бодров, фамилия актера, Данила Багров, по-моему, фамилия по, ну, по фильму этого молодого человека, который лично для меня он отрицательный персонаж, потому что он вершит самосуд, молотит кучу народа, непонятно, исходя там из своих каких-то принципов и убеждений. И его такой маленький монолог, когда диалог, вернее, в первом «Брате», когда он познакомился с этим там полубомжом с кладбища, Кузнецов его играет, и говорит: как твоя фамилия? Гофман. А он говорит: а ты что, еврей? Он говорит: нет, я не еврей. А он говорит: это хорошо, потому что еврей как-то не очень хорошо. Он говорит: я немец. Ну, немец еще ладно. То есть, понимаете, ну, видимо, он как бы показывает, что вот так вот из семьи, может, шло. Ага, немец, который, ну, казалось бы, в генетической памяти, да, то, что они натворили во время Второй мировой войны, и сколько истребили русских, это еще как бы ничего. А вот еврей, ну, это как-то не очень, он говорит. Я понимаю, что в данном случае Балабанов хотел показать как бы его усмышление и простоту этого героя, у которого, собственно, какие-то клише, принципы, и он им руководствуется по жизни. И простота его решений чуть что хвататься за оружие, чтобы навести справедливость, как он считает, что в чем сила братства, сила в правду. А, но, тем не менее, это было показательно, вот, особенно для того времени, для середины 90-х. Немец, ну, еще так, еврей, ну, знаешь, как-то не очень.
0: Да вот именно, что, к сожалению, вот то, что называется великорусский шовинизм, понимаете, вот сначала русский, потом уже ты, как говорится, второй сорт, если ты не русский. Вот это для меня никогда, я не могла это воспринять. Надо отталкиваться от человека, от того, какой он есть. Вот я, кстати, забыла про Шварценеггера. У него папа же был наци. И все это знают. И он,
1: ну, да, он
0: с ним поругался, наш Арнольд. И в частности, вообще это была его жизненная позиция и взгляд. И во-вторых, три, что ли, человека, и все трое евреи, которые помогли ему здесь вот подняться на такую высоту, которые его пригласили, работали с ним и так далее. И, может быть, это, может быть, просто уже другое поколение, наверное, да. Опять же, это говорит о воспитании, о том, что это нужно просто не занимать какую-то там страшную антагонистическую позицию, а, ну, чтобы был баланс, чтобы дать возможность жить людям любой национальности, веры, цвета кожи. Я понимаю, что звучу наивно, но это в идеале.
1: Ну, Марина, поэтому я придерживаюсь принципа, как бы лейтмотив, может быть, эпилог нашей программы, что люди, не делите людей на национальности, делите людей на хороших и плохих.
0: Именно. И вспомним Льва Толстого, который, ну, поговаривает, что чуть ли он не разговаривал на иврите. Ну, я не очень в этом уверена, но то, что он мог читать, наверное, может быть, там с подстрочником или как-то.
1: Он изучал, то есть, ему его вдова, это было, да, интересно. Его вдова, да, его вдова утверждала, что он хотел какие-то там произведения, древние свитки читать в оригинале, а не в переводе, и с этой целью изучал иврит. да.
0: Так же, как Шаляпин, там, я не знаю, дружил и с Левитаном, и с Серовым, и даже однажды своего друга Марка Галинкина, он был еврей, порекомендовал в Мариинский театр дирижером. Потому что у него были выдающиеся какие-то способности. Вот. И его не приняли, Марка вот этого Галинкина, и сказали, ну как это мы еврея возьмем? И Шаляпин был возмущен, просто возмущен. И потом выступал в благотворительных концертах, пел «Атикву», кстати, вот гимн Израиля. И там, я не знаю, Максим Горький... Наверное, все об этом знают, усыновил Залмана Свердлова, брата
1: младшего
0: знаменитого...
1: Да,
0: Зиновий Пешков его звали.
1: Зиновий Пешков, он сделал потом карьеру в этом французском иностранном легионе, получил орден.
0: Да, а, даже так? Я продолжение не знала.
1: Потерял руку на войне, да, у него очень достойная военная карьера сложилась. И да, до конца жизни он носил фамилию Пешков, Зиновий Пешков, да.
0: И Горький написал когда-то и статью в 1906 году о евреях, так она и называется, и такой исторический вклад евреев в культуру, он об этом говорит. И дружил он с Шалом Алейхомом и Бяликом, Нахмана, печатал еврейских писателей в вот, «Общество знаний», вот это вот издание.
1: И вы обратили внимание, Марина, тогда после революции было модно. У многих мужчин, там, где советских деятелей, жены были еврейки, ну, в частности, Молотов, а тот же Свердлов, у евреев были жены русские, какая-то как мода поветрия была. Такое.
0: Ну да, да, менялись.
1: Горький всегда с уважением, очень приятно мне было, что он отзывался о евреях как нации. Чего, увы, не скажешь о Достоевском, ну, что поделать, у гениев своей.
0: Ну и иногда. Чехов тоже оскорбился,
1: говорят. Ну, Чехов, да, он считал, что все евреи ошибаются, они должны принять христианство. Поэтому и сломал жизнь своей младшей сестре, не дав на разрешение на ее брак с художником Левитаном. Очень жаль. Ну, вот так тоже случалось, увы.
0: Короче говоря, дорогие друзья, живем и дружим. Сегодня день рождения, дорогие друзья, Анатолия Соловьяненко. Он из Донецка родом, из шахтерской семьи. Простого происхождения человек, который обладал уникальным совершенно голосом. Самоучка, можно сказать, потом совершенствовался в своем образовании и в Италии учился. И вот давайте послушаем песню на украинской мове, подчеркивая наш интернационализм. Спасибо вам большое, всего самого-самого доброго. Спасибо, Геннадий и Акмаль.

0: самой сути. Программа Марины Левинсон.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте Goal BMI. BMI.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрнсдорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
3: RTN. Смотрите лучшее.
1: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
5: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвид Зон, радио.

0: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке вступило в силу правило «click to cancel», обязывающее компании сделать отмену регулярной подписки такой же простой, как ее оформление. Например, если Джим позволяет оформить подписку онлайн, он не может требовать от клиента телефонного звонка или личного визита для ее отмены. Горожане, испытывающие трудности с отменой регулярных платежей, теперь могут подавать жалобы городским властям. Нью-Йорк стал первым муниципалитетом в стране, где такое правило вступило в силу. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках Unemployment Benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Джон Гальяно и Зара представили совместную коллекцию. Это первый проект кутюрье в масс-маркете. В коллекцию вошли 157 вещей и аксессуаров. По словам Гальяно, идея сотрудничества зародилась у Марты Артеги Перес еще в 22 году. Сначала дизайнер отказался от предложения, тогда он был занят работой в Maison Margiela, но после ухода из бренда его отношение изменилось. Контракт Гальяно с Зара рассчитан на 2 года. За это время он должен выпустить 4 коллекции. С Наоми Кэмпбелл сняли запрет на руководство благотворительными фондами. В 2024 году комиссия по делам благотворительности Великобритании запретила супермодели в течение 5 лет занимать должность попечителя. Но суд постановил, что Кэмпбелл не знала о серьезных нарушениях в работе Fashion for Relief и не была причастна к нецелевому расходованию средств. Фонд Кэмпбелл основала в 2005 году для помощи пострадавшим от урагана Катрина. В 2023 его закрыли.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Ну вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.

0: любим Нью-Йорк.
1: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван».
2: Борис Овезов,
1: будьте с нами на солнечной стороне жизни.
2: Программа «Караван». Сейчас с ними.

0: Особые приметы. Очень любит рыбий жир. При звуках флейты теряет волю.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Борис Овезов у микрофона и выпускающий редактор в Бруклине Паша Куклин. Паша, привет, дорогой. Да, господа, второй месяц осени, и это, конечно же, радует. То, что действительно мы приближаемся к более холодным дням. Ну и пусть осенняя красота все-таки в этот день наполнит день счастьем, радостью, теплом и позитивом. Да, господа, подарить чудесное настроение – это самое главное. Яркие мгновения и приятные сюрпризы, господа. Вы на правильной волне. Сегодня программа «Караван» Борис Овезов, Паша Куклин радует вас на протяжении 45 минут родинных часов.
2: В эфире Борис Овезов, Саушев. Программа «Караван» шляпшими.
1: Ну что, господа, сразу, не изменяя нашей традиции, хочу вас поприветствовать и поблагодарить тех, кто путем интернета по всему миру, господа, вижу. Спасибо огромное за ваше сообщение. Да, сегодня в эфир у нас прямой, поэтому я в студии, господа, так что сегодня живое общение вы будете просто ощущать. Почему? Потому что прежде всего нас поддерживает Expo Furniture, это мебельный салон, о котором я скажу сейчас. И, конечно же, новая информация не заставит себя долго ждать. Огромное вам спасибо и хорошего вам времяпрепровождения у нас на волнах Davidson Radio. Кстати, насчет качественного звука. Действительно, скачайте наше приложение в App Store, слушайте нашу программу в хорошей резолюции, господа. Ну, а если вы заинтересованы или не успели послушать программу, то я вас приглашаю на свой телеграм-канал «Борис Овезов на радио». Так и пишите. Русскими буквами «Борис Овезов на радио». И заходите и слушайте все программы уже в полном объеме. Без срезов, нет рекламы, это самое главное, очень много интересных публикаций, красивые стихотворения величайших поэтов современности, господа, и не только, получите огромное удовольствие, потому что, получая сообщения, люди благодарят за то, что действительно получают эксклюзивный материал для души. Итак, господа, мебельный салон Expo Furniture нас поддерживает на протяжении многих лет. Спасибо! Мебельный салон, господа, если вы вдруг решили поменять жизнь к лучшему, вам надоел ваш интерьер, поменяйте вообще все, что происходит в вашем доме. Заходите в мебельный магазин Expo Furniture в Квинсе по адресу 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв, или звоните 718-459-0504. И прежде всего я вас приглашаю познакомиться с мудрейшим владельцем Фархадом, который вас действительно порадует не только своей мебелью, но и темой, которую он развивает со своими посетителями. Он, конечно же, просто потрясает и вынуждает вас просто в хорошем смысле возвращаться и еще раз просто окунуться в его общение. Господа, 9540, Квинс Бульвар, мебельный салон Expo Furniture. В конце концов, если сказать поэтически, то можно повторить эти строки. Обставить модно дом или квартиру, найти писк моды, стиля, эталон и жить с семьей в комфортном, ярком мире поможет Expo Furniture салон. 9540, Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. Expo Furniture всегда ждет вас, 718-459-0504. Кстати, не забываем говорить, что слышали эту рекламу в популярной программе «Караван». Expo Furniture, огромное спасибо!
3: Тихий музыка, сердца муслада в мире, звучит программа «Караван» в эфире.
4: Дочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
5: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
6: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
1: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку и эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая с Борисом Овезовым. Звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
7: Случайно переключился на Дэвидсон радио. Услышал песни моей молодости. Понял, это все он. Борис Овезов.
1: Ну что, господа, а теперь к теме сегодняшней программы «Осенний уют и музыка». Вообще, согласитесь, удивительное счастье понимать, что жизнь – это подарок. Что никто был не обязан нам ее дарить. Согласитесь, и никто не утверждал и не давал нам обещаний, что проблемы и невзгоды обойдут нас стороной. Не шептал нам на ушко, что все будет словно в сказке. В доброй, ласковой, счастливой, но прекрасно понимая, что все люди все-таки не станут обожать нас. Что слово, которое будет исходить от них, не всегда будет радовать. Так давайте же просто будем жить, исходя из того, что действительно мир и жизнь прекрасны. И начнем влюбляться сами в эту жизнь, в себя и в то, что даровано нам жизнью и судьбой. Пусть не все бывает сладко, и не все в ней, и, конечно же, не каждый из нас ангел. Но мы можем быть такими, вот хотя бы иногда. Не для всех, для тех, кто рядом. Кто согреет своим взглядом и плечо свое подставит, если будет нелегко. Сегодняшняя программа «Осенний уют» для вас, господа. И немного умной музыки в программе «Караван».

Да, господа, хочу передать привет всем тем, кто сейчас вместе с нами. Вы слушаете нашу любимую программу «Караван». Потому что программа «Караван», которая снова отправилась в путь, господа. А знаете, куда мы сегодня держим дорогу? Не в далекие страны, не через пустыни и горы, а, конечно же, сегодня наш «Караван» отправляется туда, где особенно красиво звучит музыка. Особенно вкусно пахнет кофе, и особенно хочется завернуться во что-нибудь мягкое. Мы отправляемся в осень.

господа, призываю вас всех устраиваться поудобнее. Если вы сейчас дома, приготовьте себе чай или кофе. Если вы за рулем, пристегнитесь, сделайте музыку чуть громче и берите нас с собой.

Да, за окном октябрь. И осень вообще удивительная штука. Согласитесь, недавно мы еще жаловались, как же жарко. А теперь открываем окно утром и говорим: я не понял, кто выключил лето в конце концов? Да, господа, осень приходит без особого предупреждения. Вчера еще можно было выйти из дома налегке, сегодня уже хочется куртку надеть. А завтра хочется куртку, шарф и еще один шарф. Просто для уверенности.

потом мы все чаще смотрим прогноз погоды и понимаем, что утром холодно, днем тепло, вечером снова холодно. То есть осень, господа, предлагает нам не просто одеваться, она предлагает нам тренировать стратегическое мышление. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, осень не обязательно должна быть холодной, потому что тепло – это не только температура, а тепло – это состояние души. Потому что мы все на протяжении 20 лет дружим с радиопрограммой «Караван» и с нашей радиостанцией.

Мы, конечно, направляясь в путь по бездорожью, пустыня, караван. Мы знаем, что самая главная бусина – это все-таки не температура, как я говорил. Это состояние души. Это когда дома горит мягкий свет, когда на кухне закипает чайник, когда рядом любимая кружка.

Да, господа, вот он, настоящий осенний уют. Здесь музыка играет совершенно особую роль, потому что вы на правильной волне программы «Караван». Потому что музыка умеет менять атмосферу, друзья. Представьте, за окном дождь, серое небо, мокрые дороги. Люди спешат по своим делам, а у вас дома играет программа.

Представьте, звучит такая музыка. На столе у вас горячий чай, господа, и вдруг обычный дождливый вечер превращается в маленький праздник. Да, друзья, вот что делает музыка. Она умеет раскрашивать серые дни. Она умеет согревать, умеет успокаивать, умеет заставить вас улыбаться. А иногда даже танцевать, когда такой прекрасный трек льется с Дэвидсон Радио.

Господа, вы когда-нибудь говорили себе, все, что происходит со мной, наверное, я заслужил. Наверняка. Да, вы наверняка знаете этот момент. Вы включили песню, скажем, просто так, послушать, а потом начали слегка двигаться ногами, потом покачивать головой, потом уже подпеваете. А через 3 минуты сосед думает, что там у них происходит. А у вас происходит осеннее счастье, потому что музыка – это настроение. Ну а то, что вы заслужили, господа, это ваше.

Да, господа, есть песни, конечно, в вашей жизни первого свидания. Есть песни любимого путешествия, есть песни, которые слушали в молодости. А есть песни, которые напоминают о друзьях. Также есть песни, под которые хочется улыбаться. А есть такие песни, которые лучше не включать поздно вечером, потому что через 5 минут вы уже сидите у окна и думаете о своей жизни.

Да, господа, музыка умеет и такое. Она достает воспоминания из самых дальних уголков. И иногда это прекрасно, потому что наши воспоминания – это тоже часть нашего дома, часть нашего внутреннего уюта. Осенью мы почему-то особенно часто вспоминаем. Наверное, потому что вокруг становится спокойнее. Природа словно сама говорит: давай немного остановимся. Летом все движется, поездки, встречи, пляжи, путешествия, длинные вечера. А осенью

0: просто жить.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
4: Судный Борис Овезов, программа «Караван». Бомбарбия! Киргуду!
5: Да, господа, иногда достаточно одной лампы осенью, одной чашки чая, одной хорошей песни, одного человека рядом, или даже просто хорошего настроения. Ведь уют – это не достойный дорогой диван, не дизайнерский интерьер, не огромный дом. Уют – это когда вы можете сказать «Да, мне здесь хорошо». Вот и

0: Да, господа, и подведя итоговую черту первой части радиопрограммы «Караван», господа, хочу желать вам всего самого-самого доброго. Живите ярко, живите красиво. Не обращайте внимания на то, что вокруг вас творится. Очень красивые слова есть у Дементьева. Когда душа твоя устанет быть душой, став безразличной горести чужой. И майский лес с его теплом и сыростью уже не поразят своей неповторимостью. Когда к тому же тебя покинет юмор, а стыд и гордость стерпят чью-то ложь, то это значит, что ты умер. Хотя ты будешь думать, что живешь. Господа, первая часть подошла к своему логическому завершению. Оставайтесь с нами. Очень надеюсь, что реклама просто пролетит молниеносно. И мы вновь погрузимся в волны Дэвидзон Радио, где музыка хорошего настроения не заставит себя долго ждать.
1: Так что? Ах, вот и как? Ах, вот и значит, как вот она в самом интересном месте.
2: Если ты шутки, если ты смех, если ты музыка для всех, у нас тут эфирный караван, а ну заходи, реклама Джан.
3: Очень правильно решил. Только я лично к этому не буду иметь никакого отношения.
4: Нет, не беспокойся, это сделают совершенно посторонние люди.
3: Да. И не из нашего района.
4: Да, конечно.
5: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио. Новости.
6: Новости вне политики.
7: Новости вне политики.
8: Студия с новостями, Наталья Бустрицкая. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособия по безработице из-за масштабной модернизации системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления, подтверждать право на еженедельные выплаты или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках выплат, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службу занятости и сделает оформление пособий более комфортным. Продюсер Харви Вайнштейн, которого суд приговорил в общей сложности к 31 году тюрьмы за сексуализированное насилие, дал новое интервью из-за решетки. В нем 74-летний преступник назвал свою главную ошибку и сравнил себя с легендами Голливуда. Далее прямая речь. «Женщины сами ко мне тянулись», заявил продюсер изданию Daily Mail, вспомнив времена расцвета своего влияния и отметив, что все контакты происходили по взаимному согласию. Своей главной ошибкой он назвал отказ выплатить 750 тысяч в качестве досудебного урегулирования по иску о сексуальном насилии, поданному его ассистенткой Мириам Хейли. Он признался, что если бы тогда заплатил деньги, никакого уголовного преследования, скорее всего, не случилось бы, а его карьера не оказалась бы разрушена. 64-летний Джим Керри тайно женился на 32-летней художнице Мин Ха. Свадьба прошла в тайном формате в Лос-Анджелесе. Пара вместе несколько лет, Керри был женат дважды. В 87-м он женился на Мелиссе Уомер, в том же году родилась их дочь. В 96-м он женился на своей партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но через год развелся. В 2010 году актер стал дедушкой. Родился его внук Джексон Райли.
5: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
9: Вы можете не осознавать этого, но при этом страдать алкоголизмом. Кто-то из ваших близких может принимать наркотики, и вы боитесь посмотреть проблеме в глаза. Вы замечаете странное поведение у родного человека, но отказываетесь признавать в этом психиатрическую проблему. Меня зовут Марина Пас. Более 12 лет на своей работе я вижу, как эти проблемы даже в очень запущенном виде решает израильская программа Back to Life в сотрудничестве с известной клиникой Phoenix. Мы вернем вам потерянную надежду, здоровье и нормальную жизнь. Клиника имеет филиал в Израиле и в Калифорнии. Звоните нам сегодня, завтра может быть поздно. 267-226-6363. 267-226-6363.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат.
14: адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
19: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
20: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: радио.
1: Музыку в программе «Караван» лучше один раз послушать, чем говорить, какая она хорошая. С

0: Приветствую вас еще раз, дорогие мои. Спасибо, что остались на нашей веселой волне на протяжении 21 года. Дэвидсон Радио радует вас, господа, своим присутствием над столицей мира. И, конечно же, в этом круговороте, в этом калейдоскопе счастья радиопрограмма «Караван 20 лет». Борис Авезов, Паша Куклин радуют. Я думаю, что наши имена будут помнить. И я очень надеюсь, что мы делаем доброе дело, потому что мы действительно вызываем чувство к жизни. И самое интересное то, что все рекламы, которые ставятся в программу «Караван», это все рекламы о спасении чьей-то жизни. Господа, обратили вы на это внимание? Я иногда сижу и думаю, почему нет рекламы в моей программе баров, там, каких-то путешествий или еще чего-то. А потом поймал себя на мысли, то, что программа нас действительно врачует огромную аудиторию, и поэтому все рекламы в основном именно относятся к тому, чтобы спасать людей. Мы спасаем ваши души, ну а физически все это уже профессия других направлений, других деятелей, господа. А за окном осень, как я уже говорил, а осенний бал еще в разгаре, господа, мы помним, танцуют пестрые листва и в одиночестве, и в паре. Ах, осень! Как ты хороша. Все можно отложить на потом, господа, кроме счастливого сегодня. Поэтому вы правильно делаете то, что слушаете нас на волнах Дэвидсон Радио.
1: В эфире музыкальная программа Бориса Авезова «Караван». «Караван». «Караван».
2: Ой, Борис Авезов, «Караван» – это хорошо.
3: Слушай, так хорошо и так приятно, что даже кушать не могу.
0: Хочу еще раз поблагодарить Свон Дэвидсон Радио Экспо Фёрничер Фархада за то, что он действительно делает благое дело, меняет вашу жизнь к лучшему. Адрес 9540 Квинс Бульвар, между 62 и 63 драйв. 718-459-0504. Самые изысканные покупатели найдут Экспо Фёрничер не просто обещание, а гарантию обслуживания. 718-459-0504. 459-0504. Огромное спасибо, Фархад.
1: Тихие музыка. Звучит программа «Караван» в эфире.
0: Сообщаю, господа, для тех, кто желает не забывать.

0: Невероятное время по 10 дней в разных странах, господа, заходите, это новый формат туристического бизнеса. Не зря мне кто-то написал: Борис Овезов, вы дизайнер путешествий. Да, это на самом деле так, господа, поэтому заходите, не стесняйтесь. Ну, а чтобы быть более креативным, послушайте тогда вот это художество.
1: Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою Кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
2: Какой Якин? Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
3: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
0: Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку и эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая. Откроем для себя Европу.
4: Студия Борис Овезов, программа «Караван».
5: Бомбарбия. Киргуду.
0: Да, господа, время – это золото. А вы неоднократно слышали эту фразу. И, наверное, осень – это лучшее время для покоя и именно цены, определение цены того самого времени, в котором мы находимся. Она как будто разрешает нам немного сбавить скорость. Перестать, в конце концов, торопиться, перестать пытаться успеть абсолютно все. Потому что, друзья, невозможно успеть все.

и сейчас, господа, хочу с вами Дэвидсон Радио поблагодарить ту группу, которая собралась в солнечный Узбекистан. Вы знаете, общаясь с ними, я просто убедился, что действительно каждый из моих туристов это самородок. Именно человек с замечательной душой. С ними приятно общаться. Ну и поэтому нашей группой WhatsApp, которую мы открываем в каждом туре, они долгое время остаются еще на связи, становятся одной большой семьей. И поэтому я очень надеюсь, что поездка в Узбекистан, которая предстоит у нас 6 октября, пройдет на высоком эмоциональном уровне, в хорошем смысле.

эмоции и оставить незабываемые впечатления. Огромное вам спасибо, группа «Узбекистан», люблю вас. Время золота. Вы знаете, господа, вот мы сами виноваты в том, что не ценим то, что происходит иногда. Да, сами себе ставим такие планы, будто у нас в сутках не 24 часа, а минимум 74. Вот представьте, с утра работа, спорт, дела, встречи, покупки, семья и еще, скажем, 10 пунктов. А вечером сидим и думаем, почему я устал? А вот почему? Да потому что мы пытались прожить 3 дня за один, господа. Время золота, мой друг. Время золота, господа, поэтому осень нам и говорит. Давай медленнее. Это очень хороший совет. Вы знаете, иногда нужно просто остановиться, сделать глубокий вдох, посмотреть в окно, послушать музыку, позвонить человеку, которого давно не слышал, и сказать близкому: «Я тебя люблю». И не ждать особого повода, господа, потому что лучший повод – это то, что человек рядом. Это самое главное, господа. Поэтому время золота, господа, берегите его. Но при этом обращать внимание на то, что происходит вокруг, также важно, потому что осень – это прежде всего уют. Поэтому, господа, обращайте внимание на то, что происходит вокруг вас. Не забываем, что осенний уют – это еще и люди. Скажем, можно создать красивый интерьер, купить самые дорогие свечи, поставить самые красивые кресла. Но если дома нет тепла между людьми, это все просто мебель. А когда человек рядом, с которым можно смеяться даже над собой, над ерундой, ты самый счастливый на земле.

Да, господа, обрати внимание на мое состояние. Я предлагаю вам этой осенью. Давайте будем чаще разговаривать. Не только писать сообщения, не только ставить лайки, а именно разговаривать, господа. Слышать голос, смеяться, вспоминать, рассказывать истории, потому что живой разговор тоже музыка. И у каждого человека свой голос.

Да, господа, представьте еще одну такую картину. Вечер. За окном золотые деревья, на стекле несколько капель дождя и в комнате мягкий свет. На кухне чай, по радио идет любимая программа «Караван». И вы вдруг понимаете, а ведь жизнь прямо сейчас, ведь это хорошо. Не когда-нибудь, а потом, а сейчас. Не после повышения, не после покупки дома, не после путешествия, не после того, как все станет идеальным, а именно сейчас, потому что идеального момента не существует. Есть сегодняшний вечер, сегодняшний день, и это музыка. Эти люди рядом, есть возможность улыбнуться, улыбайтесь. И это тоже очень многого значит и стоит. Друзья, иногда мы слишком долго ждем счастья. Мы думаем, вот решу проблему, тогда буду счастлив. Вот заработаю больше, тогда. Вот дети вырастут, тогда. А ты обрати внимание на мое страдание, на вашу жизнь. И живите ради жизни.

0: Киргуду.
1: Вы знаете, господа, сейчас я хочу поблагодарить всех тех европейцев, которые ездят со мной вот по Узбекистану, по Азербайджану, по Грузии. Знаете, за что я их благодарю? За то, что в конце нашего тура они мне говорят: слушай, ты нам открыл мир бухарских евреев. Мы просто удивлены тем, насколько это теплый, общительный, дружный и веселый народ. Как одно целое, как одна семья. Поэтому я хочу эту песню посвятить бухарской еврейской общине. Получайте удовольствие, господа. Это что-то новое. Михаил Арамбаев, Израиль.

Я хочу выразить благодарность всем тем, кто помогает мне именно в создании моих туров, всей моей команде, всем тем, кто приобретает билеты, помогает с визами, со всем, что происходит. Огромное вам спасибо от Бориса Резова.

знаете, господа, хочу сказать спасибо каждому дню, который я проживаю, даже если они были непростыми, даже если что-то пошло не по плану, потому что в каждом дне есть хотя бы маленький момент, который можно сохранить. Ну, а музыка помогает его заметить. Она может стать саундтреком нашей жизни, согласитесь, и поэтому вы уже на протяжении 20 лет спешите к радиоприемникам, и сейчас до двух слушайте популярную программу «Караван», где Борис Овезов и Паша Клинт всегда на своем боевом посту, чтобы у вас было хорошее настроение, потому что вот представьте себе, ваше тело – это сосуд. А мы – это именно та субстанция, которая наполняет этот сосуд именно положительной энергией. И у вас все выздоравливает, жизнь становится ярче, и взгляд на жизнь становится красочнее. И это все программа «Караван».

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
0: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
3: Студный Борис Задыгов, программа «Караван».
4: Бомбармия! Киргуду!
5: Ну и в завершение нашей программы хочу поблагодарить Экспо Фернишер. Господа, 9540 Минс Бульвар, 63-63 Драйв. Поменяйте жизнь к лучшему. Мебель эксклюзивная ждет вас. По адресу 9540 Минс Бульвар, 62-63 Драйв. 718-459-0504. Не забываем говорить, что слышали эту рекламу в программе «Караван».
6: «Караван» в эфире музыкальной программы Бориса Обезова «Караван».
7: Хорошо, честно слово, клянусь меня.
5: Ну и в завершение, господа, конечно же, хочу вам напомнить, что с вами была программа «Караван» Бориса Овезова, Паш Куклин. Берегите себя, берегите близких. Создавайте уют не только вокруг себя, но и внутри. Слушайте музыку, которая заставляет ваше сердце улыбаться. И помните, осень – это не про холод. Осень – это про тепло, которое мы создаем сами. Ну а музыка – это тот самый маленький огонь, который может согреть даже самый прохладный вечер. Люблю вас. И, конечно же, жду вас в воскресенье с 12 до часу в программе «Поздравления». Борис Овезов, Паш Куклин вас обнимают. Мы вас любим. Пока.

0: свою связал. Вот так всегда. На самом интересном месте.
1: Слушайте, объясните толком, что происходит?
2: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания. Это спасибо, что воспользовались узбекскими авиалиниями. Да. Это все. Сказала, все получилось, да?

0: Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне.
1: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года, и в этом году ей бы исполнилось 70 лет. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой, но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке «Риголетто» Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

сказала, что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Сисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

знаменательным этапом в жизни Квитки Цисек стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисек. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисек эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись с легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Сисек наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Сисек частенько пела в хоре.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать?
4: Я!
2: Подождите.
5: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
6: с 10 до 11
5: на Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Американское радио на русском языке.
8: Радио, радио, радио.
9: Дэвидсон Радио.
10: Украинской души.
11: Мелодии украинской души.
10: В душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цицик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисик. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело, подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Квитка Цисек жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир живых.

никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com. И слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Это передача, которую вы все любите.
6: Я приветствую вас на волне 620 AM.
5: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
6: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
5: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
6: Ну разве можно остаться равнодушным?
5: И ее нельзя пропустить.
6: Доброе утро.
7: Доброе утро.
8: Здравствуйте.
9: Доброе утро, это Лев.
10: Меня зовут Жанна.
5: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
6: Ой, как интересно.
5: С 10 до 11 по пятницам.
6: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
11: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

вокруг смотри, сыночек, пропадешь, скручи дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи, да людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь, ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. В Нью-Йорке 11 часов вечера.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: В Нью-Йорке 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон радио.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: Студия с новостями Наталья Бустрицкая. Нью-Йорк подал в суд на администрацию Белого дома из-за нового правила, которое расширяет основания для отказа в грин-картах и визах из-за использования госпособий. Иск Нью-Йорка поддержали Чикаго, Сан-Франциско, округ Санта-Клара, Сиэтл и округ Кинг в штате Вашингтон. Параллельно отдельный иск подала генпрокурор Нью-Йорка Летиса Джеймс вместе с коалицией из 21 штата и округа Колумбия. Новые правила вступили в силу 18 сентября и позволяют иммиграционным офицерам учитывать значительно более широкий круг социальных льгот, включая медицинскую страховку и фудстемпы. Под действие правил в некоторых случаях могут попасть даже пособия, которыми пользуются дети, граждане США, в том числе бесплатное школьное питание или государственная страховка. Власти города и штата считают, что Департамент внутренней безопасности превышает полномочия, а само правило противоречит действующему законодательству. В Нью-Йорке с 1 октября изменится порядок рассмотрения жалоб жителей на отсутствие отопления. Мэр Заран Мамдани заявил, что городские инспекторы будут обязаны провести проверку по каждой неанонимной жалобе. Ранее несколько жалоб из одного билдинга объединяли, а часть обращений закрывали без дополнительной проверки. По закону владельцы многоквартирных домов обязаны обеспечивать отопление с 1 октября по 31 мая. Если на улице холоднее 55 градусов по Фаренгейту, днем температура в квартире должна быть не ниже 68 градусов, а ночью не ниже 62. Пожаловаться можно по номеру 311. Управление транспортной безопасности TSA тестирует сервис GateSight в рамках членской программы TSA PreCheck. Он позволяет проходить залы ожидания без билета и оставаться там долго. Разработчики подчеркнули, что услуга идеально подходит для пожилых пассажиров, которые попрощались с родственниками на входе в воздушную гавань и теперь вынуждены провести несколько часов в одиночестве. Совсем скоро родственники с TSA PreCheck смогут оставаться с ними до момента посадки. Сервис GateSight не только увеличит численность подписчиков TSA PreCheck, но и повысит доходы малого бизнеса. Также TSA не исключает повышение стоимости нового и продления уже существующего членства. Цена может вырасти до $100-$120.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
20: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
22: Дэвидсон Радио – твой компас в мире информации. Включай 620 AM.

0: Ой, чашечка кофе и на палубу. Круиз – это потрясающе. Вообще, мне кажется, что с возрастом люди должны больше путешествовать. Это лучшее, что можно взять с собой на память. С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем всех вас на волне 620 AM с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. И хорошо бы, чтобы эти начинания начинались прямо с похода, с первого шага на палубу. Сегодня с нами, как водится, по вторникам Леонид Животовский. Это наш тревел-гуру, знаменитый тревел-агент. Будем говорить о путешествиях, это приятно. Леня очень любит круизы, и вот сегодня у нас будет необыкновенный круиз. Леонид, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
0: Так, мы вас еще раз приветствуем. Леня, ну, куда сегодня мы отправляемся, за какой мечтой? В далекие моря и океаны.
1: Сегодня я расскажу о двух круизах и объясню, почему я говорю о двух. Но сначала первый, который у нас запланирован. Это 12 ночей. Выезжаем из Нью-Йорка, выплываем. Едем в Порто-Плата, Доминикан Републик, Сан-Хуан, Порто-Рико, Пасетере, Сент-Китс и Филдсбург, Мартин, Сан-Мартин. И возвращаемся в Нью-Йорк. Чем хороший этот маршрут, что никаких самолетиков, не надо лететь экстра-мани в Европу и так дальше. То есть очень хорошие 12 дней, можно отдохнуть, зарядиться и с новыми силами готовиться к новому круизу.
0: Ой, это теперь точно. Немножко... Вот с новыми силами готовиться к новому круизу, это просто рецепт счастья, мне кажется.
1: Да, теперь немножко я хочу рассказать, это когда и на чем. Окей? То есть, сейчас я вам скажу. Значит, мы выплываем на ноября 29-го, 26-го года. Окей? И на чем мы едем? На Norwegian Cruise Line, называется Norwegian Bliss. Чем он такой достопримечательный, этот корабль? Norwegian Bliss – один из крупнейших лайнеров классика Breakaway Plus компании Norwegian Cruise Line. Корабль вошел в эксплуатацию в 2018 году и был создан с особым акцентом развлечения, которое открывает пространство, семейный отдых, потрясающие виды на океан. Теперь на лайнер заходит 4000 человек. Это как три города, там, где Джимми живет, если вы помните из прошлой передачи. И самая главная достопримечательность этого – это автодром. Один из самых необычных особенностей Norwegian Bliss – это двухуровневый электрический картинг-трек, расположенный на верхней палубе. Две трассы, почти 300 метров, скорость до 50 километров можно развивать, несколько режимов движения, потрясающий вид на океан и на гонки. Каждый человек, кто проехал по этой трассе, может вернуться к себе в Бруклин или где он живет и поменять фамилию на Шумахер. Официально. Ну, примерно так. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
0: Да, пожалуйста. Кстати, вы можете звонить и напрямую обращаться к Леониду 718-303-9090, это по поводу круизов. А если вы хотите более подробно расспросить наших специалистов, вы можете позвонить по телефону 718-303-7557. Непременно загляните на наш сайт davidsontravel.com. Там есть вся информация, очень выгодные предложения, очень гибкие. Гибкие цены, будете всегда в курсе туристических событий. Леня, значит, круиз, как правило, там 4000 человек, я даже себе плохо могу вообразить, как эта махина передвигается по морям и океанам, но между тем, принято считать, что такого рода круизы, они, конечно, для людей уже, наверное, третьего возраста, скажем так, золотого, серебряного, платинового, для пенсионеров, в общем. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: Я хочу сказать, что я только что рассказал про автотрассу. Она не подразумевает пенсионеров, она подразумевает детей молодых, которые в них играют гормоны, сел в машину, поехал 50 майлов на корабле, который в океане. Это прекрасно. То есть, я не знаю, те, что в возрасте, они, может, тоже поедут, но смысл автотрассы – это для того, чтобы люди не скучали.
0: Ой, Леня, есть такое мнение, что, вот, допустим, красный седан, купе, допустим, или какая-нибудь там скоростная болидная машина, как правило, нравится мужчине среднего возраста и гораздо старше. То есть, когда мужчина испытывает уже определенные трудности физиологического характера, вот выбирают такие спортивные машины и таким образом компенсируют вот эти трудности физиологического характера тем, что имеют машины, которые, собственно говоря, предназначены для более молодых людей. Так психологи говорят, я точно не знаю. Недавно смотрел тоже сериал, не помню, как называется, так фрагментарно. И там тоже один дядя, который уже на пенсии больше, чем мне лет, он вот тоже занимается автогонками и говорит, что потрясающий выброс адреналина, чувствует себя молодым. Я поэтому вот спросила, для кого круиз?
1: Я сейчас немножко про дядь на этих спортивных машинах отвечу. Дело в том, что эта машина имеет два свойства. Первое, она неудобная садиться для пожилых людей, потому что она низкая. Поэтому физически для них сложнее, чем сидеть, скажем, в каком-то джипе высоком, где легко садиться. Но чем она хорошая? На ней можно подъехать на дискотеку, где девочки по 20-22 года на этой машине, открыть дверцу и сказать: «Вы не скажете, как проехать библиотеку имени Ленина?» Она говорит: «Знаю, садитесь, покажете, как доехать туда». Вот смысл этой машины, потому что все спортивные машины, они не самые удобные, если мы говорим о машинах.
0: Ну, Лень, можно сесть-то еще можно, встать сложнее. Поэтому я всегда призываю мужчин любого возраста, равно как и женщин, никакой дискриминации, стараться все-таки максимально по возможности сохранять физическую активность. Для того, чтобы не было такого тяжелого выбора между седаном и SUV, например. Вот.
1: Я к этому... Кстати, на круизах очень развит спорт застольная гребля.
0: Это что за соревнования такие?
1: Это берешь такую ложку и за столом кушаешь. Называется застольная гребля.
0: А, ну у нас вообще очень многие эмигранты чемпионы в этом деле. Поэтому вот и с седанами такая проблема возникает. С годами.
1: Не только эмигранты. Я на круизах был, то американцы дают форы нашим. Там такие размеры, что надо два лежака им давать.
0: Да. И три места в самолете. Да, я знаю. Ну, у нас богатая, сытая страна, поэтому у нас и людей таких крупнокалиберных очень много. Вот что в этом маршруте вас больше всего привлекает?
1: Ну, как я всегда говорю, все острова, они разные и интересные. Скажем, Сан-Хуан – это столица Пуэрто-Рико, там есть крепость, есть что посмотреть. На каждом острове есть что-то красивое и такое. То есть я могу об этом рассказывать до бесконечности, но люди всегда могут зайти в Google, вставить этот город или этот остров, и все можно посмотреть. Поэтому и экскурсии там есть. И экскурсии можете брать на корабле, можете брать до корабля. Скажем, у нас тоже мы можем вам дать экскурсии. Экскурсии у нас обычно дешевле, чем на корабле. Те же самые компании, которые они вам дают. Но что они делают на корабле? Они говорят: с нами вы гарантированно попадете на корабль. Человек думает: я лучше плачу 30-40 долларов больше, я гарантированно. Теперь те, что берут у нас на ту же компанию, садятся в автобус экскурсионный с теми, кому обещали. То есть рядом сидит человек, ему на круизе сказали, что вернут, А вам в Davidson Travel этого не могут обещать, потому что мы же не круизная компания, но садитесь вы в один автобус. Как вы думаете, вы тоже приедете вовремя или нет?
0: Да, если второй ряд этого автобуса едет в ту же сторону. DavidsonTravel.com. Заходите на наш сайт, любопытствуйте, регистрируйтесь, выбирайте круизы. 718-303-7557. Это номер телефона, по которому вам ответят наши специалисты. А Леонид Животовский может ответить на ваши вопросы прямо сейчас в прямом эфире, если таковые имеются. 718-303-9090. Есть люди наверняка, которые не были в круизах никогда. Что мы им будем сегодня рекомендовать? Нужно ли им попробовать начать вот именно с этого круиза?
1: Ну, люди должны настроиться на 12 ночей. То есть, если у них там с отпуском все нормально, и они там никуда не спешат, там дома никто там больной не лежит, что надо быстро к нему вернуться, то я советую этот круиз. Ну, хотя круизов есть много, и у каждого человека есть свои запросы. Если они нам позвонят, расскажут свои приоритеты, то мы им подскажем правильный круиз. То есть не обязательно именно в этот ехать. Это сегодня круиз, тема передачи. Но круизов много и с любого места.
0: Лень, а вот вопрос такой. А что, разве экскурсии, вот то, что вы сказали, их не обязательно у круизной компании покупать, правда же?
1: Ну, смотрите, есть такая компания круизная «Экзотика», такая самая известная по всему миру. Я сейчас цифры называю так, от фонаря. Вам на круизе скажут, например, $220, окей? А у меня есть мой личный сайт, тут «Экзотики». То есть написано «Экзотика» / Леонид Животовский, образно говоря. То есть вы в «Экзотике» покупаете хоть на корабле, хоть у меня, но на корабле будет 220, а у меня, например, 180. И сядете вы в тот же автобус. Понимаете, да?
0: Да, понятно. Теперь понятно. А вот раз уж и заговорили по поводу цен, сколько это счастье-то стоит на острова смотаться на 12 ночей?
1: Окей. Цены – это причина, по которой я сказал, что я хочу про два маршрута поговорить. Значит, смотрите. Цена этого маршрута сейчас, в этот день, когда я с вами говорю, $1,079. Это $89 в день. Окей? То есть это все, что меньше $100, это включает экс. Это хорошо. Но почему я выбрал этот маршрут и почему немножечко расстроился? Потому что я готовился к этой передаче 6 дней назад и сделал скриншот. И цена была $659. Тот же самый маршрут. Представляете, на $400 поднялось за 5-6 дней. То есть к чему я это говорю? Что всегда надо планировать все заранее. То есть если пара едет, в моем примере $400 на человека, это $800 вы платите только за то, что вовремя не позвонили. Вдумайтесь в это. Вы идете на онлайн, ищете там $50-$100 скидку, а тут $800 только потому, что на 6 дней раньше заказали. Поэтому я как бы с утра зашел, думаю, хотел людей обрадовать, 650, нет, уже 1079. Почему? Потому что выкупают места, чем меньше мест остается, тем они становятся дороже и желательнее. Поэтому я хочу сказать о втором маршруте, потому что я люблю всегда цены давать такие, чтобы были вкусные. И второй маршрут – это 8 ночей. Выезжаем с Нью-Йорка, Орландо, Бичес, Порт Канаверал, Грейт Стируп Кей, Бахамас, НАСА Бахамас, и возвращаемся в Нью-Йорк. 8 ночей. И цена $549. Это я смотрел сегодня утром. Поэтому цена очень хорошая, это $68 в день.
0: Я думаю, что вообще сейчас, вот если цена привлекает, можно отплывать в любую сторону. Я не знаю, зависит ли это от того, что больше туристов стало, но мне почему-то так кажется, что вот губернатор Техаса давеча объявил чрезвычайное положение в штате, а штат, между прочим, второй по величине в стране. А чрезвычайное положение он объявил, потому что цена на дизель просто уже не зашкаливает, а зашкаливает космическим образом совершенно. Все это завязано, естественно, таким выражением, как принято говорить в новостях, логистические цепочки. То есть дороже дизель, дороже перевозки, дороже товары, дорожает все. Поэтому, если вы удивлены тому, что 5 дней назад это стоило на $400 дешевле, ну, я думаю, что вам не стоит удивляться, если через 5 дней это будет стоить на $800 дороже. Это я сейчас в основном обращаюсь к потенциальным туристам, которые все-таки решили отправиться в путешествие, в очень приятное путешествие, на роскошном просто лайнере, судя по тому, как рассказал об этом Леонид Животовский. Очень рекомендую. 718-303-7557. Заглядывайте к нам на сайт davidsontravel.com и воспользуйтесь еще приемлемыми ценами, потому как, судя по сводкам экономическим, никуда никакие цены падать пока не собираются, во всяком случае в обозримом будущем. И мне думается, что вот это как с вещью красивой. Увидел, прямо вот понял, твоя вещь тебя позвала. Она говорит, возьми меня, я вот со скидкой продаюсь, и я одна вишу на этом реке. Человек посмотрел, взял и думает, завтра возьму. Пришел, а завтра уже нет. Поэтому вот таков мой сказ. Что скажете на это, Леонид?
1: Ну, точно так же мне когда был мебельный магазин, мы завезли 10 диванов по скидке $399, когда они продавались по $700-800. И приехала группа с Квинса, говорит, сколько диван стоит? Я говорю, 390. А так, чтобы дешевле взять? Я говорю, через час их не будет. А, я объеду, посмотрю. Приехал, все 10 забрали, потому что цена была половина. Поэтому это то же самое. То же самое в этом, в туризме. И цена 549 даже с дизелем, который там стал дорогой, это все равно. И не забывайте, с Нью-Йорка сел, с Нью-Йорка в Нью-Йорк приехал. Никаких экстра самолетов, никаких там, только родственник вас подбросит на машине прямо к терминалу.
0: Лёнь, ну вот сейчас кто-то подумал, может, это именно вот мой отпуск за 1079. Что ему делать? Что ему делать человеку?
1: Зайти на davidsontravel.com, зарегистрироваться, он получит доступ в сайт, и потом кликнуть на круизы, кликнуть на порт отправления, это Нью-Йорк, и кликнуть на 10-13 дней круиз. И тогда search, как Google, такой вот круизный, Google, назовем его так, вам найдет этот круиз, покажет, и клик-клик-клик, запишите туда свое имя, своей жены, любовницы там третью добавите, чтобы никто не видел. И да, если вы не знаете, как это делать, позвоните, я вам помогу. Если вы с компьютером не дружите, у вас есть дети, внуки, там кто-то, или мы вам поможем без компьютера, то есть любой вариант.
0: Все понятно. С нами был Леонид Животовский. Лень, спасибо огромное. Как всегда интересно. Жаль, цены растут, но не без этого. Такова жизнь. Они всегда растут. Мы стареем, цены растут. Поэтому жить надо здесь и сейчас, и сегодня, и с удовольствием. И воспользоваться хорошими ценами на хороший, незабываемый круиз. Отдыхайте с удовольствием. 718-303-7557. davidsontravel.com. Лёнь, мы вас благодарим. До следующего вторника прощаемся. Акмалюшка, я тебя обнимаю, и мы продолжаем.
1: До свидания.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: реабилитационные центры «Шорвью» и «Секрест». Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Новости.
16: Аналитические передачи.
15: Репортажи, мнения экспертов.
16: И прямые включения из горячих точек со всего света.
15: Все это RTN.
16: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
15: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
16: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
15: RTN. Смотрите лучше.
17: Дэвид Зон Радио.
18: Мы любим Нью-Йорк.
0: Причем в любую погоду. Здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы любим Нью-Йорк в любую погоду, в любое время года. И в Нью-Йорке мы очень любим наших гостей, наших друзей. Компания Effective Home Care, как всегда, в лице Юлии и Олега. Мы вас приветствуем с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Салюте, ребята.
19: Доброе утро.
0: Ну, как настроение?
19: Прекрасное, как всегда. Да.
0: Как всегда, да, вне зависимости от погоды.
19: Независимо. Погода всегда хорошая.
0: Олег, ты у нас вообще знатный владелец одного из наиболее эффективных агентств города Нью-Йорка, который оказывает помощь на дому. Я сейчас вообще без иронии, без всего. Ты славишься своей прямотой и смелостью. И честностью. Но обычно это всегда в одном стакане бывает. Человек, который говорит правду, он, как правило, смелый. Не очень смелые люди стараются помалкивать. У нас возник спор, и я сейчас задам вопрос, который, собственно говоря, совершенно не подразумевал тему сегодняшней программы. Но мы как бы зашли в тупик. Несмотря на то, что к общему знаменателю ты нас приведешь, все-таки вопрос, наверное, надо будет поднимать на более высоком уровне. Сейчас поймешь, почему. Значит, вот смотри, чтобы коротко. Человек работает на кейсе 36 часов у дяди Васи, условно, в одном агентстве. А в другом агентстве человек этот же работает 30 часов у тети Мани. Человек мне задает вопрос. Вот Лена говорит, вот это не маразм ли, если я работаю у двух разных пациентов, почему я не могу работать под крышей одного агентства, того же Effective Care? Это разные люди, это разные истории, это разные часы работы. Я так и так работаю 66 часов в неделю. Кому какая разница, почему я должна работать в двух агентствах? Вот тебе, пожалуйста, вопрос. У меня нет ответа.
20: Доброе утро еще раз всем. Лена, смотри.
0: А что ты так расстроился сразу?
20: Я не расстроился, я просто проходил эту тему очень-очень детально и могу ответить конкретно. Значит, много лет назад возник этот вопрос по поводу овертаймов, с чего это все возникло. Возникло это с того раньше, допустим, агентства платили овертайм, бери сколько хочешь, правильно? Потому что разрыв между тем, что платили страховые компании агентством, и минимум payroll, который платили, был достаточный, чтобы покрывать эти овертаймы. С каждым годом это все уменьшалось и уменьшалось, потому что поднимались минимум зарплаты для людей, а рейты, соответственно, несинхронно поднимались для агентств. И разрыва между тем, что агентство получает в час за сервис пациента, и то, что он платит, вообще минимальный. Значит, в связи
0: это
20: с этим...
0: Это ты говоришь сейчас к тому, что такой минимальный разрыв, что бизнес может просто прогореть.
20: Ну, я скажу так, на сегодняшний день надо определенное количество пациентов, минимальное, чтобы хотя бы
0: на плаву.
20: Быть на плаву, значит, потому что разрыв маленький, и в связи с этим агентства начали пересматривать кейсы, в которых большие часы овертайма, потому что получается, если в пересчете, если большие часы овертайма начинают считать, и получается, что агентство в минусе на этом кейсе. Значит, ну, агентству надо выживать, надо платить зарплаты, надо как-то стоять на плаву, чтобы продолжать этот сервис. Поэтому начали урезать овертаймы. Пошла цепная реакция. Пациенту не нравится, не хочу второго хамотенда, а вот не нравится, я перейду в другое агентство. Были какие-то перебежки, переходы. Другие агентства начали пробовать всякие варианты, в том числе и мы. То есть я начал консультироваться. Допустим, люди приходили и говорили, допустим, пожалуйста, мы готовы работать там 50 часов в неделю, платите нам одинаковый рейт, нам не надо больше рейта, просто мы хотим больше работать. И мы проконсультировались у адвоката, значит, сказали, возможен ли какой-то договор между агентством, работодателем и работником, вот на основании просьбы работника, чтобы не платить овертаймы. Нельзя. Почему? Значит, и были проблемы у некоторых агентств, значит, были проверки, и они показывали договора, составленные адвокатами, которые, в свою очередь, должны были предупредить людей, что это нельзя. Но все равно они составляли договоры, что человек согласен работать на минимум рейт, чтобы ему не платили овертайм рейт. Почему? Потому что существует у нас в стране Labor Department. Это Министерство труда, есть федеральный, есть штатный Labor Department, который при проверке говорит, ему показывает, а вот есть же договор у нас между агентством и работником, где показано, что работник согласен работать за такой-то рейд. Они говорят, у вас федеральные фонды, федеральные деньги, и есть, существует закон американский и штатный, при котором, если человек работает больше 40 часов, на 41 час вы должны ему платить 1,5 ставки, независимо от того, хочет он это, не хочет он это, вы обязаны платить. Вот вам в стократном размере штраф. Поэтому однозначный ответ, мы бы с удовольствием, но нельзя. Плюс на вопрос был задан, ну хорошо, а вот допустим, есть кейс, там 80 часов, к примеру, в неделю, да, допустим, человек работает 40 часов на этом кейсе, и страховая компания разделила между двумя агентствами. 40 часов.
0: Так.
20: И человек работает 40 часов в одном агентстве и 40 часов в другом агентстве. И
0: у одного и того же пациента? Такое бывает?
20: Рассказываю.
0: Ага.
20: Спросили это, прояснили. По закону нельзя. Они говорят, первый вопрос, который мы придем и зададим, почему вы разделили кейс? Ну, к примеру, потому что
0: овертайм платить?
20: Нет. Если овертайм платить, это сразу ты кричишь, сдаемся
0: и все.
20: И все, и гешлосом.
0: Да, я поняла.
20: Да,
0: тебя все поняли практически, так?
20: Так, теперь, значит, а если ты говоришь, потому что у нас не хватает хамотендов, чтобы покрыть все 80 часов, у нас есть только один хамотенд, который может работать там 40 часов, а остальные дни он занят. Они говорят, а почему же этот же хамотен может работать у этого же пациента в другом агентстве?
0: Ах, вот как. То есть, ну, никак не объехать это дело.
20: И тогда начинаются проблемы у хамотенда и у
0: агентства.
20: Двух агентств, да. Значит, нельзя, по закону нельзя.
0: Вот ответ на этот вопрос. Я очень рада, что ты, как всегда, подтвердила репутацию смелого, честного, открытого человека, и который ты представляешь агентство Effective Home Care. Мне очень нравится вот твоя бескомпромиссность в отношении закона и в отношении работы. 718-806-1666, добавочный 115. Юля отвечает об

0: и доказал, что я — это я. Экономия больше 2 миллиардов долларов, но за этими цифрами стоят люди, оставшиеся без медицинских страховок. Среди этих людей, это уже совершенно отдельная графа, в новостях проходит, что люди каким-то образом, имеющие Medicaid годами, вдруг лишаются медицинской страховки. И им говорят, что вам сервис завтрашнего дня не положен. То есть home attendant не выходит на работу, они звонят в агентство, они говорят, а у вас страховка закрыта. Что таким людям делать вообще?
1: Ты
0: Как это вообще?
1: говоришь сейчас за пациентов?
0: Ну, конечно.
1: А, ну это сейчас последний год пошла проблема recertification.
0: Но это просто
1: А.
0: катастрофическая проблема, потому что человеку заранее ничего не говорят. Он к нему просто не приходит, человека на работу не выходит. Пациент звонит или родственник звонит в агентство, говорит, а у вас все закончено.
1: Лен, здесь непонятно, что происходит, или происходит потому, что набрали туда в штат, в департмент неграмотных людей, потому что случайная ошибка у одного человека из 100, окей, а если из 100 у 50, у 30, это уже не ошибка, это уже что-то
0: Система.
1: системное, да, значит... Это происходит, recertification, и мы просто предупреждаем всех пациентов, независимо от того, в каких они агентствах, как только вы получаете письма или видите, то есть уже вы должны знать, когда вам надо подавать на Medicaid, делать recertification, обращайтесь в свои агентства и просите, чтобы они брали это под контроль. Значит, во многих агентствах, в том числе и в Effective Home Care, мы взяли это под свой контроль. И, Юлечка, расскажи, как мы это делаем.
0: Да, Юль, расскажи, потому что сейчас вот нас слушают многие пациенты и разводят руками, и кто-то сейчас говорит, сам себе, я вообще никаких писем не получала никогда, мне никто ничего не говорил, у меня сервис был много лет, сейчас его нет, я не знаю, куда звонить, кому обращаться и почему у меня все забрали. А писем не было, звонков не было. Что делать?
2: Ну, как говорит Олег, хочу добавить, что действительно последнее время, я бы сказала, даже за последний год появилась эта, скажем, назовем ее проблема, потому что то ли они недобросовестно это делают, или они не обращают внимания, я говорю за штатских работников, то есть не за пациентов, что это есть пациенты, например, которые получают и делают все вовремя, но это вам не дает шанс, что потом оно что-то может пойти не так, они начнут это затягивать этот процесс и не вовремя его не сделают renewal.
0: Подожди секунду, вот я сразу говорю, если человек получил письмо, отправил, он обязан ответ получить какой-то, что мы получили, что вы прошли, или нет, или это какая-то такая односторонняя связь?
2: Зависимо, как они делают, потому что есть там есть несколько видов. Кто-то может делать напрямую, кто-то делает это через HRA, кому-то помогает social worker. То есть зависимо, если они, скорее всего, делают напрямую, то я думаю, что они должны были бы получить. Но я не буду сейчас точно говорить, потому что я бы желательно это бы уточнила, и на следующий раз я бы скажу точно. Но я знаю, например, у тех пациентов, у которых есть онлайн доступ к этой функции, они точно, и, скорее всего, они могут видеть, что они сделали и на каком они процессе. Со своей стороны, мы, как Effective Home Care, что мы делаем? Мы всегда находимся в прямом контакте с нашими пациентами в системе, да, то есть мы так или иначе, мы с ними разговариваем, то ли за хамотендов, то ли как они себя чувствуют, то ли там сделать какой-то транспорт, appointment, то есть мы всегда с ними в коммуникации, поэтому каждый раз мы всегда напоминаем им, если вам приходят письма, вы видите, что обычно это большой пакет документов, на них там написано attention, чтобы внимание свое привлечь. Если это ресертификация медикейта, сразу же сообщайте нам. То есть, в принципе, обычно с таким вопросом помогают еще пациентов, также их кейс-менеджеры с планов. И мы, как не все, конечно, хомкеры, я лично за нас говорю, но мы также помогаем, потому что это уже и в наших интересах, чтобы пациент оставался без, не оставался, точнее, без сервиса.

0: Юля, если пациент, вот, допустим, он по телефону поговорил, или конверт отправил не так, или не так оформил, он звонит, допустим, тебе, да, в агентство и говорит: «Ой, Юлечка, я забыла тебе сказать, я на прошлой неделе отправила письмо, я вот не уверена, я там отметила или что, а мне кто-то звонил, а я не уверена, я правильно или неправильно сказала». Но речь идет о, она общалась с кем-то из страховой компании. И каким образом вот выяснить, что она сказала, пациентка или родственник этой пациентки, где она сделала ошибку, сделала ли она ошибку на самом деле или нет, кто будет этим заниматься? Потому что, вот насколько я слышу, говорят, что координаторы в агентствах, они занимаются совсем другими вопросами. Со страховыми компаниями мы должны разбираться сами, со страховыми компаниями разбираются там в госпитале или social worker, но никак не координаторы и не агентство по уходу на дому.
1: Ну, у нас есть, в принципе, мы, я скажу так, как только это началось, многие агентства, я знаю, поставили специально людей в агентстве, которые контролируют вот этот ресертификейшн для пациентов. Мы примерно плюс-минус можем знать, заходя в систему, видеть, у кого когда ресертификейшн. Там не точно отстоят, но примерные даты...
0: Ну, в каком месяце, какого года, да, условно, да, так, да?
1: Да, мы можем знать, и мы контролируем. Плюс мы работаем с компаниями, которые непосредственно работают с Medicaid офисом. Угу. Значит, они работают еще по другим вопросам, то есть они помогают нам делать людям Medicaid, которым это положено. Плюс, когда нам надо, они нам помогают с ресертификейшн. Мы стараемся делать сами, помогать, подавать, контролировать. Но если возникают какие-то проблемы, мы обращаемся к компании, которая напрямую связана с Medicaid офисами, и чтобы они нам помогали в этом.
0: А скажите, вот, когда вы занимаетесь, допустим, увеличением часов, я знаю, что ваше агентство этим занимается, мы неоднократно об этом говорили, вы стараетесь всегда добиться лучшего для ваших пациентов. Если вам звонит пациент, Юля, допустим, я знаю, что к тебе звонят по совершенно различным вопросам, которые порой даже вообще не имеют отношения к вашей деятельности, и пациент говорит о том, что мой врач перестал, значит, принимать там вот такую-то страховку. Он, у меня не покрывается там вот это и вот это. Вы можете, у вас есть какой-то перечень специалистов, которые могли бы, допустим, принять этого пациента? Вы можете ему порекомендовать какое-то другое, может быть, медицинское учреждение для того, чтобы, опять-таки, улучшить условия жизни этого пациента и добиться того, чтобы у этого пациента были и часы больше, и сервис лучше, и какие-то льготы пообширнее, вот что-то в этом духе? Или это неправомочный вопрос?
2: Конечно, это очень, как сказать правильно, вопрос, который очень часто нам задают пациенты. Наши пациенты, пациенты, которые к нам планируют перейти, у нас есть для этого определенный человек, наш специалист. Это один из главных, самых важных вопросов, я бы сказала, перед тем, если, например, пациент к нам переходит, мы должны убедиться, что его иншуранс, если он, например, меняет иншуранс-овую компанию, и мы должны со своей стороны убедиться, что его новую иншуранс-овую компанию принимают его врачи, потому что есть различные пациенты, есть различные диагнозы, которые должны ходить к определенным докторам, и эти определенные доктора могут брать только определенные иншуранс-овые компании. И мы в любом случае, мы всегда это проверяем и предупреждаем пациентов. И даже если, ну, особенно наших пациентов, если у них есть какие-то вопросы по поводу этого, у нас тоже это очень распространенный вопрос, поэтому у нас, в принципе, уже есть определенные доктора, которые мы знаем, что вот они принимают этот план или эти принимают этот план. Поэтому со своей стороны можем сразу же им порекомендовать.
0: Еще раз называю номер телефона Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115, 718-806-1666, добавочный 115, Юля ответит на ваши вопросы. Effective Home Care безупречную репутацию имеет среди агентств по уходу на дому. Здесь всегда все, как я говорю, кошерно, честно, прямо, без всяких зигзагов. Олег всегда настаивает на этом. Все по закону, и помощь оказывается очень эффективна. Олег, вот ты всегда говоришь о том, что, да, ты называешь ваш бизнес очень таким конкурентным. Ты всегда говоришь о том, что, да, агентств много. И ты всегда декларируешь, что если пациенту нравится находиться в своем агентстве, ты никогда не агитируешь за советскую власти и не зазываешь, идемте к нам в эффекте фомкер. Между тем, Юле звонят пациенты и говорят, мы бы хотели перейти к вам по такой-то, такой-то причине. Как правило, вот на твой взгляд, ты занимаешься в этой сфере очень давно и очень глубоко, изучаешь это, на месте вы не стоите. Почему возникают у пациента или у работника желание поменять агентство? От скуки или по какой-то другой причине? Вот по вашей внутренней статистике.
1: Ну вот объясняю. Вот пример. Вот пример. Вот буквально вот несколько дней назад. Значит, мы провайдаем этот сервис, да, вот этот waiver, то, что мы говорим, который состоит из двух частей. Значит, сервис и сервис координейшн. Значит, наша пациентка, которой мы провайдаем сервис, звонит сервис-координатору, это другое агентство, и говорит, у меня пришел пакет по поводу Medicare Certification, вот то, что мы сейчас говорим, пожалуйста, помогите мне с этим оформить и отправить. На что ему сервис-координатор, это просто смешно, отвечает, вы извините, мы это не делаем, мы не будем это делать, попробуйте позвонить на фронт-деск, может, вам кто-то поможет.
0: Это, ну, как это так?
1: Это не знаю, или она головой ударилась, или что-то, или спала плохо, или я не понимаю, что это было. Значит, это дошло до меня, у меня сразу вскипело это, и я сказал немедленно...
0: Борец за справедливость, да, значит, вскипел.
1: Пациент звонит нам, говорит, вы нам делаете сервис, допустим, вы порекомендовали, сказали, что сервис-координатор, это агентство хорошее. Значит, все, вот немедленно сейчас порекомендовали этому пациенту другое агентство, сервис-координатор агентства. Дальше, вот Юля, вот мы сейчас едем к машине на радио, да, она говорит, Олег, давай после радио заедем к пациенту, вот мы делаем сервис-координейшн пациенту, она позвонила в свое агентство, они сказали, что они не могут помочь, чтобы поднять часы, что не хватает документов от докторов. Я вот здесь кое-что собрала, вот у меня целая сумка с собой. Давай подъедем, она должна кое-что подписать, я хочу ей помочь. Значит,
0: куда? Домой, Юль, ты собралась к пациентке,
1: сейчас,
0: да?
1: Сейчас, вот прямо сейчас после радио, да, мы заедем к пациенту домой по дороге и решим этот вопрос. Я сказал, конечно, давай заедем. То есть возникают неожиданно на ровном месте такие вопросы. Но если ко мне звонят люди и просят помочь, и реально ты видишь, что там, где должны что-то сделать, они этого не делают, но мы просто обязаны помочь.
0: Ну, я знаю, что вот многие говорят, что вот координатор может ответить. Вы знаете, там вот, Марья Ивановна, извините, пожалуйста, мы можем проверить, когда к вам пришла home attendant, когда она ушла, когда зашла медсестра, вовремя ли вам привезли там какие-то медицинские принадлежности, но по поводу того, что мы должны заниматься там заполнением ваших анкет, это не входит в наши обязанности. Это что, это нормально или как?
1: Это ненормально.
0: Почему
1: это
0: ненормально? Разве координатор обязан заниматься заполнением вот этих анкет?
1: Ну, подожди, координатор, во-первых, координатор должен принять. Если мы говорим о простом кейсе, координатор должен принять этот реквест этого пациента. Ну, у нас координатор любые, у нас просто идет репорт, и вот как только возникает какой-то вопрос, какая-то просьба от пациентов, у нас идет communication, да, email, вот по всей группе идет email. Вот пациентка такая, чтобы она не поднималась с места координатора, не бежала в какие-то департменты, не начала кому-то звонить, она просто делает на email, это наш секрет.
0: Да.
1: Communication.
0: Никто не слышит, внутри, да, мне рассказывай, да.
1: И кто кому надо, это видит, мы все читаем этот communication и сразу реагируем. Тот департмент, который нужен, сразу связывается с пациентом, говорит, конечно, мы решим этот вам вопрос. Что у вас, какие просьбы, какие эти? Ну, А для чего? Это же агентство, которое...
0: Не, ну вот пример того, что вы едете к пациентке домой во время...
1: Люди должны понимать, что они делают, что они должны делать. Не пойти там купить курицу, к примеру, да, и отблагодарить пациента, и идите к нам, к примеру, мы вам курицу дадим. А делать сервис нормальный, сервис для людей, окей? Это то, что людям надо, значит, включая все. Все, что нужно по plan of care, как я называю, и экстра даже, если надо, окей, если люди просят.
0: В данном случае ты правильно сказал, курица в руках, конечно, хорошо, как и журавль в небе, но сервис намного лучше, потому что он постоянный и требует постоянного внимания и постоянного контроля. И главное, чтобы этот сервис был эффективный, вот поэтому... Агентство Effective Home Care абсолютно и полностью оправдывает свое название. 718-806-1666, добавочный 115. Если есть какие-то вопросы, вы всегда можете позвонить Юле, она подробно ответит. И Юля даже, вот видите, как только считает нужным, она отправляется к пациенту домой для того, чтобы быть уверенной, что все документы заполнены правильно и что пациент получит сервис в полной программе, без ущемления прав пациента. Юль, пару слов скажешь про вейвер? У нас остается буквально 2.5 минуты до конца.
2: Я бы хотела напомнить всем, кто слушает нас по поводу программы от штата. Если у вас есть потребность в поднятии часов, если у вас есть диагнозы такие, как деменция, Альцгеймер или Паркинсон, или у вас есть травма головы, и ваш план не дает вам повышения часов, пожалуйста, свяжитесь с нами, у нас есть определенные пути, назовем их так, благодаря которым мы можем вам помочь поднять часы. Не сразу же, я хочу сразу же об этом обозначить, что это не будет сразу, потому что это действительно большой объем работы. Но оно того стоит, мы можем вам гарантировать, что мы в любом случае вам поможем с этим.
0: А да, скажи, пожалуйста, речь не идет ведь только о пожилых людях, правда?
2: Абсолютно, это то, что травматики, я обозначила, да, что если есть травма головы, обычно этим пациентам ниже 65 лет, поэтому... Обязательно нам позвонить.
0: Да, и с началом нам, оформления страховки тоже можно звонить.
2: Обязательно,
0: если...
2: конечно.
1: Да, позвоните, мы вам скажем, сможем ли мы вам помочь или нет.
0: То есть это вот от самого начала, если у человека вот ничего нет,
2: у
0: или он там потерял.
2: У вас даже нет медикейта, позвоните нам, мы вам поможем это сделать там за несколько дней.
0: То есть ты полностью расскажешь, на что человек может рассчитывать, примерно когда, в какое время, вне зависимости от того, сколько ему лет.
2: Да. Пациенте, да, извините, мы сначала должны знать, что в каком состоянии, какие есть диагнозы, что-то случалось, или пациенту просто нужен сервис, ему нужен Medicaid. Просто позвоните, расскажите, и мы уже будем отталкиваться и помогать вам.
0: От этого знания. В любом случае, к вам не будут безразличны. Это не будет такой чиновничий ответ. Говорите, вас записывают, вам перезвонят. С вами будут разговаривать долго, детально. Если понадобится, к вам приедут. Если понадобится, вас направят к специалисту. Если понадобится, с вами пройдут весь путь от первого и до последнего шага. В хорошем смысле этого слова. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы. Агентство Effective.
3: В Нью-Йорке
0: полночь. Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского договориться с Путиным о прекращении войны. Он заявил о ежемесячных десятках тысяч погибших и выразил надежду на начало переговоров до зимы. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. Во время Генассамблеи корреспондент ВГТРК Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу. Президент Украины сначала не отреагировал на вопрос, но затем ответил в сторону «на ракете». Это цитата. Канцелярия израильского премьер-министра Бенимина Нетаньяху заявила, что сообщение о том, что глава египетской разведки Аббас Кемаль лично предупреждал его о готовящейся атаке из Газы перед 7 октября, не соответствует действительности. Это ложное утверждение, говорится в заявлении. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Камиль якобы позвонил Биби за несколько дней до атаки, а Каир якобы продолжал передавать предостережения за несколько часов до нападения. При этом, по данным издания, предупреждения не содержали конкретной информации о точном времени или масштабе атаки. Во Флориде под стражу взяли блогера Евгения Катрузова, известного как Таран. Задержание произошло после спора с клиентом автосервиса, принадлежащего Катрузову. Клиент обратился в полицию, и к делу подключились сотрудники иммиграционной и таможенной службы ICE. Причины ареста пока не раскрываются. Друзья и близкие блогера начали сбор средств на оплату адвоката. Катрузов стал известен в Тольятти в 2010-х благодаря видеороликам о конфликтах с сотрудниками ДПС. В 2016 году он переехал в США, где работал дальнобойщиком, а затем открыл транспортную компанию. Анатолий Кацпировский стал отцом в 86 лет. Год назад у него и его третьей жены Гулизар, которая моложе него на 33 года, родилась дочь Элина. Потом журналистам рассказал концертный директор целителя. Прибегали ли супруги к помощи экстракорпорального оплодотворения или нет, неизвестно. Анатолий Кашпировский – знаменитый психотерапевт и экстрасенс, который проводил свои сеансы по телевидению и удаленно лечил людей от самых разных заболеваний с помощью гипноза. Его фразу «даю установку» в то время знали все. Кашпировский был так популярен, что его фамилия стала нарицательной, а сам он – символом перестройки. На пике популярности мнения о его способностях были полярными.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
5: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 61 градуса по Фаренгейту, плюс 16 градусов по Цельсию. С завтрашнего дня начнется потепление. В пятницу, например, столбик термометра поднимется до отметки 84 градуса по Фаренгейту, плюс 29 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, в воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте театр.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Ну, доброе утро. Доброе утро, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания. Спасибо вам большое-пребольшое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну. На волну 627 в американском радио на русском языке. Дэвидсон Радио, www.davidsonradio.com. Это наш адрес в интернете. Наташа Быстрицкая за пультом Акмаль Тахиров. У нас есть традиция, которую мы стараемся не нарушать. По понедельникам с нами по телефону связывается адвокат. Вернее, мы связываемся по телефону с адвокатом, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет. Четверть века, получается, сам по себе красноречивый факт, это Алла Качанас. Алла Качанас освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую, богатую жизнь. Алла Качанас практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качанас не учит вас жить. Знаете, слава богу, как говорится, уже нас тут научили там, в той стране, которой больше нет, знаете, вот это все. Так что адвокат Алла Качанас не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-3145, 718-513-3145. Алла, доброе утро. Вот у одного известного писателя спросили, говорят, что хорошие американцы после смерти попадают в Париж, а плохие, он говорит, плохие попадают в Америку. Но, знаете, после, извините, что мрачновато, но после таких высоких еврейских праздников, знаете, задумаешься тут о вечном. Я знаю, что долги, когда человек уходит в мир иной, не списываются, но это отдельная тема для разговора. А пока, еще раз доброе утро.
1: Окей. Доброе утро, всем доброе утро. Про долги тех, которые, к сожалению, ушли в другой мир, можно поговорить, но немножко позже. Но я хотела поговорить, и в принципе все передачи наши всегда вращаются вокруг того, что я слышу у людей как самое острое, вот что сегодня происходит. Я всегда говорю, что долговое право, оно довольно такое серое, и законы новые выходят редко. Но так как у нас прецедентное право в стране, то так как выходят разные решения суда, то именно решения в данных случаях меняются, потому что суд должен там в определенных случаях идти за по тем решениям на такие же темы в этом же суде. Это называется binding или persuasive authority. И опять же, по прецедентному праву вот эти решения – это то, руководствуется судья вот в данных случаях. Ну, такое лирическое отступление. Именно поэтому вот точно, может быть, эти темы повторяются, но что случается с ними в наших судах, особенно когда нету еще такого четкого закона, меняется постоянно. И это о SBA-лонах, и это также, можно сказать, есть несколько очень интересных решений суда в плане того, могут ли кредиторы что-либо делать, забирать какую-либо property во время банкротства. Мы всегда говорим, что, в принципе, почти абсолютная защита дает подача на банкротство, поэтому эта тема у нас очень такая острая, актуальная. И за этими всеми новыми случаями мы следим. Нужно сказать, что моя фирма, мой офис, тоже есть прецедентные кейсы уже, которые мы выиграли, в которых именно наша фирма. И именно вот тоже на эту тему нарушения automatic stay, поэтому это когда кредитор пытается что-то забрать, пытается какие-то деньги конфисковать, какое-то имущество, машину во время банкротства. Опять же, стою на том, что это абсолютная защита, есть очень узкие исключения, но в принципе, что нужно понимать, что при любом судебном разбирательстве, любой проблеме, начинает выселение, foreclosure, sale, назначается уже, лендлорд вам сказал, что вам нужно уйти с вашего коммерческого помещения, лендлорд бизнес продает билдинг. Это может быть абсолютно любое судебное разбирательство в суде между партнерами, с лендлордом, опять же, с каким-нибудь лендером, с вендорами. Если у вас что-либо подобное происходит, если у вас судебное разбирательство с рабочими, minimum wage overtime, так называемые FLSA claims, во всех этих случаях вот этот самый automatic stay, защита банкротства, которая в принципе, можно сказать, что почти абсолютная, помогает все остановить и тут же, то есть instant, она, это automatic stay, именно потому что мы нажали кнопку, и вы защищены. И абсолютно неважно, что происходило в другом суде. Это очень актуально понимать, кстати, когда идет долгое и очень во многих случаях, к сожалению, сложное разбирательство в matrimonial суде, когда это разводы. При сложном разводе bankruptcy filing может очень помочь, особенно если это так называемый meet spouse, это тот супруг, у которого, ну, грубо говоря, больше денег, больше заработка, больше имущества. К сожалению, в наших судах, в разбирательствах вот таких matrimonial court очень часто несправедливые решения, и тут нужно понимать, опять же, что много знают, это такой немножко нетрадиционный подход, но работает прекрасно, потому что у очень многих людей, которые в эту ситуацию попали, тратятся кредитные карточки, набираются безумные, делаются orders суда на выплату огромных, просто иногда невыносимо огромных сумм. И, к сожалению, несправедливое разбирательство очень часто. И вот это можно абсолютно все полностью перевернуть, полностью остановить и действительно получить не то, что списать какой-то долг там перед супругом или супругой, абсолютно не об этом речь. Речь идет о том, что именно раздел имущества будет уже намного более справедливым. Вот это рассмотрение будет делаться под присмотром, так сказать, bankruptcy суда, и это лучшее, что можно сделать в таком случае. Поэтому, в принципе, любые судебные разбирательства, если в каком-то даже смысле они о деньгах, о долгах, о тому, сколько кому что достается, нужно очень серьезно посмотреть на банкротство, как на выход из положения. Реорганизационное банкротство в данном случае, если у человека достаточно много имущества, то это Chapter 11 реорганизация, при этом имущество остается, никто ничего ни у кого не забирает, но выплата кредиторам уже будет по намного более справедливому виду рассмотрения, потому что это будет делаться через Bankruptcy Court. Очень многие не знают, что банкротство в этом может помочь, а действительно может. И, в принципе, опять же, вернусь к тому, что неважно, какое разбирательство в суде, все пересмотрения останавливаются, все уходит в bankruptcy court, и рассмотрение bankruptcy court просто раздел имущества при разводе, это, опять же, может быть разлад с партнерами, это могут быть рабочие на FLSA claim, это может быть landlord, это может быть любой кредитор. Это, к сожалению, сейчас очень много у людей merchant advance loan'ов, про которые я тоже часто говорю, что брать их не стоит, но иногда бизнес в такой ситуации, что не может не взять. И опять же, выстоять эти лоны почти невозможно. То есть люди страдают с SBA-лонами, SBA-лон может быть очень большой, но у них интерес маленький, а здесь огромный интерес в merchant advance лонах, и бизнесы просто начинают тонуть. Тот лон, который должен был спасти бизнес, бизнесы начинают тонуть. А вот если судит такой лон, то зачастую это уже суд сразу против гарантора и против бизнеса, а иногда есть confession of judgment, то есть это сразу как бы вы уже подписали документ, что вы должны эту сумму, которая может стать лином на property. Поэтому вот такое судебное разбирательство особенно нужно обратить внимание и реагировать, потому что, опять же, как только мы нажимаем кнопку подачи банкротства, все, о чем я только что говорила, останавливается, и разбирательство переходит уже в обычный, в bankruptcy. И абсолютно другие правила, и абсолютно по-другому все это рассматривается, и выплата кредиторам будет намного меньше, частичная и намного позже. И без интереса, и без никаких penalties. И опять же, во многих случаях, если это не secured debt, это не secured долг, это частичная выплата. А в случае, когда у нас SBA, мы еще делаем так называемую реклассификацию долга.
2: если мы знаем, что долг secured, вот secured — это как mortgage, это как finance на машину, но при этом то collateral, то есть property, на которую этот лон берется, в залог, который этот лон берется, не стоит этих денег, а стоит намного меньше, делается так называемая реклассификация долга, что позволяет выплатить намного меньше secured часть, и вот эту unsecured часть, она становится как любая вот кредитная карточка, любой другой unsecured долг. Ну, конечно, это очень долго объяснять в эфире, но в принципе нужно понимать, что начиная от SBA-лонов, которые сегодня уже в довольно серьезной стадии collection, то есть нужно сказать не просто стадии collection, а люди получают судебные письма уже, и опять же, это уже и против гарантора, и против компании более 200 тысяч. Уже не только Treasury Department делает collection на SBA-лоны, но и частные collection-фирмы, и уже частные адвокаты. Это то, что, в принципе, я понимала, будет следующим. И это те письма, которые уже люди мне приносят, то есть уже судят по SBA-лонам. Вот в некоторых передачах какое-то время назад мы говорили, что еще судебных разбирательств нет, сегодня они уже есть. И когда судят SBA-лон или любой кредитор на, что называется, joint and several guarantee, то судят уже и гарантора, и бизнес. Если у гарантора есть недвижимость, то об этом действительно реально серьезно нужно подумать. Но на SBA-лоны совсем не стоит махать рукой. Это не выход из положения просто закрыть компанию. Если лон достаточно маленький, то мне совет, как это нужно сделать. Нужно обратиться за offer and compromise и тогда закрывать компанию, а отчитаться перед SBA. Но если мы говорим про лон более 200 тысяч, то нужно действительно обратить внимание на персональную гарантию, не просто закрыть бизнес, а делать определенные шаги, которые защитят вас и дадут вам возможность выплачивать, опять же, частично до того, что появится какой-либо лин на property и будут судить, и появится лин на property. Ну, на сегодня, я думаю, что много мы затронули. Я хочу всем пожелать прекрасных продолжающихся праздников, получше погоды, хорошей, успешной недели и до следующего раза.
0: До следующих встреч в эфире. Конечно же, спасибо большое человеческое. Алла, дорогая, адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан с нами на связи по понедельникам. Должна признаться, ваши, Алла, 10-минутные понедельничные экспресс-курсы по повышению финансовой грамотности. После них ощущаешь себя лучше, дышится легче и вообще понимаешь, что не все потеряно в прямом и переносном смысле. Итак, Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. В рекламе, которая крутится на телеке, очень хорошая формулировка. Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. Вот. 718-513-3145, 718-513-3145. И по многочисленным просьбам наших слушателей я еще раз повторю этот номер: 718-513-3145. Более торжественно, что ли. Ну вот за сим, как говорится, мы не раскланиваемся. Впереди гороскоп от Юлии Суповой и еще очень много-много интересного. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
0: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп призвал Владимира Зеленского договориться с Путиным о прекращении войны. Он заявил о ежемесячных десятках тысяч погибших и выразил надежду на начало переговоров до зимы. В Кремле ранее неоднократно заявляли, что встреча Путина и Зеленского возможна только в Москве. Во время Генассамблеи корреспондент ВГТРК Богданов спросил Зеленского, когда тот приедет в российскую столицу. Президент Украины сначала не отреагировал на вопрос, но затем ответил в сторону «на ракете». Это цитата.
5: Канцелярия израильского премьер-министра Бенимина Нетаньяху заявила, что сообщение о том, что глава египетской разведки Аббас Кемаль лично предупреждал его о готовящейся атаке из Газы перед 7 октября, не соответствует действительности. Это ложное утверждение, говорится в заявлении. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Камель якобы позвонил Биби за несколько дней до атаки, а Каир якобы продолжал передавать предостережения за несколько часов до нападения. При этом, по данным издания, предупреждения не содержали конкретной информации о точном времени или масштабе атаки. Во Флориде под стражу взяли блогера Евгения Катрузова, известного как Таран. Задержание произошло после спора с клиентом автосервиса, принадлежащего Катрузову. Клиент обратился в полицию, и к делу подключились сотрудники иммиграционной таможенной службы АИС. Причины ареста пока не раскрываются. Друзья и близкие блогера начали сбор средств на оплату адвоката. Катрузов стал известен в Тольятти в 2010-х благодаря видеороликам о конфликтах с сотрудниками ДПС. В 2016 году он переехал в США, где работал дальнобойщиком, а затем открыл транспортную компанию. Анатолий Каспировский стал отцом в 86 лет. Год назад у него и его третьей жены Гулизар, которая моложе него на 33 года, родилась дочь Элина. Об этом журналистам рассказал концертный директор целителя. Прибегали ли супруги к помощи экстракорпорального оплодотворения или нет, неизвестно. Анатолий Каспировский – знаменитый психотерапевт и экстрасенс, который проводил свои сеансы по телевидению и удаленно лечил людей от самых разных заболеваний с помощью гипноза. Его фразу «даю установку» в то время знали все. Каспировский был так популярен, что его фамилия стала нарицательной, а сам он – символом перестройки. На пике популярности мнения о его способностях были полярными.
3: Погода. Дэвидсон Радио.
5: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 61 градуса по Фаренгейту, плюс 16 градусов по Цельсию. С завтрашнего дня начнется потепление. В пятницу, например, столбик термометра поднимется до отметки 84 градуса по Фаренгейту, плюс 29 по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
6: Доброе утро, дорогие друзья! Хотите узнать, что день грядущий вам готовит? Тогда прибавьте звук на ваших аудиоустройствах в эфире «Астрологический прогноз». На лунном календаре сегодня встречаются 18-19 лунные дни, а символ дня – паук, луна убывающая и находится в знаке Тельца. Звездочеты утверждали, что в это время миром правит не очень благоприятная для человека энергетика. Сегодня важно не ошибиться, не запутаться, не попасть под чужое влияние. Нельзя принимать важные решения, совершать поступки, выяснять отношения. Сегодня очень хорошо очищать все, что можно. Душу, совесть, мысли, тело, дом. Желательно, чтобы в доме весь день горела свеча. Полезно мысленно покаяться в нехороших мыслях и поступках, смирить гордыню. Овнов сегодня будут провоцировать на выяснение отношений. И в коем случае не поддавайтесь. Помните, какой сегодня день. Лучше уделите больше внимания своей внешности, так как это непременно будет замечено со стороны противоположного пола. А у Тельцов сегодня бодрое и приподнятое настроение. Все дела удаются, и даже противоположный пол не устоит. И все же контроль над эмоциями будет необходим. А в рацион включите клубнику, бананы и шоколад, если не противопоказано, конечно. У близнецов сегодня день пройдет под знаком «отлично», несмотря на то, что многие дела продвигаются со скоростью улитки. Общение с самым близким человеком повысит жизненный тонус и вселит надежду. Раком звезды не рекомендуют сегодня заниматься вопросами недвижимости или обращаться в государственные структуры. А вот романтические встречи отменять не следует, так как предвидятся приятные изменения в личной жизни. Львам, сегодня отправляясь по магазинам, нужно быть более разборчивыми в покупках. Есть риск быть расточительными и падкими на все броское. Также будьте осторожны в общении. Сегодня лучше устроить день тишины. Девам звезды предвещают неожиданные известия. Все разговоры, связанные с выяснением отношений, перенесите на другой день, советуют звезды. Берегите нервы. У весов сегодня вполне удачный день. Несмотря на сложности последних дней, судьба будет к вам благосклонна. В нерешаемых личных делах пора поставить точку. А вот скорпионам нужно этот день посвятить семье и дому. Младшие члены семьи будут в центре внимания. Придерживайтесь правильного режима дня. Полноценный сон и витаминизированная еда помогут укрепить иммунитет. Многие стрельцы почувствуют себя очень одинокими и обделенными. Не обращайте внимания и переведите всю энергию в домашнюю работу. В рацион включите кисломолочные продукты, шпинат и авокадо. Козероги сегодня не совсем похожи сами на себя, будут менее сосредоточены и есть риск что-либо потерять или забыть. Включите в рацион зеленый горошек, брокколи и шпинат, а еще будьте осторожны во время занятий спортом. Для водолеев сегодняшний день очень подходит для примирений. Забудьте про обиды и сделайте, наконец, первый шаг сами. Ну а вечер посвятите любви. У рыб, можно сказать, удачный день. Вы сегодня привлекательны, сексапильны и вообще неотразимы. Упустить такой день и не воспользоваться – грех. А как его использовать, решите сами, разрешают звезды. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения, побольше хороших новостей и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
3: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юли Юсуповой.
7: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-8752.
2: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
6: Вы слушаете «Davidson Radio». Радио.
7: Отсутствие желания заниматься привычной деятельностью, плохое настроение, апатия, недовольство собой и своей профессией – так обычно проявляется эмоциональное выгорание. Человек может достаточно остро реагировать на то, что ранее его не задевало, испытывать постоянную усталость и разочарование в жизни. Нередко мы сталкиваемся с этим состоянием после длинных праздников или отпуска. Что делать, если проблема накрыла с головой? Попробуем разобраться. Эмоциональное выгорание – это физическое и эмоциональное истощение организма, когда больше нет сил и желания выполнять свои рабочие обязанности. Хочется все бросить, на все плюнуть и уволиться, потому что энергия и ресурсы на нуле. С подобным состоянием сталкиваются многие люди, поэтому это явление стало чуть ли не массовым. На это есть ряд причин, и пандемия – одна из них. Многие пересмотрели внушительное количество собственных базовых ценностей и в результате по-другому начали воспринимать сам процесс работы. Главное – понять, что подходит лично вам и позволяет вовремя восполнять ресурсы. Есть три варианта – деятельность в офисе, пресловутая удаленка или гибридная форма, то бишь смешанная. Частая причина эмоционального выгорания – отношения между коллегами. Если атмосфера конфликтная и сослуживцы плетут интриги, работать становится максимально сложно. На фоне всего этого у вас будет подсознательно накапливаться сопротивление. Вы будете стараться сдерживать себя, не делиться мыслями и идеями, бояться предложить варианты выполнения работы. Это приводит к истощению и неудовлетворенности. В мае 2019 года Всемирная организация здравоохранения описала признаки синдрома

эмоционального выгорания. Его определяют как чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности. Первым термин «эмоциональное выгорание» от слова «burnout» ввел психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Одним из ведущих современных исследователей проблемы выгорания является Кристина Маслах, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. По классификации, выгорание напрямую связано с постоянной деятельностью. Именно это отличает синдром от других эмоциональных изменений. К слову, эмоциональное выгорание не диагноз и уж тем более не приговор. Синдром определяют как феномен, вызванный длительным стрессом. Это фактор, который может влиять на развитие заболевания, но самым не является. Общественные опросы показывают, что о выгорании беспокоятся и работодатели, и сотрудники. По данным исследования, 23% трудящихся чувствуют себя в состоянии выгорания часто или постоянно. Опрос руководителей кадровых служб HR в 2017 показал, что так называемые HR-ы называют выгорание эпидемией или кризисом, который имеет массовое значение. Но не все эксперты признают сам факт существования такого синдрома, а те, кто поддерживает идею, указывают на растущее количество эмоциональных расстройств, к которым относят и эмоциональное выгорание. Сторонники существования синдрома считают, что современный мир неизбежно создает условия для выгорания. Офисные работники проводят за экраном по 8-10 часов в день, люди меньше общаются лично, пользуясь для этого соцсетями и мессенджерами. Поток поступающей информации постоянно растет. Человеку трудно справляться с таким давлением. Выгорание – естественное последствие этого, говорят эксперты. Есть внешние и внутренние факторы, которые могут привести к выгоранию. Например, условия работы относятся к внешним. Внутренние факторы – это установки, модели поведения, черты характера и убеждения, которыми человек руководствуется в своих решениях. Внешние условия могут повлиять, когда у человека уже есть внутренние предпосылки для выгорания. Стресс больших городов и культ успешности создают сильное давление на современного человека. С одной стороны, люди в больших городах сейчас испытывают много стресса. С другой, есть современный тренд на то, что нужно постоянно и во всем себя сильно мотивировать. Это двойной удар по человеку. Он постоянно находится в зажиме. Отследить первые признаки выгорания бывает сложно, так как состояние меняется постепенно. Из-за внутренних факторов человек продолжает терпеть ситуацию, где его все не устраивает. В состоянии выгорания он входит плавно. По своей структуре это движение похоже на спираль. Раньше понятие выгорания применяли только к тем, кто работает в сферах, где приходится много общаться с людьми. Сейчас его относят к любой деятельности. Выгореть можно и от домашних дел, как говорится. У человека с эмоциональным выгоранием есть тревожные мысли. Они касаются, например, возможных неудач на работе. «Я не справляюсь, у меня не получится» из этой серии. Будущее представляется как неясное, размытое, тревожное. В нем все будет хуже, чем сейчас. Физическая усталость тоже возможна. Человек начинает чаще болеть, потому что тело пытается отдохнуть. Выгорание очень схоже с депрессией. Иногда усталость – это просто усталость, говорят психологи. Но если состояние повторяется, и человек замечает много изменений, характерных для выгорания, стоит попытаться помочь себе. Жизнь всегда подкидывает стрессы, важно то, как человек будет их преодолевать. В самом по себе выгорании нет ничего плохого. Это организм бьет тревогу, сообщает, что в жизни что-то идет не так. Не стоит стараться срочно ликвидировать признаки выгорания, только чтобы продолжать работать в том же ритме. Наоборот, это сигнальная система, которая говорит о необходимости изменений. Предлагаю вам тест на эмоциональное выгорание. Если вы отметили в этом списке больше 5 пунктов, стоит поменять режим работы и отдыха или обратиться за помощью к специалистам. Итак, вы постоянно чувствуете себя уставшим, не можете сконцентрироваться, стали хуже работать, все время чем-то заняты, но нет ощущения пользы от сделанного. Вы постоянно чем-то недовольны, легко раздражаетесь, вам сложно начать что-то делать. Хуже питаетесь, чаще употребляете алкоголь. Вы перестали заботиться о себе, ухудшилось здоровье. С приходом интернета в жизнь человека уровень тревожности по поводу собственного места в жизни повысился. Смотря на образ жизни других, люди забывают, что видят только специально выбранный фрагмент жизни. С определенным акцентом. Например, солнечное фото на природе и надпись, мол, сегодня написала 10 страниц своей будущей книги. И мгновенно вы испытываете неприятное чувство гонки, а я, мол, сегодня ничего не написала. Мы постоянно проигрываем, хотя на самом деле гонки не существует. Подверженными выгоранию в нулевые считались в первую очередь работники, много взаимодействующие с другими людьми. Учителя, соцработники, а также представители креативных профессий, работающие в сфере рекламы, радио, телевидения, массовых коммуникаций, культуры. Сегодня же труд в самых разных областях связывается с
риском выгорания. По словам экспертов, нужно рассматривать этот феномен как проблему компаний, а не отдельно взятых людей. Усталость и отсутствие мотивации – это не самые страшные последствия эмоционального выгорания. По данным исследователей, хронический стресс, который встречается у людей с синдромом выгорания, отрицательно сказывается на навыках мышления и общения, а также перегружает нашу нейроэндокринную систему. А со временем последствия выгорания могут привести к проблемам с памятью, вниманием и эмоциями. Во время одного исследования было обнаружено, что у тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием, ускоряется истончение префронтальной коры головного мозга, отдела, ответственного за когнитивную деятельность, хотя кора истончается естественным образом в процессе старения. У тех, кто испытывал эмоциональное выгорание, эффект был выражен более заметно. Риску подвергается не только мозг. По данным еще одного исследования, выгорание значительно увеличивает вероятность развития коронарной недостаточности. Психологи советуют поискать способы снизить загруженность на работе, делегировать часть обязанностей, чаще говорить «нет» и записывать, что вызывает у вас стресс. Кроме того, нужно снова учиться отдыхать и получать удовольствие от жизни.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-340.
13: В Нью-Йорке час ночи.
14: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Иммиграционные судьи распорядились выдворить более 440 тысяч просителей убежища за первые 19 месяцев второго срока Дональда Трампа, больше, чем за предыдущие 8 лет вместе взятые. Анализ судебных записей показывает, что просители убежища стали одной из новых целей кампании администрации по массовой депортации. Людей, которые раньше могли оставаться в стране и работать во время рассмотрения заявлений, теперь задерживают в аэропортах во время собеседований и после остановок автомобилей. По оценкам Washington Post, сейчас в США находятся более 3 700 000 просителей убежища. Губернатор Техаса Грег Эббот объявил режим чрезвычайного положения на всей территории штата на фоне рекордных цен на дизельное топливо и разрешил расширенное использование окрашенного дизтоплива на дорогах. Враждебные Израилю иностранные силы стоят за публикациями ложных обвинений в адрес премьера Бенямина Нетаньяху накануне выборов с целью сменить правое правительство на левое с опорой на арабские партии, которая сделает возможным создание палестинского государства, заявил советник Биби Дмитрий Гендельман. Ранее в сентябре в ряде СМИ были опубликованы материалы со ссылками на неназванные источники, утверждающие, что Нетаньяху якобы получал предупреждение от иностранных разведок о готовящейся атаке Хамас. Нетаньяху отверг эти обвинения и распорядился подать иски о клевете против СМИ и журналистов. Нью-Йорк готовится принять жесткие меры в отношении стремительно растущего объема нелегальной продажи напитков с каннабисом в местных продуктовых магазинах и гроссери. Данный вопрос, вероятно, станет приоритетным для губернатора Кэти Хокл во время предстоящей в следующем году законодательной сессии в Олбани. Неконтролируемая продажа напитков с травкой продолжается, несмотря на то, что законодательство штата требует наличия специальной лицензии для реализации.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1 850 000 автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
0: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
0: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
0: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа».
11: За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
12: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
13: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
15: По средам с 5 до 7 вечера.
13: На Дэвидсон Радио.

0: Все остается в памяти земли, как линии еще живой ладони, и корабли, оставшись на мели, впиваются кормой в морские донья. Когда-нибудь все высохнет, как слез следы на коже, выпаленный солнцем, как борозда от вековых колес, протянутая смуглым незнакомцем. Когда-нибудь затихнут голоса, узнав, что все бинты давно подсохли, где жадные до ужаса в глаза взирали на беду через бинокли. И снова будут плакать феврали, себя замуровав в сухом бетоне. Все остается в памяти земли, как линии еще живой ладони. Бог — это мигающий маяк, который то вспыхивает, то гаснет. Сейчас мы, несомненно, переживаем такое мгновение, когда он погас. Как хотелось бы мне, чтобы нашлось нечто такое, что успокоило и утешило бы нас, что помогло бы нам не чувствовать себя виновными и несчастными, идти по жизни, не страдая от одиночества, не сбиваясь с пути, ничего не боясь и не рассчитывая лихорадочно каждый свой шаг, которым мы, сами того не желая, можем причинить зло нашим ближним. Не думай, что я что-нибудь отвергаю. При всем моем неверии я в своем роде верующий. Я остался прежним, хоть изменился, и меня терзает одно. На что я был бы годен, если бы не мог чему-нибудь служить и приносить какую-то пользу? Как мог бы я тогда постигать явления и углублять свои знания о них? Мысль об этом мучит меня постоянно. К тому же я чувствую, что зажат в тисках нужды и лишен возможности принять участие в той или иной работе, поскольку многое самое необходимое для меня недостижимо. По этим причинам невольно поддаешься печали, чувствуешь пустоту там, где могли быть дружба, высокие и серьезные привязанности, испытываешь страшное отчаяние, которое сводит на нет всю твою нравственную силу. Тебе кажется, что судьба ставит неодолимую преграду твоему инстинктивному стремлению любить, и тебя охватывает отвращение ко всему. И вот тогда говоришь себе: «Доколе же, Господи!» Что поделаешь? То, что происходит внутри, поневоле прорывается наружу. Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него. Прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей дорогой. Так что же делать? Таить это пламя в душе, терпеливо и в то же время с таким нетерпением ожидать того часа, когда кто-нибудь придет и сядет около твоего огня? Но захочет ли пришелец остаться? Пусть тот, кто верит в Бога, ожидает этого часа, который рано или поздно наступит. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «Все остается в памяти земли». Следом прозвучал отрывок из письма Ван Гога брату. Самый большой страх любого художника – быть недооцененным при жизни. Но это не значит, что художник думает об этом постоянно. Эта мысль может свербить и жить сама по себе где-то в подкорке, но никогда не уходит из подсознания. Остаться в веках тоже было бы неплохо, но как там оно будет дальше после смерти, никто не знает. И потому хотелось бы увидеть результат своего труда, оцененным сегодня, при жизни. И чем больше проходит лет этой самой жизни, тем острее ощущается художником недооцененность. Жизнь Ван Гога была полна даже не драмы, а трагедии, какую может постичь сам художник. Голодное, почти нищенское существование в одиночестве, презрение окружающих. Правда ли, что за свою жизнь великий художник продал лишь одну картину? Ван Гог прожил всего 37 лет. Его карьера художника длилась лишь 10 лет, за которые он создал 2000 картин, 860 из них маслом. Цель моей жизни – создать столько картин, рисунков, сколько я смогу, говорил он, знавший 4 иностранных языка. Из скромности он почти не подписывал своих работ. А если подписывал, то просто «Винсент». Он делал это для того, чтобы его картины были легко узнаваемы, чтобы избежать путаницы с другими художниками того времени. Винсент Вильлем ван Гог, нидерландский живописец и график, оказавший значительное влияние на живопись XX века. Он писал портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты и панно. При жизни он был практически обойден вниманием критиков. Серия его картин с изображением подсолнухов стала одним из самых знаменитых произведений художника и наряду с фантастической «Звездной ночью» стала своего рода символом живописи Ван Гога. «Мне не удается написать нечто столь же прекрасное», — скажет он, одержимый желтым цветом. Говорили, что это его пристрастие связано с приемом лекарства под названием «Дигиталис», которое делают из цветков наперстянки, ядовитого растения, оказывающего негативное воздействие на сердце. Считалось, что его прием мог вызвать ксантопсию, заболевание, при котором человек видит мир в желтом цвете. Правда ли, что художник сам отрезал себе ухо? Ван Гог родился 30 марта 1853 года в деревне на юге Голландии. При крещении ему было дано имя Винсент Вильлем в честь его дедушки, а приставка «Гог» от названия маленького городка Гог, что располагался рядом. Винсент был вторым из 7 детей. Вообще его имя предназначалось для первого ребенка, родившегося на год раньше Винсента, но он умер, не прожив и дня. Винсент стал старшим из детей. Его отцом был Теодор ван Гог, пастор реформатской церкви, а матерью Анна Корнелия, дочь переплетчика и продавца книг. Через 4 года родился его брат Тео, с которым он будет близок всю жизнь. Винсент был своенравным, трудным и нудным ребенком, со странными манерами, за которые его наказывали. Даже гувернантка не верила, что из него может выйти нечто стоящее. А вне семьи это был тихий, серьезный, задумчивый и почти не игравший с другими детьми мальчик. Односельчане видели в нем добродушного, дружелюбного, милого и скромного ребенка. В 7 лет он пошел в деревенскую школу, но через год его забрали оттуда, и он обучался дома, у гувернантки, затем в школе-интернате, в 20 километрах от дома. Даже будучи взрослым, он не смог забыть этого разрыва с домом. Ему хорошо давались языки – французский, английский, немецкий, но в 15 лет, посреди учебного года, мальчик неожиданно бросил школу и вернулся домой. «Мое детство было мрачным, холодным и пустым», – вспоминал Ван Гог. Он устроился на службу в художественно-торговую фирму своего дяди, стал разбираться в живописи и ценить ее. Ходил по музеям и, вскоре потеряв интерес к работе, начал сам пробовать свои силы в живописи. Он скажет, что у искусства нет худших врагов, чем торговцы картинами. Из фирмы его уволили, несмотря на наличие родственных связей. Он уехал в Англию, где работал учителем в интернате, решил стать священником, как и отец, и начал с помощника пастора. Потом вернулся в Нидерланды, работал в книжном магазине, где большую часть времени делал наброски или переводил отрывки из Библии на немецкий, английский, французский. Готовился поступить в университет на отделение теологии, но разочаровался в учебе и уехал из Амстердама. Пока он не определился со своим путем в жизни, его бросало из одной крайности в другую. Он поступил в протестантскую миссионерскую школу пастора. Был выгнан и оттуда из-за неряшливого внешнего вида, вспыльчивого характера и частых приступов ярости. И все же стал миссионером в бедном шахтерском районе Бельгии, где навещал больных, читал неграмотным писание, проповедовал, обучал детей, а по ночам для заработка рисовал карты Палестины. Сближаться с шахтерами он и не собирался, всегда оставаясь представителем среднего класса и намереваясь продолжить учебу в евангельской школе. Он обращался к дирекции шахт от имени рабочих об улучшении условий их труда, но его отстранили от должности проповедника. Это подкосило его морально, спасала живопись. Он занимался в Королевской академии изящных искусств в Брюсселе, но через год бросил и эту учебу и вернулся к родителям. Тогда он считал, что художнику не обязательно иметь талант. Главное – много и усердно трудиться, что он, собственно, и делал. Винсент Ван Гог был среднего роста, около 175 сантиметров, с худощавым телосложением, рыжими, слегка волнистыми волосами и густой рыжей бородой. Его бледная кожа контрастировала с яркими волосами, а взгляд серо-голубых глаз описывали как задумчивый или тревожный. Он носил простую одежду, чаще всего рабочие куртки и шляпы. Он был известен своей любовью к абсенту, популярному напитку среди художников того времени. Есть предположение, что его галлюцинации и ухудшающееся психическое состояние могли быть связаны с чрезмерным потреблением этого крепкого спиртного напитка, который содержал токсичные вещества. Он часто недоедал, но выпивал большие количества абсента. Его личная жизнь полна драматических поворотов и сложных отношений. Одним из самых болезненных эпизодов стала для него безответная любовь к кузине Кей Вос Стрикер. После смерти ее мужа Ван Гог пытался завязать с ней отношения, но она отвергла художника. Он пришел к ней в дом и буквально вставил руку в пламя свечи, чтобы доказать силу своих чувств. Она ответила отказом, что повлияло на его дальнейшие отношения с женщинами. Он сам признавался в этом. Его психическое состояние с приступами депрессии и галлюцинации отталкивало окружающих, а его маниакальная приверженность искусству мешала личной жизни. Он писал, что ему сложно найти женщину, которая могла бы принять его образ жизни и его творчество, и он был готов пожертвовать своей личной жизнью ради искусства, но знал, что это непонятно окружающим. Он вел замкнутый образ жизни. Его картины – это нескончаемый диалог с самим собой, с Богом и миром. Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна, писал Ван Гог. Она отлично чувствует, что надо что-то делать, но не может этого сделать и не представляет себе, что же именно надо делать. Сначала ей ничего не удается вспомнить, затем у нее рождаются какие-то смутные представления. Она говорит себе: «Другие вьют гнезда, зачинают птенцов и высиживают яйца». И вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли. Это он сам, как эта птица, сходил с ума от боли, которая разрывала его изнутри, боль психическая. Некоторые говорили, что он страшен, как смертный грех, что у него мерзкий нрав и от него пахнет выпивкой. А он писал: «Если Бог захочет этого и сохранит мне жизнь, я приблизительно к 30 годам смогу начать работу с надлежащей подготовкой и опытом. Тогда я стану большим мастером своего дела и более созрею для него, чем сейчас. Если бы я всерьез убедился, что я ни на что не годен, что я неприятен или в тягость тебе или тем, кто остался дома, для меня лучше было бы вообще не существовать», – пишет он брату. «Меня охватила бы тоска, и мне пришлось бы бороться с отчаянием. Мне тягостно эта мысль, но еще тяжелее было бы думать, что из-за меня происходит столько несогласий, раздоров и неприятностей и между нами, и дома. Но когда меня по временам слишком сильно и долго гнетет такая мысль, у меня одновременно с ней возникает и другая. А может быть, все это лишь долгий страшный сон? Может быть, со временем мы научимся видеть и понимать лучше? С сравнивая такое явление природы, как погода, с нашим расположением духа и нашими обстоятельствами, которые столь же непостоянны и переменчивы, как она, я поддерживаю в себе надежду, что все может измениться к лучшему. Тебе, например, известно, что я часто бываю одет небрежно. Я признаю это. Но пойми, что виноваты в этом безденежье и нужда, а также глубокая подавленность. Но какова же твоя конечная цель, спросишь ты? Цель эта – определиться со временем, вырисуется медленно, но верно. Ведь набросок становится эскизом, а эскиз картины лишь по мере того, как начинаешь работать более серьезно, углубляя и уточняя свою вначале смутную первоначальную мысль, неясную и мимолетную. В 1882 году, живя в Гааге, он познакомился с Христиной Марией Хорник, известной как Син. Она проститутка, с 5-летней дочерью была беременна еще одним ребенком. Их роман стал одним из самых продолжительных и скандальных романов Ван Гога. Син была старше художника. Она сама и ее дети стали его моделями. Ходили слухи, что Ван Гог мог быть отцом одного из детей Син, но достоверных данных о том, что у Ван Гога были дети, нет. Он помогал Син финансово, что приводило к конфликтам в его семье, особенно с отцом, считавшим такое положение неприемлемым. Когда в 1885 году отец умер, Ван Гог пережил глубокий кризис. Он чувствовал себя виноватым в том, что не оправдал ожиданий семьи и пошел по пути искусства, а не религии. Отношения с Син были напряженными из-за бедности и нестабильного психического состояния художника, который некоторое время лечился в психиатрической клинике. Через год Син ушла от него, и он целиком отдался искусству, создавал унылые пейзажи, потом вернулся к родителям, оборудовал мастерскую и продолжал принимать помощь брата. Для художника его связи с проститутками были не просто физическим актом, но выражением сострадания. Он видел в этих женщинах уязвимость и страдания, схожие с его собственными душевными муками. В письмах брату Тео он писал, что его отношения с Син Классина были больше о заботе и поддержке, чем романтики. Вскоре он познакомился и сблизился с дочерью их соседей, Марго Бегерман. Но и эти отношения сопровождались конфликтами из-за психических проблем Ван Гога. Обе семьи были категорически против их отношений и планов на женитьбу. От отчаяния Марго пыталась покончить с собой. Винсент прекратил их отношения. Несмотря на репутацию одинокого и страдающего, он хотел любви и семьи, но его нестабильное психическое состояние и бедность делали его почти невозможным кандидатом на стабильные отношения. Многие его романтические попытки заканчивались разочарованием и одиночеством. И в итоге он решил отказаться от попыток устроить личную жизнь. Он брал уроки живописи, наблюдал за городской жизнью в бедных кварталах, экспериментировал с цветом, смешивал на одном холсте разные техники, включая мел, перо и акварель. Он поселился в провинции в отдельной хижине и целые дни проводил на природе, рисуя пейзажи. Но пейзажистом себя не считал. Он любил работать под открытым небом, потому что плохо переносил запах скипидара, которым разводят краски. Его ранние работы, такие как «Едоки картофеля о жизни бедных фермеров», выполнены в стиле реализма. Он восхищался крестьянами. Но отсутствие художественного образования давало о себе знать. Он не умел изобразить человеческую фигуру, лишив ее грациозных движений. Фигуры его крестьян подобны скалам, а высокая линия горизонта словно давит на них, не позволяя даже поднять голову. Его художественным кредо стали собственные слова: «Когда рисуешь дерево, трактуй его как фигуру». Но местный пастор запретил крестьянам позировать художнику и обвинил его в аморальности. Винсент уехал в Антверпен, где занялся живописью при Академии художеств. Он использовал дешевый материал, не в состоянии позволить себе более дорогие краски или холсты. Некоторые его работы выполнены на перевернутых холстах или на картоне. Помимо масляных красок, он использовал цветные чернила для создания уникальных эффектов. Иногда пользовался камерой обскура для проектирования и упрощения создания своих композиций. Одной из самых сильных связей в его жизни была его привязанность к младшему брату Тео, его ближайшему другу и единомышленнику. Их переписка насчитывает сотни писем. Брат всегда верил в его талант, даже когда другие его не признавали. Без Тео не только искусство, но и сама жизнь Винсента, скорее всего, не состоялись бы. В 1886 году он отправился к Тео в Париж, где тот торговал картинами. Там он изучал живопись, был очарован японским искусством. В его работах появились чистые голубые, золотисто-желтые, красные тона, в отличие от привычных ему мрачных. Благодаря брату он познакомился с Тулуз-Лотреком, Эдгаром Дега, Полем Гогеном и другими художниками. Он попал в свою стихию. Здесь его оценили. Только публика была в ужасе от его картин. Но он упорно изучал теорию цвета. Так как он свободно говорил и писал на трех языках, много читал, то заслужил в художественных парижских кругах кличку Спиноза. Литература его вдохновляла. Он любил Чарльза Диккенса и Эмиля Золя. Семья поддерживала его, хотя и была не в восторге от его экспериментов. Его дед был переплетчиком старинных манускриптов, работавшим для нескольких европейских дворов. Трое дядей торговали искусством, еще один был адмиралом и начальником порта в Антверпене. В его доме Ван Гог и жил, когда учился в этом городе. Винсент стал экспертом в живописи. «Находясь в окружении картин, — писал он, — я воспылал к ним неистовой, доходящей до исступления любовью». Лишь в 27 лет он приступил к систематическому изучению ремесла живописи. В Париже, по совету Тео, он поступил учиться в частную студию, изучал анатомию, рисовал с гипсов и впитывал все новые идеи, которыми бурлил Париж. Братья Ван Гоги заключили соглашение. Тео в обмен на картины Винсента выплачивал ему 220 франков в месяц и обеспечивал его кистями, холстами и красками лучшего качества. Благодаря этому картины Ван Гога, в отличие от работ Гогена и Тулуз-Лотрека, из-за безденежья писавших на чем попало, хорошо сохранились. 220 франков – это четверть месячного заработка врача или юриста. Также Тео покупал брату блузы и знаменитые шляпы, книги и репродукции, оплачивал его лечение. Братья решили сделать Винсента одним из лидеров нового поколения художников. Винсент, как любой нормальный человек, желал признания не у далеких потомков, а при жизни. Признание, важным знаком которого для него являлись деньги. И будучи сам торговцем искусством, он знал, как этого добиваться. Далее, во второй части программы «После рекламы», о том, что удалось Ван Гогу, о трагической истории с ухом, его отношениях с Полем Гогеном и многом другом. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
15: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
14: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
15: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
16: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
17: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
20: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

арт-менеджером своего брата Винсента Ван Гога и сыграл важную роль в продвижении его искусства, хотя при жизни Винсента его картины не пользовались большим успехом. Тео женился, у него появился ребенок, и Винсента угнетала мысль, что брат будет заниматься только своей семьей, а не их планом покорения художественного мира. Он написал несколько работ в подарок на свадьбу Тео, включая серию пейзажей с видом на мосты и каналы. Символ связи между жизнью и искусством и его привязанности к брату. В 1888 году Винсент решил уехать из Парижа на юг Франции, в Арль, где собирался создать мастерскую «Юга». Братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений. Он снял желтый дом, чтобы сделать его центром творчества. Главную роль в будущей мастерской Ван Гог отдавал Полю Гогену, который поселился у него. Гоген писал ему: «Вы единственный думающий художник из всех». Это время было плодотворным для обоих, несмотря на их споры и об искусстве, и о жизни. Рисовал Винсент постоянно. И все-таки именно в этой крайней нищете я почувствовал, как возвращается ко мне былая энергия, и сказал себе: что бы ни было, я еще поднимусь, я опять возьмусь за карандаш, который бросил в минуту глубокого отчаяния, и снова начну рисовать, писал он брату. Этих писем сохранилось около 800. В этих письмах он часто говорил о солнце, как о символе жизненной энергии и силы. В его поздних работах солнечный свет, цветы и пейзажи приобрели особое значение. Хотя официально он не был абстракционистом, его работы, такие как «Звездная ночь» с ее вихрями, вдохновляли абстракционистов. Он экспериментировал с фактурами и техниками нанесения краски, используя толстые слои краски, технику импасто, что придавало им уникальную динамику. Его техника была настолько плотной, что некоторые картины буквально выпирают с холста. В отличие от своего друга Поля Гогена, успевшего побывать и брокером на бирже, и матросом, и умершим от проказы на экзотическом острове, Ван Гог был трудягой. Он прожил всего 37 лет, но лишь последние 7 с небольшим были целиком посвящены живописи. Его творческое наследие не может не поражать. Около 1000 рисунков, почти столько же картин, когда в течение долгих недель он писал по 1-2 картины ежедневно. Дружба с Полем Гогеном на некоторое время стала одной из самых значимых в его жизни. Они оба мечтали создать сообщество художников. Но в октябре 1888 года они обсуждали идею создания мастерской живописи и поссорились. Гоген был недоволен безалаберностью Ван Гога, а Ван Гог недоумевал, как Гоген не хочет понять его идею единой живописи во имя будущего. Гоген решил уехать. И после очередной ссоры Ван Гог набросился на друга с бритвой в руках. Гогену удалось остановить Винсента. До сих пор неизвестна вся правда об этой ссоре и обстоятельствах нападения. Есть версия, что Ван Гог напал на спящего Гогена, которого спасло от смерти лишь то, что он вовремя проснулся. Однако в ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха. По общепринятой версии, это было сделано в порыве раскаяния. Но некоторые исследователи считают, что это было не раскаянием, а проявлением безумия, вызванного частым употреблением абсента. Есть версия, что Ван Гога ранил Гоген, когда тот бросился на него с бритвой.

затем эмигрировал на французский остров Таити в Тихом океане. Винсент в периоды ремиссии просил отпустить его из больницы в мастерскую, но жители Арля сочли его опасным для общества и даже написали заявление мэру города с просьбой изолировать художника. В больнице для душевнобольных он прожил год, работая над новыми картинами. В последние годы жизни он рисовал поразительно быстро, словно сама судьба подгоняла его. На одном дыхании он создавал свои лучшие произведения. Его физическое и психическое состояние невероятно улучшилось, и его лечащий врач даже посчитал, что Винсент полностью восстановился. В больнице он создал более 150 работ и около 100 рисунков и акварелей. В основном натюрморты и пейзажи. Это был невероятный творческий порыв. Там же была написана его «Звездная ночь», которая сейчас украшает Музей современного искусства в Нью-Йорке. Наконец, в 1889 году он принял участие в брюссельской выставке группы 20, где работы художника вызвали интерес у коллег и любителей живописи. Но для него самого это признание пришло слишком поздно. Оно не радовало художника. Периоды депрессии, сопровождаемые припадками, похожими на эпилепсию, от которых он лечился в психиатрической клинике, начались у него только в последние полтора года жизни. Он перебрался в местечко под Парижем. Продолжал писать, но стиль его последних работ стал нервным и гнетущим, с искривленными контурами. Последним светлым событием в личной жизни Винсента стало знакомство с художником-любителем доктором Полем Гаше. В июле 1890 года Ван Гог написал свое знаменитое полотно «Пшеничное поле с воронами». Но у брата начались финансовые трудности. Заболел его маленький сын. Винсент пытался продолжать работу, но у него случился окончательный срыв. И 27 июля он вышел на прогулку и, уйдя в поле, выстрелил в себя из пистолета. Раненый, он сумел вернуться домой и был найден в своей постели. Вызвали доктора, пулю изъять не удалось. Приехал брат и был с Винсентом оставшийся 30 часов жизни великого художника, который умер от потери крови. Тео писал сестре: «Люди должны понимать, что он был великим художником, что часто совпадает с тем, чтобы быть великим человеком. Со временем это непременно будет признано, и многие будут сожалеть о его преждевременной смерти. Сам он хотел умереть. Когда я сидел у его постели и сказал, что мы постараемся его вылечить и надеемся, что после этого он будет избавлен от такого отчаяния, он сказал: печаль будет длиться вечно. Через несколько мгновений он почувствовал удушье и в течение минуты закрыл глаза. Великий покой охватил его, из которого он уже не вернулся к жизни». После похорон Тео решил организовать посмертную выставку работ Винсента, но заболел нервным расстройством и через полгода умер. Признание пришло к художнику, но только после его смерти, когда через несколько лет его работы стали одними из самых известных и дорогих в мире. Существует ошибочное утверждение, что при жизни Ван Гога была продана только одна его картина – «Красные виноградники в Орле». На самом деле, данное полотно лишь было первым проданным за существенную сумму. На брюссельской выставке группы 20 в конце 1889 года цена за картину составила 400 франков. При жизни художника было продано 14 его работ. Сегодня, наряду с картинами Пикассо, работы Ван Гога являются одними из первых в списке самых дорогих картин, когда-либо проданных в мире. Они продавались за сумму от 57 миллионов долларов до 82,5. В своем последнем письме к брату Винсент признавался, что поскольку у него не было детей, то он рассматривает свои картины как потомство.

Сегодня считается, что абстрактный экспрессионизм 1940-х и 50-х годов был частично вдохновлен широкими мазками Ван Гога, что именно он дал экспрессионистам новый живописный язык. Его имя стало символом гения, неоцененного при жизни. Он занялся живописью, будучи уже зрелым человеком, и всего за 10 лет пробежал путь от начинающего художника до мастера, перевернувшего представление об изобразительном искусстве. Великое создается не одним только импульсивным действием, но и соучастием множества вещей, которые были приведены к единому целому, писал он. С искусством, как и со всем остальным, великое не является чем-то случайным, но должно быть создано упорным волевым напряжением. В искусстве надо работать, как несколько негров, и спускать с себя кожу. Он любил повторять любимое выражение американского художника Уистлера: «Я сделал это в 2 часа, но работал годами, чтобы сделать в эти 2 часа что-нибудь стоящее. Если я буду каждый день упорно писать, читать, работать и учиться, я, несомненно, чего-то достигну. Тот, кто живет честно, кто познает подлинные трудности и разочарования, но не сгибается, стоит больше, чем тот, кому везет, и кто знает лишь сравнительно легкий успех. Нужно любить, любить как можно больше, ибо в любви и заключается подлинная сила. И кто много любит, тот делает много и способен на многое. И что делается с любовью, то делается хорошо. Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви, и не расточать свое чувство на предметы незначительные, недостойные и ничтожные, и он будет становиться все сильнее и проницательнее. Кто поступает таким образом, тот мудр, потому что жизнь коротка и время бежит быстро. Кто утверждается в чем-то одном и как следует овладевает одной профессией, тот получает представление и знания и о многих других вещах. И не надо принимать слишком близко к сердцу свои недостатки, ибо тот, у кого их нет, все же страдает одним отсутствием недостатков. Тот же, кто полагает, что достиг совершенной мудрости, хорошо сделает, если поглупеет снова. Подобно Рембрандту, Ван Гог изучал самого себя, а через себя познавал Вселенную. И все же остался в памяти. Ведь все остается в памяти Земли, как линии еще живой ладони. На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина. Ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
11: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 АМ. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Игорь Акимович, здравствуйте.
1: Да, приветствую. Я вот сейчас пытаю этих европейских политиков, которые сейчас там пишут очередную там резолюцию, вот, как математическая формула, если нелегитимный президент по вашей же резолюции, на основании нелегитимной конституции по вашей же резолюции, проводит выборы в нелегитимный парламент по вашей же резолюции, это все было уже. Какой может быть итог? Почему может поменяться сумма в итоге?
0: Да, Горевич, только я вас не слышал, вашу часть, я переподключался. Уж извините, что у меня были со звуком.
1: А, ты переподключался, понятно.
0: Я переподключался, да. Понятно. У нас в муках у нас от эфира с вами получается.
1: Нет, я сказал, что, в общем-то, надо поставить точку на бесконечных этих упражнениях, к чему может привести процесс выборов нелегитимного парламента по нелегитимной конституции нелегитимным президентом. Сколько раз это будет повторяться? Вот.
0: Но а на самом деле, давайте тогда, Игорь Игоревич, тогда давайте с этой темы и начнем. Я хотел более с международной политики.
1: Я еще хочу сказать одну вещь важную. На самом деле, надо понимать, что достаточно много людей в Европе еще. Вот это такое, значит, как бы есть ощущение, что вот Украину поддерживают всегда. Но довольно много людей в Европе и в том же Европейском парламенте. Они не в большинстве, но они достаточно громкие. Вот, и понятно, что за ними стоят большие бизнес-интересы, что вообще-то надо, как говорится, ну, сохранять, ну, как бы возможность возобновления контактов. То есть нельзя там захлопнуть все двери, нужно какое-то окошко оставить, и потом, может быть, ситуация поменяется. С этим, кстати, связано, опять, надо откровенно говорить, с этим связано то, что платформа не имеет статуса реально. Почему мы не делегация? Ну, потому что слишком много людей там по-прежнему думают, ну, а может быть, все как бы оно там, значит, изменится, там мука перемелется, вот, в принципе, да, значит, и это самое, и в итоге вернется законная там российская, как они говорят, делегация, представляющая Путина. А, вот поэтому сейчас идет такая там внутренняя борьба, и здесь просто очень важно как бы этот спор прекратить. Все нелегитимное, все абсолютно как бы, ну, как бы не соответствует самым минимальным европейским стандартам. Вот. Ну и посмотрим, как, чем это кончится. И, на мой взгляд, просто продолжение вот этой темы, которую обсасывают, муссируют и на которой паразитирует значительная часть российской оппозиции, это как раз подарок Путину, потому что это продолжает сохранять тему, которая давно должна быть закрыта уже в этом политическом дискурсе.
0: Гарри Кимович, вот одного из адептов вот этой электоральной повестки, Александра Кынева, его арестовали, даже сегодня прошла информация, что при задержании он пострадал. Вот он долгое время, ну, помимо того, что отстаивал позицию, там, уехали, заткнитесь, он вот стоял на вот этих электоральных вещах. Да. Так, у нас на телефон, да. Взаимодействовал с партией «Новые люди». Ну, понятно, что это проект администрации президента и там, Сергея Кириенко. Ну вот он подвергся такой достаточно жесткой расправе. Означает ли это, что вот даже сама власть уже в России уже решила откинуть вот эту имитационные выбранные все истории, а перешли, скажем так, к более простой схеме, которая не допускает там каких-то вот имитаторов либеральной повестки?
1: Мы на этом много раз говорили уже. На самом деле... Это продолжение процесса, который начался достаточно давно. Вот просто важно понимать, что диктатуры же не появляются в одночасье. Ну, то есть, конечно, бывает такое, танки на улице, там, вот, там, Пиночет, Чили, там, вот. Но в целом, на самом деле, как бы, вот, формирование диктатуры – процесс постепенный. Вот если, например, посмотреть там, например, на то, как там менялась политическая ситуация в Турции, например. Эрдоган же начинал тоже как там выбранный там, премьер-министр, там все. Сейчас понятно, что там, Турция, конечно, там не чета нам, там все-таки есть перспективы какие-то на выборах, там есть даже мэры городов, то есть там демократия, конечно, там сильно от российской отличается, по причине того, что там она все-таки в каких-то формах присутствует. Но, я говорю, процесс, он такой носит постепенный характер, и завинчивать гайки идет, как бы, ну, чтобы резьбу не срывать, идет постепенно. Понятно, что там, выборы в России, там, ну, можно сейчас спорить, когда стали нелегитимными. Но уже с 96-го года, ну, а уж точно с 2000-го, там, наличие административного ресурса, оно было зафиксировано. Просто, как бы, опять, сохранялось какое-то политическое пространство для для протеста, для формирования каких-то вот коалиций. Вот на чем мы, в принципе, пытались играть тогда, в 2005 году, в 2006. То есть 2008 год оставлял определенные возможности, потому что Путин должен был уходить, и казалось, что что-то может получиться. Нет. Ситуация начала как бы закрепощаться полностью, и возвращение Путина уже зафиксировало, что борьба за как бы независимое участие в политическом процессе закончилось. Вот я еще раз, вот я сейчас фразу думал, хорошо получилось сказать. Независимое участие в политическом процессе. Все. В 2012 году все было закрыто. 2011 год был последним экспериментом. Все, что происходило после 2012 года, просто это уже процесс был полностью под контролем власти. И здесь, мне кажется, мы видим одну и ту же, я не знаю, как правильно сказать, ошибку или нет, но, в общем, нежелание понимать динамику этого процесса, историческую логику. И это все от Алексея Навального, его сторонников, до того же Кынева. Они не меняли свое поведение, они не переходили красную линию, они просто игнорировали факт, что красная линия сдвигалась постоянно. И то, что, в принципе, в 2015 году, скажем, там было допустимо, или там в 2017, или даже в 2018, в 2020 оказалось уже недопустимым. А Кынев продолжал жить, опять не знаю, по каким причинам. Ну, вполне возможно, что эти причины носили очень, скажем так, прагматичный характер. Просто, потому что, ну, все-таки была возможность как бы находиться внутри процесса и иметь, ну, я не знаю, как гарантии или не гарантии, но представление о том, что он играет некую роль в поддержании вот этого демократического флера путинской диктатуры. А все не нужно никому. Мне кажется, что как бы вот последний такой поворот, даже не поворот, скажем, а вот последний такой момент, когда ситуация могла как-то задержаться, и там вот, ну, вот этот поезд мог перестать срываться под откос, это вот май-июнь, когда мы видели определенные попытки, вот это тоже интервью Мельниченко в «Экономисте», и вот и регистрация «Яблоко» потом идет первое, когда очевидно, что внутри элитный процесс, он, в общем, начал как-то давать определенный сбой. То есть очевидно, что появились серьезные политические силы внутри элиты, конечно. Никакого отношения к волеизъявлению народа, конечно, не имел. Внутри возник как бы, ну, скажем, диссонанс такой политический. Вот, тема закрылась, все, яблоко сняли, всех закрыли, все. Война будет идти по полной программе. Все, что, как говорится, уже там и Путин сказал, и Лавров сказал, и все пропагандисты сказали. Вот, то есть Кынев в этой истории уже не нужен, потому что никакой темы больше нет. Нужда в каком-то приукрашивании действительности отпала, потому что до ближайших так называемых выборов много лет. Вот этот парламент, опять так называемый парламент, он полностью, не то что под контролем, они все были под контролем, он уже отражает сегодня вот настроение Кремля, то есть он стал более провоенным, там сколько, 10% уже этих ветеранов, больше 10%, да, ветеранов СВО так называемых. Вот, поэтому, ну, что я могу сказать? Жалко, конечно, что человек так пострадал, но в данном случае он как бы...
0: Перед ним, кстати, был Надеждин, еще один человек,
1: Надежда, которого использовали. Не, ну просто как бы система убирает. Опять, диктатура же, она же достаточно функциональна. То есть то, что не нужно, убирается. Вот, как бы, вот, совершенно очевидно, что вот уже последние вот эти архитектурные излишества вот этого путинского ГУЛАГа, они убираются по причине того, что они не функциональны. Вот. Но при этом надо понимать, что как бы, все равно как бы, процесс он сохраняется. Я думаю, что Кириенко, который там, ну, был в общем, на грани такого политического краха после всех неудач. Кстати, вот интересно, что там, где идут выборы, там Армения, Молдова, там неудачи. То есть попытки как-то там сорвать резьбу там не выходят. Но я думаю, что сейчас он реабилитировался. Вот. И тут надо, конечно, сказать, что... Российская оппозиция в эмиграции своим активным участием, она, конечно, помогла, потому что ключевой вопрос был явка. Если смотреть на цифры фальсификации, которые там Шпилькин очередной раз приводит, то, конечно, максимальная фальсификация – это на явку идет. Надо нагонять явку.
0: Но они говорили, что, а что им явка, они так и так могли ее фальсифицировать. Или нужна была демонстрация
1: явки. Явку фальсифицировать сложнее, потому что все-таки явка – это то, что, во-первых, люди видят, во-вторых, важно же участие. Все-таки это же есть же явка, которая не рисует, есть явка, которая, ну, есть на самом деле. То есть увеличение числа людей, участвующих в этом балагане, это добавляет легитимность. Вот и все. Все, что Кремлю надо было. Их интересовала только явка. И об этом Путин говорит. Не мы с тобой говорим, Иван. Путин говорит явка. Панфилова говорит явка. Они все говорят явка. Они, то есть, если мы послушаем сейчас как бы пропагандистов кремлевских, они торжествуют в первую очередь потому, что много людей проголосовало. Что является правдой. Их могло быть гораздо, гораздо меньше, если была последовательная позиция бойкота. Вот. Но мы понимаем, что как бы, выборы они являются важным, важным моментом в политическом раскладе не только в России, но и в материальном обеспечении российской оппозиции, которая продолжает жить по путинскому календарю.
0: А вы, кстати, разглядели, вот мы что-то с Ксенией Ларин, которая вас замещала вчера в ваше обычное время, мы обсуждали, что, в общем-то, как-то сторонники участия в выборах в той или иной форме, они как-то очень быстро эту тему заиграли, сообщили всем, что фальсификация, и на этом все, выключили свет и как бы и разошлись. А активисты там яблочные, которых гоняют, остались, вот Кинев. То есть вы видели какую-то рефлексию с той стороны? И вообще есть ли шанс, что вот эта бесконечная история с умными голосованиями, с этими всеми имитациями, она наконец закончится?
1: Нет, конечно, не закончится, потому что задача была выполнена. Там то, что происходит с Яблоком или с Кыневым, вообще никого не интересует. Зато было проведено несколько мощных конференций, особенно большая в Вашингтоне, на которой обсуждается состояние российского гражданского общества. И под это дело, естественно, выделяются большие деньги. А это же шоу уже было для западных грантодателей. Вот, это так, это для лохов, понимаешь, это тоже балаган. Кто-то думает, что речь идет про то, что есть возможность повлиять на исход выборов в России. Сколько там у них там в умном голосовании там людей было зафиксировано? 206, да?
0: Вот. 206, а победил один.
1: Один. Значит, ну, в принципе, да. Дисквалификация неизбежная просто, но результат будет ровно обратный. Активно участвовали в процессе, в принципе, как бы деньги получены, как бы выделены фонды. Российское общество продолжает как бы вот там функционировать. Поэтому и появляются вот эти сейчас вот эти диаграммы с потенциальным результатом яблока. Я вообще такого никогда не видел. Сколько могло бы набрать яблоко, если бы участвовало? Ну, я понимаю, когда есть там участие, фальсификация, но нарисовать там 25% яблоку, ну, вообще, ну, наверное, какие-то есть математические выкладки, но они явно выше моего разумения. Вот. При этом, даже если мы представим на секунду себе, что это 25%, опять высосаны из пальца, это опять цифры даются не для нас, они даются для спонсоров, для грантодателей, показать, как вот, какая там вот есть активность в России, как этим людям не дают участвовать. И вот если мы сейчас поднажмем, если мы сейчас как бы еще что-то проведем, какую-то очередную там акцию, то вот потом мы как-то это все мобилизуем. Вот. Но даже если представим себе на секунду, что 25%, это означает, что в самом таком благоприятном раскладе, там, знаешь, таких, в розовых снах таких, 25% хотят окончания войны, а 75% ее поддерживают. Вот даже вот если из этого исходить. Что нам на самом деле, как бы, ну, понятно, цифры еще хуже. Но да, есть в России люди, желающие, чтобы война кончилась. Но для большинства граждан России война стала уже чем-то обыденным. Вот. Поэтому как бы вот мы постоянно возвращаемся к одной и той же теме. Я вот сейчас завтра буду в Страсбурге, буду пытаться снова что-то делать. Хотя становится труднее и труднее, потому что фактически мы боремся не только с европейской бюрократией. Мы боремся еще вот с этим плотным слоем российской эмиграции, который живет на этих грантах и который считает наше предложение о русском Тайване, о организации вывоза людей, то есть дать возможность, шанс людям уехать, считают анафемой, потому что после этого как бы вся их идеологическая концепция рушится. Поэтому ну, делаем, что можем. Но, к сожалению, мы в меньшинстве, а вот эта избирательная вот эта тема, она крутится вокруг и постоянно засоряется политическое пространство рассказами о том, что в России там просто оппозиция, политзаключенные, там, значит, вот сейчас вот посмотрите, яблоко сняли, а вот если бы еще чуть-чуть постарались бы, то выбрали бы там не одного из 206, а может быть троих бы выбрали бы. Вот. Увы, я говорю, что находит вполне себе благожелательную аудиторию.
0: Гарри Кимович, я бы хотел спросить про Генассамблею ООН, которая прошла на той неделе. Обычно это скучные, неинтересные как бы мероприятия были в последнее время, которые часто сопровождались какими-то там скандалами. Сейчас скандалов тоже хватало, и это, скажем так, дискуссия между там Нетаньяху там, и Мамдани этим. Но самое главное, конечно, что в этот раз просто прямо говорилось о возможности эскалации. мы все слышали выступление Радослава Сикорского, министра иностранных дел Польши. Вот также мы видели попытки со стороны Трампа вот какой-то продемонстрировать того, что он, в общем, пытается организовать какой-то там трехсторонние переговоры, приглашал Путина там в Майами и так далее. В сухом остатке, что вы можете сказать по итогам вот этой Генассамблеи ООНовской? Ну, самое главное, конечно, в контексте ситуации в Украине, российской агрессии против Украины и возможной эскалации. Вот какой итог вот этого как бы сбора?
1: Никакого итога от Генассамблеи ООН быть не может. Это совершенно бессмысленная организация, которая палит кучу денег и реально сегодня представляет интересы авторитарного мира в гораздо большей мере, чем демократические идеалы, на которых она в идеале, как говорится, была построена. Они лежат вроде бы в основании ООН, вот, но на самом деле сегодня, если посмотреть на деятельность этой организации, то, ну, во-первых, как говорится, основная масса резолюций направлена против Израиля. Это как бы это уже там любимая игра ООНовских чиновников и всех этих организаций. Ну, мы же понимаем, там, как бы, когда там все вопросы там, прав человека, там, я не знаю, там все комитеты там защиты женщин, там мы видим Иран, там, Саудовскую Аравию, там, ну и далее, там, Кубу. Нужно обсуждать, в принципе, как бы с ООН, все понятно. Как бы, давно пора эту лавку закрывать просто, как бы, или переселять ее куда-нибудь там в Африку, я все предлагаю. Пусть они там собираются. Вот, по крайней мере, трафика в Нью-Йорке не будет такого ужасного. Вот, также понятно, что вот разговоры там, ну, про войну в Украине, ну, что можно сказать, ну, Россия член Совбеза просто, агрессор, который нарушил все там мыслимые, немыслимые правила этой организации, является просто одним из соучредителей этой организации и обладает правом вето. Ну, поэтому любой разговор будет носить, понятно, ну, как он такой, теоретический характер. Вот. Но, тем не менее, все-таки важно отметить, что Сикорский сказал то, о чем как говорят, все думают, но боятся сказать вслух, что есть реальная угроза уже эскалации с переходом натовской границы, и что они к этому готовятся. Ну, кстати, об этом говорят не только в ООН, и не только поляки, об этом говорят и балтийцы, говорят и скандинавы, то есть все понимают, что разговоры о путинской эскалации – это не столько если она случится, сколько когда она случится. Вот, поэтому как бы, фиксация этого была
0: возможна,
1: но в ООН все равно ничего не решается. Вот. Значит, что касается Трампа, ну, понятно, трамповская семейка давно уже как бы, получила свой гонорар за сдачу Украины. И Трамп отчаянно пытается как бы, что-то сделать, хотя понятно, что ничего у него не получится. Вот. Ну и осталось реально Трампу гнуть пальцы, сколько там, 4 месяца, значит, в начале ноября выборы. Выборы кончаются, судя по всему, разгромом. Я думаю, что, ну, с Конгрессом понятно, Конгресс переходит к демократам. Вопрос только масштаб поражения республиканцев. Но, судя по всему, и Сенат перейдет к демократам. То есть вероятность перехода по сегодняшним цифрам, трендам, но она уже, в общем, сильно выше 50%. То есть они 4 места отыграют, а может и больше, кстати. Вот. И это означает, что когда соберется новый состав вот Сената и Конгресса вот в январе, то возможности Трампа там влиять на мировую политику там сильно-сильно сократятся, если они вообще не исчезнут, потому что его администрация и его ближайшее окружение будут заняты другими вопросами. Я думаю, что мы увидим такое количество разного рода расследований. Там просто у демократов проблема будет, какую точку атаки выбрать, потому что там просто коррупция просто там льется из ушей на каждом углу. А это, с одной стороны, как бы хорошая новость, что все-таки что администрация, которая открыто занимает про-российскую позицию, фактически торпедирует очень многие инициативы, которые могли бы помочь Украине победить. А с другой стороны, это тревожная новость, потому что Путин тоже смотрят за результатами, но не Путин, а там хватает людей, анализирующих это. И если они приходят к тем же выводам, что и там и я, и многие здесь аналитики, о неизбежности потери контроля Трампа за Сенатом и Конгрессом, то это может подвинуть Путина к агрессивным действиям до того, как это случится. То есть в ближайшие 3-3,5 месяца. Я считаю, что вероятность это очень велика, и судя по тому, что мы слышим от того же Сикорского, и от руководителей разных разного рода ведомств стран, граничащих с Россией, балтийских стран, скандинавских стран, все к этому серьезно готовятся.
0: Ну, тут, кстати, я тоже вчера говорил, в комментариях написали, что вот этот постоянный разговор про возможную эскалацию, а это, в общем-то, красной линией проходит через все мои стримы, которых я вот уже там какой 7-й или 8-й веду подряд. Так вот, что это вот как паника, что не надо ее сеять, потому что вот натовцы готовятся, и НАТО готово. А как вы считаете, а НАТО готовится или готова к возможной эскалации? Насколько там реально вот понять, в состоянии ли НАТО как бы со своей вот этой мощью значит, остановить русских и одержать победу? Скажем, так скажем.
1: На самом деле, вот то, что сейчас сказал, Иван, вот, к сожалению, мы живем в мире, где каждое слово требует определенного, как бы, знаешь, семантического анализа. Например, вот начнем с конца. Одержать победу. Ну, вроде бы как бы, вот, ну, что спрашивают, победу одержал, там, выиграл там партию шахмата, выиграл теннисный матч, выиграл политическую кампанию, выиграл войну. Оп, а что такое победа в этой войне? Вот буквально каждое слово, каждый вот элемент конструкции вот этой, он требует детального разбора. Значит, НАТО готово отразить, так, вот начинаем разбирать, что такое отразить атаку, нанести урон. Значит, принципиальный вопрос. НАТО ждет на своей стороне, НАТО, предположим, опять, пока как бы предполагаем, российские части, а отдельные какие-то, переходят границу в районе Нарвы или в районе Дугавпилса, или, я не знаю, в Сувалки. Ну, в общем, ну, скорее всего, мы говорим пока про там, Эстонию, Латвию. Это аккомпанируется атаками дронов. Вот как бы вот, значит, реакция НАТО, то есть задача выбить врага со своей территории или нанести непоправимый ущерб силам поддержки. То есть реально, будет ли НАТО бить по российской территории? Вот на этот вопрос пока прямого ответа нету, хотя в последнюю неделю и от тех же поляков, и даже от эстонцев мы услышали, в общем-то, достаточно жесткие заявления, что да, будем бить. Но опять, нюанс в том, это сказали эстонцы, поляки, там, я не знаю, литовцы. Хотя литовцев я не слышал, кстати. Вот.
0: Я не слышал.
1: Но все же понимают, что НАТО – это американцы сначала. Что НАТО же задумывалось и создавалось как организация, которая находится под американским контролем. И опять, следующий вопрос. НАТО. НАТО это вообще руководство НАТО. Это означает, что надо ждать указаний из Вашингтона, потому что командующий силой НАТО американец, а он все-таки должен будет получить добро на действия свои от верховного главнокомандующего. Или НАТО это отдельные страны НАТО, которые будут действовать, не дожидаясь консенсуса. Потому что не забывать, что формально в НАТО есть консенсус. Будем ждать Португалию с Кипром, которые там могут там поставить там, вето на возможность эстонцев или там шведов там ударить по базам врага, которые находятся на его территории. То есть вот здесь вот набор вопросов, на которые, к сожалению, сегодня нету прямых ответов. То есть что мы можем сказать? Тренд есть. Тренд, что, в общем, они такое ощущение готовятся к тому, что, может быть, придется действовать без американцев. Вот, то есть опять, может быть, придется действовать. Вот. А как Путин на это смотрит? Потому что, а может быть, с точки зрения Путина, любое действие вот, провокационное, которое приведет к столкновению, ну, понятно, Путин не волнует там, ну, полетят ракеты там в какой-нибудь Псков, там, ну, и бог с ним, как говорится. Да, я тут даже про его Питер не сильно волнует, как говорится. Волнует только он, наверное, и его ближайшее окружение, которое помогает вести войну. А вот итог вот, любого противостояния, в котором американцы не задействованы, где-то, когда Трамп парализует фактически НАТО вот, как организацию и оставляет Путина фактически один на один вот, с северо-восточным блоком НАТО, там, скандинавы, поляки, балтийцы, при непонятной политике той же Германии, кстати, там есть и Германия, еще и Канада, между прочим, канадские войска есть, по-моему, да, там стоят.
0: В Латвии.
1: То есть, на самом деле, вот может быть, это опять логично даже предположить, что с точки зрения Путина и его окружения, любое военное столкновение с НАТО, в котором участвуют американцы, это конец НАТО. И это на самом деле политическая победа. Я сразу, как говорится, говорю, что вот все, что мы обсуждаем сейчас, это есть в этом большой элемент спекуляции. Но, к сожалению, вот мы живем в этом вот иррациональном мире, в котором вещи, которые казались бы неизменными. Пятая статья. Перешли границу, НАТО ответило. Вот выясняется, что все это уже перестало быть, как говорится, высечено в камне. Это на самом деле все еще такое, такая подвижная, такая водянистая структура. Вот. Поэтому вероятность того, что у Путина искушение возникнет, это все проверить, и как бы и зафиксировать то, что НАТО в сегодняшнем виде при Трампе в Вашингтоне и при, в общем, довольно, как бы, ну, скажем, двусмысленных позициях многих европейских стран к западу от Польши. Вот. То есть, возможно, как бы, вот есть политические расклады, потому что я об этом говорю регулярно. Я бы сейчас в Швеции много интервью давал, вот, ну, постоянно говорю, ну, просто там английские статьи у меня идут сейчас. Атаки, потенциальные атаки вот эти, вот это так называемое, ну, слово эскалация уже приелось всем.
0: Да.
1: В районе Балтии это не столько попытка как бы там что-то захватить. Это на самом деле месседж французским избирателям, итальянским избирателям, немецким избирателям. Uh-huh. Потому что опять, Путин хочет выиграть войну. Это мы понимаем. Вот он точно понимает, что он хочет выиграть войну. Более того, у него цели определены даже. Вот как на этом этапе разгром Украины, ликвидация украинской государственности, а далее восстановление контроля России над Восточной Европой. Это цели, от которых они не отказываются. В Украине произошла осечка. Не осечка, а просто беда, потому что они уперлись. Выиграть войну в военными способами, даже террором, вот, который они сейчас устроили, который, там точно уже эскалация есть, против гражданского населения и против украинской инфраструктуры, даже этого, скорее всего, не хватает. Ну да, впереди, конечно, зима, все, но этого не хватает. Им нужно добиться того, чтобы Европа перестала финансировать Украину. Вот как бы мы понимаем цель.
0: Отсечь от ресурса, да.
1: Да. Учитывая, что результаты Путина в гибридных войнах, там, где есть политический компонент, гораздо лучше всегда были, чем на поле боя, можно предположить, что вот эти все вот эти варианты эскалации, которые мы сейчас обсуждаем, гипотетические пока еще, они могут сыграть важнейшую роль в изменении сознания избирателей. Меня часто возражают, говорят, но, наверное, тогда люди там вот во Франции или там в Испании, они наоборот как бы тогда станут более воинственными. Мой ответ – да, может быть. Но это тот самый случай, когда мы не знаем реакции. А может быть и нет. Потому что мы точно знаем, что есть большое количество политиков, ну, как бы мощные политические силы во всех этих странах, которые говорят о том, что надо эту историю заканчивать. И прямое столкновение на северо-востоке вот, НАТО, вот на северо-восточной границе НАТО, вот, может вызвать цепную реакцию обратную. Надо заканчивать. И если удастся добиться вот перелома в политической ситуации во Франции или в Германии, а это уже выглядит достаточно реалистично, Ле Пен, очевидно, лидирует, и не факт, что удастся ее остановить, пока непонятно, как это получится. И не будем забывать, что на втором месте идет Меланшон, который еще хуже, этот такой отмороженный левак, он занимает еще более радикальную позицию. То есть мы сегодня имеем там значительную часть французского электората, больше половины, поддерживающих кандидатов, которые в разной степени хотят договориться с Путиным. Ну, еще там есть, еще правее Ле Пен, еще Зимур есть, там вообще там, наверное, процентов 60 сегодня французов поддерживают политические партии, не скрывающие желание закончить войну на фактически путинских условиях. Правительство Мерца в Германии дышит на ладан. То есть, помимо очевидных успехов ультраправых, которые, кстати, гораздо хуже вот Ле Пен. Вот тоже отметим, вот кто еще у нас иллюзии питает, потому что я читаю тоже, вот, вы знаете, АДГ, это все нам не так очевидно. С точки зрения Фаража и Ле Пен, я говорю про английских и французских ультраправых, АДГ это, в общем, это слишком. Вот, то есть, для Ле Пен это слишком. То есть, надо просто понимать, как говорится, где на этой вот политическом раскладе находится АДГ. То есть, даже для представителей, ну, я про Мелони не говорю, Мелони давно от них как бы дистанцировался. Вот. То есть на уровне вот европейском вот, ни англичане, ни так называемые вот эти сильно правые группы, вот, которые представляют там Фараж Ле Пен, они, в общем-то, от АДГ сторонятся. То есть, с одной стороны, мы имеем очевидные успехи альтернативы для Германии, очевидно просто пропутинской партии, там вообще даже никаких нет вопросов. Да. А с другой стороны, в Берлине побеждают коммунисты. То есть, комбинация коммунистов и исламистов. То есть, политическая жизнь в Западной Европе, вот к западу от Польши, она, в общем, становится все более радикальной. То есть, мы видим большой отток от традиционных консервативных партий в правую сторону, а также, как в Германии происходит, социал-демократы, которые там были одной из ведущих, двух ведущих партий Германии, сегодня уже уступают и зеленым, и скорее всего, будут уступать бывшим коммунистам. То есть, если посмотреть на расклад голосов в Германии, то, считай, социалисты имели там 50% в те времена, когда я там ходил в школу. Вот были социал-демократы и были христианские демократы. Там, да. Примерно так делились, как пополам. Значит. То если из 50% голосов христианских демократов сегодня 30% как уходит к ультраправым, по последним вопросам, 30-20, то у социалистов там из их половины осталось там, может, чуть больше 10%. Там есть зеленые, которые забирают там процентов 13-14, а все остальное, вот эти 25% оставшиеся, идут к левым и сильно-сильно левым партиям. То есть радикализация политической жизни, что во многом, между прочим, конечно, связано с очень эффективной, давай отдадим должное, подрывной работой, которую ведет путинская Россия.
0: Гарри, в этой ситуации, да.
1: Эту работу, надо сказать, что в Америке, что в Америке в меньшей степени, но тем не менее, как бы тоже, и в европейских странах, они вели очень...
0: Гарри, я хочу спросить в этой связи тогда с историей со снятием санкций с Алишера Усманова и Фридмана. Ну, грубо говоря, что это было? И не является ли это для Путина лишней демонстрацией того, что не взятками, не через агентов влияния, так через взятие заложников в своей стране и обмен на, значит, снятие санкций можно вопрос решать? Или же там есть какие-то позитивные элементы, указывающие как бы путь, значит, для там, российской финансовой элиты, как можно свалить, отдав там часть своих каких-то капиталов?
1: На самом деле, вот главная проблема вот в этой крайне неприятной ситуации связана с тем, что все это непрозрачно. На самом деле, идея санкций была в том, что вы выкатываете санкции против российских олигархов и четко объясняете им, как эти санкции можно снять, если они перестают финансировать путинскую войну. Вот этого сделано не было. Более того, это просто фактически все такие попытки блокировались. Вот заниматься надо было этим. А, кстати, кто у нас там, напомню, кто там требовал снятия санкций с Фридмана? Там кто у нас
0: тот,
1: там
0: кто сейчас громче... я скажу, кто. Человек, который громче всех сейчас бегал и орал, что это безобразие и провал международной политики, потому что они снимают санкции с Усманова. Mm. Вот этот человек ровно.
1: Да. Ну, можешь озвучивать. На самом деле, идея о том, что надо там искать какие-то компромиссы с российскими олигархами, она, в общем, она не чужда многим участникам российской оппозиции. Открытость процесса дала бы надежду на то, что многие бы задумались. Этого нету. А более того, опять, мы же вот в чем парадокс, точнее, трагический парадокс ситуации. Путинская Россия нарушает все договора, которые она подписывала, игнорирует все юридические там правила, которые там международного общежития, все игнорирует. Давно уже вышли из международного суда, вот из ЕС, почти все. И тем не менее они продолжают получать гарантии юридической защиты там своих интересов. В первую очередь, конечно, это касается замороженных денег. Ничего, там по-прежнему действуют как бы все правила. Мы не можем это сделать, потому что Россия подаст суд. Какой суд? Россия игнорирует эти суды. Но вот как только дело доходит до этих денег, выясняется, что есть очень много доброхотов, точнее, не доброхотов.
0: Да, понятно. Да. Значит,
1: заинтересованных сторон, которые рассказывают про то, что мы все-таки должны учитывать вот там юридические последствия такого решения. И понятно, что адвокаты сегодня такие российских интересов, они вполне, как говорится, они имеют вполне конкретные меркантильные интересы, которые, в общем, выгодно маскировать вот этой заботой о соблюдении юридических правил. Поэтому там рассказывают, там, когда Макрон там нам рассказывает, мы там стоим, там, ну, да, понятно, одной рукой там вы стоите за Украину, а другой, на самом деле, там, делайте все, чтобы там санкционная проблема была не столь острой, снимать санкции с олигархов, и, в принципе, Франция является, это просто надо зафиксировать, на самом деле, главным препятствием на пути конфискации денег. Не Бельгия, а Франция. Бельгия смотрит на Францию, потому что Франция имеет фактически огромное влияние на евроклир. Я даже не уверен, у кого там точно больше контроля. Но Макрон всегда занимал определенную позицию о том, что это трогать нельзя. Не говоря о том, что порядка, по-моему, там 20 миллиардов еще есть во французских частных банках замороженных денег. Там, на самом деле, до конца не разберешься, но понятно, что вот пятый год войны не могут конфисковать ничего просто. Все, что они делают, это вот, ну, да, проценты с этих денег. Так проценты с этих денег и так являются бельгийскими. По закону Бельгии это деньги, которые генерируются в этой организации. То есть это не русские деньги. То есть они, в общем, гораздо эффективнее охраняют русские деньги, путинские деньги, которые там лежат, чем там защищают украинское небо. Это проблема. Сбивать там русские ракеты, которые делаются на вырученные от торговли с Европы деньги с помощью европейских запчастей и деталей, компонентов, которые проходят сквозь санкции, и ничего по этому поводу не происходит, это невозможно. Это вот это вот. Вот, ну, мы видим импотенция. Вот, это комбинация жадности и трусости. Ну, естественно, конечно, Путин считает, что а чего этих людей боятся? Вот. А поэтому, на самом деле, сегодня вся европейская конструкция, это вот, ну, вот я понимаю, что, конечно, что есть пределы критики европейских политиков, потому что мы все-таки в какой-то мере должны с ними взаимодействовать, но все, что происходит к западу от Польши, вот это так описывается. А другое дело, что для тех, кто находится вот в непосредственной близости от путинской России, им надо как бы понимать, что такое поведение Европы, такой когнитивный диссонанс, когда там треть Европы готовится к войне, треть Европы не хочет об этом слушать, а другая треть плачется, что она потеряла выгодный бизнес, эта организация не функциональна в условиях фактической войны, которую Путин объявил Европе.
0: Игорь Ильич, вопрос от Серхия. Избрание Турова на должность президента ФИДЕС компрометирует эту организацию? Это вопрос. И с чем связана информация о приглашении подалека вице-президентом? Как такое возможно? Ну, я знаю ответ, но уж вы ответьте. Рассматриваете ли вы в будущем должность президента ФИДЕ? Интересно ли это вам?
1: Нет, я уже свое отыграл там в этом. Эта организация, начиная с появления там Компоманоса, находится под контролем КГБ. Значит, ну, тогда он был косвенный, а после прихода Люмжинова это фактически подразделение российских спецслужб, которые выполняют разнообразные функции, как говорится, для проталкивания своих интересов. После Люмжинова, да, пришел Дворкович, более как бы такой респектабельный, да, и Люмжинов попал под санкции. Вот. Потом и Дворкович попал под санкции. Вот. Удивительно, что столько времени это заняло. Вот. А теперь как бы вот его заменил еще более респектабельный. Вот. Ну, кстати, тоже, он, кстати, под украинскими санкциями находится, если я не ошибаюсь, Туров. А это в данном случае как бы просто разные подразделения. Что очень интересно, его противником был якобы немецкий бизнесмен с российского тоже происхождения, тоже разбрасывающий направо-налево русские деньги. То есть там война реально шла между двумя кланами. Как я понимаю, в общем, победила как бы статус-кво сегодняшнее. Эта организация продолжает оставаться, как бы, естественно, вот... вот
0: а как там Михаил Подоляк вообще отсветился? Что это за история?
1: Я не знаю, я читаю, как говорится, тот ужин французский, что и ты читаешь, как бы, ну, я полагаю, что это все связано с какими-то внутренними разборками в Украине, потому что сначала он согласился, а потом, как говорится, там появилось заявление Украинской Федерации. Но я не знаком с Подоляком лично, но у меня все-таки есть большие сомнения, что он мог бы согласиться на должность вице-президента, не имея хоть какого-то кивка из Киева. То есть, видимо, в какой-то момент там какой-то сбой произошел.
0: Что-то переиграли, да?
1: Да, но...
0: Я, кстати, знаком с ним лично, я был у него в Киеве, да.
1: Скупая эта организация, все эти Турловые, там, Шмурловые, Дворкович, это же все, это фронт-менеджер просто на самом деле. Кончается путинский режим в России, как бы, вот, ну, представим себе такую ситуацию. Вот, и все может поменяться. Вот, но это как без меня, пожалуйста, там, я думаю, желающих надо порулить, наверное, как говорится, будет немало. Но я повторяю, это вторичные процессы. А, к сожалению, вот в шахматах максимальная степень контроля уже, ну что, скоро уже там 50 лет будет, 45 лет уже они, в принципе, контролируют, а с 95-го года просто напрямую с Люмжиновым.
0: Вот, в 14-м году мы в этом убедились полностью, да. Было видно, что существует абсолютная смычка между этими странами, представителями, участниками ФИДЕ и насколько там активно посольства работали. То есть это давний еще
1: связь. Нет, вот я бы, единственная интрига этого выбора была в том, что все-таки вот второй кандидат, как вот этот Розенштейн, он тоже работал на российские деньги, на российских деньгах.
0: А зачем это надо так до сих пор? Они даже уже сборной нету, они все лезут в эту ФИДЕ и лезут. Там есть какой-то смысл? Они это используют как некий канал коммуникации ГБшной или что?
1: Нет, ну это на самом деле, нет, ну как, это же очень, это же должность международная, это возможность приезжать в разные места. Мы же помним, как Илюжинов активно там использовал свою должность. Всегда в критические моменты, мы же помним, там, значит, Ирак, там, 2003 года просто, он там появляется просто там, буквально за месяц до падения Саддама Хусейна. А появляется в Ливию Каддафи, появляется у Асада. На самом деле он занимался пропагандой шахмат в самых таких горячих точках. Вот.
0: А ну, вообще, это более чувак так появлялся, деле... что как его пускать? Посмотрите, все погибли, все, где он появлялся, как такой. Да,
1: этот... Асад, кстати, удержался.
0: Такой черный всадник.
1: Дворкович уже более продвинутый вариант, потому что, опять, он тоже попал под санкции не просто так. То есть очевидно, что все это как бы используется для, как ширма для самого разного рода операций. Вот, потом же все-таки отмывание денег. То есть на самом деле финансирование в основном идет, конечно, через разные фонды, которые там выведены бог знает куда. И опять, ну, сложно залезать в каждую международную организацию. И понятно, что если у тебя полный контроль за ее всей, как говорится, финансовой деятельностью, то открывается масса возможностей там финансирования шахматных турниров. Где там миллион пойдет на шахматы, а остальные там 10 могут идти в другое место.
0: Георгий Ильич, большое спасибо, что нашли время.
1: Я побежал, чтобы я пойду собираться и лечу в Страсбург. Там буду портить
0: себе настроение. Хорошей дороги вам, хорошего перелета.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда.

0: И банкротство, персональное или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
1: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Еле оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы. Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Davidson Radio и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.

0: 5 историй этой недели расскажу за 10 минут, быстро, четко, без цензуры. Я начинаю. После выборов жители России пошли в магазин за продуктами, обалдели, а когда так цены успели вырасти.
1: Люди, кто покупает это? Отзовитесь. Где вы работаете? Я тоже хочу.
2: Я медленно охраняю. Пикник уже стоит 100 рублей, блин. Нас 100 рублей. Вот это вот чудо стоило раньше, блин, там 15-20.
3: Я вот не пойму одного, какого хрена у нас скумбрия стала 200 рублей за 100 грамм почти. Ее что, семейство лосось выдочерило, мне вот ответь. Вот это вот одна скумбрия у меня вышла на 850 рублей.
0: Пока переживали, какого хрена подорожала скумбрия, подорожал и сам хрен.
4: А с каких пор у нас хрен столовый стал, хрен деловой, а не столовый за такую цену? А горчица вы видели? Она же г-горчица, не, сука, не г-говядина.
0: Но больше всего шуму наделало вот это видео. Здесь вроде как сама продавщица рассказывает, как меняет ценники прямо на утро после выборов.
5: Сегодня все утро в шоке, ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
0: На самом деле, вовсе и не факт, что подорожание с выборами как-то связано. Новая волна жалоб на цену пошла прямо с начала сентября. Причем на самые неожиданные продукты, и не только на продукты.
6: Смесь Магина, второе сочное соединение с картошечкой, 39 рублей. Я надеюсь, это какой-то косяк?
7: Что такое вообще? Нынче месячные даются нам очень дорого. Посмотрите, что творится. Это что? Это что? Честно говоря, смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
8: Вчера у меня заболело горло, и я пошел в аптеку, чтобы купить пачку леденцов. Как вы думаете, сколько это стоило? 820 рублей. Средняя ставка там у студентов это там 200-300 рублей в час, если ты где-то работаешь. Получается, на вот такую пачку надо работать 4 часа.
0: Люди жалуются на цены от Калининграда до Владивостока буквально. А ведь главные подорожания этой осени еще впереди. С 1 октября во всех регионах России взлетят тарифы ЖКХ в среднем на 17%. Электричество подорожает отдельно и рекордно почти в 1,5 раза за следующие 3 года. Это будет сбор с народа на так называемую защиту от дронов.
9: Граждане! И заплатите за электричество дороже, потому что из этих денег надо будет защищать...

0: атакуемые объекты. А нельзя ли сделать так, чтобы эти объекты не атаковали? Есть один способ, но его, как вы понимаете, ни старая, ни новая Государственная Дума не могли обсуждать.
1: Борщевой набор всего за год подорожал на 40%, а это половину населения, которое почувствовал на собственном кармане и собственном питании.
2: Да-да, Геннадий Андреевич, спасибо, что напомнили. Я как раз перехожу к вопросам маразма во власти. С дедами во власти творится что-то странное. Сергей Миронов, это глава «Справедливой России», пропал на месяц из публичного поля. Это был месяц перед выборами. И вдруг нам показали ролик, где Миронов в образе, ну, я не знаю, сотрудника Макдональдса, что ли.
3: Враги наши очень рассчитывают на то, что мы запаникуем. Что мы будем в унынии, мы будем в печали, мы будем в горести. Они очень хотят раскачать ситуацию в нашей стране. Не дождутся.
2: После такой агитации «Справедливая Россия» чуть было не выпала из Госдумы. Им дорисовали голоса в последний момент и по какой-то причине все-таки протащили в парламент. Но Миронов опять не вышел к избирателям, только записал голосовое для телевизора.
3: В условиях войны, я называю вещи своими именами, нам нужен социально-экономический разворот.
2: За такого партийного лидера коллегам пришлось оправдываться. Что вы, он адекватный. Не очень понятно, зачем Миронов еще нужен на арене, если честно, если у всей страны сомнения, а жив ли он вообще, а в уме ли. Зато внезапно здравый рассудок обрел самый древний динозавр. Если раньше Геннадий Зюганов был еще более зет, чем сам Путин.
1: Да здравствует Великая Победа, да здравствует наша славная армия, да здравствует народ-победитель.
2: Но теперь, после выборов, внезапно дедушка Зю запел совсем по-другому.
1: Сейчас будут проценты показывать, кто выиграл. Если не сменится курс и дальше продолжится эта изнурительная война, все проиграют.
2: Говорит, голоса у коммунистов украли, выборы фальсифицировали. Да ну! Вот только лично Путина критиковать не решился. А чего так? Путин же уверен, что все за войну, и народ, и депутаты, и все до единой партии.
4: Хочу обратиться к нашим бойцам и командирам. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине. И не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставили в рамках специальной военной операции, будут достигнуты.
2: Тут это, Владимир Владимирович, вам народ ответил.
5: Владимир Владимирович, меня зовут Даниил, мне 14 лет, я живу в Челябинске, но я больше не могу молчать. Я хочу, чтобы вы не просто закончили СВО. Я хочу, чтобы вы ушли полностью из моей страны, из наших домов, из наших новостей, из наших страхов.
6: Мне говорят, типа, если что-то не нравится, вали отсюда. Да схуй, я должна уезжать отсюда, если это моя родина, это моя страна, где я родилась. Где я живу, за что? Почему я должна уезжать? Может, это вы, кто голосует за «Единую Россию», поедет на фронт и будет там поддерживать и защищать своего любимого президента?
7: Кто эти люди, которые голосовали за «Единую Россию»? Кто эти люди? Покажите мне их, я не понимаю. Я знаю других людей. Я не понимаю, люди, что происходит. И все мы терпим, и когда это закончится?
2: А между тем журналисты нашли внучку Путина. Ее зовут Эльза, как сказочную принцессу из голливудского мультфильма «Холодное сердце». И, видимо, это не случайное совпадение. Ее мать, младшая дочь Путина от брака с Людмилой, Катерина Тихонова, всегда была известна любовью к американским мультикам. Когда-то на своей свадьбе она исполняла номер принцессы Анастасии за одноименной лентой типа «Царской дочери» вообще-то.
8: Что касается внуков, кто-то уже в детский сад ходит. Понимаете, в чем дело? Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли.
2: Имя внучки Путина раскрыло издание «Проект» — Эльза Игоревна Тихонова. Отчество, кстати, настоящее, от настоящего отца. А вот фамилия выдуманная, как у мамы. Ну еще бы, ведь если бы родители дали ей настоящую фамилию, внучка Путина оказалась бы Эльзой Зеленской. Вроде мы уже не первый год знаем, что у зятя главнокомандующего такая специфическая фамилия. А все равно каждый раз смешно от этой шутки судьбы. Это оккупированный Россией украинский город Олешки. Его сейчас называют самой страшной точкой на карте мира. Нет ни еды, ни воды, ни лекарств, ни врачей, ни тепла, ни света. Только руины и мины под ногами. Только редкая мобильная связь. И благодаря ей вот такие свидетельства оттуда. В течение 4 последних недель люди ждали машины с едой. Каждое утро они гадали, получат ли ее сегодня. Нет, они не смогли пройти. Ужасные новости распространились по городу в одно мгновение. Машины на входе в город были расстреляны дронами.
9: Из Олешек вывести сегодня никого невозможно, потому что уже 4 месяца город находится под полной, тотальной минно-дроновой блокадой.
2: Самое страшное, покинуть Олешки нельзя, эвакуации нет, вывозить невозможно. Берег реки заминирован, все дороги под обстрелом. Пешком до ближайшего безопасного места десятки километров. Шансы дойти живыми минимально. В городе остаются несколько тысяч человек, включая около 200 детей.
10: В Олешках бывают только российские журналисты и блогеры. Вместе с российскими чиновниками они создают картинку того, как город бомбят ВСУ.
11: Вот мы видим вечный огонь, куда прицельным, собственно говоря, попаданием неонацисты, ну, в общем-то, выразили свое отношение к памяти наших общих предков и их победе над нацистами.
2: По Олешкам бьет ВСУ, ведь здесь российские войска, которые бьют по Херсону. Жители стали для засевших повсюду дроноводов живым щитом. Украинцы говорят, что их не вывозят и не пропускают именно поэтому.
12: Люди атакуют, были летальные исходы. И при наезде на мину волонтеров, которые пробовали прорваться в Олешки, и людей, которых пытались вывести.
2: Последнее сообщение в Фейсбуке от местной жительницы Аллы было 8 сентября. Она написала, что если вы не знаете выбора между смертью от дрона и смертью от голода, вы счастливые люди. И попросила эвакуации. С тех пор ситуация в Олешках стала только хуже. Ну а в Москве, как всегда, своя атмосфера. Столичным жителям не понравились гробы на станции метро.
13: Дизайн станции «Народное ополчение» завирусился в соцсетях. Все дело в лавочках, которые своей формой максимально напоминают гробы.
2: Готический дизайн москвичам не зашел, сообщают нам городские СМИ. И вот свежая информация по острому дизайнерскому вопросу. Гробы, то есть, простите, скамейки слегка пообточили, сгладили углы, так сказать. Теперь вроде как бы на лодку должно быть похоже или на серф. Ну а теперь эти скамейки выглядят как более дорогие гробы. Это самый популярный комментарий. И до встречи.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Добрый вечер. Вы смотрите программу «Пульс дня» в эфире RTN о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Три дня пышных церемоний, военные самолеты над Белым домом, государственный ужин с самыми богатыми людьми планеты и переговоры, о которых Вашингтон предпочитает говорить скупо. Лидер Китая Си Цзиньпинь впервые за 11 лет побывал в Белом доме. И Дональд Трамп встречал его так, как не встречал ни одного иностранного гостя за свой второй срок. Он лично ждал Си у трапа самолета, а такого на базе Эндрюс не случалось со времен Джона Кеннеди. Си Цзиньпин прилетел в Вашингтон с государственным визитом, и договоренность об этом зрела почти год. Впервые Трамп пригласил китайского лидера в США на встречу в Пусане 30 октября 2025 года. Во время своего визита в Китай в мае 2026-го он позвал Си в Белый дом на сентябрь, а 23 июля назвал точную дату 24 сентября. Это первый визит Си в Белый дом за 11 лет и второй его государственный визит в США после 2015 года. Официальный Пекин назвал обмен визитами двух лидеров в течение полугода событием исторического масштаба, ведь еще весной 2025-го две крупнейшие экономики мира вели торговую войну, и взаимные пошлины в какой-то момент превысили 100%. Перемирие удалось заключить только в октябре на встрече в южнокорейском Пусане. Именно там Трамп впервые пригласил Си в Америку. У визита есть и политическое измерение. Для Трампа он пришелся примерно за полтора месяца до промежуточных выборов в Конгресс, а Си Цзиньпин по возвращении в Пекин начнет подготовку к важнейшему съезду коммунистической партии. За несколько дней до визита стороны провели интенсивные переговоры. 20 сентября вице-премьер Китая Хэли Фэн встретился в Нью-Йорке с министром финансов Скоттом Бессентом и торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Там договорились начать диалог по искусственному интеллекту. Накануне визита стороны также продлили тарифное перемирие на два месяца до января. Пекин при этом заранее обозначил свою позицию. Посол Китая в США Сэ Фэн в статье для Жэньмин Жибао перечислил четыре красные линии. Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь развития и политическая система, а также право на развитие. Трамп лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета, и такое случается крайне редко. Последний раз американский президент встречал иностранного лидера на базе Эндрюс в 1962 году. Тогда Джон Кеннеди приветствовал британского премьера Гарольда Макмиллана. Самолет Air China прокатился мимо выстроенных на летном поле шести истребителей F-16 и шести F-22. Трамп с первой леди подъехали на президентском лимузине и прошли по красной дорожке к самолету. Оркестр ВВС исполнил гимны обеих стран, прозвучал салют из 21 залпа, над базой пролетели два бомбардировщика B-1. Трамп проводил Си до машины и улетел в Белый дом на вертолете. Наутро Трамп написал, что Си выглядит сильным, энергичным и подтянутым, а его супругу назвал красавицей. Второй день визита начался с торжественной церемонии. Си с супругой Пен Ли Юань прибыли в Белый дом в 10:07 утра. Трамп в приветственной речи назвал их отношения большой дружбой, которая началась еще в 2016 году. Он напомнил, что во время Второй мировой войны американские летчики воевали на стороне Китая. А еще он рассказал, что морская пехота США позаимствовала у китайцев выражение «ганг-хо», которое означает «работать вместе». По словам Трампа, стороны уже добились больших успехов, в том числе в выравнивании торговли и открытии рынка для американских фермеров. На переговорах предстояло обсудить безопасность, технологии и сверхинтеллект. Си Цзиньпин приехал не с пустыми руками. В ответной речи он объявил, что Китай отправит в зоопарк Атланты двух больших панд – Пин-Пин и Фушуан. Он также пригласил 100 тысяч новых молодых американцев в ближайшие 5 лет учиться в Китае по программам обмена. Си поздравил американцев с 250-летием независимости и призвал вести здоровую конкуренцию в разумных рамках. По его словам, это должна быть гонка, а не борьба, где один победитель. Он заявил, что так называемую ловушку Фукидида, то есть неизбежный конфликт растущей и действующих держав, можно преодолеть. Закончил он тем, что возрождение китайской нации и лозунг «Сделаем Америку снова великой» могут идти рука об руку. Кульминацией торжественной встречи стал военный смотр в Розовом саду Белого дома. После приветственных речей Трамп, Си Цзиньпин и их супруги прошли по колоннаде, вдоль которой висят портреты американских президентов. В саду их встретила рота флейтистов и барабанщиков Старой гвардии, одетая в мундиры колониальной эпохи. Больше всего внимание привлек почетный караул. Военные с американскими и китайскими флагами выстроились прямо на крыше колоннады западного крыла. BBC отметила, что солдаты по стойке смирно над овальным кабинетом – зрелище крайне необычное, а прием китайского лидера намного пышнее, чем у других глав государств во втором сроке Трампа. Смотр длился около 15 минут. Выступил взвод морской пехоты, который выполняет сложные упражнения с винтовками без единой команды. Играл оркестр морской пехоты, а другой военный оркестр исполнил боевой гимн республики, одну из самых известных патриотических песен Америки. Завершился смотр пролетом над Белым домом стелс-бомбардировщика B-2 и четырех истребителей F-22. Гонконгская South China Morning Post включила появление B-2 в число главных моментов визита. Накануне при встрече Си на авиабазе над ней пролетели бомбардировщики B-1. На церемонии присутствовали вице-президент Джей Ди Венс с супругой Ушей, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Была и дочь президента Иванка Трамп, которая не занимает государственных постов, вместе с дочерью Арабеллой. С китайской стороны рядом с Си стояли его ближайшие соратники, руководитель канцелярии ЦК Компартии Цай Ци и министр иностранных дел Ван И. Сразу после смотра Трамп пригласил гостя в овальный кабинет, где начались переговоры. В них с американской стороны участвовали вице-президент Венс, госсекретарь Рубио, министр финансов Бессент, глава аппарата Уайлз и Пит Хексет. С китайской стороны Цай Ци, Хэли Фан, министр иностранных дел Ван И, глава Госкомитета по развитию и реформе Джейн Шанзе и министр коммерции Ван Вэньтао. Хексет присутствовал в должности министра войны. Встречи длились около 3 часов, но значительную часть времени Трамп потратил на личную экскурсию для гостя по Южной Лужайке. Он показал Си вертолет Marine One и новую вертолетную площадку, пояснив, что Си – знаток камня и любит хороший гранит. На Аллее славы президентов Трамп подвел гостя к рамке с автоподписью вместо портрета Байдена. У фотографии с их майской встречи в Пекине он пошутил: «Кто это? Не узнаю». Гонконгская South China Morning Post отметила, что шутка про автоподпись вызвала у Си редкий смех. Ну а пока лидеры вели переговоры, у первых леди была своя программа. Мелания Трамп и Пен Лиюань посетили Национальный музей азиатского искусства Смитсоновского института. Они осмотрели нефритовый диск эпохи Шан, знаменитую павлинью комнату и фарфор 18 века периода правления императора Цяньлуна. Пен Лиюань поблагодарила США за возвращение Китаю культурных ценностей. Для первых леди выступил детский хор местной китайской школы с песней «Цветок жасмина». И Пен призвала ребят продолжать изучать китайский язык и культуру. Ну а вечером в восточном зале Белого дома состоялся государственный ужин. Он пришелся на канун праздника середины осени, поэтому гостей встречали популярной китайской песней «Луна – это мое сердце». Столы украсили красными скатертями, свечами и цветами, подали суп велюте из желтой тыквы, сибаса в кунжутной корочке и ванильный десерт с мороженым на меде с пасеки Белого дома. Тост произнесли с калифорнийским игристым в память о тосте за мир, который Ричард Никсон и Чжоу Эньлай подняли в Пекине в 1972 году. Среди гостей были Илон Маск, Дженсен Хуанг из NVIDIA, Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи, Сэм Альтман, Джефф Безос, а также трое судей Верховного суда и спикер Палаты представителей Майк Джонсон. На ужине Трамп подарил Си скульптуру белоголового орлана, символа Америки. Высота скульптуры около метра. Президент заявил, что отношения двух стран никогда не были лучше. В качестве особого угощения он предложил гостям первыми заглянуть на стройку нового бального зала Белого дома. Си в ответной речи напомнил, что Джордж Вашингтон коллекционировал китайский фарфор. Дружбу двух народов, по его словам, закалила совместная борьба с Японией во Второй мировой, а затем укрепила пинг-понговая дипломатия времен Никсона. Си добавил, что лидеры достигли взаимопонимания по многим вопросам, но конкретики не привел. Заключительный день начался с чаепития в Красном зале Белого дома. Трамп пообещал, что американские фермеры будут очень довольны итогами и назвал визит очень продуктивным. Си, в свою очередь, сравнил себя и Трампа с двумя капитанами, которые прокладывают курс большого корабля китайско-американских отношений. Затем лидеры с супругами отправились в Национальный архив, где осмотрели Декларацию независимости, Конституцию и Биль о правах. Трамп пошутил, что американской истории 250 лет, а китайской 6 тысяч, так что разница есть, но своими 250 годами американцы гордятся. Проводы на базе Эндрю сопровождались салютом из 21 залпа, а вдоль дороги в аэропорт гостей приветствовали китайские студенты и эмигранты с флагами обеих стран. Но за парадной стороной визита стояли острые разногласия. По данным агентства Синьхуа, Си призвал Трампа выступить против независимости Тайваня и подходить к этому вопросу осмотрительно. Еще после майской встречи Трамп отложил одобрение пакета вооружений для Тайваня на 14 миллиардов долларов. Однако посол США в Китае Дэвид Пердью заверил, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась. Второй острый вопрос – Иран. По словам Пердью, Трамп дал понять Си, что любая помощь Ирану в войне недопустима, и Пекин заверил, что такой помощи не оказывает. Ранее Wall Street Journal сообщила, что китайские компании передали Ирану спутниковые снимки базы в Иордании перед ударом, при котором погибли трое американских военных. Главные практические темы – торговля и искусственный интеллект. Торговый представитель Джеймисон Грир говорил о создании американо-китайского торгового совета. Совет определит ограниченный перечень товаров, которые стороны договорятся выводить из торговых споров, например, простые потребительские товары и часть сельхозпродукции. По искусственному интеллекту Грир признал, что ничего принципиально нового не достигнуто, кроме запуска диалога. Он сравнил этот канал с красным телефоном между Кремлем и Белым домом времен Холодной войны. Американская сторона называла тему не искусственным интеллектом, а сверхинтеллектом, и МИД Китая заявил, что уважает такую формулировку. Официальные итоги визита первым обнародовал Пекин. 26 сентября, на следующий день после отъезда Си Цзиньпина, китайское правительство объявило о консенсусе из 8 пунктов. Стороны договорились строить конструктивные и стратегически стабильные отношения на основе уважения, справедливости и взаимности. Особое внимание привлек пункт об Иране. Лидеры сошлись на том, что Тегеран должен выполнить обязательство не создавать ядерное оружие. Кроме того, стороны договорились, что ни одна страна или организация не вправе взимать плату за проход по международным водным путям. Прежде всего, речь об Ормузском проливе, через который идет значительная часть мировых поставок нефти. Стороны также подтвердили договоренность о взаимном снижении тарифов на 30 миллиардов долларов, создание торгового совета и продление ранее достигнутых торговых договоренностей. Отдельно они отметили работу антинаркотических ведомств, которая привела к десяткам арестов в обеих странах. Военные двух стран намерены как можно скорее подписать меморандум о предотвращении кризисов и продолжить поиск останков пропавших американских военнослужащих в Китае. Белый дом при этом о конкретных результатах говорил скупо. На вопрос о достижениях Трамп ответил, что достигнуто все, но подробностей не привел. Пышный прием понравился в Вашингтоне не всем. Республиканец Роджер Уикер, глава Сенатского комитета по вооруженным силам, заявил, что не советовал бы устраивать Си столь роскошную встречу. Демократ Крис Ван Холлен обвинил Трампа в заигрывании с авторитарными лидерами, а республиканец Рэнд Пол, напротив, поддержал встречу: чем больше переговоров, тем меньше войн. У Белого дома протестующие скандировали лозунги в поддержку Гонконга и Тайваня. Ведущие телесети отказались транслировать церемонию встречи в знак протеста против отстранения CNN и других изданий от освещения работы Белого дома. И Трамп раскритиковал их за это в своей соцсети True Social. Путин заявил, что Россия приветствует диалог США и Китая, а Трамп После отъезда гостя обсудил итоги переговоров с премьер-министром Японии Санао Такаити. Следующие встречи Трампа и Си запланированы на саммит АТЭС в ноябре и саммит Большой Двадцатки в Майами в этом декабре. Таким был этот день, каким его увидели мы в редакции программы. Через несколько минут моя коллега Наталья Быстрицкая с постскриптумом, а мы увидимся с вами в понедельник в программе «Рикошет» в 5 вечера по Нью-Йорку, как обычно. Я желаю вам хороших выходных и до свидания.
1: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
2: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
3: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
4: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет. Ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
6: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
7: Я Элла Залкин.
5: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
6: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
8: Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики и олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год.
9: Благотворительная организация Be Proud приглашает зрителей и болельщиков на конкурс «Ваше Величество, бабушка», который состоится 25 октября в воскресенье в 12 часов дня в ресторане «Татьяна» по адресу 3152 Брайтон 6 стрит в Бруклине. Вход с бордвока. Для зрителей – лотерея и юбилейный сюрприз. Конкурс «Бабушек», которому исполняется 25 лет, отмечает свой серебряный юбилей. Это уникальное, красочное, веселое шоу, праздник талантов, для которых года не беда. Приходите, не пожалеете. Резервируйте места в ресторане «Татьяна» заранее по телефону 718-891-5151. 718-891-5151.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Бизнесмен Илон Маск вернется в администрацию Белого дома в качестве советника. Верховный суд США разрешил администрации Трампа возобновить программу высылки мигрантов в третьи страны без предоставления им возможности оспорить депортацию по основаниям, связанным с правами человека. Военный министр Пит Хексет сообщил о сокращении на 20% численности американского генералитета. Связанные с сыновьями Трампа стартап по производству дронов планируют вывести украинские технологии на рынок США. Соединенные Штаты пригрозили запретить импорт американского дизеля в Европу, если страны Евросоюза откажутся высвобождать запасы топлива. Самолет Fly Dubai, летевший из Дубая в Тель-Авив 30 сентября, едва не потерпел крушение после того, как второй пилот напал на капитана воздушного судна прямо в кабине, и появляются подробности в средствах массовой информации. 50-летняя Криста Пайк, осужденная за убийство, выжила после двух смертельных инъекций пентобарбитала. Пайк должна была стать первой за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси. Google представила новую модель искусственного интеллекта Gemini 4 Argon. Google готовит первый орбитальный эксперимент, целью которого является проверка возможности размещения мощных вычислительных систем искусственного интеллекта, то, что вот дата-центры называют, в космосе. Игровую майку легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе за 12 миллионов 260 тысяч долларов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: Верховный суд постановил, что администрация Трампа может проверять номера социального страхования, гражданства и другие данные, чтобы определить право граждан на участие в голосовании на промежуточных выборах 3 ноября, отменив постановление суда нижестоящей инстанции и тем самым обеспечив Белому дому временную победу по одному из приоритетных вопросов президента Трампа. В решении, подписанном формулировкой «per curiam» без указания конкретного автора, шестеро консервативных судей заявили, что Министерство внутренней безопасности США DHS может использовать систему Systematic Alien Verification for Entitlements, SAFE, для проведения индивидуализированных проверок, то есть такая формулировка. При этом суд предупредил, что в избирательном цикле 26-го года уже слишком поздно для того, чтобы власти штатов и местные органы массово исключали людей из списков избирателей. В июне окружной судья США по округу Колумбия Спаркл Сукнанан запретила DHS использовать SAFE, 40-летнюю базу данных, созданную для предотвращения предоставления государственных пособий лицам, не являющимся гражданами США. Позднее система была модернизирована в соответствии с указом президента Трампа от марта 2025 года, направленным на то, чтобы гарантировать участие в национальных выборах только американским гражданам. Министерство внутренней безопасности США DHS добавило в реестр граждан, родившихся в Соединенных Штатах, и разрешило проводить массовый поиск по базе данных с использованием имен, дат рождения и номеров социального страхования, вместо специальных идентификационных номеров, выдаваемых самим ведомством. В 75-страничном решении Сукнана написала, что Конгресс установил, цитирую, меры защиты, призванные предотвратить именно создание такого типа централизованного банка данных, и обвинила администрацию Трампа в том, что она, как было сказано, беспорядочно объединила и перепрофилировала личную информацию миллионов американцев, включая данные о гражданстве, которые, как администрации было известно, были ненадежными. И это позволило штатам, как она пишет, активно исключать граждан США из списков избирателей на основании неточной информации. Большинство судей Верховного суда с этим не согласилось, заявив, цитата, «Федеральное правительство обязано отвечать на запросы государственных и местных избирательных органов, стремящихся проверить гражданство избирателей. Решение Сукнанан не позволяет федеральному правительству использовать программу, которую оно считает наиболее подходящей для выполнения этой задачи». Конец цитаты. Ну, по меньшей мере, 25 штатов добровольно использовали SAFE для проверки своих списков. SAFE, еще раз я говорю, это аббревиатура S-A-V-E. Они использовали эту программу для проверки своих списков избирателей с апреля 2025 года. Через эту программу было проверено по меньшей мере 67 миллионов регистраций, главным образом в штатах, где преобладают республиканские избиратели. Однако критики опасаются, что действительные избиратели могут быть ошибочно исключены из списков. Вред, цитирую, причиненный созданием препятствий для законно голосующих граждан или лишением права голоса даже нескольких таких избирателей, перевешивает несуществующие ущерб, который испытывает правительство, когда ему препятствуют в осуществлении действий, на которые у него, вероятно, нет полномочий. Так написала в своем особом мнении либеральная судья Кетанджи Браун-Джексон. К ее мнению присоединились, естественно, другие либеральные судьи Лена Каган и Соня Сотомайор. Лига женщин-избирателей, Центр электронной информации о конфиденциальности, Electronic Privacy Information Center и 5 неназванных граждан США подали иск против DHS, Министерства юстиции и Управления социального обеспечения, SSA, утверждая, что обновленная программа SAFE нарушает право американцев на неприкосновенность частной жизни и избирательные права. В заключение Amicus Curiae, это друга суда, так называемого, представленном должностными лицами округа Трэвис в штате Техас, куда входит столица штата Остин, сообщалось, что они проверили 97 избирателей, отмеченных системой SAFE, и установили, что по меньшей мере 11 из них были гражданами США. Округ призвал Верховный суд отклонить апелляцию администрации, тогда как штат Техас представил собственное заключение в защиту этой базы данных. Несмотря на то, что использование программы SAFE было заблокировано в течение нескольких месяцев, администрация заявила в судебных документах, что сотрудники DHS продолжали использовать данные Управления социального обеспечения, SSA, как было отмечено в определенных случаях для проверки информации и содействия в установлении того, могло ли иметь место незаконное голосование. В августе DHS начало собственное расследование с целью выявления избирателей, не являющихся гражданами США, в списках избирателей штатов, согласно заявлению федерального информатора. В нем утверждалось, что эта работа ведется в спешке, содержит множество ошибок и потенциально нарушает законы штатов. DHS настаивала, что расследование проводится тщательно и профессионально. Соединенные Штаты планируют завершить вывод оставшегося военного контингента из Ирака к 30 сентября. К 30 сентября это положит конец военному присутствию, определявшему облик этой ближневосточной страны на протяжении более чем 2 десятилетий. Военное присутствие Соединенных Штатов в Ираке началось с вторжения 2003 года, приведшего к свержению Саддама Хусейна. Оно продолжалось в условиях межрелигиозных конфликтов и многолетних боевых действий против местных повстанцев. Американские войска уже покидали Ирак в 2011 году, но вернулись в 2014, чтобы помочь разгромить ИГИЛ, исламское государство. Очередной вывод войск происходит на фоне конфликта с Ираном, из-за которого американские военные в Ираке оказались под угрозой ударов со стороны Тегерана. Эксперты полагают, что влияние США вряд ли исчезнет вместе с выводом войск. С тех пор, по сообщениям СМИ, Соединенные Штаты еще сильнее сократили свое присутствие, оставив лишь небольшой контингент в иракском Курдистане. Сменявшие друг друга правительства Ирака сталкивались с политическим давлением внутри страны. Многие расценивают военное присутствие США как посягательство на суверенитет, объясняет Дугал Силлиман, занимавший пост посла США в Ираке в 2016-2019 годах. Сейчас он возглавляет Институт стран Персидского залива в Вашингтоне. Цитируя, несколько иракских правительств под давлением проиранских группировок и части населения, преимущественно шиитов, добивались вывода этих сил из страны, заявил Силлиман. Американские войска покинули Ирак в 2011 году при президенте Бараке Обаме, но вернулись 3 года спустя по просьбе Багдада, после того, как ИГИЛ захватил обширные территории страны. В дальнейшем от участия в боевых действиях они перешли к обучению, консультированию и обмену разведданными. Аналитики говорят, что выбор времени для вывода войск в этом месяце обусловлен скорее соображением безопасности, чем официальным завершением миссии по борьбе с исламским государством. Вашингтон все чаще рассматривал остающийся там контингент как уязвимую цель для Тегерана. Представители США и Ирака ранее обсуждали возможность сохранения небольшого американского контингента даже после завершения миссии коалиции. Свержение Саддама Хусейна привело к тому, что иранские агенты агенты влияния проникли в государственный аппарат Ирака, потому что Вашингтон устранил то, что выступало противовесом. Однако Ирак по-прежнему далек от той стабильной демократии, которую представляли себе американские политики, начав вторжение в 2003 году. Коррупция повсеместна, наряду с официальными государственными структурами, власть по-прежнему удерживают вооруженные формирования, в частности, радикальные группировки в составе так называемых сил народной мобилизации. Это сеть преимущественно шиитских ополчений, которые Багдад пытается полностью поставить под государственный контроль. США по-прежнему сохраняют значительные рычаги влияния, поскольку Ирак зависит от продажи нефти, которая продается за американские доллары. Ну и кроме того, Ирак продолжает закупать у США вооружение и нуждается в американской дипломатической поддержке для урегулирования проблем в отношениях с соседями по региону. Часть этих рычагов связана с дипломатическим присутствием Вашингтона. Самая большая неопределенность связана с поддерживаемым Ираном ополчением. Премьер-министр Ирака Али Аз-Зейди изначально планировал полностью подчинить их государственному контролю к той же дате, 30 сентября. Однако, по сообщениям, эти вооруженные группировки добиваются отсрочки до конца 2027 года. Мнения экспертов о реалистичности даже этого графика расходятся. Эти формирования глубоко укоренились в политической и финансовой системе Ирака, представлены в парламенте и поддерживают связи с Тегераном. Возможный плюс ухода американских войск – противостояние их присутствию было мощным объединяющим фактором, и без него ополченцы лишаются важного политического оружия, при этом Багдад получает больше возможностей для давления на тех, кто отказывается подчиняться. СМИ также опасаются возрождения исламского государства, проводя параллели с ситуацией, сложившейся после вывода войск в 2011 году. После вывода американских войск правительство в Багдаде, возглавляемое шиитами, начало арестовывать суннитских лидеров и отстранять их от участия в политической жизни. Эти репрессивные меры подтолкнули многих суннитов к экстремизму и способствовали усилению исламского государства. Сейчас суннитские общины снова обеспокоены тем, как с ними будут обращаться, и Саид предупреждает о высоком риске распространения экстремизма. С другой стороны, сейчас иракские силы безопасности намного сильнее, чем 10 лет назад, и лучше подготовлены к тому, чтобы пресекать такую угрозу. По словам экспертов, вывод войск снова поднимает вопрос о балансе сил между США и Ираном в Ираке. Иран, как сказано, постарается закрепить свое влияние, если представится такая возможность. Но на вывод войск не стоит смотреть как на необратимый шаг. Американские войска уже покидали Ирак в 2011 году, но спустя несколько лет вернулись в страну, напоминает один из экспертов. Это лишь завершение одной из глав истории, а не ее финал.
0: Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.
2: Наша улыбка, наши зубы, наш врач. Мы так стремимся найти именно своего врача, которому можно довериться всецело и без колебаний.
3: А вот я нашла своего доктора. Это стоматолог Наталья Сафонова. Умна, талантлива, ее руки чудотворны. После их прикосновений хочется улыбаться и петь. Я счастлива, что нашла вас, доктор.
2: Вас ждут легкие руки дантиста Сафоновой. 718-376-1090.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
7: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

0: бам-бадам.
1: Прокуратура округа Томпкинс, штат Нью-Йорк, возобновила расследование предполагаемого группового изнасилования в Корнеллском университете. Университет входит в Лигу Плюща. Как утверждает бывшая студентка, ее изнасиловали 7 членов студенческого братства, предварительно заставив принять наркотики. Обвинения так и не были предъявлены, а университет якобы применил к участникам мягкие наказания, вроде написания эссе. После того, как девушка решила подать на университет в суд, а прокуратура сообщила о возобновлении расследования, дело получило широкий общественный резонанс. Пострадавшая студентка фигурирует в деле под именем Джейн Доу. Это условное имя, которое используют в англоязычных странах, когда настоящее имя женщины неизвестно или скрывается. Джейн Доу подала гражданский иск 16 сентября. В качестве ответчиков названы более десятка человек и организаций, в том числе 7 предполагаемых насильников. Корнеллский университет и братство Чи Пи. В иске утверждается, что в ночь на 19 октября 2024 года 20-летняя на тот момент Джейн Доу приехала в дом студенческого братства Чи Пи при Корнеллском университете навестить друга. К тому моменту девушка уже была выпившей. Друг и еще один член братства налили ей еще и заставили вдохнуть через нос кетамин. После этого, будучи не в состоянии дать согласие, она подверглась сексуальному насилию, говорится в иске. Один из мужчин отправил в групповой чат братства, в Snapchat, сообщение, побудившее присоединиться к изнасилованию еще нескольких членов братства. Как пишет CNN, часть этой переписки есть в материалах дела. Джейн Доу заявила об инциденте в полицию Корнеллского университета 8 ноября 2024 года. Уголовное дело было открыто, однако так и не дошло до предъявления обвинений, а университет не отреагировал на ситуацию должным образом. Среди дисциплинарных мер, примененных к подозреваемым, было написание эссе. Джереми Салланд, адвокат одного из фигурантов иска, отрицает обвинение. Его клиент, утверждает адвокат, отреагировал на ситуацию и оставил незрелый комментарий в Snapchat, но больше ничего не делал. Как утверждает Салланд, молодой человек не участвовал ни в каких действиях сексуального характера, не прикасался к экстице и не употреблял кетамин. Адвокат Джейн Доу Томас Джифра заявил, что считает первоначальное расследование ненадлежащим. Цитирую, «Мне сложно понять, как могло быть проведено тщательное уголовное расследование, если она ни с кем не разговаривала, кроме сотрудника полиции, который принял ее первоначальное заявление», подчеркнул адвокат. По его словам, после этого с ней не связывались следователи окружной прокуратуры округа Томпкинс или, как он отметил, какие-либо следователи, прошедшие подготовку по проведению опросов переживших изнасилования. Цитирую, «Я ожидал бы, что ее как минимум несколько раз допросят, правоохранительные органы соберут доказательства и сформируют материалы дела. Таков стандартный порядок расследования тяжких преступлений», объяснил адвокат в комментарии CBS. Полицейское управление города Итака, в котором находится университет, выпустило заявление. В нем сказано, что сообщений об инциденте им не поступало. Они узнали обо всем из СМИ и только сейчас. В иске Джейн Доу говорится о том, что университет должным образом не наказал участников предполагаемого преступления и, как сказано, защищал их от общения с правоохранительными органами. Как заявил адвокат Доу, двое были отчислены, а остальные получили менее суровое наказание – отстранение, участие в воркшопах и написание эссе. «Ни один из парней не был арестован, ни один», подчеркнул он в комментарии CBS, добавив, что его подзащитная после случившегося бросила учебу. По его словам, первые дни после произошедшего она пребывала в состоянии шока и оцепенения, не могла нормально функционировать или осознать весь ужас случившегося. Истица требует проведения суда с участием присяжных для определения размера денежной компенсации. Корнеллский университет заявил, что, здесь еще одна цитата, «ни одному из обвиняемых лиц не предлагали написать эссе в качестве единственного последствия их участия в случившемся». Конец цитаты. Университет проводил собственное расследование отдельно от уголовного процесса, рассматривало дело и принимало решение о наказаниях специальная комиссия, состоящая из специально подготовленных, как отмечено, преподавателей и сотрудников. Наказания, как утверждается, были разнообразными, в том числе исключения и отстранения. Более конкретную информацию о дисциплинарных мерах университет не приводит, ссылаясь на федеральный закон о защите конфиденциальности информации о студентах, однако обещает дать более детальный ответ в рамках судебного процесса. И университет подчеркивает, что закрыл открытие братства, отделение братства ЧИПИ, оно не имеет права вести деятельность на территории кампуса. Как говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, Корнеллский университет поддерживает решение прокурора округа Томпкинс предоставить возможность изложить историю потерпевшей перед большим жюри в рамках уголовного дела. Любое утверждение о том, что университет не применил существенных наказаний к причастным к этому лицам, является ложным, говорится в заявлении. Продолжать распространять ложный нарратив о минимальных последствиях этого случая безответственно. Это заставит переживших подобное чувствовать себя менее защищенными и лишает их поддержки, а также будет способствовать тому, чтобы о случаях сексуального насилия сообщали реже, чем следует. В 2024 году, реагируя на распространившуюся информацию о серьезных и глубоко тревожных обвинениях в употреблении наркотиков и сексуальном насилии в доме студенческого братства ЧИПИ, университет сообщил, что его полицейская служба ведет расследование о деятельности местного отделения ЧИПИ, как и статус ряда студентов, временно приостановлены. В университете также заявили о начале внутреннего расследования и проверки на предмет соблюдения гражданских прав в рамках закона Title IX, запрещающего дискриминацию по признаку пола в учебных заведениях, получающих федеральное финансирование. Как объяснил прокурор округа Томпкинс Мэтью Ван Хаутен, выступая в понедельник с заявлением о возобновлении дела, 2 года назад его офис пришел к выводу, что свидетельства, приведенные в заявлении Джейн Доу, не соответствовали юридическому порогу для предъявления обвинений и отличались от приведенных в иске. То есть речь идет о том, что девушку изнасиловали, но это не соответствует юридическому порогу для предъявления обвинений в университете. Цитирую, в показаниях Джейн Доу, данных под присягой в ноябре 2024 года, не было утверждения о том, что ее против воли накачали наркотиками или подвергли групповому изнасилованию, заявил Ван Хаутен. Напротив, заявление Джейн Доу и участие в употреблении наркотиков и сексуальном поведении описывается как добровольное, осознанное и по согласию. По его словам, адвокаты потерпевшей не связывались с ним, чтобы сообщить, что ее первоначальное заявление было неточным, или попросить его пересмотреть решение не выдвигать обвинения. Однако он признал, жертвам сексуального насилия могут потребоваться годы терапии и лечения, чтобы полностью осознать и понять, что с ними произошло. По его словам, он обратился к Джейн Доу и ее адвокатам за дополнительной информацией, пока готовился передавать дело большому жюри. В правовой системе США, напоминают пресса, это суд, состоящий из большого количества присяжных, который анализирует доказательства и свидетельские показания и решает, есть ли достаточно.

0: не смог точно ответить, когда получил копии сообщений, которыми обменивались члены братства и которые он сам назвал совершенно вульгарными и отвратительными. Изначально они не входили в наш анализ, но, насколько я понимаю, они были у Корнелла, и университет передал их нашей команде, сказал Ван Хаутен. После иска и объявления о возобновлении расследования о деле заговорила вся страна. Ситуацию прокомментировали многие известные люди, в том числе актриса Флоренс Пью и член Конгресса США Александрия Окасио-Кортес, ну как без нее. По словам Софии Дассер, главного редактора студенческой газеты «Корнелл Дейли Сан», в кампусе царят возмущение и шок. Однако одновременно с этим ощущается огромная волна солидарности со стороны людей по всем Соединенным Штатам. Редакция газеты опубликовала имена фигурантов иска и призвала провести независимое расследование того, как рассматривались сообщения об инциденте и принимались решения по этому делу. «На мой взгляд, — заявила Дассер, — значительная часть недовольства вызвана тем, как мало информации на самом деле получали студенты за последние 2 года по этому делу, а также непрозрачностью процедур, предусмотренных разделом Title IX». Конец цитаты. По словам Дассер, другие университеты при рассмотрении случаев сексуального насилия публикуют обезличенные данные о ходе разбирательств и примененных наказаниях, а Корнеллский университет этого не делает. Дальше она подчеркивает, поэтому все, чего мы требуем, настоящей прозрачности для студенческого сообщества, особенно с учетом того, что университет несет ответственность за безопасность студентов. Конец цитаты. Но мэр города Итака призвал ввести мораторий на выдачу разрешений на проведение любых студенческих и специальных мероприятий. Запрет будет действовать до тех пор, пока университет не проведет ревизию, как отмечено, своих протоколов по предотвращению преступлений, связанных с сексуальным насилием и реагированию на них. И, как заявил университет, еще в 2025 году была создана рабочая группа по проблемам сексуального насилия в кампусе. Она разработала рекомендации, часть из которых уже внедрена, а остальные находятся в стадии проработки. Опрос, проведенный в университете в 2025 году, показал, что 35% студенток и 8% студентов столкнулись с сексуальным насилием за время учебы.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

Я приветствую зрителей телеканала RTN. В эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас проведу я, Наталья Быстрицкая. Расскажу о главных событиях. Мы начинаем. Через месяц, 3 ноября, пройдут промежуточные выборы. Сейчас обе палаты контролируют республиканцы, и потеря даже одной из них заметно ослабит их позиции. Это скажется на всем, от экономической политики до Ирана и российско-украинского урегулирования. Избиратели обеих партий воспринимают голосование как возможность высказаться о Дональде Трампе. Сам хозяин Белого дома этот настрой всячески подогревает. На съезде республиканской партии он попросил сторонников представить, что в бюллетене напечатано его имя, хотя на самом деле нет. Между тем, для республиканцев такое вмешательство президента чревато дополнительными рисками. Промежуточные выборы в Америке почти всегда оборачиваются наказанием для партии действующего лидера. С 1934 года партия действующего главы государства прибавляла места в Палате представителей лишь трижды. В 1934, 1998 и 2002 годах. На первых для Трампа промежуточных выборах в 2018 году республиканцы потеряли 41 место. На недавнем республиканском слете Трамп пообещал в последние 30 дней кампании объехать 35 точек на карте, где идут ключевые сражения. Правда, начал он октябрь не с них. Первые митинги прошли в Оклахоме и Алабаме, двух из самых республиканских штатов. Насчет того, окажется ли вмешательство президента во благо, мнения расходятся. Аналитики считают это вполне возможным. На прошлых промежуточных выборах республиканцы пробовали дистанцироваться от президента и почти всегда проигрывали. Продемократически настроенные социологи возражают. Дескать, военная операция в Иране, непопулярные пошлины, дорогой бензин и

0: высокие цены делают обстановку катастрофической для республиканцев, и электорат знает, кого во всем винить. Наша непостоянная, но любимая рубрика «Как насчет картошки? Дров поджарить?» Выступая в Далласе, Трамп заявил, если республиканцы удержат контроль над обеими палатами Конгресса, каждый взрослый получит в подарок $5000. Белый дом выпустил пресс-релиз, но механизма финансирования в нем названо не было. По подсчету специалистов, выплата обойдется более чем в $1 триллион, дороже 3 раундов ковидных чеков вместе взятых, а дефицит бюджета вырастет с ожидаемых в этом году 5,8% ВВП до 9,4%. Экономисты назвали предложение финансово опасным и в корне несерьезным. Часть необходимых на выплату денег, по словам вице-президента Джейди Венса, даст тарифная выручка, но чистые таможенные поступления за первые 11 месяцев 2026 финансового года, по данным казначейства, составили около 167 миллиардов и уже учтены в прогнозах дефицита. Демократы, конечно же, не упустили новые возможности раскритиковать президента. Республиканца. Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президентство Трампа настолько провалилось, что тот пытается подкупить народ ради голосов. А вице-председатель демократической фракции Палаты представителей Тед Лью отшутился, мол, если его соратники победят, каждый американец получит дивиденд 10 тысяч, лошадку, пони и бесплатное мороженое пожизненно. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис на просьбу Трампа представить, что он в бюллетене, ответил: «Господин президент, нам не нужно ничего представлять. Вы действительно в бюллетене. Ваша провальная экономика в бюллетене». На съезде Трамп уверял, что сбивает цены вниз. Статистика пока говорит обратное. Годовая инфляция в августе составила 3,4%. Конечно, избиратель не дурак, делает выводы. Политику президента в отношении инфляции, согласно агрегатору Real Clear, одобряют 27,3%, не одобряют 69%. Большинство опрошенных выступают против новых пошлин и против конфликта с Ираном. Именно его 80% связывают с ростом цен на продукты и бензин. Сам Трамп предсказывает, если республиканцы не выиграют промежуточные выборы, демократы найдут повод для импичмента. Список целей у демократов, судя по всему, уже есть. Они, по данным CNN, готовят расследование войны с Ираном, строительство бального зала, бизнеса семьи Трампа и работы администрации с файлами Эпштейна. Конгрессмен Джейми Раскин, который может возглавить влиятельный юридический комитет, пообещал использовать все инструменты из набора. При большинстве у демократов будет гораздо больше полномочий для обращений в суд. Некоторые демократы, по данным канала, считают, что раньше самого президента под импичмент может попасть Пит Хексет. Но это уже совсем другая история. Семья американской гражданки Рене Гуд, убитой в начале года иммиграционной и таможенной полиции, в Миннеаполисе подала в федеральный суд 2 иска. Ответчиками по одному стало правительство страны, по другому стрелявший в женщину агент ряд чиновников администрации. Поэтесса и мать 3 детей погибла 7 января. Во время волнений протесты возникли из-за начавшейся операции по борьбе с нелегалами, в ходе которой в город прибыли 3000 федералов. Гуд находилась за рулем автомобиля, когда агент АЙС Джонатан Росс воспринял ее действия как угрозу своей жизни и открыл огонь. Гибель 37-летней женщины привела к обострению ситуации, а вскоре в Миннеаполисе иммиграционными агентами был убит еще один гражданин США, Алекс Претти, которого заподозрили в попытке применить оружие. Родственники Гуд незадолго до подачи иска выступили на форуме в Вашингтоне, организованном членами Конгресса, на тему применения силы федеральными властями. Мать убитой Дана Генджер отметила, что сама является республиканкой и поддерживала политику Трампа. Как заявили адвокаты семьи, агенты АЙС превысили свои полномочия и нарушили 4-ю поправку. Она защищает от необоснованных обысков и задержаний и регламент DHS о применении силы. Среди претензий указаны халатность, смерть вследствие противоправных действий и нанесение морального ущерба. Истцы, брат погибшей Брент Генджер и ее партнерша Ребекка Гуд потребовали суд назначить компенсацию. 40-летнюю актрису и многодетную мать Меган Фокс раскритиковали за рекламу Виагры и увеличение ягодиц. В своих соцсетях она опубликовала ролик. В нем она изображает саму пилюлю в красном облегающем комбинезоне. В комментариях под постом подписчики недоумевают, как звезда трансформеров согласилась на подобную рекламу, а также упрекнули ее за сделанные ягодицы и изменившееся лицо. 2 года назад Фокс призналась, что неоднократно делала операцию по увеличению и подтяжке груди. Актриса также отметила, что всегда хотела увеличить пятую точку. 1 год назад женщина родила 4-го ребенка, дочь Сагу Блейд от певца Колсона Бейкера, он же Машин Ган Келли. Еще во время беременности актрисы пара рассталась. Последние годы карьера Фокс переживала серьезный спад, сопровождавшийся номинациями на антипремию «Золотая малина». Этим летом стало известно, что она сыграет в сиквеле «Тело Дженнифер», который, по мнению экспертов, может перезапустить карьеру. Напомним, что в год своего релиза фильм столкнулся с коммерческим провалом. Ленту разгромили критики, а Меган Фокс позже признавалась, что на фоне хейта перенесла психологический срыв. Но спустя годы фильм подвергся тотальной переоценке, закрепивший за собой статус культовой классики нулевых. Пока это все новости к данному часу. Мы прервемся на небольшую рекламу, после которой вернемся в студию. Я, Наталья Быстрицкая, продолжу знакомить вас с главными событиями дня. Оставайтесь на РТ.
1: Анатолий работает в компании, которая подпиливает деревья. Они работали в городе Баффало, штат Нью-Йорк. Кусок дерева упал на лестницу, и в результате Анатолий полетел вниз и сломал себе колено и порвал сухожилие. Он очень переживал, что его уволят с работы, и позвонил мне. Я связал Анатолия с лучшим адвокатом штата Нью-Йорк, который занимается только падениями на рабочем объекте. Он судил хозяина этой территории, используя особый закон «Labor Law», сумел получить для пострадавшего 1 200 000 долларов и оплату всего лечения еще на 120 тысяч. Также выплату по больничному около 4 тысяч в месяц. При любом падении звоните мне по телефону 718-256-5610. Наберите его прямо сейчас на интернете и загрузите мою визитку.
2: Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем, выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю. 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Внимание! Музыканты, вокалисты, инструменталисты и музыкальные коллективы. При Davidson Radio открылась и работает профессиональная студия звукозаписи. Вы можете профессионально записать песни и альбомы, Записанные у нас песни могут прозвучать в эфире Дэвидсон Радио и других радиостанциях. Также мы занимаемся дублированием, озвучкой фильмов и многое другое. Звоните 718-303-74-24. У нас неограниченные возможности, а качеством и ценами вы будете приятно удивлены. 718-303-74-24.
0: Напоминаю нашим зрителям, в эфире «Вечерние новости». Сегодняшний выпуск для вас веду я, Наталья Быстрицкая. Рассказываю о главных событиях. Мы продолжаем. Конгресс проголосовал за окончательное прекращение производства одноцентовой монеты «Пенни», которая выпускалась на протяжении 234 лет. Сенат одобрил соответствующий законопроект без голосования поименно, и теперь документ направлен президенту Трампу. Монетный двор прекратил выпуск «Пенни» еще в прошлом году, но теперь решение должно получить законодательное оформление. Выпуск одной монеты сейчас обходится почти в 4 цента, поэтому прекращение производства позволит экономить около 56 миллионов в год. При этом уже выпущенные «Пенни» не исчезнут, ими по-прежнему можно будет расплачиваться, а магазины смогут округлять итоговую сумму до 5 центов.
6: В Нью-Йорке 4 часа утра.
7: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

давайте остановимся. Да, спасибо. Я хотела начать нашу программу немножко другими словами. Итак, сегодня, 30 сентября, мы встречаемся с вами в начале осенне-зимнего сезона, который обещает огромное количество событий. Некоторые очень интересные, некоторые менее интересные. Я буду стараться рассказывать о том, что для нас с вами может представлять особый интерес, как всегда. Поэтому сегодня мы будем говорить об опере, о балете, потому что сейчас очень интересное балетное время, как известно. Мы пойдем в музей, даже в два разных музея. Мы послушаем фрагменты из новых записей, которые выпускаются теперь очень активно, регулярно разными компаниями. И я надеюсь, что у нас будет время, чтобы ответить на ваши вопросы. Начинаем мы сегодня с Метрополитен оперы, как вы уже поняли. Дело в том, что сезон уже идет. Мы упомянули Макбет. Кроме этого, Кози фан тутто. Так поступают все Моцарта. Это очень красочная, интересная постановка, которая существует уже несколько лет. Но, естественно, в каждый раз, каждый сезон, а иногда и в течение сезона, одного сезона, когда возвращается старый спектакль, то там обычно новые исполнители. В этот раз очень хороший исполнительский состав. И сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели вот это самое первое приготовленное мною видео, для того, чтобы мы вспомнили о тех спектаклях, которые можно будет посмотреть в течение первой половины сезона. Только первая половина сезона. Смотрите, слушайте и наматывайте на ус. Вот теперь можно давать видео. Пожалуйста.

этот. Премьера будет 19 октября. Новая опера. Главную роль исполняет Маттей, великолепный певец. И опера эта современная, но на историческую тему, связанную с Линкольном. «Линкольн ин Бардо». Этот спектакль вы уже, возможно, видели. Он шел несколько сезонов назад. И там очень хорошие исполнители.

0: Василий Григорян в роли Януфы в одноименной опере Яночка. Новая постановка специально для нее делается. Если вы соскучились по Айгуль Ахметшиной, то она появится в роли Далилы, Самсоне и Далиле. Это не новая постановка, довольно красочная, но главное, конечно, это Айгуль. Лизетта Арапеза, которую мы помним по «Пуританам», великолепная колоратурная сопрано, появится в Марии Стюарт Доницетти. Ее голос как раз идеально подходит. Конечно, в празднике будет волшебная флейта. А это премьера новогодняя, видите, 31 декабря. Новая постановка оперы Пуччини «Девушка с Запада». Ну что ж, вот мы с вами добрались до 2027 года. И что будет во второй части сезона, мы об этом поговорим немножко попозже. А сейчас я хочу сказать, что это наименование, ну, достаточно разнообразные и достаточно интересные. Но для того, чтобы осуществить все эти постановки, как мы знаем, нужно очень много денег. И расходы растут, а доходы не очень. Поэтому Метрополитен Опера только что объявила кампанию по сбору средств. Задача объявлена – 1,5 миллиарда долларов надо собрать от частных и корпоративных дарителей. Это все частные деньги будут. А большая часть этой суммы, почти 800 миллионов, должна пойти в неприкосновенный запас, то есть в копилку. Endowment – фонд, который существует во всех такого рода организациях, оперных труппах, оркестрах и так далее. И мы знаем, что в течение последних нескольких лет Метрополитен Опера свою копилку практически опустошила. Там сейчас 270 миллионов примерно. Теперь надо дополнить ее до 1 миллиарда, и тогда можно более или менее спокойно жить на проценты и потихонечку из этой, эти проценты вынимать на постоянные операции этого, этой компании. А вопрос в том, как это они соберут столько денег. Это очень и очень трудно. Пока что им обещали, это еще не значит, что выписали чеки, обещали около 400 миллионов долларов. Это меньше трети того, что надо собрать. И половина этих денег от членов Совета попечителей. А Совет попечителей, вы не можете стать членом Совета попечителей, если вы не выкладываете серьезную сумму в несколько миллионов долларов каждый год. Найдется ли больше таких желающих, мы не знаем. Но кампания объявлена, и я надеюсь, что Метрополитен Опера каким-то образом преуспеет в этой задаче. Вот теперь мы переходим ко второй инициативе, которая тоже была объявлена на прошлой неделе, практически в один день. Называется она «Опера для всех». «Опера для всех» – это не новое название, оно известно нам по инициативам, например, Венской оперы или Берлинской оперы. Это обычно бесплатные какие-то концерты, спектакли на площадях городов. В данном случае опера для всех – это лотерея бесплатных билетов. Бесплатные билеты, которые огромное количество, никогда столько бесплатных билетов Метрополитен Опера не выдавала. Почему? Потому что, как показывает прошлый сезон, примерно треть зала пустовала. И вот для того, чтобы заполнить этот зал, вполне возможно раздать бесплатно билеты. Что Метрополитен Опера и делает. Причем они сделали очень такой красивый эффектный жест, я не знаю, поможет он или нет, они объединились с мэрией Нью-Йорка. Пригласили мэра Мамдани, который на сцене Метрополитен Оперы, на фоне сцен из «Богемы», сообщил об этой инициативе и призвал всех пользоваться этим. Давайте посмотрим это видео.
1: Welcome to a night at the opera. Opera is one of the greatest art
0: forms. Добро пожаловать в оперу. Опера один из самых великих жанров в искусстве, и каждый должен получить возможность побывать в опере. 70 тысяч билетов. Никогда столько не выдавали. Это получается, что каждый месяц примерно 10 тысяч билетов будет выбрасываться в лотерею. This will be a permanent ongoing partnership with the Met every year.
2: So if это будет продолжаться каждый год.
1: You'll have a chance next year and the year after that. And well, you get the idea. All you have to do is go to on.nyc.gov/opera.
0: Видите? nyc.gov/opera.
1: This art form was meant to be seen by everyone. Just get your glasses out and I'll see you at the show.

Другое дело, что выбрали для этой эффектной, как бы этого объявления, сцену умирания Мими. Я надеюсь, что это не будет пророчеством. Мы знаем, что серьезная музыка во многих частях Америки переживает кризис. Например, только что стало известно, что симфонический оркестр города Нашвилла, который является, как известно, столицей кантри-мюзик и довольно населенный пункт, большой, а симфонический оркестр там очень неплохой, руководит им замечательный, известный дирижер Златкин, который когда-то возглавлял Вашингтонский национальный симфонический оркестр. Так вот, только что этот оркестр национальный, не национальный, который начал сезон в Вашингтоне, слава богу, только не в Кеннеди-центре, а Нашвиллский оркестр объявил, что у них так настолько не хватает денег, 10 миллионов, и они не знают, откуда их взять, что они просто отменяют весь сезон 26-27 года. Вот такая история. Такая американская история. Очень и очень печальная. Ну, а сейчас мы все-таки из Нашвилла давайте отправимся в город Нью-Йорк, где, ну, как бы с искусством не так еще все плохо. В частности, давайте послушаем вот эту прелестную пьесу, а потом я скажу, почему.

Это одна из 24 прелюдий для скрипки и фортепиано Леры Ауэрбах. Как видите, это переложение для саксофона. Очень красиво звучит. Это вообще 24 прелюдии Леры Ауэрбах, одно из самых ее популярных произведений. Его играют и скрипачи, и кларнетисты, и саксофонисты, кто угодно. И есть за что. Это прелестные совершенно пьесы. Что касается Леры Ауэрбах, мы ее хорошо знаем, потому что она пару раз приходила ко мне в программу в связи с исполнением ее произведений в больших важных концертных залах, в частности, в Карнеги-холле. Она очень плодовитый композитор, но мы знаем, что она еще и поэтесса, и прозаик. Она пишет и по-русски, и по-английски. Она занимается скульптурой, она рисует великолепно. Она написала книгу прозы под названием «Mirror» – «Зеркало». И сегодня, 30 сентября, в библиотеке Йорквилла, это Манхэттен, 79-я улица, между 2-й и 3-й авеню, дом 222. 222 Ист, 79-я улица. Там библиотека, и в нижнем, в цокольном этаже, там находится зал, где Лера Ауэрбах будет представлять свою книгу, будет читать фрагменты из нее и отвечать на ваши вопросы. Начинается это все в 5 часов вечера. Вы еще успеете. Я надеюсь, что вы сможете приехать, потому что это всегда очень интересно встретиться с автором глазу на глаз. Я не исключаю, что для тех, кто не живет в Нью-Йорке, я приглашу Леру рассказать об этой книге немножко через несколько недель. Сейчас у меня все уже следующие пятницы заняты интересными интервью. Но, может быть, она придет к нам тоже. Если, конечно, сможет. Она, как я вам уже сказала, очень и очень занятой творческий человек. Итак, 222 из 79-я улица, Йорквилл Лайбрери, в 5 часов вечера. Это серия событий, лекций, которые организует Русско-американский культурный центр. А мы сейчас с вами займемся балетом, потому что заканчивается очень интересный в этом году фестиваль Fall for Dance в Сити-центре, 55-я улица, Манхэттен, между 6-й и 7-й авеню. Осталось две программы. Как известно, каждая исполняется дважды, два вечера подряд. Итак, программа номер 4. Сегодня и завтра. Как всегда, три компании исключительно интересные. Начнем с того, что сегодняшняя программа, она начинается реинтерпретацией знаменитого балета «Послеполуденный отдых Фавна», который был создан Нижинским на музыку Дебюсси по заказу русского балета Дягилева. Теперь современный, очень известный хореограф, чье имя я никогда не запоминаю, Сиди Лаури Шеркузи, создал свою интерпретацию под названием «Фавн». Вот с нее начнется вечер. Давайте посмотрим фрагмент из него, чтобы вы поняли, что это такое, как это выглядит. Это так же, как у Нижинского, это дуэт, но немножко по-другому представлено. Поехали. Поехали.

Как вы знаете, в этом балете появляется еще и нимфа. Ну, это уже вторая часть этого балета. 15 минут идет этот балет. Туда добавлено немножко современной музыки для такой связки. Ну, посмотрим, это должно быть очень интересно. Плюс в этот же вечер еще два новых балета из Германии, из Штутгарта, и в частности балет очень известного израильского хореографа Хафеша Шехтера. Так что есть причина для того, чтобы пойти и посмотреть. И, наконец, последняя программа фестиваля «Fall for Dance». Она начнется чрезвычайно интересным балетом. Это заказ Сити-центра. 70 хореографов представлены были в прошлых программах фестиваля Fall for Dance в общей сложности. И вот на основе их композиций создан вот этот новый балет, которым откроется пятая программа фестиваля. Это такая, я не знаю, пастиш, как говорили когда-то. Реинтерпретация того, что видели зрители на протяжении последних 30 лет. Кстати говоря, 30 долларов стоит каждый билет на эти спектакли, что по нынешним временам совсем не так дорого. Второй номер программы, которая будет показана, как я уже сказала, 2 и 3 октября, это «Алексей Ратманский». Балет, которого в Нью-Йорке еще мы не видели. Балет был создан для Майами-Сити-балета и называется «Розы с юга. 3 вальса для Тоби». Кто такая Тоби? Тоби Лернер – легендарная совершенно дама, которая фактически стала ключевой фигурой вообще в возникновении Майами-Сити-балета. Она была достаточно образованная, из очень хорошей нью-йоркской семьи, вышла замуж, нет, не нью-йоркской, бостонской, вышла замуж за чрезвычайно богатого человека, и деньги, которыми она владела, использовала на то, чтобы сделать Флориду, а ей пришлось жить во Флориде, одним из центров исполнительских искусств Америки, чего до ее появления не было. Еще в конце 70-х годов она стала помогала привозить во Флориду известных исполнителей, классических пианистов, танцевальные компании, небольшие оркестры, все, что могла. И потом все больше и больше заинтересовывалась танцем и искала возможности создать собственную компанию балетную во Флориде. И вот тут появляется наш хороший знакомый Дэвид Иден. Те, кто давно живет в Америке, но приехал из бывшего Советского Союза, знают это имя. Дэвид Иден очень много хорошего сделал в качестве консультанта, работая со многими американскими организациями. И вот поскольку он был знаком с этой госпожой Тоби Лерер, то он ей познакомил ее с выдающимся танцовщиком из Баланчинского Сити-балета Эдвардом Виллеллой. Они встретились, провели 3 часа в разговоре. Он объяснил ей, что нужно для того, чтобы создать балетную компанию, чего она до этого не знала. И она принялась работать над этим. Компания была создана, Виллелла был сначала консультантом, потом стал художественным руководителем. И теперь Майами-Сити-балет – одна из лучших балетных компаний в Соединенных Штатах Америки и одна из самых богатых. Вот для них Алексей Ратманский создал
этот очаровательный совершенно балет, который можно будет увидеть в Сити-центре в пятницу и субботу, 2 и 3 октября. А мы посмотрим с вами фрагмент. Поехали!

0: Музыка, кстати, замечательная. Это три вальса Иоганна Штрауса «Сына». Так что я думаю, что вам будет интересно. А на закуску австралийский балет со своей новой тоже работой. И надо сказать, что австралийский балет под управлением Дэвида Хольберга – одна из самых лучших теперь компаний в мире. И они совсем скоро вообще будут выступать в Сити-центре со своей отдельной программой и, в частности, с балетом Кристофера Уилдена «Оскар». Вот такие балетные дела. Не забудьте, кстати, друзья, про Нью-Йоркский Сити-балет, который продолжает выступать в Линкольн-центре в театре Дэвида Кока. А мы с вами уйдем на рекламную паузу, после которой я вас поведу в два музея Нью-Йорка. Не уходите.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: В условиях экономического кризиса надо знать. Пара хороших дантистов обойдется дешевле, чем один парадонтоз. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.

0: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
2: Самый яркий концерт сезона. Нуца и музыканты-виртуозы.

Еще раз добрый день, дорогие друзья. Я вам обещала, что поведу вас в музей. И первый – это музей Гуггенхайма. Но напоминаю, что поскольку мы с вами живем в эфире, то я могу ответить на ваши вопросы. Если хотите, можете звонить, я откликнусь. Сейчас вам покажут наш номер телефона. Вот он на экране, 718-475-3200. Звоните. Итак, музей Гуггенхайма. Знаменитое здание с спираль внутри, которое находится на 5-й авеню в районе 88-89 улиц. Сейчас полностью вся спираль занята работами Тарин Симон. Кто такая Тарин Симон? Тарин Симон родилась и росла на Лонг-Айленде. Она родилась в 1975 году, то есть ей чуть больше 50 лет. Она училась в Браун-университете, она стала фотографом профессиональным и работала даже одно время в газете «Нью-Йорк Таймс», создавая фоторепортажи. Но со временем она от чистой фотожурналистики отошла и стала делать то, что мы теперь называем концептуальное искусство, используя фотографию. Но не только фотографию, инсталляцию, скульптуры, видео. Все это всегда связано с определенным сюжетом, с определенным содержанием, с определенным рассказом. И вот в данном случае я должна вам сказать, что я была просто поражена, насколько это интересная выставка. Я же шла с таким скептическим отношением к этому, потому что думаешь, концептуальное искусство опять какие-то... Нет, это очень-очень интересно. Но для того, чтобы по-настоящему получить удовольствие, я даже не знаю, можно ли сказать «получить удовольствие», потому что там много мрачных тем затронуто. Тем не менее, для того, чтобы получить excitement, волнение, быть взбудораженным этой выставкой, надо знать английский язык, надо читать. Расскажу сейчас, что читать. А дело в том, что когда, и с этого начинается выставка, когда Тарин была еще девочкой, ей было лет 9, она помогала папе своему, оббивать одну из комнат в их Лонг-Айлендском доме специальными плашками из тика, такое дерево, которым обычно покрывают стены в домах Таиланда. Почему? Дело в том, что еще до ее рождения, в 60-е годы, ее отец работал в Таиланде, выполняя какие-то странные задания американского правительства. И его близкий друг, бизнесмен и тоже такой, скорее всего, агент, имел такую вот комнату. Потом он пропал. Возможно, он был просто украден какими-то китайцами, как предполагал папа Тарин. Но, как бы то ни было, вот эта загадка того, чем занимался отец, она все время осталась в сознании Тарин. Он очень редко рассказывал о том, что с ним было вот во время его поездок в Азию, что он там делал, чем он занимался. Единственное, как бы, свидетельство было огромное количество слайдов, которые хранились в подвале их дома. А через несколько лет у отца обнаружат признаки Альцгеймера, и уже спрашивать было фактически не у кого. Одну фразу Тарин запомнила отцовскую, которую он часто повторял. «Америка
самая лучшая в мире история. Если ты найдешь правильного человека, который может интересно ее рассказать. И вот Тарин такого человека, наверное, искала и в конце концов нашла. Выставка вся эта, причем нижняя часть спирали, если вы бывали когда-нибудь в этом музее Гугенхайма, вы знаете, что самая нижняя часть обычно так же, как и вся остальная спираль, белого цвета. В этот раз она обита таким же деревом, каким была обита детская комната Тарин. И там какие-то еще экзотические растения, то есть это напоминание о том таинственном Таиланде, где когда-то работал папа. Лет 10 тому назад Тарин, которая всегда интересовалась людьми с интересными судьбами, интересными профессиями, часто людьми, которые были несправедливо осуждены, как это на них повлияло, в общем, и так далее. И об этом она тоже делала выставки. И вот она нашла, случайно совершенно познакомилась с человеком, который был агентом FBI, но уже на пенсии. А поскольку он был на пенсии, то он мог уже кое о чем рассказывать. И вот он начал ей рассказывать. В течение 10 лет они встречались, и он рассказывал о различных эпизодах своей работы. Она, обладая очень хорошим литературным стилем, все это записывала, и на основе этих эпизодов создала 42 секции вот этой выставки по хронологии, которые охватывают всю его профессиональную судьбу. А профессиональная судьба этого человека, имя которого неизвестно, оно не открывается, он все-таки агент был FBI, а связана была с ключевыми событиями истории, начиная с холодной войны, перестройки, Рейган, Горбачев, Киссинджер, и дальше ураган Катрина, September 11, Иракская война, Афганистан, террористические акты. В 96-м году, помните, самолет, летевший в Париж, рухнул в Атлантический океан недалеко от Лонг-Айленда. Во всех этих и многих других эпизодах герой этой всей выставки участвовал в разных ролях. Например, когда шло в 99-м году дело об импичменте президента Клинтона, он рассказывает о том, как они собирали огромное количество бумаг и записей и так далее, и тому подобное. Значит, рассказы его на стенке, это все можно прочитать. А рядом обобщение визуальное, что, какие ассоциации, какие метафоры эти рассказы вызвали у Тарин Симон. Получилось, на мой взгляд, очень и очень интересно. Она прекрасный фотограф, но она использует там и скульптуры, и постановочные фотографии, и документальные, но чаще всего постановочные. Иногда инсталлирует, иногда собирает фотографии в очень интересные композиции. Давайте посмотрим несколько фотографий с этой выставки. Поехали. Вот вид части этой ротонды. Видите, даже по форме заметно, насколько разные там стили. А теперь более близко посмотрим на кое-что. Это первый большой зал.
знаменитый двухэтажный зал, с которого фактически ротонда и начинается. Яркий, интенсивный красный цвет. Время холодной войны. Если вы подойдете к этой стенке, вы там можете провести целый день. Потому что фотографии старой Москвы, портреты политических деятелей времен холодной войны, предметы московской жизни – это образ вот того времени, когда он работал

убийцу, нашли тело мертвое, и вот как это все раскапывали, вот такую она делает из этого композицию. Покажите дальше. Я вам говорила о Клинтоне, о документах. Вот она просто сделала эту вот фотографию. Это не то, что исторические фотографии. Это композицию, которую она придумала, показав вот эти вот горы, горы материалов, которые были собраны для того, чтобы наказать президента Клинтона. Пошли дальше. Некоторые фотографии стоят как бы особняком. Это очень крупные фотографии. Здесь вот даже видно. Вот, посмотрите, как интересно. Американский флаг висит над водопадом. И радуга. Эта фотография во многом объясняет даже название этой выставки. А выставка называется «Отечество». Я все-таки люблю тебя, потому что не просто я люблю тебя, Родина, это легко сказать, потому что столько мрачного, столько крови, столько несправедливости, столько трагедий пережито было, в частности и нами, я это чувствовала, я ходила по этой выставке, как будто собственную историю вспоминала. И все-таки я люблю тебя, как говорит этот герой этой выставки, этот неизвестный агент. Пойдем дальше. Есть юмор. Вот это очень интересная фотография, которая поставлена. Вы видите, женская рука прорезает рот этой маски греческой Диониса. Это на тему женщины в искусстве в античном. Это тоже здесь затронуто. Пойдем дальше. Он и в Греции был. Или вот эта вот очень забавная большая фотография. Просмотрите ее. Но много очень, как я уже говорила, трагического. Ну, например, вот это. Целая серия вот таких фотографий, которые вы даже сначала не понимаете, что это такое. А потом видно, что это как амбразура в какой-то каменной пещере сделанная. А если подойдете близко, посмотрите, там горный пейзаж. Афганистан или Ирак. Или вот эта огромная фотография, совершенно страшная. А на самом деле это просто пакетик, и написано «Family Size», охваченный огнем. Очень много интересного вы узнаете на этой выставке. Приготовьтесь потратить там несколько часов, но это стоит. Музей Гугенхайма. Если звонков больше нету, ау, нету звонков. Нету, почему никто не звонит, не знаю. Ну, наверное, хотят слушать мои рассказы. Тогда отправимся в музей Метрополитен, где только что открылась совершенно феноменально, вернее, она откроется на следующей неделе или в субботу, пока что идут превью. Я была уже, я видела, эта выставка под названием «Краснер и Поллок». О ней я буду рассказывать на следующей неделе. Она большая, она стоит очень подробного рассказа. Но кроме этого, там есть несколько еще интересных выставок. На одну из самых маленьких мы с вами пойдем. Она называется «Chasing Clouds», то есть «Гоняясь за облаками». Облака – это довольно эфемерное явление. Они движутся, они меняют форму прямо у нас на глазах. И запечатлеть их в произведении изобразительного искусства очень трудно. Но художники пытались, особенно в начале XIX века, в конце XVIII даже начали это делать, потому что романтизм зарождался. А романтики любили природу, любили устремлять взоры в небо. И облака, естественно, рисовать облака. Что было очень и очень сложно. Вот посмотрите эту картину. И на этой выставке целый ряд живописных произведений разных художников.

постоянной коллекции музея. В данном случае это очень известный художник норвежский Даль. А следующая картина называется, принадлежит англичанину Джону Констеблю, знаменитому, и написана она в 1821-22 год. Абсолютный такой пик романтизма. И вот они пытались поймать атмосферу, вот эту воздух, как бы, что там это было. А более позднее время это Джон Сарджент, посмотрите его пейзаж. Часто это были только эскизы к более крупным полотнам. Тем не менее, это очень красиво, это очень поэтично. Что особенно интересно, что кроме целого ряда произведений художников-живописцев, следующий зал отдан фотографии. Потому что мы знаем, что в то время, когда художники пытались на полотне, выходили на пленэр и пытались запечатлеть при помощи кисти и краски облака, появилась фотография в 1839 году. Вот тут как раз фотографы тоже начали думать, как же им вот эти самые облака запечатлеть. Что, опять же, поначалу было очень и очень сложно, потому что техника не позволяла передать оттенки цветов, не позволяла, потом надо было, если облака менялись, надо было очень долго держать фокус, чтобы сделать фотографию. Но технология развивалась, и знаменитый американский фотограф уже начала 20 века Альфред Штиглиц оказался великолепным мастером как раз фотографии этих самых облаков. Но сначала мы посмотрим фотографию Роджера Фентона. Покажите нам, пожалуйста. Вот это один из самых разных ранних образцов. Очень так интересно это все выглядит. Эта фотография сделана где-то в 50-е годы. Он был одним из самых больших мастеров вот таких облачных пейзажей. А вот его современник, более следующий, да, Густав Лере. Он француз. И, как видите, тут уже больше драмы и более эффектно, он был более модным. А дальше уже вот шестая и седьмая фотография – это Альфред Штиглиц. Это уже начало 20 века, 25-й год, 28-й год. Он более 200 фотографий сделал «Озеро Джордж». Вот это знаменитое озеро, где он фотографировал как раз небо над озером Джордж. И вот целую серию, несколько фотографий из этой серии, очень таких эмоциональных фотографий, вы сможете посмотреть. Это маленькая выставка, она находится на втором этаже, рядом с Поллок и Краснер, рядом с выставкой об ориентализме и о том, как художники XIX века интерпретировали Восток, открывшийся им их взору, как они это делали. А в общем, есть что посмотреть на втором этаже музея Метрополитен. Если звонков больше нет, то нам есть смысл поговорить о музыке. Потому что квартет «Ариэль», созданный довольно много лет тому назад в Иерусалимской академии музыкальной, когда участники этого квартета были чуть ли не подростками и просто учились музыке, они создали этот квартет. Александра Козовская, Гершон Гершков, Ян Грюнинг и Алит Иван Той. И вот в этом составе они до сих пор вместе работают. Несколько десятков лет прошло.
они, мы знаем, что когда квартет играет вместе, то получается очень хорошо, когда они играют долго. Они должны дружить, они должны понимать друг друга, они должны чувствовать друг друга. А их история началась с исполнения одного из бетховенских квартетов. И сейчас они выпустили один за другим три альбома со всеми квартетами Бетховена. Давайте послушаем, как они играют один из фрагментов. Поехали!

все квартеты Бетховена или один из этих альбомов вы можете купить, они теперь вышли в продажу. А мы закончим квинтетом Шумана фортепианным. Почему? Потому что 6 октября Орли Шахам, родная сестра знаменитого скрипача, выступает вместе с другим квартетом, Джульярским квартетом, в Меркин-холле в Нью-Йорке в специальной программе, посвященной Кларе Шуман, ну и Роберту тоже. А правда, записи их у нас нету, есть запись с участием Марты Аргерих, а квинтет Шумана – совершенно замечательное произведение. Не забудьте включить ваши приемники в пятницу. Я начинаю серию интервью, и в пятницу у нас должен быть очень и очень интересный гость. Так же, как во все остальные пятницы, я вам точно обещаю. Итак, спасибо за внимание, до новых встреч, квартет Шумана.

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Конгресс проголосовал за окончательное прекращение производства одноцентовой монеты «Пенни», которая выпускалась на протяжении 234 лет. Сенат одобрил соответствующий законопроект без голосования поименно, и теперь документ направлен президенту Трампу. Монетный двор прекратил выпуск «Пенни» еще в прошлом году, но теперь это решение должно получить законодательное оформление. Выпуск одной монеты сейчас обходится почти в 4 цента, поэтому прекращение производства позволит экономить около 56 миллионов в год. При этом уже выпущенные пенни не исчезнут, ими по-прежнему можно будет расплачиваться, а магазины смогут округлять итоговую сумму до 5 центов. В Нью-Йорке временно отключат сервисы по выплатам пособий по безработице из-за масштабного апгрейда системы, которой больше 50 лет. Отключение начнется 2 ноября в 5 часов вечера и продлится примерно 12 дней. В этот период жители не смогут подавать новые заявления или изменять данные аккаунтов. Власти предупреждают о возможных задержках unemployment benefits, но обещают перечислить все положенные средства после восстановления работы. Новая система позволит полностью оформлять пособие онлайн, в том числе со смартфона, отслеживать статус заявления, обмениваться сообщениями с ведомством и загружать документы. Власти штата рассчитывают, что обновление сократит очереди при обращении в службы занятости и сделает оформление пособия более комфортным. Централ Парк временно приостанавливает проведение Хэллоуин Пампкин Флотилла. Традиция существовала с начала 90-х. Организаторы приняли решение отменить мероприятие, так как из-за возросшей популярности площадка больше не может безопасно вместить всех желающих. В этом году альтернативное мероприятие проводиться не будет, но организаторы разрабатывают новый формат на будущее. При этом гости парка по-прежнему могут посетить другие осенние активитис.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня в Нью-Йорке тепло, днем воздух прогреется до 77 градусов по Фаренгейту, плюс 25 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха 68%, атмосферное давление в пределах нормы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.
5: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». В Израиле сегодня говорят о чуде в воздухе. При этом об этом говорят даже те, кто далеки от религиозности, которые не используют этого слова, но просто во всем мире журналисты пишут о чуде в воздухе. Ибо невозможно по-другому объяснить ту драму, которая развернулась на наших глазах. В этой связи я хочу вспомнить слова первого премьер-министра Израиля Бен-Гуриона, который говорил: «В Израиле для того, чтобы быть реалистом, необходимо верить в чудеса. Думаю, что для того, чтобы быть евреем, необходимо верить в чудеса, ибо мы с вами говорим сегодня, в эти дни, когда евреи всего мира отмечают праздник Суккот, который напоминает нам о чудесах еврейской истории, в первую очередь о чуде, которое произошло с евреями, когда они сходили из Египта, когда они шли по пустыне, когда они оказались в своем первом изгнании 40-летней пустыни. И несмотря ни на что, выжили, потому что Всевышний хранил их некими облаками славы. Память об этих облаках славы и, кстати, о том, что евреи строили, тем не менее, тоже шалаши, по мнению мудрецов Талмуда, то и сегодня мы строим шалаши, выходим из своих домов, направляемся в эти Суккот и сидим там, радуясь чудесам еврейской истории. Поэтому как раз в шалаше и во время этого праздника нам следует задуматься о происшедшем и постараться извлечь уроки не только для нас всех, но каждый может также извлечь из произошедшего урок лично для себя. Итак, в первую очередь, что же на самом деле произошло, что мы уже знаем, несмотря на то, что продолжается расследование, его окончательные результаты будут, конечно, опубликованы. Но, тем не менее, мы уже точно знаем, что на борту самолета Fly Dubai произошел теракт. Этот теракт мог закончиться трагедией, подобной 11 сентября. Ибо теракт произошел на подлете к государству Израиль, на территории Иордании, уже буквально за несколько минут до того, как самолет мог подлететь к Тель-Авиву, поэтому расследуется и допрашивается сейчас пилот о его намерениях, и, возможно, он хотел, захватив этот самолет, обрушить его на Тель-Авив. Возможно, на большие здания, в которых находится огромное количество людей, и не только были спасены 170 пассажиров, но также, возможно, было предотвращено колоссальное потрясение, которое могло изменить происходящее сегодня на Ближнем Востоке. Кто за этим стоит, мы еще не знаем. Был ли этот пилот послан Ираном? Действовал ли он в одиночку? Все это остается, безусловно, открытым. Но факт остается фактом. Те самые возможности, которые были созданы для того, чтобы предотвратить теракт на самолете, а именно захват пассажирами кабины, который, собственно говоря, произошел 11 сентября, когда 4 самолета были захвачены. Именно потому была установлена специальная дверь, которую невозможно преодолеть, если пилоты закрывают ее изнутри. Именно это сделал второй пилот, закрыв дверь за собой, взяв особый топорик, которым, очевидно, в случае аварии нужно разбить стекло для того, чтобы выйти из кабины самолета, и этим топором атаковал главного пилота, капитана корабля индийского происхождения. Этот пилот, понятное дело, был ранен. Он, тем не менее, оказал сопротивление. Возможно, в первую очередь, тот факт, что он оказал сопротивление, предотвратил захват самолета, и, возможно, что в той ситуации этот второй пилот направил бы его на Тель-Авив. Но поскольку между ними произошла уже драка внутри, и раненый оказывал сопротивление, и, судя по всему, второй пилот, тем не менее, ему удалось захватить самолет, и раненый, истекающий кровью, индийский пилот лежал уже на полу. Но, тем не менее, каким-то удивительным и чудесным образом, то ли он нажал на кнопку, то ли он дотянулся до двери кабины пилота, и он эту дверь открыл. Это первое чудо, о котором говорят и военные пилоты, которые выступали на израильском телевидении, говорят, что если бы эта дверь оставалась закрытой, то тогда предотвратить катастрофу было бы просто невозможно. В частности, даже если бы захотели и сотрудники, и пассажиры ее взломать, то просто не хватало бы времени, потому что второй пилот направил уже этот самолет вниз, и приблизительно с высоты 10 тысяч километров самолет уже потерял половину своей высоты, то есть он опустился до 5 тысяч и продолжал с огромной скоростью направляться вниз, с такой скоростью, что был также поврежден хвост самолета. При этом специалисты по авиасообщению говорят о том, что самолет вообще не построен для такого рода маневра, и что он оказался в 100 раз более прочным, чем предполагалось, потому что, вообще говоря, на такой скорости под таким углом мог рассыпаться. У него только был поврежден хвост, но то, что он не рассыпался, это тоже чудо. Не менее важное чудо, наверное, для нас всех очень и очень важный урок преодоления страха, реакции, мужества. Это то, что в тот момент, когда пилоту удалось открыть кабину, то 16-го ряда встал водопроводчик израильский по имени Яниф, который один в тот момент побежал к этой двери и ворвался туда. Вместе с ним вошел еще один пассажир вслед за ним. То, что увидел Яниф, он рассказал в интервью премьер-министру, которое было показано по всем каналам израильского телевидения, да, собственно говоря, и в мире, в котором он говорит: я вошел, я увидел одного пилота, лежащего на полу, окровавленного, и, собственно говоря, второй, бежавший за ним пассажир, снимал это на телефон, и потому кадры окровавленного этого пилота тоже оказались онлайн. И из-за тела лежащего уже без сознания пилота было даже трудно открыть эту дверь, поэтому пришлось ее продвигать силой. И потом, ворвавшись, Яниф увидел, что два сиденья пилотов пусты, а буквально на приборах сидит другой пилот, который пытается эти приборы разрушить. То есть он пытается обрушить самолет. Яниву удается схватить его. Он схватил его, сделал захват шеи. И каким-то образом он сумел его вытащить из кабины. И там уже ждали другие пассажиры, которые захватили этого пилота. А Яниф вернулся обратно в кабину. Я хочу подчеркнуть, если бы не другие пассажиры, которые помогли ему, Яниф не смог бы вернуться. И если бы он не вернулся, то самолет уже через минуту или несколько секунд обрушился бы и ударился об землю. Потому что с огромной скоростью продолжался двигаться вниз. И ни одного пилота не было у руля. Что делает Яниф? Каким-то образом он берет штурвал самолета и направляет его вверх, выравнивая самолет. Я слышал комментарий на израильском телевидении военного летчика, который говорит, что самолет, который находился в таком катастрофическом положении, буквально в штопоре, который падал, требуется искусство, которым обладают немногие опытные летчики, которые могут вывести самолет из такого падения, стабилизировать его. Как удалось это сделать Яниву, совершенно непонятно. Биби Нетаньяу спрашивает: ты умеешь водить самолет, как ты это сделал? Говорит: нет. Этот же вопрос задавал Биби Нетаньяу президент США Дональд Трамп. Как ему удалось это сделать? И ответ, конечно, который дал Яниф, он может быть смешной, но одновременно вот вам часть чуда. Он смотрел серию исследования авиакатастроф, очевидно, это телевизионная серия рассказов, и из этой серии он понял, как управлять самолетом. И вот, посмотрев телевизионную серию, он взял штурвал и обычный водопроводчик повернул штурвал таким образом, что самолет выправился. И тогда произошло еще одно чудо. Оказывается, что в кабине сидел так называемый запасной экипаж. Он совсем не обязан был сидеть, потому что не он должен был обязательно вести самолет назад. Потому что, на самом деле, до Эмиратов лететь где-то 3 часа. Я преодолевал этот путь тоже на этом же самом рейсе, поэтому я понимаю, что это не такой уж далекий рейс, это не рейс 12 часов, 15 часов, 10 часов. Поэтому тот же самый экипаж через несколько часов мог бы повезти этот рейс обратно. Но, тем не менее, на этот раз экипаж был на месте, и он сумел этот самолет посадить. Потому что для того, чтобы посадить самолет, требуется искусство, которым, конечно же, Яниф не обладал. Когда этот самолет приземлился, то его встречали в аэропорту. Мы знаем, что многие из пассажиров направились к стене плача. У стены плача в Иерусалиме читали псалом «Мизмор ле Давид». И тем не менее, я хочу до того, как мы будем радоваться чуду спасения, все же вместе с вами задуматься о том, какие уроки из этого чуда мы можем извлечь для себя. Итак, друзья, я хочу, чтобы вы задумались вместе со мной, может быть, сделайте паузу и подумайте, какие уроки вы можете извлечь лично для себя. Думаю, что урок первый, который извлекаю я, это то, что, конечно же, пассажиры в тот момент, когда разворачивалась эта, возможно, не дай бог, трагедия, испытывали страх. Самолет буквально падал. Дети, которые выходили из самолетов аэропорту Бен-Гурион, с которым разговаривали сотрудники медицинской помощи, и один из них в интервью американскому каналу Fox News говорит, что ребенок сказал ему один, что он думал, что он на аттракционе. То есть изначально так, что происходит с самолетом? Аттракцион. Но через некоторое время люди начали кричать от страха. И, конечно, страх овладел всеми. Без исключения. Я уверен, что и Яниву тоже было страшно. Но мужество и храбрость – это не означает, что человек не испытывает страха. Это означает, что, несмотря на страх, человек решает действовать мужественно. И вот в тот самый момент, когда самолет качало, когда люди кричали, Яниф собрался, и он увидел, что дверь кабины пилотов открылась, и в эту секунду он бросился спасать свою семью. 170 пассажиров, которые были на борту, в основном израильтяне, и предотвратил, наверное, катастрофу, подобную 11 сентября. Смелость. Интересно, что после того, как ситуация была стабилизирована, то на этом самолете пассажиры начали петь песню. Это песня на слова Раби Нахмана. Звучат эти слова, которые Раби Нахман из Бреслова написал, и на них, так сказать, написана, безусловно, известная песня «Коле олам куло гешер цар моот». «Весь этот мир – это очень узкий мост». «Вгайкар ло лифахет клаль». И самое главное – не бояться вообще. Некоторые комментируют слово «лефахет» как не просто не бояться, не испытывать страха. Слово «лефахет» — это, на иврите, перенесение действия, в данном случае, на себя. Не страшить себя, не только не страшиться, но не страшить себя. У страха глаза велики. Если мы бежим от страха, то страх бежит за нами. Если мы идем навстречу страху, если мы бежим навстречу страху, если мы даем страху бой, то страх убегает. И это то, что сделал Яниф. Это то, что сделал когда-то еврей, которого Тор описывает как Нахшон бен Минадав, который вошел в море, и море разверлось перед ним. И это пример, наверное, всем нам, в наших личных ситуациях, когда мы боимся, может быть, или страшимся, или пугаем на самом деле сами себя того, чего не нужно страшиться, не хотим с кем-то разговаривать, не хотим предпринимать какие-то действия, парализованы страхом. Вспомните о Яниве, который встал и побежал в кабину пилотов и спас самолет от катастрофы. Наверное, это первый и самый главный урок преодоления страха действием. Не менее, на мой взгляд, важный урок – это то, что евреи в тот момент действовали вместе. Это был не просто Яниф, за ним побежали другие пассажиры. Один из них бежал, он, собственно говоря, сделал снимки, он делал видео параллельно, я говорил, мы находимся в такой вот катастрофической ситуации, он описывал все, что происходит, передавал это онлайн. Но были другие пассажиры, например, Шота Мусаев, стоматолог. Почему Шота и почему Мусаев? Мусаев – это бухарская еврейская фамилия, Шута – это грузинская. У него и грузинское, и бухарское происхождение в Израиле. И вот этот израильтянин грузинско-бухарско-еврейского происхождения спасает истекающего кровью индийского пилота, оказывает ему первую помощь, безусловно, спасает его от смерти. Когда мы действуем вместе, то мы непобедимы. В отличие, например, от 11 сентября, когда на одном из самолетов, которые были захвачены террористами, тоже был израильский гражданин, который прошел школу десанта. Он был в отборных войсках Сайерет Маткаль, Даниэль Левин. Однако, поскольку он был один, который оказывал сопротивление, он был убит террористами. Но здесь пассажиры действовали вместе. Не случайно, что сразу же после того, как террористы Хамас развязали против нас войну 7 октября, то лозунгом этой войны по сегодняшний день являются слова, которые написаны светом, и им расписаны здания «Бейяхат не нацеях» – «Вместе победим». И то, что продемонстрировали пассажиры этого самолета, это не только то, что они мужественны, но они умеют действовать вместе как команда. Когда мы мужественны и когда мы действуем как команда, мы непобедимы. И третий урок, который мы можем извлечь из этой истории, я услышал от израильского журналиста Амита Сегеля, который сказал, посмотрите, мы живем на Ближнем Востоке, где привыкли думать о том, что здесь есть еврейско-арабское противостояние. Арабские страны против Израиля. Но видите, что индийский пилот арабской авиакомпании действовал мужественно вместе с израильскими пассажирами, которые противостояли террору. Если арабы и евреи вместе в рамках договоренностей Авраама будут строить будущее Ближнего Востока, то они вместе смогут победить терроризм. Я в этом смысле, друзья, хочу вспомнить, что праздник Суккот – это особый праздник, поскольку в это время в храме приносились удивительные жертвы. И произносились потрясающие благословения. Мудрецы Талмуда говорят, что если бы только народы мира знали, что в эти дни праздника Суккот молятся евреи о мире народов мира, то, наверное, эти народы никогда бы Иерусалимского храма не разрушали. Однако они не знали, и они его разрушили. Сегодня в результате вот произошедшего, я думаю, что многие арабские страны и думаю, что многие люди мира вновь размышляют, кто же здесь агрессор на Ближнем Востоке, кто оккупант, кто террорист, где геноцид. И, возможно, тот факт, что израильтяне и эмираты, самолет эмиратов, пилот эмиратов действовали сообща, предотвратив катастрофу, является символом того, что когда мы вместе, то мы непобедимы. Не только когда народы, не только когда еврейский народ един, но когда еврейский народ с народами мира, которые отстаивают мир на земле, действуют сообща, то тогда мы вместе в новом смысле, в новом качестве непобедимы. Друзья, и на самом деле, подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, мне кажется, самым главным уроком является то благословение, которое я хотел бы дать пассажирам этого самолета, которые оказались в сопротивлении, пожелать выздоровления индийскому пилоту мужественному. И сказать, друзья, что праздник Суккот не просто отмечает идею о том, что Всевышний защищал нас тогда в Синайской пустыне, когда мы сходили из Египта, и продолжает хранить нас и чудесным образом помогать нашему народу существовать на протяжении всех тысячелетий изгнания. Чудо! Ам Исраэль Хай, еврейский народ жив. Но у чуда, у этого есть своя духовная причина. На Бога надейся, а сам не плашай. Ибо Тора рассказывает нам о том, что когда-то первый еврей Авраам сидел у города негодяев Содома. Это были жестокие, жадные люди. И Авраам не пошел с ними воевать. Он разбил там свой шатер, приглашал гостей. Он являлся символом гостеприимства, добра и своим светом рассеивал тьму. И вот однажды он увидел трех путников, которые стояли в пустыне. Он был на третий день после обрезания. Ему было больно. Это был очень жаркий день. Ему было трудно идти. Тем не менее, Тора описывает, что он, увидев путников, встал и не пошел, а побежал им навстречу. Он привел их к себе в шатер. Он накормил, напоил и посадил путников под тень дерева. Мудрецы говорят, за то, что Авраам дал им еду, Всевышний дал его потомкам чудо, манну небесную. За то, что он дал им питье, евреи чудесным образом в пустыне, тогда, исходя из Египта, находили источники воды. А за то, что он дал им тень, Всевышний наградил потомков Авраама тенью, которая защитила их от знойного солнца пустыни. Эта история учит нас тому, что Всевышний защищает тех, кто защищает других. И потому все те, кто защищали друг друга, защищали других, пусть они и их дети будут благословенны. А нам с вами будет урок, когда нам предоставляется возможность защитить других, не упускайте этой возможности, ибо небеса предоставляют нам возможность получить заслугу для наших детей и внуков на все поколения.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: От Нью-Йорка до всего мира.
1: DavidsonRadio.com.
3: Друзья, друзья! Как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Не улыбка, без сомнения.
5: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Davidson Radio. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Davidson Radio. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.
5: Интернет-сайт Davidson Radio – это прямой эфир в интернете, самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы рассказать вам о событиях минувшей недели, поделиться своими комментариями и наблюдениями о том, что происходит в Нью-Йорке и за его пределами. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул решила перед самыми выборами, которые будут 3 ноября, выступить, показать еще раз, по крайней мере, демократам, что она против администрации президента Дональда Трампа. И сделано это очень оригинальным образом. Она подписала помилование 4 преступникам, которые находятся в тюрьме, в том числе отправила на свободу одного нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который с 2015 года находится в тюрьме за то, что он напал на улице на женщину, избил ее, искалечил. В общем, его посадили в тюрьму, и вот он там находился с 2015 года. После окончания своего срока он должен был быть депортирован, чем и занималась администрация президента Трампа, конкретно Департамент национальной безопасности и миграционные службы. В общем, сразу после окончания отбытия срока его должны были депортировать обратно в Доминиканскую Республику, пусть бы он там уже сидел в тюрьме или совершал другие преступления. Но адвокаты этого преступника подавали кучу жалоб, кучу апелляций. И говорили, что вот, ну да, конечно, это преступник, но должны быть дополнительные слушания перед тем, как его депортируют. То есть они не возражали, что он совершил преступление, так как он был осужден американским судом и по решению жюри присяжных заседателей. Они просто говорили, что перед тем, как его депортировать из Америки, должны быть дополнительные слушания и дать ему возможность какого-то оправдания. Но администрация Трампа считала, что никаких дополнительных слушаний не требуется. В стране нелегально совершил серьезное насильственное преступление. После отбытия срока должен быть немедленно депортирован из Америки. И что сделала губернатор Кэти Хокул? Она узнала про это дело. Узнала, что тут причастна администрация президента Дональда Трампа, которого она терпеть не может и считает, что нужно делать все возможное, чтобы с ним бороться, что это поможет ее избранию на следующий срок. И она помиловала вот этого мерзавца, негодяя, который, кроме того, что в стране находился нелегально, еще и совершил, подчеркиваю, нападение, за которое был на улице, за которое был осужден к тюремному сроку и отбывал этот тюремный срок в тюрьме. Она его выпустила на свободу вообще. И теперь его, во-первых, очень сложно будет найти, а во-вторых, прекращены любые судебные дела вокруг него, ведь официально губернатор штата Нью-Йорк имеет право подписывать вот такие помилования, по-английски pardon. Она подписала помилование. В данный момент этот, назовем его так, сволочь, да, находится на свободе, на улицах города Нью-Йорка, может снова на кого хочет нападать, убивать, резать, делать все, что угодно, и спокойно находиться в Америке, так как губернатор, вот такая добренькая Хокул, его помиловала. Более 80% американцев, причем включая демократов и независимых, поддерживают немедленную депортацию тех нелегальных иммигрантов, которые совершили насильственные преступления и были осуждены американскими судами. Подчеркиваю, более 80%, включая демократов Америки, считают, что если человек находится в Америке нелегально, совершил насильственное преступление и был осужден американским судом к тюремному заключению за это насильственное преступление, такого человека можно и нужно депортировать. И таких вот людей и депортировал не только администрация Трампа, но еще в период правления президента США Барака Обамы тоже депортировали, и очень активно. Получается, что губернатор Кэти Хокул решила поставить под угрозу безопасность жителей города и штата Нью-Йорк только в угоду политическим соображениям. Ведь она это сделала только потому, чтобы насолить администрации Трампа и сказать: вы не можете тут трогать наших нью-йоркцев, никого не можете депортировать без моего согласия, я все решаю. И вот она подписала ему помилование. Но то, что он сейчас находится на улицах, подчеркиваю, города Нью-Йорка и может сделать все, что угодно в наших общинах, напасть снова, он отбывал срок за серьезное насильственное преступление. Это ее как бы не волнует, да? Вот можно ли такого губернатора оставить на следующий срок? Я поэтому еще раз вас призываю 3 ноября на всеобщих губернаторских выборах обязательно сказать нет губернатору Кэти Хокул и избрать губернатором республиканца Брюса Блейкмана, у которого прямо принципиально противоположная позиция по данному вопросу. Он осудил губернатора за то, что она это сделала, и сказал, что если бы он был бы губернатором, он бы не только не отправил бы на свободу этого нелегального иммигранта из Доминиканской Республики, который сидит в тюрьме за нападение на ни в чем не повинного человека,
Ну и передал бы все его дело ICE, миграционной службе Америки, для последующей немедленной депортации обратно в Доминиканскую Республику. Вот два совершенно различных подхода, и понятно, что я поддерживаю подход Брюса Блейкмана, и хочу, чтобы именно он стал губернатором нашего штата с 1 января следующего года. Если говорить вообще об общественной безопасности, а то, о чем сейчас рассказываю, это как раз касается безопасности, то я еще раз хочу сказать, что работаю старшим советником сенатора штата Стивена Чена, на мой взгляд, американского героя, который служил 6 лет морским пехотинцем, 27 лет в нью-йоркской полиции, и который я вижу, когда он появляется где-то рядом с полицейскими участками, или просто его видят полицейские, пожарные, медики скорой помощи, так называемые first responders, они всегда ему очень благодарны, жмут руку и всегда считают его своим. Он недавно принимал участие в мемориальных событиях, событиях, да, 11 сентября, в том числе в Манхэттене, в Нижнем Манхэттене, где он в 2001 году был, как раз тогда он проходил службу полицейским в Нижнем Манхэттене, как раз когда были теракты, страшные теракты 11 сентября 2001 года. И поэтому его каждый год тоже приглашают на встречи с полицейскими, пожарными. И вот он был на одной из таких встреч, туда приехала целая пожарная бригада из Чикаго выразить солидарность с нью-йоркскими пожарными и принять участие как раз вот в такой траурной церемонии памяти жертв тех, в данном случае, пожарных и полицейских, которые погибли 11 сентября, помогая другим людям, спасая других людей как раз во время вот этих ужасных кровавых терактов 11 сентября. Вот на этой фотографии сенатор Стивен Чен с группой пожарных из Чикаго, которые приехали, я уже сказал, выразить солидарность со своими коллегами из Нью-Йорка. И еще одна история, связанная именно с сенатором Стивеном Ченом. Кроме того, что он был полицейским, кроме того, что он служил морским пехотинцем, и кроме того, что он замечательный, прекрасный сенатор штата Нью-Йорк, который очень много делает для своего округа, для Бенсонхерста, Грейвсенда, Бест-Бич, части Бэй-Риджа, части Боро-Парка и Сансет-Парка, это его избирательный округ, он еще и прекрасный человек, у него замечательная семья, чудные двое девочек, прекрасная жена Тиффани. И еще я у него был дома и сделал вот эту фотографию, сейчас ее увидите на своих экранах, он еще очень любит животных, он любит в данном случае, вот у него дома собачка чудесная и попугайчик, вот вы видите на своих экранах, они, между прочим, прекрасно уживаются, друг друга любят, и было очень умилительно смотреть на взаимоотношения вот этого попугайчика и эту собачку в доме у сенатора Стивена Чена. Но не только дома их любит, он очень трогательно и бережно относится ко всем домашним животным, и не только домашним животным. Когда он приходит на какие-то события, где есть собаки, там, кошки, другие домашние животные, и они чувствуют своего. Вот видите, на этой фотографии собака так обрадовала, что пришел Стивен Чен, выражает свой восторг. И везде, где видят его вот владельцы собак, и они как бы чувствуют,

Потому что ему стало известно о том, что в районах Бенсонхёрст и Грейвсенд один моральный урод с помощью крысиного яда отравил 18 кошек. Вот вы видите на своих экранах, полиция уже обклеила, выставила везде объявление о том, что $2000 награда. Стивен Чен добавил еще $500 своих, получилось 2500 награда за любую информацию, которая приведет к поимке этого преступника, который, повторяю, отравил, умышленно отравил крысиным ядом 18 кошек в районе Бенсонхёрста и Грейвсенда. Это тоже преступление, тоже ненавистник, в данном случае к животным уже. Будем надеяться, что полиция найдет. Я недавно был на заседании 62-го полицейского участка общинного совета. И вот видите кошку на своих экранах, которая ничего не предполагает, спокойно греется на солнышке. Но вот нашелся моральный урод, или, может быть, это было несколько человек, которые ездили по Бенсонхёрсту и пытались отравить как можно больше кошек. Крысиным ядом рассыпали даже. Какой ужас, да? И вот я недавно был на заседании районного общинного совета 62-го полицейского участка. Мы там награждали, называется Cups of the Month, лучших полицейских месяцев. Вот на этой фотографии они с наградами стоят. Я им выразил признательность. Но в данном случае не за то, что они нашли этого преступника, а за то, что они задержали несколько опасных преступников, которые грабили ни в чем не повинных пенсионеров в данном случае. Ездили по Бенсонхёрсту на машине, останавливались и грабили ни в чем не повинных пенсионеров. Вот в данном случае этим пяти полицейским удалось обнаружить, это в основном детективы, как мы говорим, следователи, им удалось найти эту группу и арестовать. И теперь эти преступники сидят в тюрьме. Я выразил им благодарность от имени сенатора Стивена Чена. И вот на этом заседании капитан участка рассказывал о том, как ищут, пытаются найти вот этого преступника или преступников, которые отравили кошек в Бенсонхёрсте и Грейвсенде. Подчеркиваю, это преступление, это называется абьюз, называется cruelty, жестокость к животным, и это тоже преступление, за это могут не только штраф дать, но и посадить. Будем надеяться, что в ближайшее время найдут этих негодяев. И вот сенатор Стивен Чен делает все возможное, в своих социальных сетях об этом написал, и ВКонтакте с полицией делает все возможное, чтобы быстрее нашли этих преступников, которые травят кошек в Бенсонхёрсте. Еще одно событие, в котором я принимал участие, хочу о нем отдельно рассказать. Мы с вами знаем, уже начался новый еврейский Новый год начался. И вот было в начале празднования наступления Рош ха-Шана. Совет еврейских организаций Большого Кони-Айленда, по-английски, JCCO of Greater Kony-Island, во главе с раввином Моше Винером, и Jewish Community Relations Council, это совет по делам еврейской общины Нью-Йорка. Сегодня его возглавляет хорошо вам известный Марк Трейгер, бывший депутат городского совета Нью-Йорка. И вот как раз на этой фотографии Марк Трейгер выступает. Пригласили людей, переживших Холокост. Но не всех, всех пригласить не удалось. Пригласили где-то около 40 человек. Русскоязычных и не только. Пригласили некоторых политиков. Мне там довелось быть от имени сенатора штата Стивена Чена. И вот на этом событии Марк Трейгер и раввин Моше Винер приветствовали собравшихся людей, переживших Холокост. Это был праздник, это было начало еврейского Нового года, поэтому очень красиво говорил Марк Трейгер о том, как важно бороться сейчас с антисемитизмом, о том, как важно выслушивать истории переживших Холокост. Он выразил благодарность людям, пережившим Холокост, за то, что они делятся не только со своими семьями, но и с другими людьми, своими воспоминаниями. Это очень важно, потому что, к сожалению, в наше время полно ревизионистов истории, которые говорят, что этого не было, что это все не так, и хватит про это говорить и так далее. Я также поблагодарил раввина Моше Винера, моего давнего друга, руководителя, исполнительного директора Совета еврейских организаций Большого Кони-Айленда, вот на этой фотографии я с раввином Моше Винером, а то, что он очень много делает для оказания помощи не только пережившим Холокост, но и очень многим другим людям, и не только на Кони-Айленде, но и на Брайтон-Бич, в Южном Бруклине, и вообще по всему городу. Эта организация очень известная, существует много лет и делает очень важную и нужную работу. Благотворительная организация. Когда я был депутатом городского совета Нью-Йорка, я старался помогать этой организации денежными грантами, потому что она очень много полезного делает.
и не только для евреев, хотя называется Совет еврейских организаций Большого Кони-Айленда. И это событие было очень

приятное, трогательное. Разумеется, это было начало еврейского Нового года, Рош ха-Шана, поэтому там было и мед, разумеется, с фруктами, там было и хала, там было очень вкусное угощение, и гости были все участники этого события, все были очень-очень довольны. Вот вы видите мед, гранаты на своих экранах, я там халу еще сфотографировал. В общем, это было такое теплое, трогательное событие. Огромное спасибо Марку Трегеру, Совету еврейских организаций, Совету по делам еврейской общины Нью-Йорка и Совету и раввину Моше Винеру за организацию такого важного и нужного события. Там выступили несколько людей, переживших Холокост, говорили о том, что они пережили, благодарили Америку. И там я познакомился с одной чудесной женщиной, она не русскоязычная, она пережила тоже Холокост, и она мне сказала, что она недавно была в Белом доме и встречалась с президентом Трампом. Вот на этой фотографии я с этой женщиной чудесно сфотографировался. И она рассказала ему о том, что она пережила, поблагодарила его за поддержку еврейского народа, за поддержку государства Израиль. И вот она тоже приняла участие в этом праздничном событии. И так как это было начало Рош ха-Шана, разумеется, там тоже трубили в шофар. Было тоже все это вот как и нужно по еврейским традициям. Очень здорово. Музыка играла. В общем, все собравшиеся были очень довольны и благодарны его организаторам. Я тоже выражаю признательность, что меня пригласили на такое событие. И, конечно, я подошел ко всем, кто пережил Холокост, там выразил им благодарность. И скажу, что это очень важно, чтобы они не молчали, чтобы они рассказывали. Потому что в наше время, в период роста антисемитизма в Нью-Йорке, в Америке, в Европе, по всему миру, очень важно знать, что было в годы Холокоста, и беседовать с людьми, которые пережили эти ужасы, и говорить еще и о героизме еврейского народа, о том, как много у нас есть кем и чем гордиться, да? И Израиль, вы знаете, во всех войнах побеждал. И поэтому существует сегодня государство Израиль. Слава Богу, мы всегда говорим, в следующем году в Иерусалиме. Я был в этом чудесном городе много раз. И, конечно, это святой город. И мы желаем мира земле Израиля. И, конечно, мира всему еврейскому народу, всей Америке, всем, кто нас сейчас смотрит и слушает. И наша передача выходит в канун очень другого, большого, замечательного еврейского праздника Суккот. И вот хочу поздравить в преддверии Суккота, тоже прекрасного праздника Суккот. Когда я из Беларуси, я не скажу, что я очень много знал о еврейских традициях или еврейских праздниках. И больше гораздо, конечно, узнал здесь, уже в Америке, познакомился. Меня неоднократно приглашали вот в эти, как мы говорим, шалаш, дали палатки, которые оборудуют евреи возле своих домов или возле синагог, и угощали. И так я узнал про традицию праздника Суккот. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником Суккот. Желаю, чтобы все было только мирно, все было замечательно, вкусно и приятно, в том числе и в нашем шалаше Суккота, да? Ну и закончить нашу передачу хотел бы только самыми теплыми пожеланиями. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. Всего вам самого-самого доброго.

0: что не пойдешь? Ну, я один, подвинь сизин.
1: Ой, Вань, гляди, какие карлики! В джерси одеты, не вшивьет.

0: держу, сваргань. Ну что, отстань, опять отстань. Обидно, Вань.
1: Уж ты бы лучше помолчала бы. Накрылась прелесть.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой.

0: четкие 6 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». Я ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня я хочу вспомнить о прекрасной американской певице украинского происхождения, о Квітці Цісик. Родилась Квітка Цісик 4 апреля 1953 года, и в этом году ей бы исполнилось 70 лет. Уникальный тембр этой певицы и ее удивительно элегантная вокальная манера пленяли слушателей. Даже не имея звания народной артистки Украины и не дав ни одного концерта на своей исторической родине, Квітка Цісик завоевала вечную народную любовь и уважение украинцев по обе стороны Атлантики. В Америке голос Квітки знал любой житель, несмотря даже на то, что она никогда не была звездой шоу-бизнеса.

Владимир Цысок и Ивана Лев, родители Квитки Цысок, познакомились в тяжелые годы Второй мировой войны. В 1944 году они поженились. Скрывались на Западной Украине от отступающих немецких войск. А потом попали в лагерь перемещенных лиц в немецком городе Байрот. Там же у Владимира и Иваны родилась первая дочь Мария. В США семья перебралась в 1949 году, где Владимир Цысок стал соорганизатором и преподавателем в Украинском музыкальном институте в Нью-Йорке. 4 апреля 1953 года в семье Цысоков появилась вторая дочь, которую назвали Квиткой. Отец Квитки был львовским скрипачом. Он виртуозно играл на скрипке. В свое время окончил Львовскую консерваторию, поэтому Квитка начала заниматься музыкой уже с 4-летнего возраста. В детстве ей хотелось, подобно отцу, стать профессиональной скрипачкой. Но тяга к пению повернула судьбу девочки в другое русло. Юность Квитки Цысок прошла в привычной для украинской эмигрантской семьи атмосфере. По будням она училась в обычной американской школе, а на выходных отправлялась в школу украиноведения, куда ее записали родители, чтобы сохранять связь с родиной и украинскими традициями. К слову, в семье Цысоков всегда говорили на украинском языке и чтили обычаи своего народа. Кроме того, большинство детей украинских иммигрантов старались попасть в юношеские пластунские организации. И какой бы доход ни имела семья, делом чести было отложить деньги на летний лагерь для ребенка. Не было исключением и семья Цысоков. В школе Квитку приглашали солировать в различные группы. Конечно, начинала она с исполнения кантри, джаза, ведь это была американская школа. Аккомпанировала юной Квитке старшая сестра Мария, которая позже стала знаменитой пианисткой. Она была руководителем консерватории в Сан-Франциско и давала мастер-классы в знаменитом Карнеги-холле. Лето 1971 года Квитка провела в Бельгии на семинаре «Европейская опера», выиграв стипендию на стажировку в Генской консерватории. Там ей посчастливилось изучать оперное пение рядом со звездами Нью-Йоркской «Метрополитен-опера». Она даже пела в постановке Риголетто Джузеппе Верди. Это дало возможность начинающей певице непосредственно наблюдать за профессионалами высшей пробы. По итогам стажировки состоялось сольное выступление Квитки Цысок, на котором она получила похвальные отзывы мастеров оперной сцены. Вернувшись в Нью-Йорк, Квитка продолжила обучение в Маннес колледже по классу скрипки. Но, в конце концов, вокальное искусство перевесило, и в следующем году она перешла в класс академического пения.

что унаследовала от него виртуозную технику, но всегда мечтала петь, поэтому чувствует вину перед отцом за то, что бросила скрипку. Квитке с легкостью давался любой музыкальный жанр. Она имела уникальное колоратурное сопрано и училась вокалу у преподавателя Себастьяна Энгельберга, хранителя традиционной венской оперы. К тому же Квитка умела петь так называемым «белым голосом». Это своеобразная манера женского фольклорного пения, которая распространена в карпатских селах. Позже Квитка Цисок записала несколько песен в этой исполнительской манере. Еще во время учебы Квитка Цисок придумала себе псевдоним Кейси, как производная от инициалов Кей-Си. В 1971 году от инсульта умирает отец Владимир Цисок, и Квитка была вынуждена зарабатывать себе на жизнь.

молодая певица выступала в клубах Нью-Йорка и постоянно раздавала свои записи рекламным агентам и продюсерам. Подрабатывала записями на радио «Свобода», и в конце концов это стало приносить результаты. Она свернула с оперной стези и отчаянно ворвалась в рекламный бизнес, где ее ждала настоящая слава. Кейси регулярно приглашали в коммерческие проекты. Она стала звездой диджеев. Ее голосом пели многие герои рекламных роликов. С помощью утонченного пения Квитки Цисек создавали себе имидж и поднимали продажи всемирно известной корпорации. Кейси, которая начинала свой творческий путь с оперного пения, со временем превратилась в обладательницу одного из самых узнаваемых в эфире голосов. Много лет она была бессменным исполнителем джинглов лидера автомобилестроения компании Ford. Вскоре Квитка стала одной из самых высокооплачиваемых певиц в рекламном бизнесе.

Заключительным этапом в жизни Квитки Цисок стал 1977 год, когда на экраны вышел американский фильм «Ты осветила жизнь мою». Одноименную песню «You Light Up My Life» в киноленте исполнила Кейси Цисок. Композиция мгновенно стала хитом и получила в следующем году премии «Оскар» и «Золотой глобус». Также была номинована на награду Грэмми в категории «Песня года». Казалось бы, невозможно представить себе лучшего старта для вокальной карьеры. Но после выхода фильма случилось непредвиденное. В обход Квитки Цисок эту же песню записала дочь известного поп-певца Пэта Буна, Дебби Бун. Именно эта запись легкой руки Буна оказалась в ротации радиостанций. Сингл взлетел на первую строчку хит-парада. Все лавры достались Дебби. Квитка пыталась в суде добиться справедливости, но безуспешно.

шоу-бизнес уже не мог обойтись без ее голоса. Цисок наперебой приглашали для записи американских джазовых, популярных и рок-композиций. Она помогала таким поп- и рок-певцам, как Роберта Флэк, Майкл Болтон, Карли Саймон, а также великому аранжировщику и продюсеру Квинси Джонсу, который открыл миру Майкла Джексона. Кстати, с будущим королем поп-музыки Квитка Цисок частенько пела в хоре.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Ну, граждане, кто хочет поработать?
3: Предположим, вам нужно кого-то нанять. Или у вас освободилась вакансия. Или вы ищете узкого специалиста. Куда звонить? Где искать? Каждый день на Дэвидсон Радио в рубрике «Пора на работу» мы расскажем о ваших предложениях.
2: Кто хочет поработать?
4: Я!
2: Подождите.
5: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
6: Американское радио на русском языке.
7: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
8: Украинской души.
9: Мелодии украинской души.
8: А в душе Квітка Цісик всегда оставалась украинкой и чувствовала потребность что-то делать для своей этнической родины. Всем знакомым продюсерам она постоянно твердила о том, насколько мелодична украинская музыка и какой певучий ее народ. К сожалению, браться за продюсирование украиноязычного альбома никто не хотел. Тогда Квітка поняла, что должна сама во что бы то ни стало реализовать этот проект. И не для своих родных или знакомых, для украинцев всего мира, которых жизнь разбросала по разным континентам. Квітка Цісик мечтала, чтобы о ней услышали и в Украине, но тогда о ее песнях в Советском Союзе не могло быть и речи. Хотя она ненадолго приезжала с матерью к родственникам в Украину в 1983 году.

двух украиноязычных альбомов Квітка Цісик обязана двум своим мужьям, которые были музыкантами. Первым ее супругом стал композитор-аранжировщик Джек Корнер. Он знал об Украине только со слов Квітки. Квітка переводила каждую песню, чтобы он понял и почувствовал их смысл. И Джеку удалось сделать пластинку «Квітка» или «Songs of Ukraine» максимально аутентичной.

Между этими двумя событиями в личной жизни певицы произошли перемены. В 1983 году ее вторым мужем стал инженер звукозаписи Эдвард Ракович. Он поддержал идею Квитки выпустить еще один альбом, невзирая на то, что заранее знал о его финансовой бесперспективности. Спонсоров для записи диска не нашлось, и тогда Квитка и Эдвард вложили в этот проект свои 200 тысяч долларов. Они собрали для работы 40 лучших студийных инструменталистов Нью-Йорка. Партию на рояле исполняла Мария Цисык. Эпиграфом к этому альбому стали слова: «Этот сборник песен – желание моего украинского сердца вплести радостные нотки в растрепанное жизнью полотно, на котором вышита судьба нашего народа». Квитка не раз повторяла, что оба альбома не были бизнес-проектами. Наоборот, это скорее семейное дело. Подарок для всех украинцев, музыка для души и дань памяти о своих корнях.

Цицик жила с Эдвардом в центре Нью-Йорка. У него была своя студия звукозаписи, на которой записывались известные музыканты. В семье родился сын, которого назвали Эдвардом Владимиром. Квитка всегда пела ему перед сном украинские колыбельные и разговаривала с ним на родном языке.

Она обожала конные прогулки за городом и быструю езду на спортивном ягуаре. Этой машине певица никогда не изменяла, хотя могла себе позволить ездить на последних моделях Ford. Компания Ford дарила ей каждую новую модель. А потом Квитка узнала о страшном диагнозе – раке груди. Она изо всех сил боролась с болезнью, при этом продолжала работать и просила мужа закончить этот проект, даже если ее не станет. 29 марта 1998 года сотни радиостанций США передали сообщение о том, что прекрасный голос Кейси Цисек покинул мир жизни.

Она никогда не усиливала исполняемые песни мощной техникой и никогда не пела под фонограмму. На фестивале Западной Канады 1988 года впервые в истории были отмечены люди, которые внесли значительный вклад в развитие украинской музыки. Квітка Цісик получила 4 главные награды. Самая любимая певица, самая популярная пластинка, непревзойденная продукция, это за альбом «Квітка», и нетанцевальная украинская народная песня, больше, чем любой другой исполнитель.

К сожалению, передача «Мелодии украинской души» подходит к концу. Пишите свои отзывы и пожелания по адресу promusicnyc@gmail.com promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик.
3: Я давно его знаю, он очень способный.
4: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
5: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
6: Это передача, которую вы все любите.
7: Я приветствую вас на волне 620 AM.
6: Передача, которая выходит в эфир только раз в неделю.
7: Втроем у нас триумвират. Паша, я, Акмаль.
6: Где вы можете поделиться своими искренними мыслями.
7: Ну разве можно остаться равнодушным?
6: И ее нельзя пропустить.
7: Доброе утро.
8: Доброе утро.
9: Здравствуйте.
10: Доброе утро, это Лев.
11: Меня зовут Жанна.
6: Программа Марины Левинсон «До самой сути».
7: Ой, как интересно.
6: С 10 до 11 по пятницам.
7: А я вас обнимаю и говорю до скорой встречи.
12: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.

Ох, смотри, сыночек, пропадешь скруче дурнем сброшенный. Только знал я, что не подведешь ты меня, хороший мой. Так что, милый, скачи, скачи, на людей позови. Что-то обруч стальной сильно сердце сдавил. Ну а будет напрасным далекий твой путь. Ты себя сбереги, ты меня не забудь.

0: продукция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: В Нью-Йорке 7 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. 50-летняя Криста Пайк находится в критическом состоянии в больнице Нэшвилла. Накануне ее должны были казнить с помощью инъекции пентобарбитала, но две попытки казни подряд оказались неудачными, после чего осужденную госпитализировали. Губернатор Теннесси Билл Ли распорядился приостановить все запланированные казни в штате до конца года и провести независимую проверку. Пайк приговорили к смертной казни после того, как в 95-м она вместе со своим бойфрендом Подарилом Шипом и еще одним сообщником заманила свою однокурсницу Колин Слэмер в лес, где они подвергли ее пыткам и убили. Пайк тогда было 18, ее жертве 19. Советник президента Эмиратов Мухаммада бен Заида Анвар Гаргаш впервые назвал попытку сорвать рейс авиакомпании «Fly Dubai» в Тель-Авив терактом. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X. В своем сообщении Гаргаш отметил индийского пилота Смита Мачхара, который, несмотря на полученные им ранения, сумел открыть дверь кабины, благодаря чему пассажиры смогли ворваться внутрь и обезвредить нападавшего. Саудовское министерство внутренних дел по результатам первоначального расследования сообщило, что второй пилот напал на командира самолета, и оба получили ранения. После оказания медицинской помощи они были переданы властям Эмиратов и доставлены в Абу-Даби. Следствие должно установить мотив второго пилота, выяснить, готовил ли он нападение заранее, действовал ли самостоятельно и имел ли связи с террористическими группировками. Президент Израиля Ицхак Герцог ранее сообщил о намерении представить в президентской награде за гражданский героизм Янивы Хаюна, Цвику Манеса, Асафа Раджуана и Шату Мусаева, участвовавших в спасении лайнера, обезвреживании нападавшего и оказании помощи раненому командиру. Сегодня британскому певцу, композитору и музыканту Стингу исполнилось 75 лет. За почти полвека на сцене он стал одним из самых узнаваемых исполнителей. Сначала как лидер The Police, а затем благодаря успешной сольной карьере. К слову, до профессиональной музыкальной карьеры Стинг работал учителем. Свое прозвище «Стинг» – «Жало» – он получил из-за черно-желтого полосатого свитера, в котором выступал с группой Phoenix Jazzmen. Стинг – обладатель 17 Грэмми и 4-кратный номинант на «Оскар» за песни кинофильмом. В 2003 году он был произведен в командоры Ордена Британской империи, а в 2014 удостоен премии Центра Кеннеди за вклад в американскую культуру.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
6: Хотите узнать самые интересные нью-йоркские новости? Насколько подорожает аренда квартиры? Почему копы Нью-Йорка стреляют в себя? Как справиться с извращенцами в метро? И где найти помощь в безвыходной ситуации? Самое главное в газете «Вечерний Нью-Йорк». Покупайте и подписывайтесь. Городская газета с самыми актуальными нью-йоркскими материалами. Подписывайтесь. 718-615-1210. «Вечерний Нью-Йорк».
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
9: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
10: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
11: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
12: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
13: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
14: Мой адвокат.
15: Мой адвокат.
0: адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. Сопровождение виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан у бани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября, воскресенье, 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе «Дэвидсон». 718-266-33-93.

0: может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом, или показывать фокусы. Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас
1: хорошо получается.
0: Мы дарим людям
1: хорошее настроение.
0: Поэтому они нас слушают с удовольствием.
1: Дэвидсон Радио.
0: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Воину салют, народ. Очередная пятница, мы очень рады. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Приветствуем всех на 620 АМ. Это наша волна, Дэвидсон Радио. С пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, сегодня будет интересная тема, потому что новости не то чтобы пугают и не то чтобы не сильно радуют, но они, во всяком случае, меня лично настораживают. Именно те новости, которые касаются миллионов американцев, и особенно новости, которые важны для жителей нашего обожаемого города Нью-Йорка и его окрестности. А Нью-Йорк мы любим, всегда любили и будем любить. И вот по поводу тех новостей, которые настораживают и о которых нужно знать, мы сегодня поговорим с нашей дорогой Викторией Салкиндер, которая знает о том, как помочь, сохранить, спасти, подключиться. Ну, собственно говоря, подробности прямо сейчас. Вика, мы рады приветствовать тебя в эфире.
1: Привет, Лена. Привет, Акмаль. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Вика, ну что, сегодня мы поговорим серьезно об общей системе нашего медицинского страхования. Потому что все знают, и я в этом не сомневаюсь, что мы живем в эпоху серьезных перемен. Вот, а как говорят мудрецы, не дай нам Бог жить в эпоху перемен. Будем говорить о Медикейте. Сокращается федеральное финансирование, дорожают очень сильно частные медицинские страховки. И вот уже больницы поговаривают о том, что большая финансовая нагрузка, и пациенты все чаще вопрошают, не случится ли так, что страховка вроде бы у нас есть, а вот получить необходимую медицинскую помощь становится все сложнее и сложнее. Что у нас с Essential Plan, что у нас с Medicaid, а главное, что у нас с теми людьми, которые приблизились к такому возрасту и к такому состоянию, когда им необходима помощь.
1: Ну, а я хочу сказать прежде всего, ребят, давайте мы все-таки паниковать не будем, а будем конструктивно подходить к тому, что все-таки мы не можем какие-то вещи изменить, мы должны их принять, а самое главное понять и разобраться для того, чтобы идти с этим по жизни дальше, пока не наступит другое время перемен, и мы опять не будем жить в эту эпоху.
0: Ты хочешь сказать, будут бить, будете плакать, или все-таки лучше соломку подстелить? Что?
1: С тем, насколько происходят перемены, их много, какую бы соломку ты ни стелил, бить будут и плакать будем. Но давайте сегодня нас еще не бьют, точнее бьют, но не всех. И хотя бы те, кто находится в этой стране легально и официально, имеют грин-карту, а все-таки люди более защищенные, и, по крайней мере, эта сторона вопроса их очень сильно касается, но немножко меньше, чем те люди, которые совсем не находятся в иммиграционном статусе и не имеют совсем никаких привилегий. Хотя неизвестно, кому повезло.
0: Ну, я знаю, что ты всегда факты отделяешь от слухов, и я тебе хочу сказать, я совершенно случайно познакомилась с дамой, которая работает в страховой компании большой, не буду называть, могу только сказать, что ее зовут Аманда, она работает в Бронксе. И вот говорят, что через 6 рукопожатий знакомы люди друг с другом. Здесь получилось, наверное, 2 рукопожатия. Когда она узнала, что мы с тобой дружим, она сказала, что я Викторию Салкиндер знаю уже более 15 лет, и она, наверное, номер один в городе, человек, который открывает кейсы. То есть вот так она мне сказала. Она никакого отношения к русскоязычным не имеет. вот случайно, опять-таки, повторяю, познакомились, и я говорю, что это такое? Она говорит, вот Виктория знает, как открыть кейсы, Виктория знает, как пациента обезопасить. Мне было очень приятно.
1: Спасибо за добрые слова, как всегда, вам обеим, девочки. Я работаю не только с крусскоговорящими, а пациентами. У меня очень много креол-пациентов, кстати. Я их очень люблю, они потрясающие люди. Очень много пациентов в Бронксе. У меня есть испаноязычные пациенты, у меня есть американцы различные. То есть мы никого...
0: Не дискриминируем.
1: Нет, здесь дело не в дискриминации, а здесь дело в том, как ты относишься. И я хочу тебе сказать, очень много среди американцев незащищенных стариков и людей, наверное, больше, чем в нашей русской комьюнити. Да, особенно вот креол спикинг, африканская комьюнити и все. Но мы все-таки поговорим о наших дорогих земляках, выходцев из бывшего СССР. Для меня все равны, всех люблю, всех возрастов. И,
0: это взаимно, это взаимно.
1: Наверное.
0: Виктория, нет,
1: есть люди, которые меня не любят.
0: Скажи мне, давай мы немножко вернемся к тому, что сказала наша с тобой общая знакомая из страховой компании. Что значит ты супер-профи открываешь кейсы? Это что значит?
1: Я открываю кейсы, потому что, смотрите, во-первых, с 1 октября 26 года...
0: Это вот смысл со вчерашнего дня.
1: Со вчерашнего дня. Сократили, стали ограничения на Medicaid и медикерные покрытия. Что это означает? Для всех обладателей Medicaid, essential планов, и если кому-то не сократили еще, слава богу, страховку, это означает только одно. Проверяйте свои страховые биллы. Поддерживайте своих докторов. Очень много сократили сейчас страховые компании, сократили выплаты врачам и сократили выплаты госпиталям. На это по этому поводу очень многие госпиталя и врачи отказались сотрудничать с определенными страховыми компаниями. А дело в том, что есть такие страховки, Лена, ты уже ужаснешься, прошу прощения за мой косноязычный.
0: Ничего, все в порядке.
1: Косноязычное высказывание. Вот, дело в том, что, повторюсь, есть такие страховые компании, которые платят терапевту $5 за визит.
0: Какая прелесть.
1: Да. И есть пациенты, которые нуждаются не в одной минуте времени врача, а мы знаем с тобой, о ком я сейчас конкретно говорю, да, о каком враче, которая проводит огромное количество времени со своими пациентами. И безумно тяжело работать, потому что ты пациента бросить не можешь, и с другой стороны ты не можешь уделить, как бы, если ты
0: должное время,
1: то ты тогда по миру пойдешь. Поэтому, ребят, знаете что? Вместо того, чтобы бегать на 200 различных тестов, поддержите своих докторов. Вот просто своих докторов, которых вы любите, которых вы цените, к которым вы долго ходите, которые уделяют вам время. Поддержите их, не спорьте с ними за копейменты, не спорьте с ними, что «а мне нужно только лекарства выписать, а меня на визит зовут». Они зовут вас на визиты, потому что им тоже нужно жить, а им практически срезали всю практику. А многие добросовестные врачи, которые реально врачи, они продолжают вас принимать, ничего вам не говорят, хотя делают это уже абсолютно бесплатно. Таких немного, но они есть. Госпиталя, им сократили очень сильно дотации, очень сильно сократили все поступления финансов. Не знаю, стоит ли называть, на сколько миллиардов долларов это все
0: Ну, цифры
1: происходит.
0: Это,
1: да, цифры,
0: они как-то,
1: да.
0: Мы их, нам их трудно в голове даже представить, все эти миллиарды.
1: Нас политиканы забрасывают фразами и словами, а на самом деле будем говорить просто на простом человеческом языке. Сокращают, очень сильно сокращают, значит, оплаты иншуринсов. Оплаты ваших тестов в госпиталях, оплаты всего, а зарплаты госпиталя сокращают своим медсестрам. Соответственно, меняется очень сильно качество обслуживания. И вот здесь я хочу на собственном опыте вас просто предупредить. Следите за тем, что делают вашим близким в госпиталях. Полным-полно студентов, которые на ваших родителях и близких просто тренируются. Я никого не хочу обидеть. Действительно, нужно получать опыт работы студентам и всем. Но госпиталя теперь, вместо того, чтобы делать один какой-нибудь тест или одну процедуру, делают 5 процедур. И человек может выйти, еще не вышел из наркоза. А его уже на следующий день ставят на другую процедуру, потому что госпиталю нужны деньги. И вот это очень важные моменты. Есть люди, которые, не дай бог, ни про кого сказано, и это не касается вас, это всего лишь предупреждение, которые могут не проснуться от такого двойного наркоза. То есть следите. И потом проверяйте, если вы в состоянии или ваши дети в состоянии, проверяйте ваши медицинские билы. Что вам госпиталь прислал? Пошли ли вы к врачу? Пошли ли вы в emergency room? И пробыли вы там полтора часа, а вам прислали бил на 27 тысяч или меньше суток. Да, у меня такое было. Я потом человеку помогала снимать этот бил. Ему за 9 часов нахождения, даже на этаж не подняли, анализ крови сделали, прислали 27 500.
0: Ой, очень, насчет вообще этих сумм, когда человек открывает конверт, можно сразу, по-моему, получить разрыв сердца. Давайте-ка я назову номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-3343. Если вашим родителям нужна помощь на дому, вам нужна помощь на дому, у вас таковой еще не было, если вам пришло какое-то непонятное письмо, ну, понятно, если кому-то из родственников нужно, если у вас возникли какие-то проблемы со страховкой, если вам сократили услуги, отказали, или вы просто в чем-то сомневаетесь... В общем, пока ситуация не дошла до патовой, то есть до критической, звоните, вам поможет Виктория Салкиндер и документы подготовить, и кейс открыть, и разобраться с вашей ситуацией. И, кстати говоря, от себя добавлю, если ваше агентство, в котором вы оформлены, не готово оказать вам соответствующие услуги, и они не отвечают на ваш запрос, попробуйте поговорить с Викторией Салкиндер. Попробуйте поговорить с теми, кто умеет отвечать на вопросы и отвечать за свои слова. Это важно. 917-834-33-43. Я почему сегодня такая серьезная? Потому что богатейшая страна, Вика. Ну, действительно, у нас в стране есть все. С кем не поговоришь, первый вопрос после цен на продукты – это возможность иметь страховое покрытие медицинское. Но невозможно, просто невозможно. И я вот читаю новости, у нас в сельских районах не хватает врачей общего профиля. 591 округ. Вот буквально недавно на этой неделе я рассказывала об этом в новостях. Не хватает психологов, психотерапевтов, хирургов узкой специализации. Это как раз к тому, о чем ты говорила.
1: Не хватает терапевтов, которые, прости, Лен, я тебя перебью, да. Как всегда, я же птица говорю.
0: Ну, давай, давай.
1: Не хватает, я тебе больше скажу, не хватает огромное количество детей-аутистов. огромное количество, и не хватает просто терапевтов, которые могут приходить к ним, и speech pathologist. У меня невестка занимается speech, как это,
0: логопед.
1: И она работает сейчас на, вот у нее контракт, она подписала на армию, и она ремотлы по всей Америке ей собирают деток. И вот она учит деток на Зуме, да, как бы по телевизору получается.
0: Да. Дистанционно.
1: Она дистанционно, да. Я извиняюсь за свой язык.
0: Такой. Ничего, не надо извиняться, вот. Все в порядке, все понятно.
1: И вот она приходит мне со слезами на глазах, она очень трепетно относится к своим пациентам, к этим деткам, и она говорит: Вика, ну это что-то непередаваемое, так не должно быть, так не должно быть. А этот ребенок, он должен быть рядом со мной, я не должна... Я 2-3 человека одновременно им объяснять. Это детки, которые разных возрастов, им нужно собственное время. Они должны смотреть мне в глаза. Я не могу коснуться руки этого ребенка и сказать: смотри мне в глаза. И технологии и все это безумно замечательно, но при этом всем мы должны стремиться к тому, чтобы в наших системах присутствовало как можно больше человечности. Я не буду сегодня рассуждать на эту тему, потому что у нас очень много информации. И она касается... То есть сокращать никогда такого не было, чтобы в штате Нью-Йорк сокращали детские страховки. То есть какого бы ты ни был статуса, какого бы ты ни был, кто бы ты ни был, детям всегда давали до 18 лет, всегда давали страховой полис, давали Child Health Plus, Child HIP называлась страховка, и она была либо абсолютно бесплатна, либо стоила... 7, 8, 10, 15, 20 долларов в месяц, что абсолютно affordable. Это зависело от того, какой инком у родителей. Максимально это было до 150 долларов, что-то подобное.
0: Тоже вменяемая цифра.
1: Да, это если уже у родителей был инком больше 150 тысяч. То есть деткам давали при любом, что бы ни происходило в этой стране, детки всегда детки и беременные женщины. Сейчас коснулись даже этого. Поэтому это не всем.
0: Вика, им автобусов не хватает? Каждый день в новостях рассказываю. Детям в Нью-Йорке с особенностями или автобусы вовсе не приходят, или приходят с задержками, транспорта не хватает для этих детей.
1: Да, не хватает транспорта, не хватает... Даже, ты знаешь, может быть, не транспорта как такового, а не хватает сопровождающих, Лена. Не хватает людей, водителей, не хватает людей, которые работают с этими детками. То есть вот чего не хватает. Не автобуса, как автобуса, потому что я общаюсь с ребятами, которые держат водителей, нет, некому возить детей. То есть происходит очень много страшных вещей сейчас, и это зависит еще очень много людей, которые приехали сюда и имеют очень шаткий миграционный статус, люди прячутся, и поэтому не хватает рабочей силы, не дают людям работать, не дают. Говорите с вашими работодателями, а если вы хороший первоклассный специалист, вот это мне просто сейчас пришло в голову, пусть они делают на вас рабочие визы. Попробуйте. Это дает вам статус. Если вы первоклассный водитель, почему бы вам не обратиться к вашему работодателю для того, чтобы через компанию, в связи с тем, что не хватает рабочей силы, вам попробовали сделать рабочую визу. Может быть, так вы сможете легализоваться в этой стране, и вам это поможет. Дай Бог.
0: Давайте мы на этой ноте сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в эфир с Викторией Салкиндер. Есть еще очень много вопросов, которые мы не обсудили. Я просто напомню ее номер телефона 917-834-33-43. Повторяю, если вам или вашим родителям нужна помощь на дому, если пришли какие-то непонятные письма или проблемы со страховкой, или у вас не получается все, что вам положено получить, не гадайте, не ждите, пока ситуация станет критической. Звоните тем, кто умеет отвечать на вопросы и кто отвечает за свои слова и помогает людям. Виктория Салкиндер, 917-834-33-43.
2: Если вам 65 или больше, пора позаботиться о медицинском страховании на следующий год. Агенты с 20-летним стажем из компании insuranceny.net подберут вам подходящую страховку из многочисленных медицинских планов Медикера, а также групповых и индивидуальных страховок. Звоните Евгению и Марине по телефону 212-532-1211. 212-532-1211, и они помогут выбрать вам подходящий для вас план страховой, как они когда-то, между прочим, помогли это сделать мне. О чем я не жалею.
3: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
4: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрнсдорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
5: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
6: Только в нашем эфире.
7: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: Нью-Йорк.
1: Еще раз здрасте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. В студии с нами Виктория Салкиндер, человек, который готов прийти на помощь в любой момент всем тем, кто нуждается не только в помощи на дому, но и в советах, рекомендациях, в оформлении, в открытии кейса. Мы сегодня говорим о тех изменениях, которые грядут не только со следующего года, но и о тех изменениях, которые начались вот буквально 1 октября. Речь идет о том, как меняются требования, процедуры, страховые планы, правила оформления медицинских страховок. Речь идет о том, что нам пока что ничего не добавляют, у нас пока что только забирают сначала по чуть-чуть, а у кого-то совсем множко. Вика, скажи мне, пожалуйста, к тебе ведь не только люди обращаются, я знаю, что к тебе обращаются за консультациями другие агентства, которые работают, так сказать, с вами на одном поле в Большом Нью-Йорке. А почему?
2: Потрясающий вопрос, Лен. А самое главное, очень каверзный. Почему? То есть ты хочешь, чтобы я сама о себе сказала? Потому что я открыта для помощи. Потому что я, наверное, как не очень многие люди, умеет складывать 1 плюс 1, 2 плюс 2 и 3 плюс 3. То есть я смотрю на ситуацию немножко, находясь в этом бизнесе достаточно долго. Я, как говорил Райкин, умею пошить костюм.
1: Ага, понятно.
2: Да, пришить рукава туда, куда положены определенной длины. То есть просто я смотрю на ситуацию с медикейтом, не только вот, допустим, на ситуацию с медикейтом. Это касается и фудстемпов. Я смотрю на ситуацию, которая возникает в хоум-кере, то есть я ее просматриваю не только со стороны, допустим, иншуренсной компании, ну это просто такой гипотетический пример, а со стороны, с каким статусом сюда приехал человек и почему может быть такая ошибка или почему происходит именно так. Вот, например, вчера мне позвонили ребята, одни замечательные, кстати, наш сын, зять бабушки, он постоянно наш с тобой слушатель. Вот. И они спросили, вот если у дедушки восьмая программа, а он совершенно одинокий человек, ему 93 года, и они его перевозят в... Они хотят его перевести в Стэттен-Айленд, они живут в Стэттен-Айленде. А вот теперь дальше очень интересная вещь. Они не переживают за то, что он получает восьмую программу, потому что зять, владелец этого дома, как бы они дедушке как бы комнату и койку, место, комнату они ему могут предоставить. А здесь идет дальше игра слов. И вот в американских компаниях, в Social Security, в Medicaid, в иншуренсе на часах идут такие каверзные вопросы. Мы забираем дедушку к себе, вот по-русски нам все дальше понятно, нам не нужно дальше ничего объяснять, да? А по американской системе нужно объяснить и указать слова, что дедушка будет продолжать платить $350, например, за комнату. Я просто примерно говорю. И что у него будут затраты на жилье, что у него будут продолжаться затраты на питание, чтобы его не лишили фудстемпов. А потом оказалось, что дети, они работают 5-6 дней в неделю и в других штатах. И даже не каждую неделю приезжают как бы в дом, постоянно кто-то меняется, то есть муж работает где-то, по-моему, в Коннектикуте, я прошу прощения, если я ошибаюсь, жена или наоборот. И встречаются они после такой тяжелой трудовой недели там на 1-2 дня буквально, причем нужно делать еще какие-то свои собственные дела. У дедушки есть часы, но они даже не спросили этот вопрос при переезде в Стэттен-Айленд, как бы останутся ли часы у них. Точнее, они вопрос задали, но при этом люди не знают этого, что есть такие страховые компании, которые не покрывают определенные боро, то есть определенные города. Например, у вас прекрасно может быть страховка в Квинсе, в Бруклине, в Бронксе. А в Стэттен-Айленде нет.
1: Ой, я впервые об этом слышу. Да. Это вообще, по-моему, даже никто об этом на радио не говорил никогда.
2: Да, например,
1: серьезно,
2: Этна,
1: да.
2: Конечно, например, Этна. То есть вот вы живете в Бруклине 20 лет, у вас 20 лет Этна. У мамы, например, сплит-шифт 12 и 12, который вы так тяжело
1: добивались
2: и получали. Семья решает купить дом, например, дети в Стэттен-Айленде. Вы переезжаете в Стэттен-Айленд, и бабушку, естественно, хотите забрать как бы с собой, потому что у вас есть дополнительная квартира, которую вы бабушке можете предоставить. И как бы все хорошо, да, штат Нью-Йорк, ничего не меняется, Медикейд не меняется, SSI или ее заработанная пенсия, ничего не меняется. А на самом деле это все не так. Как только вы приезжайте в Стэттен-Айленд, так как Стэттен-Айленд не покрывает, Этна не работает в Стэттен-Айленде, а начинаются проблемы. Бабушка моментально теряет все часы. И если она заходит на другую страховку, то у нее пропадают тут же все часы. И вот здесь нужно найти правильный иншуренс, который сделает невозможное в Стэттен-Айленде и сохранить часы для вашего человека, за которого родителя, ребенка, не дай бог, неважно, кто тот человек, который нуждается в этой помощи. И вот такие вот маленькие детали, да, я их знаю, и не побоюсь этого слова, скажу и делаю это с удовольствием.
1: Спасибо тебе большое за это. Я просто сейчас, честно говоря, до речи потеряла на какое-то мгновение, потому что штат Нью-Йорк, переехал человек пожилой, раз, и ничего нет. Еще раз номер телефона Виктории Салкиндер для тех, у кого возникли сомнения по поводу своего статуса, в данном случае идет статус медицинской страховки, 917-834-33-43, 917-834-33-43. И я бы хотела подчеркнуть, что Виктория Салкиндер не является агентом страховой компании. Она не представляет ни Medicaid, ни Medicare, ни Этну, ни там Healthcare. Она просто работает с пациентами, которым нужна помощь, вне зависимости от возраста, открывает кейсы и очень глубоко, как, что называется, плавает в этой теме. 917-834-33-43. Вика, ну что, а если вот сегодня вот 760 тысяч человек потеряли страховку? Это было в новостях и неоднократно, и наверняка это коснулось, к сожалению, кого-то из наших слушателей. Если человек потерял льготы, потерял страховку, потерял часы, это что, все, приговор?
2: Нет, это не приговор.
1: А что делать надо? Ну, кроме того, что тебе позвонить вообще.
2: Да, спасибо. Кроме того, что мне позвонить, нужно понять, почему это произошло. И что можно сделать, если это произошло. То есть, если вы, вам после 65 лет, вы приехали сюда с статусом, например, UFU. У вас были все льготы, у вас был Medicaid, и вам это все сократили. Вы больной человек, и вы не можете быть без помощи. А такому человеку восстановить сразу же Medicaid не получится. И да, человек потеряет помощь на дому. Но медицинскую помощь человек может получать через госпиталь за страховку, которую он платит 15 или 20 долларов в месяц сейчас. Да, это лучше, чем ничего. По крайней мере, вам выписывают и дают лекарства, вы видите доктора, и вы не остаетесь один на один со своей болезнью. Это из, так сказать, худшего лучшее. что происходит с другими страховками. Например, если у вас легальный статус, и люди делают огромное количество ошибок по этому поводу. Если у вас легальный статус, особенно если вы находитесь в PPL, очень часто вас не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. Точнее, никогда не предупреждают, что вы не прошли ресертификейшн. И очень многие люди, там делается очень много ошибок, я не буду туда углубляться, я вне политики, но когда такое происходит, и вы лишаетесь медикейта. И люди в связи с тем, что сейчас идет такой моральный, такой пресс,
1: давление серьезное,
2: идет очень большая, люди боятся.

0: тем, что вы не знаете, вы, например, больной или пожилой человек, который не обладает полностью информацией или не может до конца разобраться. Это достаточно сложно. И вам говорят, ну, такую чушь. Ну, чушь, ладно, но это может привести к тому, что люди могут потерять сервис. Не далее, как вчера, у меня был очень нехороший случай, и не потому, что у меня кто-то пытался перевести какой-то, ну, человека в другое агентство. Дело не в этом. Дело в том, что у этого человека очень тяжелое заболевание. Хотя человек не пожилой и очень интересный. Красивый, хороший, добрый, большой, высокий, потрясающий.
1: А, это то, что мне рассказывала, да, с правами. Ой, это, кстати, да, обратите внимание, это касается всех родственников, близких людей, которые хотят как лучше. Но главное, чтобы не получилось, как всегда.
0: Да, и люди бывают одиноки. Вырастают дети, или как-то сложилась жизнь так, или дети совсем американцы, и не могут, не хотят, не знают уделять внимание своему человеку, которого они не воспринимают как больного человека. И вот в этот момент появляется... я не буду называть...
1: Кто-то извне, да, появляется кто-то извне.
0: Появляется, да,
1: посторонний
0: очень
1: человек, да,
0: громко говорящий, да вот у меня компания, да вот я переведу на себя ваши health practice, да вот я сделаю вот это, да вот я сделаю и еще и вот это. А на самом деле человек ставит пациента в безумную в ситуацию, когда, зарабатывая свои... 200, 300, 400, 500 долларов, неважно сколько, ставит человека под удар жизни и смерти. И не только своей, а кого-то еще. Потому что есть люди, которым нельзя иметь права.
1: Имеется в виду водительские
0: права. Есть люди, которые сегодня разговаривают с тобой, а завтра... Они не могут с тобой говорить, они не помнят.
1: Почему завтра? Это через 20 минут может произойти, и деменция так развивается, да.
0: Да.
1: А с виду не скажешь, это опасная вещь очень.
0: Да. Есть люди, есть женщины, у которых заходят в жуткие панические атаки, и женщины, мужчины, неважно. И люди стесняются этого, боятся это признать, и... В какое-то одно, вот кто-то на тебя вдруг не поднял трубку, люди, которые... Я говорю сейчас о себе, потому что бываю перегружена звонками, и не только у меня сейчас очень насыщенная жизнь, как всегда, но сейчас особенно. И есть моменты, когда я просто физически не успеваю ответить на телефон. И как бы если вот... А для этого человека больного, вот если я 5 минут трубку не взяла, все, жизнь закончилась.
1: Паническая атака.
0: Паническая атака началась. И в этот момент появляется кто-то, кто собирается якобы изменить жизнь этого человека в прекрасную, замечательную сторону. Но ответственности за это все люди нести не хотят. Они не знают, что есть... Водители школьных автобусов, да, которые, помнишь, был такой трагический случай на Бэдфорд, когда девочку ударил. Так вот это была моя хаматенда, бабушка этой девочки. И я знаю, сколько горя, и я знаю этого человека, который, все это сделал, и знаю, почему. Потому что человек был болен, и человек был на серьезном лекарстве. Но родителям ребенка это не вернет. И как бы это трагедия двух семей. Поэтому не делайте так, чтобы с одной стороны вы всего боитесь, и вы не решаете свои собственные вопросы, вы не знаете, как вам оформить правильно страховку, как вам правильно сделать пул траст, как вам

0: правильно сделать траст, как правильно оформить финансы, и вы живете вдвоем на $900 в месяц, есть такие люди, вот, но при этом вы совершенно другие люди, не боятся не брать на себя ответственность за больных людей.
1: Я вот смотрю на Вику, и у нее полные глаза слез. И это говорит о неравнодушии и о чувстве эмпатии, которое в наши дни встречается крайне редко, к сожалению. 917-834-33-43. Вот по поводу водительских прав ты меня, конечно, тоже зацепила, потому что когда человек всю жизнь водит машину, и тут у него отнимают водительские права, и говорят, что это сделано для того, чтобы обезопасить и водителей, и окружающих. А он говорит, не лишайте мне последнего удовольствия. И кто-то этим пользуется и думает, ну как же так, конечно, чтобы он не впал в депрессию, вернем мы ему эти водительские права.
0: Не чтобы он не впал или в депрессию, чтобы, да, чтобы проманипулировать.
1: Да, или да-да-да, ну это манипуляция сознанием, да-да-да, это тоже известно. Есть очень много интересных примеров и случаев. У нас, к сожалению, времени уже практически не остается. Спасибо тебе, Вика, за твой профессионализм, за твое неравнодушие. Как всегда, хотела задать еще 144 вопроса, но отложим их до следующей пятницы. Господа, нужна помощь? Просто конкретная. Звоните 917-834-33-43. Виктория Салкиндер вам поможет все непременно. А если вам чего-то не положено, она об этом вам тоже честно скажет. И помните, пожалуйста, еще о том, что надо поблагодарить всегда наши программы за поддержку. Вернее, нет, поддержку наших программ, или как сказать. Короче говоря, Насте Эдику огромное спасибо. Это Brooklyn Seafood, магазин Number One Caviar, семейный бизнес, мои друзья юности, первые во всем. Да, там вкусно, там первоклассно. Качество сервиса и очень вкусно. Завтрак туриста, банка черный, банка красный, жизнь удалась. 718-715-09-69. Этот телефон пригодится всем, кому нужно всего много и сразу. А вот кому просто поесть и устроить праздник, 718-701-05-06, 282 Брайтон Бич. Number One Caviar – это лучший морской бутик в нашем прекрасном городе Бруклине. Будьте здоровы, берегите друг друга и помните, что помощь придет вовремя. Если вы знаете номер телефона Виктории Салкиндер, 917-834-33-43. Акмалюшка, огромное тебе спасибо. Вик, я тебя обнимаю. До следующей пятницы.
0: Акмаль, как всегда, огромное вам спасибо. Всего доброго, радиослушатели.
2: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
3: Дорогие радиослушатели, представляю вам суперэффективную систему «Бархатная кожа». За 10 минут элементарно простой и безопасной процедуры, без визитов к врачу, хирургических операций, уколов ботокса и наполнителей, по совершенно доступной цене, уникальная эффективная система «Бархатная кожа» будет растворять ваши морщины, устранять сухость, приводить кожу в комфортное, здоровое состояние. Звоните, пока действуют специальные скидки. 888-765-87-52. Когда девушке 20, она имеет красоту, которую ей подарила природа. В 30, которую сделала сама, а в 50, которую заслужила. Компания Nature Pure с системой «Бархатная кожа» дает неповторимый шанс следовать мудрому указанию Коко Шанель. Звоните 888-765-87-52.
4: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье, 4 октября, в 4 часа дня, в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: В Нью-Йорке 8 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.

0: Сутки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Лонг-Айленде продолжаются масштабные восстановительные работы после сильного шторма. Энергетики сообщили, свыше 18 500 домов и предприятий на Лонг-Айленде и в районе Раковой остались без света. Шторм повалил более 1000 деревьев и свыше 500 крупных ветвей. Наиболее серьезная ситуация сложилась в округе Саффолк. Более 1000 работников энергетических служб продолжают восстановление сетей продолжительными сменами. В стране разгорается спор вокруг быстро растущих рынков, на которых люди делают денежные ставки на будущую стоимость акций и другие события. Только на одной крупной площадке объем ставок, связанных с акциями, превысил 220 миллионов долларов. Регулирующие органы пытаются определить, где заканчивается обычное прогнозирование и начинается деятельность, которая фактически напоминает торговлю финансовыми инструментами без традиционных правил фондового рынка. Юристы предупреждают, что развитие таких площадок может привести к новым ограничениям со стороны федеральных властей. Нью-Йорк завершает главную дипломатическую неделю года. Сегодня проходит заключительный день общей дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН. Кроме того, в штаб-квартире ООН запланирована встреча высокого уровня, посвященная 25-летию принятия Дурбанской декларации и программы действий по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией. Заседание продлятся практически весь день. Для Нью-Йорка это означает сохранение усиленных мер безопасности в районе штаб-квартиры ООН и повышенную нагрузку на движение в Манхэттене. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп призвал Зеленского поехать в Москву для встречи с Путиным. Республиканцы предложили ограничить выдачу грин-карт в рамках нового законопроекта. Суд обязал Белый дом вернуть основные американские телеканалы в Белый дом. В Нью-Йорке стартовал кинофестиваль, он продлится до 12 октября. И о погоде. В городе переменная облачность, пройдут дожди, относительно влажность воздуха 100%, 63 по Фаренгейту, 17 по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость, ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую вас в нашей программе. Хочу сказать, что программа у нас сегодня особенная. Я решила сделать сегодня программу, посвященную канторам. Знаете, что кантор – это очень важное лицо в синагоге, которое ведет практически всю службу. Я хочу сегодня сделать, знаете, как бы такой канторский концерт, где будут представлены самые выдающиеся канторы.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас & Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Друзья мои, вот я начала нашу сегодняшнюю программу с очень яркого певца. Вообще, это старая самая запись у нас сегодня. Это 1928 год, записана она в Лондоне, и поет ее поет Гершон Сирот. Он поет «Азину Алохим, услышь нас, Боже». Этот выдающийся кантор был и работал на территории Российской империи. Его называли еврейским Карузо. И он жил с 1874 по 1943 год. И великий итальянец, послушав его, сказал: если бы вы пели в театре, то были бы мне серьезным конкурентом, я имею в виду Карузо. А кантор пел в Одессе, в Вильно. Послушать его приглашали ко двору в Петербурге царь Николай II. Гершон Сирот был первым кантором, чей голос записан на граммофонные пластинки, которые я вам сейчас и продемонстрировала. Он с успехом гастролировал в Европе и США, но занять место в американской синагоге не захотел и вернулся в Варшаву. И Гершон Сирот погиб семьей в дни восстания Варшавского гетто. Вот в память таким, как Гершон Сирот и многим другим, сегодняшняя наша программа. Давайте же все же поймем, что такое кантеры и что такое канторское искусство. Кантор, или по-еврейски хазан, это тот, кто молится от лица всей общины, всего народа. Отсюда и другое название – шалиах цибур, посланец общины, сокращенно шац. Вот требования к кантору, перечисленные в Талмуде. Он должен быть ученым человеком, и музыка должна жить в нем. Он должен быть также скромным, иметь приятную внешность и благозвучный голос, быть любим своей общиной и быть бедным, чтобы мольба в его устах звучала неподдельно. Должен знать все молитвы на память. Еще одно название кантора на иврите – Баал Тфила, властелин молитвы. В довоенной Европе едва ли не в каждом городе с большой и состоятельной еврейской общиной была хоть бы одна синагога, где по утрам и в праздничные богослужения вел профессиональный кантор, обычно при участии хора. Кроме того, от местечка к местечку кочевали бродячие канторы и певчие, которые за небольшую плату брались порадовать своим искусством местных евреев. Жизнь местечковых канторов – вот описанный Шолом Алейхем в романе Йоселя Соловей. И есть замечательные песни на идыше, в которых тонко пародируется стиль хазанута. Хазан на шаббас, хазан и габай, минаше, выбор кантора. Советские еврейские певцы часто исполняли их как антирелигиозные, чтобы хоть в какой-то мере познакомить публику с запрещенной на концертной эстраде синагогальной литургией. Некоторым канторам удавалось сделать свои выступления частью местной культурной жизни, привлекавшей не только евреев. Среди тех, кто ходил в синагогу на кантора, был, между прочим, Павел Иоанн II. В XIX веке первой канторской кафедрой Европы и мира считалась Большая Венская синагога. И в XX веке центр еврейской литургической музыки переместился в Америку, куда в разные годы перебралось очень много евреев, как вы знаете, и вместе с ними, естественно, выдающиеся канторы. В канторском искусстве есть великие имена, почитаемые знатоками и ценителями. Ну, я очень быстренько расскажу вам просто, чтобы, может, кто-то и знает. Начнем с того, что в своем поколении считался первым по части хазаны XIX века. Это был мэтр Соломон Зульцер. Он венский оберкантор, композитор, педагог, учитель многих синагогальных певцов. Слушать его в Венскую синагогу приходили Шуман, Шуберт, Левандовский, Лист, Мейербер, Паганини. Вот так, ни больше, ни меньше. Крупнейшим синагогальным композитором XIX века был берлинский оберкантор и королевский музыкальный директор Луи Левандовский. Его творчество оказало колоссальное влияние на весь последующий стиль ашкеназской литургии. И посвятить себя синагогальной музыке Левандовский решил, услышав кёнигсбергского кантора Гирша Вайнтрауба. Стоит упомянуть, что гордостью еврейской общины Кёнигсберга был кантор-ученик Зульцера и преемник Вайнтрауба Эдуард Беренбаум.
который является также музыковедом и композитором, основоположником научного исследования синагогального пения. Он составил многотомный сборник еврейской литургической музыки. Беренбаум имел возможность унаследовать пост Зульцера в Вене, но община Кёнигсберга оценила способности молодого кантора и уговорила его остаться. И вот непревзойденным по виртуозному владению канторской техникой, лирическим тенором считается Йосель Розенблат. Он родился в семье кантора на Украине, пел в синагогах Австро-Венгрии и Германии. В 1912 году эмигрировал в США, где занимал должность хазана в синагоге Нью-Йорка. Также он успешно гастролировал. И в 1927 году кантор снимается в первом звуковом фильме «Певец джаза». И последние 3 года жизни Розенблат провел в Эрец-Исраэл, где также снялся в нескольких фильмах. Несмотря на несовершенство кинотехники тех лет, искусство Йоселя Розенблата доступно нам и будущим поколениям ценителей хазанута. Давайте послушаем в его исполнении тоже очень красивую мелодию, записанную в 1921 году.

Друзья мои, ну я надеюсь, вы оценили вот виртуозность невероятную Йоэля Розенблата. Эти соревнования с флейтой что-то потрясающее. Но следующее, о ком я кантор, я хочу вам рассказать, Моше Кусевицкий. В начале 20 века своего высшего пункта развития Хазанут достиг в Польше, где проживала основная часть еврейского населения Европы. И крупнейшим кантором этого времени можно назвать Моше Кусевицкого, ученика Гершона Сироты. И в Йом-Кипур 1939 года, когда кантор пел в Варшавской синагоге Кол-Нидрей, в город вошли гитлеровцы. А судный день 1945 года он провел у Московской хоральной синагоги. Кусевицкий умер в США и был похоронен в Израиле. Давайте послушаем отрывок из молитвы Амида, которая переводится «И в Иерусалим, град твой и милосердие, вернись».

0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
9: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
10: У микрофона Лена Вишневецкая. Американский посол в Китае сообщил новую подробность недавних переговоров Трампа и Си Цзиньпина. По его словам, Трамп спросил Си Цзиньпина, заинтересован ли Китай в приобретении американского вооружения. Сам факт такого предложения необычен, поскольку Вашингтон рассматривает Пекин как своего главного стратегического соперника, а две страны конкурируют в том числе в военной сфере. Пока нет признаков того, что предложение переросло в конкретные переговоры о поставках. Южнокорейские военные сообщили результаты предварительного расследования взрывов в демилитаризованной зоне, при которых пострадали трое военнослужащих. По версии Сеула, причиной, вероятнее всего, стали мины северокорейского происхождения. Место происшествия обследовали совместно с представителями командования ООН. После почти непрерывных ливней вода в столице Таиланда начала отступать, однако ряд районов и крупных дорог все еще остаются затопленными. Непогода затронула около 700 тысяч человек, тысячи жителей были вынуждены временно покинуть дома. Мощный ураган движется к Тихоокеанскому побережью Мексики и полуострову Нижняя Калифорния. Синоптики предупреждают о сильнейших ливнях, опасном подъеме воды и разрушительных волнах. Ожидается, что шторм затронет побережье уже сегодня, 28 сентября.
9: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод второй.
1: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию Mark Basikas and Associates PC. Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: И я хочу вторую часть нашу начать с Михаила Александровича. Я уверена, многие из наших слушателей помнят или хотя бы слышали об этом выдающемся кантере. Он был, в принципе, популярнейшим советским камерным певцом. Но он обладал голосом изумлявшим, чистотой и теплотой тембра. Он был любимым певцом Сталина. И в 1946 году, после Второй мировой войны, был объявлен Международный день траура. И было решено организовать траурный молебен также и в Московской хоральной синагоге. И поминальную молитву «Эль-Моле Рахамим» поручили петь Александровичу. Церемонии придали международное значение, собрали всю еврейскую элиту, а также солистов Большого театра. Синагога вместила 1600 человек, а 20 тысяч рыдали на улице. Женщины падали в обморок, бились в истерике, многих укладывали в машины скорой помощи. А потом заслуженному артисту РСФСР Александровичу выступление в синагоге запретили. Петь можно было только не апельтанские песни о девушках и советские о вожде. Но, как говорят наши мудрецы, в мелодии нет скверны, поэтому ему это прощается. И в 1971 году Александрович покинул Советский Союз. Он жил и пел в Израиле, США, Канаде, Германии.
4: И в 1989 году совершил концертное турне по бывшему Советскому Союзу, где в залах и на стадионах собирались тысячи людей. И я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали еврейскую песню на идыш, которую исполняет Михаил Александрович.
11: Шпиль же мира лидл веген шолем, зол шойн зайна шолем, нитки холем.

Друзья мои, ну вот такая вот информация, которую я нашла, что на похоронах певца в Мюнхене Равин сказал: «Мы все люди грешные. Наверное, было немало грехов и у покойника. Но когда он предстанет перед судом Всевышнего, ему достаточно будет спеть несколько фраз, и все его грехи будут прощены». Надеюсь, что так и было. Потому что был он абсолютно уникальный певец, и я в ближайшее время обязательно сделаю о нем программу. Я давно собираюсь это сделать. Просто настолько огромный материал. Это, конечно, не на одну передачу. Всегда очень сложно вместить в мое небольшое время такое количество материала. Ну что ж, а следующим я хотел бы познакомить вас. Все мы помним блестящее трио наших виртуозов-теноров. Но вот, начиная с Александровича, я вот решила поставить светские песни. Вот все эти певцы, которых вы сегодня слышали, обладали виртуознейшими голосами и техникой, вы это заметили. И они, конечно, часто выступали в концертах и пели вполне светские песни. Вот мне попалась очень интересная неаполитанскую песню «О соле мия», «О мое солнце», которую мы все прекрасно знаем, поют канторы Колин Шахат, Хаим Адлер и Ицхак Мейер Хельфак. Давайте послушаем.

Здорово, знаете, кому интересно, могут посмотреть, стоят в хадидском одеянии эти люди, совсем не молодые, и так блестяще поют. Сегодня в синагогах мира поют многие выдающиеся кантеры, унаследовавшие традиции корифеев XIX-XX веков. И к старшему поколению знаменитостей относятся и Моше Штерн, Нафтали Герштиг, Хаим Адлер. В России хорошо известен еврейский Паваротти Иосиф Миловани, блестящий образованный музыкант, пианист и дирижер, кантор синагоги 5-й Эвеню в Нью-Йорке, много сделавший для популяризации канторского искусства. Вот я хотел бы, чтобы мы в его исполнении послушали и в сопровождении хора Московской хоральной синагоги послушаем субботнюю такую песню «Возрадуется соблюдающий субботу».

Вот я хотел бы еще познакомить вас с таким уникальным совершенно хазаном. Зовут его Яков Штарк. И, по мнению знатоков, он наиболее аутентично следует стилистике кантор-виртуоза прошлого века. Он, ну, невероятный виртуоз. Послушайте, пожалуйста, он поет знаменитую молитву «Анынь, ну, ответь нам».

0: Ну вот, друзья мои, как и их предшественники, бродившие по местечкам, звезды Хазанута и сегодня регулярно выступают в мировых еврейских столицах. И вот в местечке Петербург приезжает Баал Тфиле из городка Вены. Зовут его Шмуэль Барзилай. Давайте послушаем одного из ведущих канторов Вены.
1: Шпиль же мира лидл веген шолем, зол шойн зайна шолем, ниткин холем, ас фелкер гройсун клейн, зон комен зихар шпель.

Вот сегодня, друзья мои, в нашей программе, я вам обещала, что это будет концерт, и я нашла, специально искала современных, вот совершенно современных канторов, и все те, кого я сейчас представлю, они религиозные люди, но поют уже, так сказать, адаптированно к современным мелодиям, темпам и современной музыке. И вот... Я хотела бы рассказать вам об одном из них, очень популярном, Дуду Фишер его зовут. И

0: Brinze in der Ziegelse Wein, a hüsse Mambeli gehackt, men do torta rein, ai. Die so gewein, die so in Schein, da mir in Heim. Mein Liebe, Liebe, Liebe, ja.
1: Ну вот другой у нас есть сын Кантора, правоверный гурский хасид. Его зовут Мордехай бен Давид Вердигер. Его сокращенно называют и знают вообще MBD. Он самый популярный религиозный эстрадный певец, радующий своим искусством ортодоксальную публику не только в синагоге, но и на свадьбах, бар-мицвах, на концертных подмостках. Давайте послушаем в его исполнении песню «Ханени».
2: Sacrifice his son.

его конкурент по популярности – хабадник Авраам Фрид, которого в шутку называют еврейским Майклом Джексоном. Давайте послушаем его исполнение. Тоже песня называется «Папа для всех». Понятно, это кто?

Знаете, друзья мои, я хотела бы обязательно вспомнить здесь выдающегося оперного певца Нила Шикова. Он происходит из канторской семьи, один из крупнейших теноров современности. Он солист Венской оперы и не поет в синагоге. Но его исполнение партии Элиэзера в опере «Галеви жидовка» свидетельствует о глубоком знании синагогальной стилистики. Мне повезло. Я видела эту оперу здесь, которую пела моя подруга, любимая всеми вами Ольга Макарина. И это было незабываемое впечатление. После этого я слышала и другие постановки «Жидовки». Но то, как пел Нил Шиков, это, ну, невероятно совершенно. И я хотела бы, чтобы мы закончили нашу сегодняшнюю программу моим любимым тенором, безусловно, и солистом Метрополитен-оперы, выдающимся кантором Ричардом Такером. Я делала программы о нем и вспоминали с Ольгой мы его часто. Он, конечно, величайший тенор Америки. И он родился в 1913 году в Бруклине в семье эмигрантов из Бессарабии.

Мальчиком он пел в синагоге на Манхэттене, и его голос вызывал неизменное восхищение у прихожан. А подросший Ричард стал кантором Бруклинского еврейского центра. В 1936 году он женился на Саре Перельмют, родственнице выдающегося тенора, солиста Метрополитен Опера Яна Пирса, который, несмотря на скептическое отношение к вокальному мастерству зятя, помог молодому певцу пробиться к опере. И, конечно, не пожалел об этом, потому что дебют оказался очень успешным. И за 35 лет своей оперной карьеры Такер спел все важнейшие теноровые партии классического репертуара. Он умер в 1975 году от сердечного приступа прямо в гримуборной и был единственным артистом, прощание с которым проходило на сцене Метрополитен-опера. И по сей день существует конкурс, который проходит каждый год именно оперных певцов имени Ричарда Такера, который спонсирует его семья. Я тоже стараюсь всегда быть на этих выступлениях финальных. Это, конечно, выдающееся действо, где мастера оперного искусства со всего мира показывают виртуозный класс. И вот я хотела бы, чтобы мы закончили нашу программу очень знаковой мелодией. Это «Кол Нидре». С «Кол Нидре» нельзя сказать, что это молитва, это под молитву сделанная песня, которая исполняется вечером, когда начинается Йом-Кипур. И, друзья мои, у меня будет еще впереди программа, посвященная этим праздникам нашим еврейским. Но вот, заканчивая нашу первую программу, посвященную праздникам, я хотела бы пожелать вам, чтобы у вас был хороший год, благополучные, чтобы вам простили грехи, и все вы были записаны в книге жизни. Кол Нидре. Всего доброго.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602. Фомкер агентство «Весткер» объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник «Хоумкер», ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство «Весткер». Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в «Весткер» 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: почти 9 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Индекс потребительского доверия в сентябре снизился сразу на 6,7 пункта. Главной причиной стали растущие опасения по поводу инфляции, цен на товары и бензин, а также состояние рынка труда. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, согласно которому еврейская идентичность будет официально учитываться не только как религиозная, но и как этническая. Калифорния стала первым штатом, закрепившим такое определение в законодательстве. Закон был принят практически единогласно. Он обязывает госучреждения, собирающие сведения об этническом происхождении жителей, предусмотреть отдельную категорию для еврейского происхождения или идентичности. Указывать ее можно будет исключительно добровольно. Персональные сведения должны оставаться конфиденциальными. Авторы закона объясняют его необходимость тем, что прежняя система рассматривала евреев исключительно как религиозную группу и поэтому, по их мнению, не позволяла получить адекватные статистические данные о положении еврейского населения. Новые категории должны использоваться, в частности, при сборе информации о преступлениях на почве ненависти, здравоохранении, бедности и образовании. В Калифорнии проживают больше миллиона евреев. Это вторая по численности еврейская община среди американских штатов после Нью-Йорка. Закон вступает в силу 1 января 2027 года. Власти Японии решили в 20 раз повысить пошлину за постоянный вид на жительство для иностранцев. Теперь она составляет 200 тысяч йен или 1270 долларов. Кроме того, изменения затронут требования к доходам и к знанию японского языка. В агентстве иммиграционных служб это объяснили тем, что хотят убедиться, что заявитель сможет обеспечить себе стабильный источник дохода в долгосрочной перспективе. Синди Кроуфорд и ее муж Рэнди Гербер всерьез задумались о том, чтобы навсегда переехать из Голливуда из-за смерти 27-летнего сына. По информации инсайдеров, супруги думают о том, чтобы покинуть Лос-Анджелес. На днях стало известно, что Кая, дочь супермодели и сестра Пресли, впала в депрессию после смерти брата.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 2 октября. Вчера на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 21 пункт. 50 927 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 15 пунктов, 0,2%, 7666. И Nasdaq прибавил 11 пунктов, 26 872. Все три главных индекса были в плюсах, но в небольших, не так далеко от того места, где мы начали свое движение. Транспортный индекс вчера поднялся на 1,1%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,3%. Сегодня ситуация совсем другая. Сегодня, во-первых, нефть упала на 2,62. $99.69 стоит один баррель Брента. Это во-первых. Во-вторых, из экономических новостей было объявлено о том, что количество работ, которое было создано за сентябрь месяц, их было всего 29 тысяч, а ожидалось, что их будет 84 тысячи. Более того, уровень безработицы в стране 4,2%. Ожидалось, что их будет, что этот уровень будет находиться на отметке 4,1%. А это говорит о том, что это ставит под вопрос, будет ли банковский интерес поднят. И поэтому интерес на бонды упал сегодня с утра, упал значительно. Пятилетние госбумаги дают 4,928, намного меньше, чем больше, чем 5. То, что было вчера. Десятилетние дают 5,176%, и за 30 лет можно получить 5,565. Весь интерес на все бонды упало, это значит цены на бонды поднялись. Золото сегодня плюс 7,20, 4209 долларов. евро. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс процент, и Швейцария плюс 0,4%. В Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай минус 2,6%. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. В данный момент индекс Dow Jones показывает плюс 496 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 69 и Nasdaq плюс 378 пунктов. Из компаний, которые попали на экраны, надо отметить следующее. Вот сборка того, что считают аналисты и их инвестиционные банки. BlackRock будет продолжать подниматься, Airbnb то же самое. Nvidia лучший выбор для одного из самых больших банков. Bylor тоже будет все хорошо. Suja Life с ними все будет нормально, их даже стоит покупать, считает один из инвестиционных банков. Archis, с ними тоже будет все хорошо. Alerus Financial тоже хорошо. Allegro Microsystems положительные. Graham Corp тоже положительные. Onto Innovation положительные. Hewlett Packard Enterprises, с ними тоже будет все хорошо. Apple надо покупать, считает один из самых больших банков у нас в Америке. Netflix надо покупать, считает второй большой банк. Design Therapeutics, с ними будет все хорошо. Abbott Labs надо покупать. Forgen Power Solutions, с ними будет все хорошо. LB Pharmaceuticals покупать. And Living Therapeutics, с ними будет все хорошо. Arca Petroleum покупать. Sable Offshore, с ними будет хорошо. Northrop Grumman, оборонная компания, они теперь Sector Weight, то есть их надо держать. Interactive Brokers, с ними будет все хорошо. Strategy покупать, Beta Home and Finance, с ними будет все хорошо. Cerebras покупать, SpaceX можно покупать. И Nike будет вести себя хорошо, я в это не верю. Кстати, осторожно с Nike. Они, во-первых, они упали. Во-вторых, они объявили, что они сокращают огромное количество людей. И они будут теперь более маленькая компания. Они должны себя, Nike должны себя найти и найти себя, где они и что они. Nike акции Nike сегодня упали на 10%, продажа у них упала на 4%. Поэтому не торопитесь покупать Nike, несмотря на то, что один из банков сказал, их надо покупать. Не верьте всему, что все говорят, а делайте свой анализ. Это только начальная стадия. То, что я говорю, это не говорит вам, идите и ту же делайте. Это говорит вам, вот вам точка отсчета для начания ресерча. Он, Semiconductor и Synopsys сегодня подскочили на 14,7%, потому что стало известно, что он, Semiconductor, покупает Synaptics за $123 за акцию. Nexilin упал на 18%. Вайлер сегодня, похоже, они попадают в индекс S&P 500. И это для них хорошо. Всегда, когда компании попадают в индекс, они поднимаются. Seagate Technology, Western Digital. Обе компании упали на 11,8%. Соответственно, из-за Nikkei Report вышел, который говорит, что Toshiba увеличивает производительность диск драйвс. И это плохо скажется на Seagate и Western Digital. Вот, пожалуйста, самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Рэймонд Джеймс. По всем финансовым вопросам мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Начинайте свой день вместе с Дэвидсон Радио.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
6: Внимание! 4 октября с 7 утра до 4 дня в Гринвич Парк, район Ворбас, это Нептун Эвеню и Вест 5-я стрит, пройдет ежегодная уличная ярмарка. Если вы хотите купить место для продажи ваших товаров, позвоните 718-266-9000 с понедельника по пятницу с 9 утра до 5 дня. 718-266-9000.
7: Дэвидсон Радио, 620 АМ.
8: От Нью-Йорка до всего мира.
7: DavidsonRadio.com.

почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив в список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а о сроках службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 1995 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин-военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в полуторамиллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. С
Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию. В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричные или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались урегулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которое возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования
о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
2: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир Дэвидсон Радио продолжает астрологический прогноз. По лунному календарю сегодня 22-й лунный день, а символ дня – слон. Луна убывающая и находится в знаке Рака. Это день мудрости, постижения новых знаний. Сегодня особенно проявятся ваши умственные способности. Любые знания легко усваиваются. Вам может открыться тайные знания. Могут прийти в голову новые идеи, свежие оригинальные решения застарелых проблем. Решайте проблемы, однако помните, что знания можно использовать только во благо, иначе они обернутся против вас. Овнам сегодня захочется бурно отстаивать свою точку зрения перед партнерами. Но звезды советуют отвлечься от проблем и заняться полезными делами. Например, посмотреть свои любимые фильмы или концерт онлайн. Вечер обещает быть приятным сюрпризом. У тельцов сегодня насыщенный день. Члены семьи потребуют внимания. Вам противопоказаны поспешные действия. Обдумывайте все свои слова и поступки, советуют звезды. Близнецы сегодня в зените славы, а значит, пора действовать. Удачно решатся старые дела, переговоры и даже, возможно, финансовая прибыль. Только вот берегите зрение и не переутомляйте глаза. Раки сегодня могут быть привлечены к разрешению спора между партнерами. Это не лучший день для выяснения отношений, поэтому постарайтесь использовать свое чувство юмора для разрешения конфликта. У львов день будет полон приятных контактов в социальной сети. Недопонимание может быть только с влюбленными представителями противоположного пола. Не давайте повода для ревности, советует вам светило. Девам сегодня могут открыться некоторые тайны, которые заставят их пересмотреть свои отношения к своим партнерам. Будьте внимательны к членам семьи, кому-то может понадобиться ваша помощь, возможны финансовые затраты. Весам будет вести сегодня практически во всем. Луна находится в знаке Рака и покровительствует всем вашим начинаниям. Удачные знакомства, приобретения и продажи. В одежде дайте предпочтение светлым тонам. Скорпионам звезды советуют пересмотреть все свои планы. Больше решительности, упорства, терпения, у вас все получится. А еще стоит поговорить по душам с близким человеком. Стрельцам могут передать информацию, требующую проверки. Не доверяйте всему, что вам сегодня скажут. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Девиз вашего дня. Козерогам светило советует внимательно присмотреться к своим партнерам. Вы можете снова влюбиться в своих спутников жизни и по-новому взглянуть на ваши отношения. В рацион включите клубнику, малину и шоколад. Если не противопоказано, конечно. Водолеи получат известие, касающееся родных и близких. Чтобы вы не узнали, и принимайте скоропалительных решений. Лучше все основательно продумать, а потом переходить к мудрым действиям. Рыбы сегодня могут притянуть удачу, если не будут распыляться по мелочам. Для вас это лучший день для принятия серьезных и рискованных решений. Вечер приятно удивит. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. А я желаю всем удачного дня, прекрасного настроения и, конечно, крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
0: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
3: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным, понимаю. Но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, приходите в офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue. Позвоните по номеру 833-218-96-13 или посетите нас в интернете. Наш сайт metroplus.org/ru. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения. 833-218-96-13. Наш сайт metroplus.org/ru.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.

0: из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Современные городские жители дольше живут, позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах Большой Семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов. Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами». Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Анделла работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Анделла, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка, ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Анделла выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

Одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Романи, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше.

Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап «Бирди». Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. Это создает много трений, говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
1: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.

0: Нью-Йорке 10 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

Ну что ж, здравствуйте, друзья, и нейтрально настроенные лица, и да сгинут наши уроженьки, как роса на солнце, если раньше не одумаются и не изменят своего поведения. С вами снова ваш любимый, скользкий, лживый антитрампист Якубсон. И это новый дайджест интересных новостей и размышлений по их поводу. Начну я, пожалуй, с новости, которую узнал буквально где-то час назад. В Марокко по итогам парламентских выборов премьер-министром страны назначена женщина. Это второй такой случай в истории всего арабского мира, когда женщина становится главой правительства. Кто была первой, я даже не знаю, в какой стране, честно признаюсь. Ну, кто сказал, что арабский и исламский мир не подвержены эмансипации, прогрессу и так далее? Кстати, осмелюсь напомнить, что как раз в мусульманских странах, правда, не арабских, в свое время были такие яркие главы правительства, как Тансу Чиллер, женщины главы правительства, как Тансу Чиллер в Турции или Беназир Бхутта в Пакистане. Бхутта, кстати, по-моему, была президентом, насколько я помню. То есть главой государства, а не только правительства. К сожалению, она была убита. Марокко, конечно, очень оригинальная страна, очень своеобразная во всем арабском мире. Она, пожалуй, наиболее либерально-политически устроена, ну, за исключением, может быть, Ливана и Ирака, которым, как мы видим, пока что полноценный политический и демократический строй, может быть, не очень идет на пользу. Марокко подходит к этой ситуации более так дозированно, что ли, более постепенно. Но, тем не менее, в этой стране имеются определенные элементы демократии, как мы видим, во многом, поэтому, я думаю, она не потерпела таких изменений резких во времена арабской весны, как соседний Тунис или родственные ей арабские страны типа Египта, типа той же, скажем, Ливии или Сирии. Если бы еще Марокко было не столь империалистически настроено в отношении, скажем, Западной Сахары, которая решением ООН должна была стать независимым государством еще 50 лет назад, но была оккупирована марокканцами, и эта история втянула еще и Израиль, который ради установления дипотношений с марокканским королевством признал его суверенитет над Западной Сахарой, вопреки мнению международного сообщества. Ну, и если бы еще, может быть, из Марокко периодически не бежали массово в испанские анклавы, окруженные его территорией, такие как Сеута и Мелилья, то совсем цены этой стране бы не было. Ну, как говорится, что касается Сеуты, как говорится, там хорошо, где нас нет, и трава на другой стороне всегда зеленее. Видимо, в том числе на другой стороне Гибралтарского пролива. Тем не менее, сам по себе факт премьерство женщины в такой стране – это очень отрадное явление, и хочется пожелать всему королевству Марокко успехов и процветания во главе с представительницей замечательного пола в качестве главы правительства. Ну а теперь о вещах, которые я хотел упомянуть изначально. Знаете, у меня есть одна из любимых, возможно, самая любимая российская рок-группа «Калинов мост», которая в своей нынешней инкарнации, к сожалению, стала на сторону российских властей и в том, что касается Украины, хотя изначально позиция этой группы была несколько иной. Желающие могут поискать в интернете историю с песней, совместно записанной Дмитрием Ревякиным, лидером этой группы, и рэп-группой 2517, песня под названием «Рахунок», которая вышла вскоре после Киевского Майдана 13-14 годов. Так или иначе, у этой песни есть, извините, у этой группы есть довольно древняя песня под названием «Надо было». Говорят, что она была написана
при участии другой культовой фигуры русской рок-музыки, если угодно, поэзии, Янки Дягилевой. В этой песне есть такие слова: «Надо было быть чуть жестче, целеустремленней и злей, к внутренним запросам попроще, на ноги вставать побыстрее». И вот эти строчки мне вспомнились, когда я подумал о заявлении президента США Дональда Трампа о том, что после свержения иранского режима нефть потечет рукой, и цены на нее, на бензин и на многие другие вещи резко рухнут. Так вот, надо было раньше все это делать. Надо было побеждать Иран еще прошедшей весной или хотя бы летом. Если расчет на то, чтобы цены на нефть, которые тянут за собой многое другое и создают огромные проблемы в и без того больной сфере, сфере, скажем, доступности и дороговизны жизни в Америке, добавляют, увеличивают эти проблемы во много раз. Если для того, чтобы эти цены обрушить, раз уж мы начали войну против иранского режима, нужно с этим режимом покончить, так стоило это делать еще несколько месяцев назад. Для этого надо было, вероятно, решиться на какую-то форму наземной операции, как я, скажем, предлагал занять некоторые ключевые точки вроде острова Харг, вроде ряда прибрежных портовых городов Ирана, и создать постепенно платформу для собирания оппозиционных сил и для постепенного, так сказать, дожаривания Ирана как лягушки на медленном огне. Ну, при этом постепенно увеличивая интенсивность этого огня. Глядишь, к сегодняшнему дню мы уже имели бы другой режим и, соответственно, рухнувшие цены на нефть. Правда, такой номер пока не очень сработал в случае с Венесуэлой, где мы арестовали главу режима и недавно заключили контракты на эксплуатацию тамошних нефтяных месторождений американскими компаниями. Вот пока это цены на нефть не потянуло вниз, ну, видимо, потому что Венесуэла может поставлять около миллиона баррелей нефти в день на мировые рынки, в частности в Америку. Америке нужно 12 миллионов. Иран, наверное, мог бы добавить гораздо больше. Но поскольку президент Трамп очень боится потока цинковых гробов, боится более серьезных потерь в этой компании, поскольку он и так не только сам себя, но и историей оказался загнан в ловушку 22, обещавший в свое время, придя к власти, не втягивать Америку больше в зарубежные войны, особенно долгие, и практически сделав именно это. Естественно, он никак не может решиться на то, чтобы пойти дальше периодических кампаний по бомбардировке Ирана. Поэтому он застрял в той точке, в которой мы сейчас находимся. Надо было быть чуть жестче, целеустремленнее и злее. В конце концов, люди, идущие в армию, знают, на что они идут. А считать деньги на, в конечном итоге, благое дело, как недавно сказал сам президент Трамп, в общем-то, это за тремя соснами леса не видеть. Поэтому еще раз хочу заметить, что если я надеюсь на победу демократов на грядущих выборах, то это вовсе не потому, что я разделяю их мировоззрение и, в частности, их отношение к той же кампании в Иране. Это как раз потому, что я хочу, чтобы у президента Трампа не было путей к отступлению и не было возможности продолжать свой марлезонский балет, когда он громогласно теперь уже с трибуны Генассамблеи ООН угрожает Иран уничтожить и в то же самое время закулисно ведет некие переговоры, которые в 101 раз объявляются уже почти близкими к прорыву, а потом благополучно разваливаются. Кстати говоря, президент Трамп и его сторонники любят говорить о том, что он первый президент, который занялся иранской проблемой. Это не так.
По-серьезному ей начал заниматься еще Джордж Буш-младший. Я помню, как 20 лет назад был создан, как писали об этом итальянские газеты, Священный антииранский союз в составе США, Германии, Франции, Англии. Франция и Германия, как мы помним, не поддержали Америку в иракской ситуации, но тут они заявили, что мы не повторим эту ошибку во второй раз. И, к сожалению, популярность президента Буша на тот момент уже была на спаде. Мы знаем, что трудности в Ираке послужили причиной для крупной победы демократов на промежуточных выборах в 2006 году, при том, что сущностно, в общем-то, демократы были неправы. А с экономикой на тот момент американской еще вполне все было в порядке. Но почву для привлечения внимания к Ирану и как стране, которая пытается обрести ядерное оружие, и как к, в общем-то, главному подрывнику стабильности в регионе, и не только непосредственно в своем регионе, такого большого Ближнего Востока, если угодно, начал, в общем-то, это делать президент Буш. У него просто не было, не оставалось достаточного времени и политической поддержки, чтобы серьезно продвинуть эти планы, но, по крайней мере, начал это делать Буш. Впрочем, если президент Трамп хочет всю славу победителя иранского режима себе, пусть берет. Как говорится, по нам хоть пей, да дело разумей. Если вся эта затянувшаяся эпопея кончится действительно серьезными переменами, тут уже, в общем-то, не важно, когда будет нанесен этот решающий, да, удар по иранскому режиму, до или после промежуточных выборов, хотя логика, объявленная президентом Трампом, что он все будет решать после выборов, довольно странная. Перед выборами, конечно, он уже не успеет сбиться на нефть, но он, по крайней мере, мог бы показать себя победителем, показать, что все, кто идет против него, проигрывают, иногда теряя даже жизнь или, по крайней мере, свободу. И это тоже могло бы добавить каких-то политических очков. Ну, вот, как бы, зная президента Трампа, мы не можем предсказать и не можем стопроцентно быть уверенными, что если он сказал, что будет добивать иранский режим после выборов, то он действительно будет его добивать после выборов. Может добить и до, а может вообще не добить никогда. Некоторые другие действия президента Трампа, безусловно, я могу назвать позитивными. Его критика британской сделки по острову Чагос, который, не дай бог, может в итоге перейти под контроль Китая, вызвала понимающую реакцию нового британского премьера Энди Бёрнама. Его идея послать дополнительные контингенты американских солдат в Польшу и Литву могут несколько снизить тревоги по поводу того, что США могут выйти из НАТО или кинуть своих европейских союзников де-факто. С чем это, безусловно, логически очень конфликтует, это с приглашением, например, Путина на саммит двадцатки, приглашением, которое уже призвали пересмотреть и отменить 14 сенаторов от обоих партий, и это очень важно, и хочется верить, что эта инициатива по блокировке инициативы президента, крайне сомнительной инициативы, преуспеет. Есть еще время. Вообще, по поводу вступления Америки при Трампе в войну уже во второй раз против Ирана, я хотел бы сказать следующее. Критики президента и слева, и справа, которые приписывают ему то ли подверженность израильскому влиянию, то ли исключительно тщеславие, то ли желание там поправить свой рейтинг, не понимают одну вещь. Человек предполагает, история располагает. Вступление в войну, особенно крупную войну, обычно дается, решение о таком вступлении дается очень тяжело, самой мощной державе. Римляне в свое время с перевесом в 4 голоса, 54 на 50, проголосовали за вступление в первую
пуническую войну с Карфагеном. Войну, с которой практически началось превращение Рима в, ну, самую, наверное, исторически влиятельную державу. Если бы римляне, римский сенат не решился, не принял такого решения, Рим, наверное, остался бы местным игроком в пределах итальянского Апеннинского полуострова, не более того. Точно так же с трудом вступало в противостояние, скажем, с Польшей вокруг Украины российская держава при царе тишайшем Алексея Михайловича. Америке для того, чтобы вступить в Первую мировую, понадобились месяцы, даже после гибели корабля Лузитания, на котором плыли в том числе американские граждане. Президент Вудро Вилсон был переизбран в 2016 году под лозунгом «He kept us out of the war», то есть он удержал нас от войны. Вот, переизбрался под лозунгом «удержал», в результате не удержал, вступил и даже выиграл. Я также люблю говорить о том, что дипломатия и еще, пожалуй, разведка – самые бесполезные профессии в мире. И наблюдая, например, за встречами президента Трампа с китайским главой Ши Цзиньпином, я лишний раз в этом убеждаюсь. Президент Трамп оценил их встречу недавнюю на 12 из 10. Кстати говоря, во время этой встречи, как мне лично кажется, в отличие от многих других комментаторов, Трамп выглядел лучше Ши Цзиньпина. По-моему, он как-то выглядел поживее. Кто-то там смеялся над трамповской выбором одежды, говорил, что он чуть ли не был одет как Горбачев, а вот Ши Цзиньпин был уверен в себе, там носил такой солидный черный костюм. Как мне кажется, Ши Цзиньпин был зажат и, в общем-то, несколько дряхловат. Он уже тоже не мальчик, как и Трамп. Между ними разницы в возрасте не так много. Трампу 81, если не ошибаюсь, а Ши Цзиньпину 73. Кстати, если кто удивляется, почему я называю его Ши Цзиньпином, тогда, как обычно, в русскоязычной среде называю Си Цзиньпинь, это потому, что я предпочитаю более северный такой, если угодно, государственный вариант произношения этого имени на китайском языке. Си Цзиньпинь – это более южный, насколько я знаю, прононс. Надо понимать, что Китай – огромная страна, и там много диалектов. В Пекине свой, в Шанхае свой. Мы знаем, что есть два основных варианта китайского языка – это мандарин и кантонизм, но есть и подварианты. Так или иначе, Трамп и Ши Цзиньпин еще будут встречаться на саммите АТЭС, а затем снова в Америке на двадцатке. И вот смотришь и думаешь, что, собственно говоря, стороны получают от этих встреч. Продление так называемого торгового перемирия, неиспользование взаимных тяжелых тарифов, обмен которыми инициировал президент Трамп еще в прошлом году. Но это все равно как добиться открытия Ормузского пролива в ситуации, когда ты воюешь почти год, и перед войной этот пролив и так был открыт, и никто не требовал за него никакой платы за проход. То есть, в общем-то, это как бы получается победа уже в том, что нету явного поражения. И что как бы прогрессом является сохранение статус-кво или даже возвращение к предыдущему, ресет, так сказать, на предыдущие позиции. Ну, я бы не сказал, что здесь какая-то из сторон хотя бы что-то выигрывает или что-то получает. Люди волнуются о том, что Трамп может ослабить поддержку Тайваня. Он до сих пор не дал зеленый свет продаже оружия на 14 миллиардов долларов этому островному государству. Но, по крайней мере, как мы видим,
хотя бы открыто концессии о том, что мы типа признаем Тайвань провинцией КНР и не собираемся совсем его защищать или как-то ему помогать, тоже не слышно. Ни одна из сторон ничего особо не добилась пока и по поводу, скажем, Ирана. Американцы, как известно, хотят прекращения сотрудничества Китая с Ираном и в сфере там военной, в сфере разведывательной и в сфере покупок нефти. Китайцы, вероятно, хотят, чтобы американцы прекратили добиваться свержения иранского режима или его максимального ослабления. Тут у сторон, в общем-то, пад. И я не вижу, как этот пад может разрешиться. Так же, как я не вижу, как может разрешиться пад в украино-российском переговоре. И зря президент Трамп в очередной раз требует от Украины прекратить удары по российским НПЗ, возлагает на Украину вину за скачок цен в мире на дизельное топливо. Зря он это все, и богу зря. Никакие компромиссы российскому условному президенту Путину не нужны. Ему нужен мир и желательно весь. Возвращаясь к Трампу и Ши Цзиньпину, что мне понравилось, так это просочившаяся информация о том, что президент Трамп якобы предложил своему китайскому собеседнику продавать американское оружие в Китае. Я думаю, что это очередной такой высший пилотаж троллинга со стороны нашего президента предложить продавать оружие своему главному геополитическому конкуренту, показав как бы, что все равно мы круче контролируем ситуацию и могли бы, так сказать, в том числе и вас поиметь по части оружия, а то вы все пытаетесь там заказывать огромные партии новых военных кораблей, хвастаетесь успехами в развитии искусственного интеллекта и так далее, а автоматов и пулек вам все равно не хватает. Думаю, конечно, ничего из этого особенно не выйдет, но троллинг зачетный. Говоря о военной сфере, вообще я пришел к удивительной мысли. На сегодня практически нет в мире лучших армий. Все армии, которые считались лучшими, самыми сильными, боеспособными, многочисленными, хорошо вооруженными, мотивированными и так далее, либо не опробованы в деле, как китайская, и, скорее всего, не будут опробованы в ближайшее время, если когда-либо вообще, либо опробованы и показали свои серьезные недостатки, как американская в Иране или российская в Украине. Или же даже та же израильская в Газе. Хотя дело, думаю, кончилось бы дожатием Хамаса, если бы не про трамповский годичной давности план мирный, который непонятно толком осуществляется или нет. Но то, что Цахал намучился в Газе 3 года с гораздо более слабым, плохо вооруженным противником, который максимально использовал свое население как живой щит и максимально раскрутил потери среди мирного населения, чтобы нанести Израилю огромный пиаровский урон, который вполне компенсирует поражение военное. Ну, к сожалению, нельзя сказать, как на мой взгляд, что эта война является успехом Израиля. Да и война с Ираном, даже две, и прошлогодняя 12-дневная летняя, и нынешняя, поскольку они не привели к достижению тех целей, которые ставились гласно или негласно от ликвидации иранской ядерной программы до свержения режима, ну, тоже можно сказать, что это, в общем-то, пока, по большому счету, неудача. Особняком здесь стоит украинская армия, которая
умудряется наносить поражение последовательно российскому агрессору в течение уже 5-го года, но мнение о том, что происходит в украинской армии, так же, как проблемы с ее комплектацией, они, в общем-то, в том числе критичные мнения, они вполне на поверхности, они вполне доступны, они вполне известны. Люди, с которыми я общаюсь, которые живут в Украине, которые в том числе каким-то образом принимают или принимали участие в военных действиях, рассказывают далеко не радужные, не розовые вещи, что еще более заставляет поражаться способности украинской армии, имея такие проблемы с укомплектованием и возрастающую политическую неопределенность внутри страны и с поддержкой извне по понятным причинам, которые мы, наверное, сейчас обсуждать не будем, скажем, европейские политические процессы, да, ну и, конечно, эти все скандалы с членами администрации президента Зеленского, бегающими прокурорами, получающими подозрения в нацизмении и коррупции министрами, главами администрации президента. Со всем этим, тем не менее, украинская армия умудряется выстаивать и в какой-то степени, и в немалой степени побеждать. Кстати, по свежим опросам, украинцы больше озабочены коррупцией в стране, чем военной угрозой, бомбардировками со стороны России. И это, в общем-то, парадоксальным образом признак достаточно здоровой ситуации, когда люди больше озабочены коррупцией, прозрачностью, профессионализмом своей власти, чем военной угрозой извне. В общем, даже украинская армия при всем своем героизме, наверное, сегодня не тянет на звание, ну, по крайней мере, образцово-показательной. Раз уж я заговорил об Украине и о скандалах и сгущающихся, возможно, тучах вокруг президента этой страны, хочу все-таки сказать несколько слов и в его защиту. Его критики считают, что он якобы запустил дипломатию, что он якобы плохо командует армией, подрывает национальную безопасность страны, но мы видим, как именно дипломатические усилия Зеленского и его команды добиваются для Украины очередных траншей от Международного валютного фонда для поддержания платежеспособности государства, в частности, бюджетникам. Мы видим, как усилия Зеленского дают Украине, например, новые контракты с Францией на предоставление стране ПВО. Мы видим, как президент Зеленский достаточно четко говорит президенту Трампу, что он хоть завтра пойдет на остановку тех же ударов по российским НПЗ, если Россия остановит свои удары по украинской инфраструктуре, и как бы заявляет, что мы готовы, если другая сторона прекратит агрессию. Ну, мне кажется, что это рубеж, дальше которого никакой вменяемый, даже самый опытный и гениальный дипломат пойти бы не смог. Раз уж я упомянул Макрона, у нас вот так, ниточка за ниточку, его, как и многих других лидеров, выступления на Генассамблее ООН отметилось спорной ситуацией, когда он заявил, по крайней мере, если верить переводчикам, что Хамас не оперировал и не оперирует на западном берегу Иордана. Ну, сторона Макрона заявила, что это был ошибочный перевод, и Макрон на самом деле сказал, что Хамас никогда не правил на западном берегу, и это правда.
Жаль, что очень многие люди, которые изначально настроены крайне негативно и к этому политику, и зачастую к его государству, так вот прямо все на него набросились с своей критикой, порой переходящей в откровенное, ну, как мне кажется, хамство. Президент Макрон, человек, которого, я думаю, мы еще вспомним неожиданно добрым словом, если на смену ему придет, например, Марин Ле Пен или коммунист Меланшон или кто-то подобный. А вот грешить натяжками и поспешными выводами или непроверенными обвинениями в адрес даже не нравящихся тебе политиков и фигур, особенно для еврейской стороны, для которой честность и максимальная выверенность взглядов очень важны, и которой сегодня очень важно пытаться спасти свой резко пошатнувшийся престиж в мире, на мой взгляд, это очень опрометчивая и ошибочная позиция. Когда премьер Израиля Нетаньяху в своем выступлении на Генассамблее ООН, которое явно было в первую очередь направлено на самом деле на его соотечественников, в попытке поднять рейтинг свой и своей партии и возглавляемой ей коалиции в попытке сохранить власть. Вот когда премьер Нетаньяху, например, заявляет, что мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани, безусловно, спорная личность, и я неоднократно раскладывал его заслуги и его провинности и проколы, и разложу еще, если он понадобится, но когда Биби Нетаньяху говорит, что Зоран Мамдани проповедует ненависть к еврейскому населению Нью-Йорка и чуть ли не призывает к погромам, это навет, это ложь. И в исполнении еврейского лидера, человека, возглавляющего народ, который сам столько пострадал от лжи и наветов, это выглядит очень-очень непорядочно. Вообще, Генассамблея ООН и выступления на ней ведущих мировых лидеров, я бы охарактеризовал это событие популярной фразой «много шума и ничего». Много было сотрясений воздуха, я уже говорил, что президент Трамп грозился в очередной раз уничтожить всю иранскую многотысячелетнюю цивилизацию. А напомню, что Иран, не Израиль, считается самой древней непрерывной цивилизацией, почему-то даже не Греция и не Китай. И тут же говорит, ну, может быть, мы договоримся. Надо быть Трампом, чтобы создать атмосферу, в которой немалое количество людей по всему миру начинают, ну, просто как бы из принципа болеть за другую сторону, даже если эта сторона известна своим терроризмом и безжалостным, бесчеловечным отношением, в том числе к собственному народу. Поэтому выступление президента Пезешкияна, который обвинял в терроризме саму Америку и заодно Израиль, говорил, что никогда Иран, гордый многотысячелетний, не преклонит колено перед иностранным диктатом, выглядело чуть ли не более привлекательно, чем выступление тех же Трампа или Нетаньяху. При этом, конечно же, Пезешкиян удобным образом умолчал о поддержке своим режимом всевозможных террористических прокси по всему миру, не только в своем регионе. Умолчал о том, что, в общем-то, он был избран с мандатом реформировать страну и сближать ее с международным сообществом, а не быть послушной марионеткой мулократов-эликсировцев. Поэтому очередное сотрясение воздуха.
такое же, как и у Лаврова, такое же, как и у Хавьера Милеи, который объявил ООН и ее бюрократов кандидатами на исчезновение, хотя я думаю, что политическая карьера Хавьера Милеи, скорее всего, кончится гораздо раньше, чем существование ООН. В общем, тряска воздуха, да и только. Хотя, наверное, подобное место для выпуска общемирового пара все-таки полезно. Говоря о Хавьере Милее, президенте Аргентины, вспоминается, раз уж у нас такой ассоциативный ряд, другой знаменитый выходец из Аргентины Че Гевара, и, соответственно, вспоминается Куба, на которой он сделал во многом себе имя, будучи активистом кубинской революции, и затем, вполне возможно, намеренно сплавленным главным лидером кубинской революции Фиделем Кастро в Боливию, где Че Гевара и погиб. Что с Кубой? С Кубой мы зависли примерно как с Ираном. Постоянно появляется сообщение, что еще вот-вот и президент Трамп, возможно, отдаст приказ о военной операции. На Кубе постоянно отключение электричества и так далее. И, казалось бы, можно было бы добивать. Но вот все никак не решимся, все никак не добьем. Ни Кубу, ни Никарагуа. Два последних по-настоящему отвратительных режима во всей Латинской Америке. Казалось бы, счастье было так возможно. Оно еще до сих пор возможно. Вообще, думая о президенте Трампе, я вспоминаю сказку Шварца «Убить дракона». Как говорил, если не ошибаюсь, бургомистр в этом произведении, которое, признаюсь честно, в виде книги не читал, а знаю по фильму с участием замечательных Абдулова и Янковского, лучший способ оборониться, защититься от чужого дракона – это завести собственного. Дональд Трамп – это такой своего рода политический американский дракон. Проблема только в том, что он порой свою драконистую энергию использует не против внешних врагов, а против своих внутренних национальных оппонентов. А вот против внешних врагов он использовать ее, ну, как мы видим, несколько так сдерживается. Вот запретить доступ в Белый дом представителям ведущих медиа, спровоцировав на уход из президентского пула даже журналистов Fox News, показавших, что они все-таки настоящие журналисты, не чуждые элементарной профессиональной солидарности и работающие в свободной пока еще стране. Это можно. Объявить устами министра войны Пита Хексета, что военные будут использоваться для контроля за системами для голосования, таким образом потенциально создавая и взрывоопасную ситуацию в целом вокруг выборов, и заодно давая поводы оппонентам в случае их поражения, хотя сейчас по всем опросам кажется, что демократы гарантированно возьмут как минимум палату представителей, если на утро после выборов мы проснемся с информацией о том, что республиканцы победили, у демократов будут все основания говорить, что это произошло благодаря незаконному использованию армии в интересах одной из партий. Когда президент Трамп и его команда занимаются такими крайне сомнительными вещами, становится тревожно, становится не по себе. Лучше бы президент Трамп объяснил более развернуто свою мысль о том, что хочет не снижать, а повышать стоимость жилья в стране. Вот это внутриполитическая и внутриэкономическая тема, которая имеет смысл, потому что когда жилье в цене, это значит, что экономика достаточно в хорошем состоянии. По этой логике, у людей достаточно денег, чтобы покупать дома или квартиры, и значит, люди в стране живут хорошо. Правда, в реальности
как мы знаем, есть немало людей, которые, даже будучи достаточно неплохо оплачиваемы, речь не идет только лишь о бедноте, тем не менее испытывают проблемы с нахождением достойного жилья, особенно в таких городах, как Нью-Йорк или там Лос-Анджелес, Майами. Я вот на днях услышал, что, оказывается, Майами самый дорогой для жизни город во всей Америке. И это, между прочим, почти что вотчина президента Трампа. Это самый знаменитый город штата, который является своего рода витриной, ну, если угодно, трампономики, и управляется вполне так, как, наверное, президент Трамп хотел бы экономически управлять и выстраивать всю страну. Ну, конечно, непосредственно Флорида управляется губернатором Де Сантисом. В свое время, кстати, управлялась губернатором Джебом Бушем, у которого Дональд Трамп, как более расторопная птичка, украл червячка с надписью «Номинация в президенты» прямо из клюва в 2016 году. Но так или иначе мы знаем, что, в общем-то, Флорида – это трамповская вотчина политическая. И когда слышишь, что один из главных городов Флориды является самым дорогим в стране для проживания, ну, задаешься вопросом, как после этого, и что люди испытывают проблемы с нахождением жилья в этом городе, как после этого верить экономической платформе президента, если, по крайней мере, в конкретных штатах, в том числе таком важном и крупном, одном из штатов Большой Четверки, как Флорида, это его, ну, условно говоря, одобряемая им политика, политика низких налогов, минимального вмешательства государства в экономику и так далее, приводит к вот таким вот результатам. Недаром ведь сейчас впервые за примерно десяток лет демократы снова пользуются большим доверием избирателей даже в экономических вопросах. Думать надо все-таки не только о тех людях, у которых есть деньги покупать дома и квартиры, но и о тех, у кого таких денег нет. Тем более, что последних, вероятно, все-таки несколько больше. Говоря о наступающих выборах, приближающихся, хочу покритиковать демократов вот за что. Довольно много лет я слышу и вижу у них тенденцию, если можно так сказать, демонизации денег в политике. Сейчас, например, крайне важная гонка между демократом Крисом Паппасом и республиканцем Джоном Сунуну за место в Сенате в Нью-Гемпшире, место, которое может вполне решить судьбу всего Сената, выходит на финишную прямую. Паппас довольно долго выигрывал по опросам, недавно он застолбил за собой номинацию от Демократической партии после, на удивление, поздних праймерис. Однако, по недавним опросам, одновременно с тем, что Паппас уверенно победил на праймерис, оказалось, что Сунуна выходит вперед. И одна из жалоб кампании Паппаса и его союзников состоит в том, что вот республиканцы просто заваливают, затапливают Нью-Гемпшир деньгами, вбухивают огромные суммы в эту кампанию. И вообще отмечается, что хотя по опросам у демократов преимущество, у республиканцев денег на избирательную кампанию больше. Демократы много десятков лет демонизируют корпорации, демонизируют крупный частный бизнес. И потом жалуются, что республиканцы собирают больше денег от крупных спонсоров. Ну что сказать, во-первых, если твой политический товар слишком странный или подгнивший, никакие и непривлекательные по тем или иным причинам, никакие деньги тебя не спасут, как мы это видели недавно в случае с Александром Виндманом в той же Флориде. А
Во-вторых, если ты способен взбить волну энтузиазма, как, например, Обама в 2008 году, ты можешь выехать не на крупных, а на мелких пожертвованиях, в частности, собираемых через интернет. Grassroots, то есть низовой активизм, низовая поддержка, низовые доноры, простые люди, которые вместо там 5 тысяч дают 5 или 50, это тоже очень важно. Но в конечном итоге мы живем в стране цитадели капитализма. И даже самые резкие критики капитализма, вроде Мамдани, Окасио-Кортес, Эль-Саеда, Берни Сандерса, понимают, что без денег в этом обществе никуда. И должны были бы понимать, что это касается в том числе денег крупных экономических игроков, которые фактически являются хребтом национальной экономики. Интересами этих кругов, этих игроков пренебрегать нельзя. Несколько слов о том, кто разочаровал и кто вселяет надежду. За прошедшую неделю меня разочаровали как условно левый, хотя очень левоцентричный и многими уважавшийся, и в том числе мной уважавшийся много лет, генерал Уэсли Кларк, который в одном из интервью сказал, что не понимает, зачем эта Америка полезла в Ирак, а теперь еще и в Иран. Мне казалось, что человек, командовавший операцией против Югославии, знающий, что такое, ну, если угодно, гуманитарная интервенция с целью остановить геноцид, мог бы понимать, зачем американцы пошли

бороться на позиции практически главной звезды Fox News, Билла О'Райли. Оба они говорили о том, что справляться с кризисом доступности жизни нужно людям самим, а не жаловаться. Нужно затягивать пояса, затягивать самим там, шнурки завязывать. Я, мол, справляюсь, и вы справляетесь. Нечего, мол, не имея лишних денег за душой, искать жилье в Манхэттене и тому подобное и так далее. Я как-то уже говорил о ментальной русификации Америки, и мне кажется, это похожий случай, потому что в России умонастроение многих представителей современной власти в духе «денег нет, то вы держитесь» или там «можно прожить и на макарошке» и так далее, не бегая за более какой-то необычной, там, хитрой трендовой едой. Это вещь, которая в России отмечается уже лет 10, а то и 15, и вот, наконец, подобное умонастроение сильных и богатых, и знаменитых, даже если это люди, как бы, знаменитости второго плана или вчерашние звезды, кстати, в случае Билла О'Райли, попавшие в свое время в передрягу в духе движения MeToo, то есть тоже попавшиеся на сексуальных домогательствах. Ну, вот такое отношение к своим рядовым согражданам, честно говоря, расстраивает. Эмпатии хотелось бы все-таки видеть у наших лидеров побольше. А что же меня вселило надежду? Возьмем, скажем, Сербию. Еще с неделю назад в ней чествовали международного преступника Ратка Младича, который недавно скончался. Мне это напомнило мои рассуждения о том, что в любой стране необходимо определенное уважение к национальным чаяниям, национальной гордости, иначе она начинает принимать вот такие гротескные формы. И, собственно говоря, на мой взгляд, это объясняет недавние успехи в Германии таких вот экстремистов, как АФД. Но на днях считающийся пророссийским и антиевропейским президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку из-за обвинений в коррупции. Одними из кругов, которые требовали его отставки довольно много лет, были студенты. Те же студенты, которые во Вьетнаме создали поводы для разговора о грядущей цветной революции примерно месяц назад. Те же студенты, которые продолжают хотя бы тихо, но отрицать или сомневаться в правоте и всемогуществе китайских властей. Те же студенты, которые недавно привели к отставке индийского министра образования. И говоря об Индии, сегодня стало также известно о серьезном скандале вокруг главы индийского избиркома, человека, который заведует выборами, на которых уже неоднократно побеждала нынешняя правящая, условно правая, националистическая Бхарати Джаната партия во главе с Нарендрой Моди. Мы видим недовольство статус-кво, недовольство инкумбентами, особенно теми, кто правит долго и со все более сомнительной эффективностью. Мы видим, как падает власть таких людей, как Орбан, как, ну, пока не пала, но может пасть власть того же Моди, Вучич. И исходит угроза таким лидерам, возможно, потеряет власть и Биби Нетаньяху, на которого я когда-то молился, между прочим, примерно до 5-6 лет назад. Угроза таким пересидевшим свое время во главе своих стран лидерам исходит прежде всего от молодежи. От той части их народа, которая является носителем энергии, носителем будущего их страны. Конечно, молодежь тоже может заблуждаться. Иногда она может идти за очень уж левыми или другими радикальными силами. Как это было, скажем, и в Иране в 79 году. Немалая часть американской молодежи, особенно более бедной и менее образованной, более провинциальной, купилась последние годы на риторику того же Трампа.

0: и, условно говоря, движение мага, ну, нужно, наверное, пройти через трудный опыт развлечения, что хорошо, а что плохо, чтобы затем вырулить к правде, к свету, к настоящей свободе. На этой относительно оптимистичной ноте я, пожалуй, закончу свой дайджест интересных политических новостей и комментариев. До новых встреч! С вами был ваш любимый скользкий, а на самом деле шерстяной, лживый антитрампист Якубсон. Всего вам хорошего!
1: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи 3 миллиона долларов. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
2: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
4: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
3: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 11 часов утра.
1: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: зарыта, боли не бывает, разве у мрамора?
1: Вот с этого маленького фрагмента мы начали программу. Вы услышали гитару, вы услышали голос, и это наш сегодняшний гость, который сегодня, правда, играть на гитаре не будет. И на самом деле то, что он там поет, особенного прямого отношения к тому, о чем мы будем сегодня говорить, не имеет. Тем не менее, я хочу, чтобы вы познакомились с разными сторонами его очень многогранного таланта. Это Александр Манацков. Саша, привет! Рада, что вы с нами вышли на связь, хотя обстоятельства у нас более чем драматические.
2: Да, немножко странные, да.
1: Да. Первым долгом вы сейчас находитесь у себя в Германии, да?
2: Да, уже после 4 лет, которые я здесь живу, можно сказать, что у себя в Германии.
1: У себя.
2: Да.
1: Дюссельдорф, да?
2: Да.
1: Но вы должны были приехать в Нью-Йорк. Первый момент вашего приезда был назначен на февраль этого года. И вот тогда мы начали планировать нашу программу. Вот-вот собирались ее дать, готовилась американская премьера вашего исключительно интересного произведения камерной оперы на иврите. Первая немецкая опера на иврите, вернее, первая опера, созданная в Германии на иврите. Но дело даже не только в этом, а в том, что это был спектакль, который в Германии имел феноменальный успех, судя по рецензиям. И я знаю, что вы его потом прокатили в нескольких местах и поехали в Голландию даже с ним. И должны были приехать в Америку.
2: Да, мы надеялись. И я, больше того, эта надежда, в общем, сохраняется, и я очень рассчитываю на то, что публика вашего канала получит возможность воочию, так сказать,
1: да,
2: познакомиться
1: тем
2: с нашим
1: более
2: произведением. Просто так бывает, что в нашу жизнь сейчас вторгаются какие-то силы, над которыми мы не властны и с которыми мы ничего не можем поделать. У нас довольно большая команда, пестрая по, так сказать, составу, происхождению и бэкграунду. И кажется, те инстанции, которые в Соединенных Штатах решают, выдавать ли визы, они несколько озадачены.
1: Да, потому что у вас люди разных национальностей.
2: Да, у нас очень разная
1: команда. Играющие на самых экзотических инструментах.
2: Играющие на необычных инструментах. И они никак не могут уразуметь, что же это такое, кто же это к ним вот собрался и хочет приехать.
1: Да, и не хочет.
2: И все время. Да, и они все время запрашивают какие-то дополнительные документы. Я надеюсь, что команда, которая этим занимается, я к своему огромному облегчению совершенно не вхож в подробности всех этих процедур, но меня заверяют, что через некоторое время нам удастся все-таки приехать, и что эти препятствия не являются непреодолимыми, что через некоторое время мы приедем в Нью-Йорк. Для меня это страшно важно, потому что с чисто музыкантской точки зрения.
1: Конечно.
2: Потому что мне очень хочется показать именно эту свою работу в Америке, потому что в некотором роде, ну, можно сказать, что, что ли, родина этой музыки для меня – это Америка. В том смысле, что среди любимых моих композиторов, знаете, бывают просто любимые композиторы, а бывают композиторы, которые для какого-то композитора являются как бы учителями, предтечами, которых он осознает как некоторых, так сказать, предшественников, да?
1: Да.
2: Как кого-то, чьи не только просто творческие достижения вообще, да, а и какие-то технические, теоретические наработки, формальные приемы ему как-то близки. И вот среди моих таких композиторов очень много американцев. И, кстати говоря, наверное, среди композиторов моего поколения вообще в России это так, в большей степени, чем среди европейцев, таких более западных, континентальных. Мы очень любим Фелдмана, Айвза, ну и так далее, Нанкеро, вот таких композиторов, которые могли и могли появиться только в Америке.
1: Только в Америке, да, которые были абсолютно оторванные новаторы. То есть я бы сказала.
2: Да, они при этом, да, они, разумеется, при этом в Америке очень часто были
1: тоже недооцененными.
2: Тоже недооцененными, но тем не менее надо отдавать себе отчет в том, что только американская культурная почва могла дать таких возможность им возникнуть.
1: Абсолютно.
2: Да? Это такое парадоксальное сочетание.
1: Нет, это не совсем парадоксальное сочетание, потому что многонациональность американская и разноуровневый образовательный даже потенциал.
2: Да, вероятно, это тоже, да.
1: Это все рождало вот таких вот абсолютно невероятных авангардистов. И я помню даже по своей московской молодости, насколько это действительно было интересно, важно, и фестиваль «Альтернатива», и «Московская осень», и так далее. Всюду, где только было можно, это их музыка игралась. Я очень рада, что вы их упомянули, но мы должны все-таки рассказать немножко, ну, во-первых, о вас самом. Друзья, имя Александр Манацков, я не знала очень хорошо его музыки, но я знала его имя, потому что как ни посмотришь какой-нибудь фестиваль в Москве, там-сям, это имя фигурирует. Вы были в Москве очень известны, вы преподавали в ГИТИСе одно время, вы работали с Кириллом Серебренником, вы работали с Андреем Могучим, вы писали музыку к кинофильмам, 30 кинофильмов, премия Микаэла Таривердиева за музыку к «Мой папа Барышников». А, в общем, огромный успех.
2: Ну, что такое успех? Видите,
1: ну как, можно было жить спокойно.
2: Если говорить о киномузыке, кстати говоря, композиторы такие серьезные композиторы,
1: да,
2: они обычно киномузыку не включают в список сочинений, и я тоже не включаю.
1: Потому я, что это способ заработка?
2: Нет, не потому что это способ заработка. При удачном стечении обстоятельств и музыка, которая не является прикладной, тоже должна быть способом заработка. Нам же надо, у нас же метаболизм. Мы должны жить именно за счет того, что мы производим. А не потому что она способ заработка. Как раз, кстати говоря, многие фильмы, в которых я в последние годы работал, я не получал там никаких денег, никаких гонораров. Но просто это такая. Часто оказывается, что человек становится известен. Известность какая-то, вот такая публичная известность, она не всегда пропорциональна, скажем так, не только реальному содержанию. Это может быть, пусть кто-то другой оценивает. А главное, те вещи, которые у тебя известны, это не всегда те вещи, которые ты сам любишь. Ну, здесь есть, так сказать, всякие хрестоматильные примеры, которые у всех есть в памяти, про, я не знаю, про Кончели, которому надоело, что ему все время припоминали Чито Гврито.
1: Да.
2: И вот у каждого композитора есть, конечно, какой-то набор своих Чито Гврито.
1: Да, но с другой стороны, я всегда думаю о том, что эта работа косвенно, подспудно влияло наверняка на вашу серьезную музыку. Я не знаю, как точно
2: трудно,
1: на вашу.
2: Трудно судить. Но я на самом деле к любой музыке, даже к несерьезной, отношусь, в общем, одинаково серьезно. Вот песенка, с которой вы начали, она как бы с точки зрения, вот, кстати, германского деления, здесь есть такое очень четкое деление на музыку популярную и непопулярную, оно связано и со всякими профсоюзными делами, и с отчислениями авторскими, и с культурным финансированием и так далее. Вот для меня этой границы нет. Граница, она другая в этом смысле, если уж мы про это заговорили. Это что-то, что делается именно как музыка, что-то как таковое, или что-то, что работает в качестве гарнира. Гарнир тоже надо делать, это почтенное ремесло, и им надо уметь заниматься.
1: Более того, вот тут я хочу вас тоже остановить, потому что, когда я смотрела фрагмент из «Метели» на Зальцбургском фестивале, Сорокина. А очень интересный спектакль. Там
2: хороший,
1: музыка
2: очень, спектакль, да,
1: очень важную роль играла.
2: Ну, конечно,
1: я не думаю, что успех этого спектакля был бы такой сенсационный без вашей музыки.
2: Спасибо на добром слове, разумеется, но тут как раз главным композитором в любом произведении такого рода, в синтетическом, является режиссер. То есть он объединяет всевозможные мультидисциплинарные элементы в некоторое, так сказать, временно разворачивающееся полотно. И он за это отвечает. И, следовательно, он является композитором. Композитор такого рода, как вот упомянутый вами Андрей Могучий или Кирилл Серебренников, он сталкивается с одной очень важной сложностью. У него нет партитуры. Вот нам, композиторам в узком смысле, нам гораздо проще. Почему? Потому что мы можем эту партитуру, вот сегодня мы не дописали, мы отложили, и она лежит, и там все осталось так, как есть, да? В каком положении ты положил карандаш, на следующий день ты вернулся, у тебя есть план, ты постепенно это компонуешь, можешь передвинуть местами что-то, выверить, посчитать по какой-то формуле. А режиссеру в, так сказать, драматическом или хоть сколько там, какие придумывая прилагательные, постдраматическом театре, где партитуры нет, ему приходится эту партитуру выстраивать очень часто в процессе землетрясения фактически. Тектонические слои двигаются, у тебя живые люди
1: по
2: на сцене,
1: ходу
2: огромное
1: дела.
2: Количество
1: по
2: элементов.
1: Ходу
2: да,
1: дела,
2: и,
1: да.
2: Приходится, и приходится выстроить это все. То есть они, у них есть вот эта колоссальная сложность. И художники большого масштаба, такие как вот Кирилл или Андрей Могучий, они справляются с этим. Они, несмотря на то, что они не оснащены вот этой технологией...
1: Угу. Вот, ой, замерла. Замерла ваша... Да, немножко зависло этот самый, это, друзья, я прошу прощения, но пока видео его возвращается, я не знаю, оно, я надеюсь, что оно вернется, я хочу, чтобы мы посмотрели маленький клип, который приготовлен и связан с оперой. А вот уже вернулся, так, ожил. Вы слушаете, слышите нас?
2: Да, слышу, слышу.
1: Да, вот, просто на минутку ваш, вы замерли. Но я хотела показать, потому что время идет, у нас очень много интересного материала. Итак, опера, которую Александр собирается вместе со своими друзьями привести сюда, называется «Сотворение мира», на минуточку, или «Шаббат Каббала».
2: «Каббалат Шаббат».
1: «Каббалат Шаббат». Ну да, Каббала, Шаббат. Вот мы посмотрим маленький трейлер, а потом поговорим, почему, как это все рождалось. Поехали.

0: Вот, видите, тут даже написаны даты, но вы на них не обращайте внимания, потому что, скорее всего, эти даты будут другими, более поздними.
1: Да, что называется, следите за рекламой.
0: Следите за рекламой, я обязательно скажу. Но очень интересно, а живя в Германии, почему вам пришла в голову идея вот такой оперы? И такого, ну, кстати, очень интересной формы, необычной. Поехали, я вас слушаю.
1: Ну, вы вот так в таких выражениях ярких описали мой, так сказать, успех в России, где я жил до начала полномасштабного вторжения ее в Украину. А все же это осталось позади и навсегда, да, то есть как бы кусок моей жизни отломался, как такой, знаете, вот кусок льда и ушел в воду. Этого, да, больше ничего нет. И это не имеет никакого отношения к моему нынешнему существованию и уже никогда отношения никакого не возымеет. То есть я оказался, так сказать, на чуждом берегу, абсолютно голым. Каковое состояние, я как композитор вообще очень люблю и всячески, так сказать, всегда старался, даже в ситуации, когда, знаете, как я в России шутил иногда, что чего вы меня все время в жюри сажаете, я хочу участвовать как бы как участник, перестаньте.
0: Член конкурса,
1: как бы,
0: да.
1: Да-да-да, я хочу быть в гуще, я хочу делать что-то новое, чего я не делал, чтобы это была какая-то вещь, которую я начинаю с нуля. Для меня это вообще очень важный момент, нахождение вот этой нейтральной точки, какого-то нуля, как будто я ничего еще не сделал. Конечно, все равно в процессе подтягиваются какие-то вещи, которые из твоего личного опыта и практики вдруг оказываются здесь уместными, они тоже как-то развиваются, видоизменяются, но вот этот ноль – это очень важно. И когда я приехал в Германию, несмотря на то, что я даже в Дюссельдорфе до того, еще до войны пару раз работал, никто меня здесь же, так сказать, абсолютно не знал, ни в
0: и
1: этой
0: не
1: части
0: ждал,
1: Германии.
0: И не ждал.
1: Да, и не ждал с распростертыми объятиями, да. Поэтому мне нужно было придумать, чтобы такое затеять. И я люблю писать оперы, вообще люблю писать оперы, всякие разные. И они у меня бывают и для оперных театров, и для каких-то необычных составов, которые специально для партитуры набираются. И я стал думать, что бы это могло быть. И мы познакомились с режиссеркой Эмилией Кивилевич, которая, собственно, и срежиссировала эту оперу в итоге, и стали думать, а что бы это такое, вот на какую бы тему нам что-то затеять, да, такое, каким-то сначала, может быть, студийным образом, а потом развить это в какой-то проект. Ну и, в общем, как-то в нашем первом же разговоре родилась такая идея, что раз мы вот такие голодранцы на пустынном берегу, наши амбиции должны быть колоссальными. Ну, то есть, если у тебя, что называется, бедный театр, никаких ресурсов и даже непонятно, кто будет играть, надо
0: замахнуться.
1: Да, вот уже как бы терять нечего, тема должна быть огромной. Что может быть огромнее, чем сотворение мира, говорю я. А Эми отвечает: а вот мы думали про вот что-то такое вот еврейское, и это им близкая тема, ей и ее мужу Антону Цирину, который артисты, тоже участвуют в нашей опере, вот что-то такое связанное, может быть, с шаббатом. И тут нас поразила просто буквально молния, потому что празднование шаббата – это празднование, собственно, того самого дня, когда все сотворено, и теперь ручки
0: можно
1: вот,
0: больше
1: ничего не трогаем, не просто отдыхать, а радоваться тому, как все это замечательно получилось. И вот с этого мы дальше начали раскручивать идею. Это у меня такой модус операнди, который со мной много лет. Даже когда у тебя нет никаких ресурсов, все равно впереди должна быть идея. Не надо обрубать никакие как бы веточки, да? Допустим, если ты придумал, что а вот здесь у меня с неба высаживается 50 тысяч, я не знаю, енотов на парашютах, не надо в этот момент сразу говорить, где ты найдешь енотов. Потому что тебе надо, может быть, понять, зачем тебе понадобились эти еноты на парашютах, и через запятую, чуть позже, ниже по течению, ты поймешь, как ты можешь эту задачу решить без енотов. Ну или, допустим, пятью енотами, которые как раз, о чудо, нашлись у твоих соседей. Вот. И мы начали крутить эту идею, и дальше я, приехав сюда, я старался находить какие-то связи с музыкантами, понятное дело, и оказался в неком месте, где проходил какой-то джем, поиграл с ребятами, просто сам.
0: Кстати, я тут должна вставить, а вы об этом не говорите, но ведь вы же играете сами на многих очень инструментах.
1: Ну,
0: вы,
1: в этом нет ничего необычного, кстати, многие будете... композиторы играют на многих инструментах.
0: Да, но вы будете сами участвовать как виолончелист. Да. В исполнении этой оперы.
1: Да,
0: вы еще играете на контрабасе.
1: Я буду участвовать как довольно среднего качества
0: виолончелист. А потом вы играете на ударных всевозможных, и на гитаре, и даже дирижируете. Ну, в общем, мастер на все руки. Все, вернемся к вашему рассказу. Вот, извините за перебив.
1: Я познакомился с несколькими музыкантами, а у меня, собственно, родилась такая идея. Я очень люблю вообще кумулятивные композиции. Кумулятивные – это как когда в сказке про репку, да, кошка за мышку, кто там за кого схватился, и постепенно разрастается повествование, когда, да, и потом выдернули репку. И мне показалось, что «История семи дней творения» – это идеальный материал как раз для построения такой кумулятивной композиции, набирающейся. И, соответственно, я придумал такую структуру, что… Во-первых, все музыканты и играют на инструментах, каждый на своем инструменте, и поют, пропевают соответствующий каждому дню текст из книги «Бытия» или «Берешит» на иврите. И постепенно количество музыкантов разрастается. Ну, то есть, в первый день есть один музыкант, во второй день два и так дальше. Пока, в конце концов, мы не добираемся до седьмого дня, когда все перестают играть на инструментах, и начинают петь. И это, собственно, главная часть. То есть в этой опере финал занимает ее треть. Это 21 минуту длится большая часть, в которой все только поют какие-то слова, связанные вот с этим самым седьмым днем творения, с тем, как все стало хорошо.
0: И потом танцуют, еще... там же еще пластика есть.
1: Там есть какое-то движение, какое-то сценическое действие. Конечно, это спектакль, так сказать, полноценный. А я сейчас еще чуть позже скажу о его визуальной стороне, это заслуживает, в общем, внимания. Вот, и все это должно быть еще основано во многом на... Я стал читать, я постольку, поскольку я как бы к этой религии не принадлежу, и несмотря на то, что я бывший религиовед, никогда иудаизмом я так специально не интересовался, я стал читать какие-то вещи с этим связанные, и оказывается, очень, и нашел очень много интересных именно для композитора идей. Про то, как основой для сотворения мира был алфавит, с одной стороны, а с другой стороны, что у каждой буквы этого алфавита есть числовые значения. А композиторам, как то, им только дай какие-нибудь цифры, на этом сразу начинает строиться какая-то структура. Но вот не вдаваясь в слишком большое количество подробностей, могу сказать, что вся наша структура, как бы, она построена на том, как при помощи букв древнееврейского алфавита строился мир.
0: Вау.
1: Так вот, я познакомился с этими музыкантами, их как раз вот было примерно вот как бы вот столько, сколько было нужно. И после джема, когда мы все довольны друг другом и собой разговаривали, говорю: давайте, ребят, я напишу на вас оперу, так что вот прям вот на нотоносцах будут прям ваши имена. Вот прям какой-то набор инструментов у вас есть, набирается, и традиции, которые за этими инструментами есть, которые мне очень нравятся, которые я предчувствую, что может хорошо очень в этом материале поработать. Они опрометчиво, я так думаю, кивнули, потому что потом был долгий период, когда я все это написал, им пришлось это все учить. Но я очень благодарен соратникам по этой команде, что они пошли мне навстречу, согласились. И так эта история началась. А потом, благодаря тому, что как бы есть такой, такая продюсерская организация, или как называют в Германии Verein, да, объединение, которое называется Kibbutz, начали подтягиваться какие-то деньги. Это такой, в общем, нормальный европейский способ действия, когда какая-то грантовая поддержка для проекта находится из разных источников. И мы сумели сделать прям настоящий спектакль без всяких скидок, с костюмами потрясающими, с какой-то сценографией, с
0: там
1: видео.
0: Реквизит, да. Яблоки,
1: и с нами
0: свечки.
1: Все наши костюмы замечательные, такие очень яркие, какие-то говорящие, абсолютно самостоятельную жизнь живущие костюмы. И всю вот эту визуальную сторону придумывала замечательная художница Венера Казарова. Она прям великий гений. И мы любили, вся наша команда, которая уже собралась в начале, мы знали о том, какой она художник замечательный, и мечтали о том, чтобы когда-нибудь с ней поработать. Вот, и сделали ей предложение, к нашей радости она согласилась. И вот так родился этот спектакль, который мы сыграли несколько раз у нас в так называемом НРВ, Нордрайн-Вестфалия. Это такой конгломерат городов у нас в Германии. То есть, когда я говорю, что я живу в Дюссельдорфе, это означает, что я могу, например, в течение дня порепетировать еще в Кёльне и в Эссене, да, и в Дортмунде.
0: Потому что это все там вокруг,
1: рядом. Потому что это все на электричке в пределах досягаемости в течение одного дня. И вот мы сыграли здесь несколько раз, мы сыграли это в Голландии. Это был довольно сложный опыт, потому что голландская принимающая сторона официальная сказала, что мы не имеем права это вслух рекламировать со словом «каббалат шаббат», что мы должны убрать это из названия, что мы не имеем права развешивать афиши на улице, и что они вообще не отвечают за нашу безопасность, и мы должны, значит, security в количестве 5 человек или 6 привести с собой.
0: Вау! Это что, да, они боялись антисемитизма, что ли?
1: Да, Амстердам славен тем, что там, в общем...
0: Террористы боятся.
1: Всячески пропалестинские какие-то демонстрации происходят довольно бурные, и даже какие-то, в общем, инциденты были с тем, что прям буквально гоняли по улицам каких-то израильских болельщиков в какой-то момент, и полиция никак в это не вмешивалась. Но, тем не менее, в Амстердаме мы это тоже показали. Это вот у нас были такие зарубежные гастроли. В Мюнхен мы еще съездили, тоже это сыграли. В общем, это такой спектакль, мы его очень любим. Угу. Он довольно непростой по эксплуатации, как говорят в театральном мире, да?
0: Потому да, что когда я там разбиралась, кстати, я смотрела, он требует большого пространства.
1: Он требует большого пространства, да. И у нас большое видео, которое разработал замечательный художник по видео Олег Михайлов.
0: То есть это видео, оно сопровождает спектакль?
1: Оно является его частью.
0: Ага,
1: ну, то есть это и, в некотором роде оно и есть тоже спектакль. И,
0: понятно.
1: В этом смысле употребленный вами эпитет «камерная опера».
0: Ну, она официально называется «камерная», потому что количество инструментов небольшое.
1: Да, вот я большой противник, очень большой противник вообще любых прилагательных перед словом «опера».
0: Поняла.
1: Потому что я склонен трактовать сам термин «опера» довольно широко. И мне кажется, что любое театральное представление, которое зафиксировано изначально в партитуре и на ее основе разворачивается, является оперой по, так сказать, основным своим родовым чертам.
0: Понятно.
1: И даже не обязательно петь. И у меня есть пара опер, в которых пение такое довольно условно пограничное. Но в этой опере поют, хотя не оперными голосами. Да, вот это я должен сразу сделать дисклеймер. Никто из нас не является оперным вокалистом. Мы люди, происходящие из разных, так сказать, областей музыки.
0: И ваша режиссер Киселевич, она тоже участвует?
1: Да, Эмми Киселевич тоже поет. Она тоже поет.
0: Она поет и играет субботу.
1: Да, время от времени дирижирует. Да, она суббота. Ну, мы так подумали, что как-то так стихийно сложилось, что у нас 6 дядек играют на инструментах, а потом появляется вот такая вот прекрасная...
0: Красавица в белом.
1: Красавица
0: у нас
1: суббота,
0: есть фотографии.
1: Да.
0: Я нашла несколько фотографий того... Как нету? Почему нету? Я сделала фотографии. Володя не нашел фотографии. Так, давайте мы уйдем на рекламную паузу. Пока
1: давайте.
0: Будет рекламная пауза, Володя найдет приложение, потому что эти фотографии должны там быть. Если нет, я прошу прощения. Итак, рекламная пауза. У нас в гостях Александр Манацков. После коротких 3 или 4 минут мы вернемся и продолжим нашу очень интересную беседу с ним. Не уходите.
2: Исаак ехал на дачу. Перед ним ехал грузовик с бревнами. Одно из бревен слетело и пробило лобовое стекло. Пострадал не только сам Исаак, но и вся его семья, которая находилась в машине. Они позвонили мне немедленно. Я вызвал полицию и скорую помощь. Мой адвокат приехал к ним прямо в госпиталь. Этот адвокат – специалист по коммерческим страховкам. Он постоянно последние 20 лет судит крупные компании вплоть до жюри присяжных. Он получил для Исаака и его семьи $3 миллиона. Если вы попали в аварию с грузовой машиной, звоните мне в любое время дня и ночи по телефону 718-256-5610. Запишите этот номер прямо сейчас с именем Майкл Брук.
3: У крокодила 60 зубов. Он может быть расточительным. У муравьеда зубов нет, ему терять нечего. Кому из них лучше? А лучше тому, кто лечится у хороших дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
4: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
5: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
4: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy. Все, что вам нужно, здесь. 718-921-87-77.
6: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: день, дорогие друзья. А перед тем, как уйти на рекламную паузу, мы с вами познакомились с моим сегодняшним гостем. Вот видите, мы с него начали серию интервью по пятницам. И его зовут Александр Манацков. Он композитор, он исполнитель на многих инструментах, он автор очень интересных опер. И одна из этих опер, созданная на иврите, называется «Сотворение мира» или «Кабала Шаббат». И эта опера вот-вот будет исполнена в Нью-Йорке. Мы пока не знаем точных дат. Я надеюсь, что это произойдет довольно скоро. Но сложная визовая политика Соединенных Штатов Америки сегодня и страх, не дай бог, пустить кого-нибудь в Америку, кто отнимет кусочек хлеба у американского музыканта, может быть, я не знаю, усложняют присутствие Александра Манацкого и его команды у нас. Команда, кстати, небольшая, как мы говорили в первой части нашей программы. В этом спектакле занято 6 музыкантов и певица.
1: Я, кстати, может быть, расскажу про музыкантов и про то, что за инструменты у нас.
0: Обязательно, абсолютно. Я очень бы хотела, чтобы вы это сделали. Поехали, рассказывайте.
1: Итак, как мы уже сказали, события разворачиваются у нас с первого дня по седьмой день творения. Постепенно количество одновременно играющих музыкантов увеличивается. Сначала играют все вместе некую увертюру, в которой пропевается, собственно, алфавит, алеф-бет. Мы как бы предъявляем слушателю тот материал, из которого будет построено все последующее. А потом мы начинаем по одному добавляться. И первый инструмент, который звучит, это индийский гармониум. Я думаю, что вы очень многие слышали этот инструмент. Им очень часто пользуются так называемые кришнаиты. Это когда одной рукой качаешь мех, а другой рукой играешь на клавишах. Этот инструмент часто используется в классической индийской музыке, в основном для аккомпанемента вокалу. И у нас тоже. Следующий инструмент во второй день творения добавляется. Это виолончель. Ну, виолончель, она и есть виолончель. Потом присоединяется к нам индийская флейта бансури. Да, на гармониуме играет Антон Цирин, на бансури играет Ивано Онави. И дальше присоединяется к нам флюгельгорн, на котором играет Джим Галакти.
0: Флюгельгорн это духовой инструмент?
1: Это медный духовой инструмент, да. Он немножечко более округлого звучания, чем труба. И это замечательный музыкант, очень здорово на нем играет. Значит, дальше по порядку к нам присоединяется исполнитель на ударных. И не просто исполнитель на ударных, а который носитель южноиндийской традиции исполнения на ударных. Анушант Виджаян, это музыка, которую называют карнатик. В Индии вообще две классические музыки, хиндустани и карнатик. Они могут взаимодействовать друг с другом, и часто они играют вместе, музыканты этих двух традиций. Обычно им приходится о паре вещей договориться, когда они вместе играют, так сказать, о терминах, потому что терминологически некоторые вещи по-разному называются, и инструменты немножко разные. И вот у нас как раз музыкант южноиндийской традиции, и я знал, что я буду писать именно для него. И эта традиция славится тем, что в ней происходит совершенно умопомрачительное преобразование времени. То есть какая-то математика, какие-то, так сказать, временные соотношения скоростей, которые выражаются целочисленно, но являются очень сложными. Они для этой музыки, так сказать, хлеб и масло. Это прям их родное. И это мне очень близко. Я это всегда очень любил как слушатель, изучал эти вещи. И очень люблю вообще индийскую классическую музыку и стараюсь, так сказать, повышать свою образованность относительно ее и применять какие-то ее элементы в своей музыке. И вот тут мне представилась возможность не только на уровне математики, но и на уровне, так сказать, звука. Вот у меня прям живой носитель этой культуры. И его партия, соответственно, требует всех вот таких, такого рода математических ухищрений. Потом добавляется последний инструмент, на котором играет Бениамин Штайн. Это инструмент, он, с одной стороны, можно сказать, персидский сантур. Это как цимбалы, на которых играют такими палочками. Но у нас этот инструмент настроен одновременно в двух тональностях. То есть это битональный сантур, да. И это этого требует конкретно эта партитура, потому что он суммирует всю хроматику двумя диатониками, которые находятся на некотором расстоянии друг от друга. Так, разумеется, в Иране этим инструментом не пользуются, но он совершенно потрясающе звучит. Я очень люблю звучание сантуры и всегда мечтал его использовать в какой-нибудь партитуре. Вот. И вот мне посчастливилось это действительно сделать. Вот такой у нас консорт. Это какое-то странное звучание, которое чем-то напоминает то ли что-то тембрально отдаленное, то ли что-то раннебарочное, то ли ренессансное, бог его знает.
0: Что-то такое, вот такое древнее, старое, очень старое.
1: При этом абсолютно новое. Мы играем там, там есть какие-то фактуры время от времени, которые абсолютно, так сказать, принадлежат нашему времени. И у нас нет задачи, знаете, изобразить, у меня не было задачи изобразить какую-то воображаемую древность, традицию. Местами что-то звучит, как что-то более или менее традиционное, но на самом деле все диктуется не какой-то там полистилистикой, а только такой кристальной математикой,
0: математикой
1: вот этих самых ивритских букв, да, которая разворачивается, когда мы по мере нашего продвижения от дня 1 к дню 7. И в конце концов все перестают играть. У этого, кстати, есть забавная еще подробность, что мы перестаем играть. Дело в том, что в еврейской традиции же в шаббат нельзя играть на музыкальных инструментах.
0: Да. Вообще, ортодоксальная еврейская традиция не признает исполнения на музыкальных инструментах, потому что в храме они звучали, а когда храм исчез, все.
1: Вот удивительно, что мне идея пришла сначала, что все перестают играть, раз суббота, и что перестают играть, и последнюю часть большую я сделаю полностью вокальную, до того, как я об этом узнал. Это такое, знаете, бывают смешные подарочки, как бы мы получаем
0: извне
1: от своих идей. Да, то есть это меня очень порадовало, что, а оказывается, есть еще и такое объяснение у этого.
0: Да.
1: Вот такая история у нас.
0: И поют они не в унисон.
1: Нет, нет, никто ни в какой унисон никогда не поет.
0: То есть все это переплетается.
1: Финальная вот эта вот 20-минутный финал, вот это, там не только не в унисон поют, а там ритмические соотношения, например, могут быть какие-нибудь 17 к 15, 7 к 3.
0: Вау! Они такие действительно потрясающие музыканты, если они могут все это исполнить.
1: Они замечательные музыканты, но я придумал некоторую технологию, которая позволяет при помощи наушников, в котором некоторое подспорье у музыканта звучит, опираясь на это, публика не слышит этого подспорья, она слышит результат, да, всю эту сложную полиметрию, политемпоральную воспроизвести. Сама партитура, разумеется, этого финала, она выглядит абсолютно устрашающе. Ну, то есть, действительно, есть на планете Земля, наверное, пара ансамблей вокальных, которые могли бы это, ну, полгодика поучивши, действительно просто с нот прочитать, все равно, наверное, было бы не очень точно. Но у нас вот придумана какая-то технология, при помощи которой мы этого результата добиваемся. И мне очень дорого тоже, что все поют своими индивидуальными голосами. Да? То есть у нас нет никакой предписанной манеры, которой это должно делаться.
0: Ну да, как получается.
1: Все инструменталисты поют своими естественными тембрами.
0: Что на самом деле и хорошо, и правильно.
1: Да.
0: Несколько слов о визуальной стороне этого спектакля, о хореографической стороне. К сожалению, мы не нашли фотографий, но я вам обещаю, друзья, что я их найду, и когда будут известны точные даты спектакля, я вам их обязательно покажу. Итак,
1: спасибо.
0: Пожалуйста, расскажите, без иллюстраций.
1: Вся история строится как приготовление, собственно говоря, приготовление к шабатнему застолью, да, это и есть в некотором роде символическое выражение истории сотворения мира, да, то есть в конце концов мы оказываемся за столом, где празднуем то, как здорово.
0: И зрители тоже, по идее, должны оказаться за столом.
1: И обычно, поскольку это представление проходит в разных местах, в каждом месте немножко по-разному организовано это пространство, но всегда центральным элементом являются вот столы, вокруг которых сидит часть зрителей, и часть зрителей сидит прямо за столами. То есть обычно всегда есть какие-то VIP-места, где люди сидят прямо за столами. И у нас обычно это сама, как раз Венера Казарова, она сама участвует в спектакле, персонаж ее называется «Божественное присутствие».
0: Вау.
1: Мне кажется, что ей очень это подходит. То есть она участвует в сотворении всего вот этого вечного мира, и накрытии столов вместе с Эми, которая как бы суббота, и она же невеста, и так далее. И это такой театр, который, ну, наверное, генетически чем-то может быть связан, ну, я не знаю, с Хайнером Геббельсом, например, да, у которого есть спектакль, где предметы только действуют, даже нет людей. Когда вот что-то делаем, мы что-то делаем с предметами, и это представление. Или, например, в еще большей степени, наверное, театр Ахе, так называемый инженерный театр, который был когда-то, и, собственно, может быть, и сейчас еще есть в России. Я даже не знаю, кто сейчас остался в России, не всегда успеваю следить. Я не уверен, что Венера, которая всем этим занималась, согласилась бы со мной в том, что вот такие аналогии можно привести.
0: Но это не имеет даже значения. Да, главное, что это очень интересно.
1: Да, но это то, что, знаете, иногда называют, театральные критики иногда называют это театр художника.
0: Да.
1: Когда то, что разворачивается во времени, это не, так сказать, повествование о том, как вот мальчик с пальчиком пошел по дороге и что с ним произошло, а повествование, оно как бы у нас на заднем плане, а на первом плане у нас какой-то формальный, символический, красивый сам по себе ряд, который связан, разумеется, с происходящим.
0: Да, и который, по идее, должен вызвать эмоции. Но
1: да,
0: вот тут у меня вопрос.
1: Не обязательно, но эту связь не обязательно растолковывать прямо дословно,
0: абсолютно.
1: Всякий раз.
0: Смотри,
1: и при этом есть живое видео, то есть очень часто мы лица, то тех, кто поет и играет, то тех, кто дирижирует и накрывает столы, мы видим их на больших экранах. То есть это такое как бы полиморфное пространство,
0: действие, да.
1: В котором есть несколько планов, ближний, дальний, и зритель, собственно, находящийся на представлении, может всякий раз сам выбрать, на чем он фокусирует свое внимание.
0: У меня вопрос.
1: Есть хореография, за которую отвечала Лара Трейхель. Она поставила такое как бы движение, которое, ну, придумана какая-то азбука тоже этого движения. Уникальная для этого спектакля специально.
0: Ну да, музыканты, наверное, потом оставляют свои инструменты,
1: да, да.
0: И идут в центр зала.
1: Да, и мы оказываемся тоже в середине, и там у нас происходит некоторый, так сказать, апофеоз.
0: Некое действие. Не будем все рассказывать. А у меня вопрос, связанный с языком. И, кстати, с некоторыми вашими прошлыми произведениями. Для вас, в принципе, ну, не впервой, что называется, писать музыку не на родном русском языке.
1: Ну, это для любого композитора норма.
0: Ну как, ведь на самом деле это должно представлять какие-то трудности, если это не родной язык, а ты должен все-таки чувствовать, где поставить акцент, музыку,
1: конечно,
0: языка. Или это вот... Ну вот, например, я хочу просто, чтобы мы показали одно видео. Это фрагмент из произведения под названием... Это тоже опера. «Четыре квартета». Очень известное название, потому что это классика,
1: потому
0: английской
1: Эллиот,
0: поэзии. Да. Томас Эллиот. Поехали. Маленький фрагмент из этого спектакля. Просто послушайте. And don't matter.

0: Вот этот маленький фрагмент, возможно, даст вам какое-то представление о стиле Александра Монацкого.
1: Нет, не даст, не даст, не даст, умоляю.
0: Это совершенно не то, что вы пишете.
1: Я еще, знаете, у меня всегда в этом отношении, когда меня просят, пришли, пожалуйста, каких-нибудь вещей, которые бы как-то характеризовали твой стиль. У меня всегда первый момент такая паника. Я же еще ничего не написал. То есть я не могу ни под каким фрагментом, который длится 30 секунд, подписаться, что это репрезентативная как бы какая-то проба, так сказать, из кастрюли, где варится то, что я делаю. Нет, нельзя об этом судить. Будьте готовы к тому, чтобы быть удивлены. У меня довольно все разношерстное. Относительно языков, вот то, что вы говорите, что, конечно, очень важно понимать, как звучит сам язык. У меня в этом смысле, я унаследовал от своего первого учителя композиции Абрама Григорьевича Ясвина любовь, он очень любил, у него был такой критерий, он очень любил что-нибудь такое национальное, чье-нибудь сочинить, чтобы сами носители языка и традиции согласились, что да, это наше. Такая у него была очень ксенофильская.
0: Ну, в советские времена это было абсолютно как бы необходимо.
1: В советские времена, кстати, да, такие вещи действительно бывали. Но он был очень несоветский человек во всех отношениях. Так вот, мне это тоже как-то близко, но не в связи с экзотикой. Я большой враг экзотики. Я как бы стараюсь, если я влезаю на территорию другой какой-то культуры, я не считаю себя обязанным воспроизводить ее какие-то клишированные черты. Да? Mm-hmm. То есть мне кажется, что

0: всегда стараться понять. В этом смысле у меня самый сложный опыт был, пожалуй, с казахским. У меня есть опера на казахском языке, по казахской такой эпической сказке, которая шла в Казахстане. И вот освоить просодию и ритмику именно казахского языка было трудно. Он очень красивый, но там есть какие-то пульсации такие, которые очень трудно как бы чужому уху, особенно... Ну, как бы впервые с этим, да, очень трудно как бы понять, как устроено. Это не со всеми тюркскими языками так. Вот, например, у меня есть оратория на тюрки, на тюркском языке средневековом, Ахырзаман, конец времен. Ну, то есть это такой старый татарский.
1: Да. И там вот вообще он, древний татарский. Я вообще прочла, что это древний татарский текст.
0: Да, ну, в некотором роде, да. Это суфийский текст о конце света, о том, как все закончится.
1: А можно и дать фрагмент? Он у меня есть.
0: А, давайте.
1: Ну, давайте послушаем. Давайте послушаем и посмотрим, да.

0: А вот этот маленький фрагмент, хотя Александр Моноцков упирается, что это не показатель его стиля, но я с ним не могу полностью согласиться по той простой причине, что здесь мы тоже видим, во-первых, элемент ритуальности, интерес к ритуальности, интерес к экзотическим инструментам. Это то, что мы увидим в опере «Сотворение мира».
1: Нет, пожалуйста, нет? Вот я прям дисклеймер. Ритуальность для композитора – это ругательное слово. Там, где ты… Да, абсолютно ругательное. Как только композитор не справляется создать форму, держащуюся саму на себе, именно по закону искусства «Леги Артис», у него появляется большой соблазн просто начать что-нибудь ритуально повторять, бить в какой-нибудь бубен какой-нибудь заимствованной духовности и заявлять, что это, дескать, такая вот практика, если вы этого не цените, то вы, наверное, просто люди бездуховные. Нет. Я все, что я делаю, находится полностью двумя ногами, всем весом на территории искусства. И ритуальность, как бы для меня, это скорее такая опасность, в которую можно, не дай бог, свалиться чуть левее, чуть правее. Эта опасность преследует любого человека, который особенно тяготеет к таким темам, как я. У меня У меня за что не возьмись, то «Реквием», то «Конец света», то еще что-нибудь в этом духе.
0: Это правда.
1: Внимательный слушатель обнаружит, что к этим темам я отношусь и пользуюсь ими исключительно и стопроцентно как поводом для создания какой-то художественной штуки, которая должна жить сама по себе. И вот если человек придет, у меня знаете какой критерий? Вот если зайдет человек случайно, допустим, на наш спектакль «Сотворение мира», не увидев афиши, ему не дали программки на входе, он вообще шел в другое место. Но он должен зайти и за 30 секунд понять, что он не хочет уходить, и абсолютно не имея представления о том, о чем идет речь, он должен как прикованный с интересом слушать и смотреть. Вот мне кажется, что это некоторая важная задача искусства, именно как бы методами искусства действовать.
0: Окей.
1: И в этом смысле у нас мы ни в коем случае не являемся там проповедниками каких-нибудь религиозных догм.
0: Дело в том, что я как раз, когда я сказала слово «ритуальность», я не хочу как бы оправдываться, но когда человек приходит...

0: вы говорите, видит, слышит, то у него возникают ассоциации. И они не всегда зависят от того, что вы хотите.
1: Конечно. Конечно, конечно.
0: Вот тут я вам сказала спорить. О своих ассоциациях. Да, да, да. Когда я вижу повторяющуюся ритмику, когда я это слышу, вот эти экзотические инструменты, вот у меня возникают такие ассоциации. У кого-то они возникнут другие.
1: Разумеется.
0: У человека, который... Да, у вас были, может быть... И очень часто мы знаем это по множеству композиторов. Публика реагирует совсем не так, как композитору хочется. Или как он думает, она будет. Да,
1: на эту тему есть много анекдотов.
0: Да? Жалко, что вы... А можно рассказать? Нет?
1: Нет. Нет. В основном они таковы, что их рассказать не
0: любят. Хорошо. Не будем. У нас не так много времени осталось. А, Саша, после вот такого... большой работы, правда, с какими-то перерывами. Вот сейчас вы, как бы готовясь к новой поездке в Америку, вы снова вернулись к этому произведению, и, наверное, надо было снова довольно много репетировать. А что вы делаете между?
1: Ну, я пишу разные сочинения, участвую в их репетициях, иногда участвую в их исполнениях.
0: Вот интересно, то есть, что исполняется?
1: Работаю по специальности. Вот недавно в Берлине на фестивале Кирилла Серебренникова мы сыграли новую мою, ну, тоже можно сказать, оперу, такое музыкально-сценическое произведение под названием, опять же, «Пророки». Там нет никаких пророческих текстов, но, в общем, это такой вокальный театр на 12 человек. Это получилась довольно удачная вещь, и сейчас...
0: Что это за фестиваль Серебренникова? Вы знаете, я нет.
1: В Берлине Кирилл Серебренников, у которого собственная продюсерская компания «Кирилл энд Фрэнс», устроил фестиваль, в котором пригласил поучаствовать и меня, как человека, как бы, ну, некоторым образом входящего на протяжении многих лет в орбиту его художественной практики, и предложил мне сделать свою какую-то работу. Вот я ее сделал. Это же название я буду репетировать с другим составом в Бремене в январе. Сейчас в ноябре у меня начинаются репетиции в Deutsche Oper в Берлине, опера, которая выйдет только в следующем сезоне. Это тоже опера для небольшого относительно состава, но с электроусилением, поэтому не скажешь камерная, потому что она довольно громкая. Ну и так далее. Ну, то есть происходит какая-то все время жизнь, концертная какая-то жизнь происходит. Вот с Верой Полосковой из клипа на текст.
0: Вы продолжаете эти вещи делать, да?
1: Да, это, кстати, о языках. У меня произошел какой-то самопроизвольный такой самомораторий на русский язык. То есть, например, собственные песни на русский язык я перестал петь.
0: Я с вами так согласна. Мне стало трудно читать на русском языке и слушать русский
1: язык. Это какая-то такая невротическая реакция, которую мы все понимаем, но... Да. Так стихийно тоже получилось, что единственный автор, так сказать, с текстами которого на русском языке я продолжаю во время войны работать, это Вера. Но надо понимать еще, что наш первый с Верой Полосковой большой концерт произошел в Одесской филармонии.
0: Вау!
1: Да, то есть наши первые гастроли были в Украине. Мы первые концерты сыграли в Киеве, в Одессе, по-моему, в Харькове, ну и так далее. И
0: какой треть это нашей... был год? 23-й, 22-й?
1: Это был какой-то 20-й, 21-й, что-то такое.
0: Это было еще до войны?
1: Конечно, до войны, да.
0: Вау.
1: Конечно, до войны.
0: Да, потому что после войны, наверное, русский язык там бы вообще не прошел.
1: Разумеется, разумеется. Но вот поэтому я продолжаю. Время от времени мы играем концерты с Верой. Ну и так далее. То есть я, к счастью... В общем, продолжаю заниматься тем, чем я всегда и занимался, просто теперь в новых обстоятельствах, посреди новой культуры, с новыми людьми. И слава богу, я очень благодарен за возможность продолжать свою, так сказать, творческую жизнь.
0: Вы не единственный человек, что называется, из России в Германии, я знаю там.
1: Далеко, да.
0: Владимир Тарнопольский из композиторов московских, еще какие-то люди. Но вы чувствуете, что на вас влияет то, что вокруг вас происходит музыкально? Или немецкая музыка для вас как бы... Так это все.
1: Нет, как раз я иногда полушутливо говорю, что моя задача стать немецким композитором. Не в том смысле, что я должен мимикрировать и попытаться воспроизводить какие-то практики и техники, которые здесь в ходу. Скорее наоборот, я вижу свою, так сказать, частично социальную, что ли, задачу коммуникативную в том, чтобы то, что я делаю, как я, как конкретная единица без предикатов национальных, чтобы это оказалось частью, как бы, приношением к общему столу того процесса музыкального, который здесь происходит уже много веков, и быть частью которого большая часть и радость.
0: Да, это правда. Александр, я вам желаю самых больших успехов. Я надеюсь, что мы услышим
1: большое
0: вашу
1: спасибо.
0: Оперу скоро. Так что мы с вами о ней еще поговорим. А закончим мы, как бы вы ни сопротивлялись, еще одним фрагментом из вашей музыки. Это фрагмент из «Реквиема» или «Детские игры». Я не помню, в каком году это было записано, но это, по-моему, очень интересно.
1: Ну, конечно, тоже до войны, да.
0: Тоже до войны, да. Ну, война прошлась по нам всем. Спасибо за внимание. До новых
1: встреч.
0: Спасибо, друзья.
1: До свидания.

0: Четверки полдень. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенсона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Авезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья, добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, сегодня воскресенье, а значит, музыка хорошее настроение с волн Дэвидсон Радио, самая популярная русскоязычная радиостанция Большого Нью-Йорка. Дима Банников сегодня у пульта. Дима, привет. Ну что, господа, в хорошем расположении духа, конечно же, объявляю то, что вы сегодня просто получите море удовольствия от поздравлений, от музыки, которая будет все это разукрашивать. Я думаю, что счастливое выражение лица вам гарантировано на протяжении всего этого веселого часа. Я думаю, что вы не забыли, что у нас сегодня про

Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая откроем для себя Европу.

Мне остается только напомнить, господа, что мы начинаем передачу поздравлений. А кто забыл, напоминаю, что мы находимся в этот момент на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и вечного кайфа. Наши сердца учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, ну а души наполнены светом, потому что мы сегодня в программе поздравления. Ну, напоминаю еще раз, что если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям и просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, передача поздравления с Борисом Вязовым поможет вам в этом, господа. В среди недели звоните на мой смс-портал 646-427-5737, оставляйте свои искрометные пожелания, а мы все это музыкально, конечно же, оформим. И для настроения, чтобы все-таки вот настроиться на ту самую волну, я хочу вам предложить потрясающую песню Александра Марцинкевича, которая так и называется «В голове шум». Наслаждаемся!

Да, господа, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Овесовым. Помните, что в этот момент у нас в глазах сияние, на сердце нежность, в душе рассветы, а в рассветах жизнь. И, конечно же, музыка хорошего настроения.

Я вам желаю чудесного дня, друзья мои. Спасибо, что слушаете нас по воскресеньям с 12 до часу с Борисом Овезовым. Желаю вам самое главное – чудесного дня. А чудо начинается, когда вы вкладываете свою энергию в свои мечты. Поэтому позволяйте.

0: Ну что, дорогие мои, напоминаю, программа поздравления. Красивое начало сегодня. Да, да поможет оно нам зарядиться энергией, чтобы мы смогли осуществить задуманное на сегодня. Поэтому, господа, я приглашаю вас на первое поздравление, которое звучит сегодня потрясающе, на мой взгляд. Ну, я очень надеюсь, что вы не забыли, что у нас в эфире программа
1: «Борис Овезов» в программе поздравлений.
0: Ну что, первое поздравление звучит так, господа. Дорогой Борис, поздравьте нашего папу. Первое поздравление Николаю Осиповичу Захару от детей и внуков. Папочка, с днем рождения, дорогой. Ты у нас самый-самый во всех отношениях. Самый лучший на свете, самый сильный, самый умный и самый-самый любимый. Сегодня мы хотим пожелать тебе всегда чувствовать себя самым счастливым и быть самым здоровым. Потрясающе. Поздравления твои дети Михаил, Лена и внуки Артем и Ксения. И я думаю, что в этот день, господа, звучит песня специально для папы. Папа, с днем рождения. И еще одно поздравление от папы Гриши Юсупову, юбилей. Пусть для него прозвучит это поздравление. Дорогой мой папа, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Желаю находить верный путь и решение в любой проблеме. Пусть здоровье будет крепким, словно камень. Пусть полон счастья и родных улыбок будет твой дом. Ольга и Семен Багировы. Ну, господа, эта песня потрясающая. Я думаю, поздравится всем нашим дорогим отцам, кто отмечает или отмечает свой день рождения. С днем рождения!
2: Каспийский ветер, волны гонят с моря. Все так же, как и в юности твоей. И пусть виски уже покрыты сединой.

ты в нашем доме идеал. И благодарны мы судьбе, что своим внукам ты эти чувства ты с детства передал. С днем рождения, отец! Какое счастье, что мы твои дети. И нет

0: Люблю эту песню, господа. Конечно, желаю всем нашим папам самого чудесного и прекрасного это настроение. Пусть день пройдет легко, на позитиве и с большим везением, а душу озаряют лучики любви, радости и счастья. Как когда-то написал мой любимый поэт: «При укладе жизни нашей хрупкой с годами начинаешь понимать, отец нас учит жизни и поступкам, а душу нашу воспитывает мать». С днем рождения, отец! Прекрасная песня в программе «Поздравления с Борисом Мамезовым». Настраиваемся только на позитив. Пусть прекрасное настроение, удача и везение сопутствуют вам в течение этого часа и, конечно, в продолжении всего дня.
1: С днем рождения, отец!

0: Вовочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Борис Овезов и программа поздравлений.

Да, господа, так и напрашивается. Осенняя пора очей очарования. Вы на правильной волне. Вкус всей нашей жизни во вкусе каждого мгновения. Поэтому какая бы информация ни лилась с Вон Дэвидсон Радио, мы все равно настроены на позитив. Потому что у нас следующее поздравление. Михаил Календарев отметил свой день рождения в конце сентября. И эти поздравления от родителей Гарика и Аллы Календаревых в Ташкенте. Говорят, что у каждой мамы и папы есть самый красивый ребенок. Это их сын. Это действительно так. Ты наша радость и надежда, наше счастье и веселье. Когда ты улыбаешься, кажется, что улыбается весь окружающий мир. Так пусть в твой день рождения, дорогой сынок. Вокруг звучит смех, раздаются чистые, искренние поздравления. Помни, что мы любим тебя. Судьба сделает тебе подарок и поставит за твою спину ангела-хранителя, который убережет тебя от бед и неудач. Твои любящие родители Гарики и Аллы Календаревы. Вся семья в Нью-Йорке, в Израиле и в Узбекистане. С днем рождения, Мишенька Календарев, от души. Присоединяемся ко всему сказу.

Джан-джан, господа. Конечно, мы слушаем эту музыку с приятными мыслями, потому что это чудо, которое создает настроение, раскрашивает улыбку и дает новое дыхание жизни. Если есть возможность, танцуйте, потому что это действительно одна из тех частей, которые доставляют море удовольствия в вашей жизни.

Ну что, дорогие мои, мы продолжаем. Конечно, любви вам и гармонии, наши дорогие именинники, именно те, кто отметили свой день рождения в завершении сентября и первой недели октября. Я думаю, что в этот прекрасный день внутренние силы и замечательное настроение вам гарантировано, потому что вы на правильной волне, ведь наша волна – это служба доставки музыки хорошего настроения. Поэтому, господа, следующее поздравление звучит так. Борис, недавно отметила свой день рождения замечательная певица Афина Делаониди. В ваших эфирах часто звучат песни в ее исполнении. Поздравьте ее и поставьте ее песню «С днем рождения». Софья Фатьяди. Хорошо, Софочка, мы, конечно, знаем Афину, и песни часто звучат и в программе «Караваны», и в программе «Поздравления». Я думаю, что сегодня эта песня вас порадует. И сразу, пользуясь случаем, хочу поздравить замечательного музыканта, друзья, Павла Юсупова, с днем рождения. Это молодого человека, я знаю, уже много лет, очень уважаю его составляющие вообще, и взгляды по жизни с ним, конечно же, тоже поддерживаю и одобряю. Прекрасный, великолепный кларнетист, которого я предпочитаю слушать. Грамотный кларнетист, Пашенька, от души тебя поздравляю. С днем рождения. Тебя как талантливого музыканта, одаренного человека, чьи мелодии способны создавать настроение и вызывать восторг у окружающих. Желаем тебе здоровья, неиссякаемого источника вдохновения, благодарных слушателей. И я знаю, что, Паша, ты любишь действительно правильную, красивую музыку. От души все музыканты Нью-Йорка, вообще всех континентов поздравляют тебя, помнят тебя и знают тебя. Пусть эта песня Афины в день рождения прозвучит и в твой адрес. Наслаждайтесь, господа, с днем рождения вас всех!

Да, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Овесовым. Этими ритмами я, конечно, хочу вам просто пожелать. Если вы собрались куда-то, то помните, с собой надо брать везение, вдохновение, бодрость, позитив и настрой. Только на положительную энергию. И пусть в этот момент вас сопровождает удача, успех и радость. Помните, что нам остается всем любить, мечтать и вдохновляться. Слушать позитивные песни и поздравлять родных и близких.

0: рождения!
1: Побольше оптимизма, господа. Пусть глаза ваши блестят всегда. Берите, что есть от жизни, и верой подкрепляйте все то, что делаете. Помните, что по воскресеньям с 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овецким».

0: Ну что, дорогие мои, подведя итог первой части программы, которая торжественно подошла к своему логическому завершению, мне хочется вам напомнить, что сейчас у нас осень за окном, а это самое уютное и волшебное время года для тех, кто ищет новые эмоции каждый день, кто верит в чудеса, кто любит теплую и душевную атмосферу в доме. Сделайте вашу осень уютной, теплой и вдохновляющей. Слушайте правильную музыку. Реклама пройдет быстро, оставайтесь на нашей волне.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Авезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisavezov.com.
4: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
13: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик, он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым». В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

Ну что, дорогие мои, вы на правильной волне. Вторая часть программы «Поздравления» с Борисом Овезом и у пульта выпускающий редактор Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Да, друзья, не просто так все в этой жизни происходит, но как подарок в этот новый день. Пусть счастье просто так в ваш дом приходит и ничего не требует взамен. Я хочу сегодня поделиться с вами интересными высказываниями, которые я обрабатываю, ставлю все это в музыкальный формат. И я думаю, что первая песня, которая сейчас будет звучать, она просто звучит от анонима, который написал так: «Боря, люблю песни Анатолия Днепрова. Царствие ему небесное. Поставьте что-то интересное в его исполнении, я вам буду очень признателен. Артур». Артурчик, эта песня для вас и для всех тех, кто любит творчество Анатолия Днепрова, кто помнит и чтит память великого артиста. Анатолий Днепров сегодня в программе «Поздравления. Люби меня, любимая». Потрясающая песня, на мой взгляд.

0: Да, дорогие мои, вы на правильной волне.
1: Конечно же, положительное напутствие, подаренное человеку, это залог приятного времяпрепровождения. Поднимите настроение близкому человеку или другу. Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу и влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая откроем для себя Европу.

Да, господа, согласитесь, осень вступила в свои права. В воздухе повеяло холодом, ветер меняется. Пришло время отпустить и начать замечательный новый сезон. Но осень, господа, за окном. Но в любом случае у нас тепло на сердце, потому что искрометные пожелания не заставят себя долго ждать. Борис, сидим на даче и слушаем вас с большим удовольствием. Порадуйте хорошие песни на ваш вкус. Артур Туапсинский. О, Артур Туапсинский, пусть эта песня Любови Успенской и Брандона Стоуна «Наше лето» звучит для вас в этот радостный

Да, господа, конечно, в любую погоду. Каждое воскресенье программа поздравления начинается с чашечки хорошего настроения, потому что вы слушаете правильную музыку и, конечно же, внемлите всем тем поздравлениям, которые звучат с волн нашей радиостанции. Итак, Борис, в конце сентября отметила свой день рождения замечательная женщина Люба Пилосова. Свободолюбивая, независимая, обольстительная, яркая, страстная натура с хорошим чувством юмора. Это все она, Люба Пилосова. От чистого сердца прими наши поздравления, Любочка, с днем рождения. Желаем не терять свою неповторимость и изюминку, счастья, любви и здоровья тебе, веселого праздника и много цветов. Пусть твое крепкое здоровье только улучшается и радует нас всех своими искрометными юморесками. Люба Пилосова, с днем рождения, дорогая!

Да, господа, просто хочу сообщить, напомнить вам о том, что нам стоит оставлять в своей душе только то, что позволяет радостно смотреть на мир. Слушайте правильную музыку в программе «Поздравления».

на правильной волне, господа. Чтобы день был хорошим, нужно обнять и согреть кого-нибудь словом. Улыбка и у вас на душе станет легче и светлее, а сердце наполнится радостью. Дарите, в конце концов, людям позитив, ведь это просто и возможно.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

Ну что, дорогие мои, конечно же, вторая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Я вам просто желаю, любите мир, и он подарит вам сотни моментов, которые превратят вашу жизнь в прекрасную историю. Слушайте правильную музыку, пишите на мой смс-портал 646-427-5737 среди недели, и я все это музыкально оформлю. Думаю, вы будете счастливы, что ваше поздравление

0: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
1: Путешествие, которое запомнится навсегда.
0: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
1: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
2: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
0: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
1: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5777.

0: 7-7. Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
1: Ну что, дорогие мои, конечно, завершая наш веселый час, хочу вам пожелать солнечного настроения, тепла и вдохновения, здоровья крепкого, теплых лучей вашему дому, счастья, душевной теплоты, красоты и радости. Я надеюсь, что мы с вами обязательно услышимся в пятницу. Я, Борис Овезов, и Дима Банников расстаемся с вами ровно на одну неделю. Пока.
2: Привет, ну как ты там? Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

0: с коленей.
1: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
3: Выглядит как огурчик.
4: Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
1: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
6: Операцию я беру на себя.
1: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
7: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
8: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
7: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
7: Час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте theater.com. 15 ноября, 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
2: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
2: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
2: и качественней.
3: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. В эфире воскресная программа «До и после», программа музыкальная. Я ее посвящаю обычным композиторам, артистам, может быть, поэтам, песенникам, различным другим музыкальным деятелям. Но сегодня у меня особый для вас гость. Кто он? Что он? Я вам расскажу чуть позже. Уверен, вы наверняка не всегда знаете, где он присутствовал, и насколько присутствовал, и насколько участвовал, потому что иногда даже в титрах фильма, где он принимал самое активное участие, даже не было его фамилии. Но на самом-то деле мы его узнаем по нотам, по его замечательным нотам, которые буквально звучат в нашей голове. То есть я бы узнал этого героя с первых трех нот. Помните, как в одной известной телевизионной передаче. Да и вы бы узнали. Но вот, возможно, вы не знаете, чьи руки, чьи губы участвуют в этих нотах. Хорошо, давайте начнем, как обычно, традиционно, с тех, кому я готов высказать слова благодарности. Во-первых, напомню, что агентство Welcome Care – это крупнейшее агентство, которое приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Агентство Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Это Бронкс, Квинкс, Бруклин, Манхэттен, Стейтен-Айленд, Лонг-Айленд, а также район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, пройдите бесплатное обучение и приступите к построению карьеры в агентстве. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы, дополнительно с некоторых пор еще и ценные подарки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Вы можете быть либо пациентом этого агентства, либо вы можете стать работником этой дружной семьи, где все друг о друге беспокоятся. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост, дети войны, вы получите до 24 часов ухода. И если в семье есть человек, который не может самостоятельно себя обслуживать и нужна помощь, круглые сутки, программа 12 плюс 12, и можно не отправиться в Нёрстинг Хоум, а остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Есть программа краткосрочной помощи в случае аварии, травмы, перелома, инфаркта, инсульта, операции. Ограниченное время, пожалуйста, такая программа тоже есть. Ну и есть программа для детей, если у ребенка есть аутизм. Есть городская программа, которую можно оформить через агентство Welcome Care. 718-232-4850. А также для деток, у которых наблюдается отставание в развитии. Нужна помощь логопеда, физиотерапевта, массажиста. Нужна помощь при приготовлении домашних заданий после школы. Или, возможно, в дошкольные годы освоить какие-то виды спорта, может быть, плавание, например. Такая программа тоже есть. Позвоните и выясните подробности, сколько часов можно получить и сколько часов покрывается страховыми компаниями, и какие действительно по-настоящему грамотные, толковые специалисты придут к вам заниматься вашим ребенком. А родители в этот момент могут заниматься своими делами, немножко отдохнуть. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Еще одно сообщение касается центров. Я уже два центра под одним именем рекламирую. Это Enriched Adult Daycare. Это замечательная уже получается сеть центров. Внимание, Бруклин. Один из центров расположен в Бруклине. Трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare, это с расширенными возможностями. Приглашает всех желающих. 718-928-7373. Попробуйте один раз. Если вы в Квинси и хотите приехать, за вами приедет автобус и вас привезут. Если вы в Фараковой, вас заберут. Ну и, конечно, Бруклин, Манхэттен, из любых районов вас доставят, и вы будете получать удовольствие. А вот буквально со следующей недели открывается еще и филиал Enriched Adult Daycare в Бронксе. И если вы живете в Бронксе или, допустим, в Квинсе, но вам в Бронкс лучше, легче и ближе, трехэтажный центр ждет вас и там. Отличие только одно. В Бронксовском центре готовят в ресторане и привозят ресторанную еду, а в центре в Бруклине повар, который работал, шеф-повар, который работал в ресторане «Астория», теперь работает в центре Энриша Далдекер и каждый день готовит ресторанную еду прямо на месте. 718-928-73-73. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и последнее мгновение как раз специально для вас.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритон-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
0: Итак, иногда его имя было на афише, иногда в титрах. Иногда он стоял за пультом, иногда держал саксофон, а иногда его вообще никто не видел. Но мы его слышали. И, наверное, это самое главное, потому что человека можно не помнить по фотографии, можно забыть его имя. Но если музыка, которую он создал или исполнил, осталась с тобой на всю жизнь, значит, он сделал все правильно. Спасибо, музыка, и спасибо, Георгий Горанян.

0: окружен людской мовой. Он не игрушка, он живой. В его руках отчасти ключи, потому он так везут. Все песенки о нем поют. Скажите, как его зовут?
1: Скажите, как его зовут? Георгий Горонян. Музыка, которую мы помним всю жизнь. Итак, дорогие друзья, сегодня человек, которого многие из вас прекрасно знают. Хотя, возможно, не знают, что знают. Потому что Георгий Горонян – это тот случай, когда музыка становится известнее самого музыканта. Вы помните фильм, помните сцену, помните героя, иногда даже помните, где вы впервые это услышали. А вот имя человека, который стоял за этой музыкой, могло остаться где-то за кадром. Сегодня, друзья, я попробую исправить эту ситуацию. И будет у нас не лекция о джазе, а настоящее путешествие по нашей памяти. Буратино, Черепаха Тортилла, Остап Бендер, Лочка-Людоедка, Ленинград под снегом, космос и джаз. И все это музыка, которую мы когда-то услышали и уже никогда не забывали. Начать я предлагаю с детства, потому что у каждого из нас есть музыка, которая мгновенно возвращает нас туда, где мы были моложе. Черепаха Тортилла, болото, старый патефон, этот совершенно особенный романс. Причем в детстве мы слушали его одним образом, а сейчас, когда нам уже за 50, 60 и 70 и дальше, вдруг начинаем слышать в нем совсем другое. В нем есть не только сказка, есть какая-то взрослая грусть, есть воспоминания, есть ощущение времени, которое ушло. Вот что удивительно делает хорошая музыка. Ребенок слышит сказку, а взрослый слышит жизнь.

Георгий Арамович Горонян. Родился он 15 августа 1934 года в Москве, а умер 11 января 2010 в Краснодаре. Советский, российский, джазовый, классический, эстрадный саксофонист армянского происхождения. Он и композитор, и аранжировщик, и дирижер, бенд-лидер, художественный руководитель ряда музыкальных ансамблей. Народный артист Российской Федерации, получил в 1993 это звание, член Союза композиторов СССР, получил в 1975 году, член Союза кинематографистов в России с 1996 года, лауреат Государственной премии Российской Федерации, звание получил в 2000 году, лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства, почетный профессор ряда российских консерваторий. Ну, скажите, вот такие звездные титулы и звания. Знаменит созданием ансамбля «Мелодия», ныне действующих московского и краснодарского джазовых оркестров. Первыми инструментальными записями с Владимиром Высоцким, многочисленными записями со звездами советской эстрады. Композитор советских фильмов «Покровские ворота», «Рецепт ее молодости», «Лучший музыкальный фильм 1983 года», «Вечерний лабиринт», «Остров погибших кораблей», дирижер для кинокартин «Ирония судьбы», «12 стульев», «Романс о влюбленных», «Приключения Буратино», саксофонист в фильмах «Бриллиантовая рука», «Мы из джаза», «Осенний блюз», саксофон и оркестр Гороняна звучат и в мультфильме «Ну погоди». Автор таких джазовых хитов, как «Баллада», «Фестивальный блюз», «Дивертисмен», «Кроссфорд», «Птички на окне». Они звучат в концертах и в записях популярных артистов и популярных оркестров.

всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся.

Ну, а теперь, друзья, хватит грусти. Потому что если в нашей программе появились Буратино, Кот Базилио или Лиса Алиса, спокойной жизни ждать уже не приходится. Тем более, что Тортилла сказал, драться надо, так дерись. Сейчас будет музыка, в которой буквально все происходит одновременно. Кто-то кого-то обманывает, кто-то убегает, кто-то догоняет. А зритель сидит и понимает, какое же удовольствие мы получили от этого безобразия. И ведь в этом тоже талант композитора и аранжировщика. Музыка должна не просто сопровождать действие, она должна двигать его. Если на экране драка, мы должны ее услышать. Если герой хитрит, музыка должна нам это подсказать. Если сейчас кто-то получит по шее, желательно, чтобы оркестр тоже это знал. Итак, друзья, драка кота и лисы Алисы.

Дорогие друзья, Георгий Арамович Горонян был автором учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Провел с 2009 года 14 фестивалей «Играем джаз» с Гороняном и «Крошка джаз». Вел передачи «Джаз-клуб» Георгия Гороняна на «Маяке», «Радио России Культура» и «Джем-5» на телеканале «Культура». До последнего дня жизни активно концертировал, давая более 100 концертов в год. За музыкальное оформление бенефисов награждался серебряной розой «Монтрё». Был единственным российским джазовым музыкантом, номинированным на музыкальную премию Грэмми. Организовал проект «Джаз в смокингах» с оркестром «Виртуозы Москвы». Поставил джазовый балет «Синдбад-мореход» в Челябинском театре оперы и балета. Автор музыки для театров Джигарханяна, Райкина, для спектаклей московского цирка Никулина, многочисленных теле- и радиопрограмм. Ну, казалось бы, тут прямо на несколько жизней хватит. Правда? Согласитесь со мной.

0: А теперь проверка на возраст. Хотя, конечно, возраст мы не проверяем, мы проверяем память. Как только начинается эта музыка, в голове появляется Леонид Каневский. Нет, шутка. Шутка, не Каневский. В голове появляется Семен Семенович Горбунков, «Рыбалка, море» и совершенно фантастическая советская комедия. А рядом знаменитый саксофон Георгия Гороняна. Вы его услышите и сразу узнаете. Вот здесь особенно интересно. Иногда музыкант становится частью фильма настолько органично, что мы уже не отделяем одного от другого. Мы слышим несколько нот и видим картинку. Слышать музыку глазами – это и есть настоящее кино.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

хлебною, косим трин траву. А дуби колдуни что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

волшебную, косим трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год в самый жуткий час косит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все напасти нам будут трынь трава.

А нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трын-трава.

0: Незабываемое соло на саксофоне – это, конечно, он. Это все о нем. Ну, о Григории Гараняне. Простите, Георгии Гараняне. Ну, а сейчас, друзья, 1 час 30 минут в Нью-Йорке. Время прерваться на рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио.
1: Сколько раз вы пытались похудеть при помощи малоэффективных диет и снова возвращались к тому же весу? Пора попробовать другой подход. В бруклинском офисе Goal BMI под руководством врачей Сергея Терушкина и Александра Абдурахманова вам предлагают полный спектр решений. От медицинского контроля веса и современных препаратов для похудения до передовых роботизированных бариатрических операций. Все доктора, специалисты с многолетним опытом, аккредитованные по самым высоким стандартам. В офисе работают специалисты общей хирургии, от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски, объясняют каждый шаг и составляют индивидуальный план с операцией или без нее, в зависимости от того, что подходит именно вам. Тысячи пациентов уже изменили свою жизнь. Пришло время изменить и вашу. Звоните 347-830-3003 или запишитесь на прием на сайте goalbmi.com. Клиника Goal BMI. Путь к здоровью начинается здесь.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Forte Piano». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, фортепиано есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома. Все это есть в фортепиано. Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в фортепиано ждем вас.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Нострант-Эвеню. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте театр.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
0: Дорогие дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «До и после». Герой моей сегодняшней программы Георгий Горонян. И именно о нем я и рассказываю. Родился он в Москве. Мать прививала сыну любовь к музыке, но отец, инженер по профессии, считал, что сын тоже должен стать инженером и получить настоящую профессию. Тогда как музыка – это для души. Поэтому после школы в 1952 году Георгий Горонян поступил в Московский станкоинструментальный институт «Станкин», который окончил по специальности приборы точной механики. По окончании устроился в Москонцерт в ансамбль «Эдит Утесовой», затем в молодежный оркестр «Цедри» под управлением Юрия Саульского и за годы карьеры создал несколько звездных коллективов, среди которых «Золотая восьмерка», участники «Зубов», «Бахолдин», «Берукштис», Зельченко и другие. Был первым советским музыкантом, которого приняли в оркестр Олега Лунгстрема, специально открыв для него ставку шестого саксофона. А в 1966-73 годах работал в концертно-эстрадном оркестре Вадима Людвиковского, лауреат многих международных джазовых фестивалей в Праге, в Бомбее, в Гаване, в Варшаве, в Финляндии, в Израиле. А в 1973 году, после распуска оркестра Людвиковского, вместе с трубачом Владимиром Чижиком создал ансамбль «Мелодия», которым руководил до 1982 года. Визитной карточкой ансамбля стала музыка популярных советских композиторов в джазовой обработки. Первая же пластинка была продана тиражом, представьте себе, в то время 4 миллиона экземпляров. За годы работы под управлением Гороняна ансамбль записал 16 сольных пластинок гигантов и 9 пластинок мини-альбомов. Мелодию выбирали для своих записей и сочинений лидеры самых разных жанров. И Владимир Высоцкий, и Альфред Шнитке, «Первая симфония», и Давид Тухманов, «По волне моей памяти», и Алла Борисовна Пугачева, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко и, конечно же, Андрей Миронов. Если уж я вспомнил Андрея Миронова и вспомнил о том, что однажды он путешествовал на одном известном нам всем корабле, а куда? На остров невезения. Ведь, кстати, удивительная песня. Вот мы смеемся, хотя вообще-то поется о совершенно невезучих людях. Но именно поэтому она и стала народной. Потому что каждый человек хотя бы однажды просыпался утром и думал, ну почему именно со мной? А потом проходит время, и ты уже рассказываешь эту историю друзьям со смехом. В этом и есть секрет хорошей комедии. Она помогает нам смеяться даже над собственными неприятностями. А музыка Горяняна в таких сценах работает практически как второй актер. Она не просто звучит, она играет вместе с главным актером.
9: Я не знаю, как там в Лондоне, я не была. Может, там собака, друг человека, а у нас... Управдом, друг человека.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью татари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Ой, сбичай, лай,

1972 по 1979 годы Георгий Горонян работал дирижером Государственного симфонического оркестра кинематографии СССР. Он дирижировал музыкой к 200 фильмов, представьте себе на секундочку, 200, в том числе «Ирония судьбы», «Приключения Буратино». Написал музыку к культовым советским картинам, среди которых «Покровские ворота», «Вечерний лабиринт», «Рецепт ее молодости», «Волшебный фонарь», «Руанская дева по прозвищу Пышка», «Осенний блюз», в спектаклях многих театров звучит музыка Георгия Горяняна. «Мона», например, театр Армена Джигарханяна и других. Георгий Горонян исполнял партию саксофона в фильмах «Бриллиантовая рука», и мы только что услышали этот потрясающий саксофон. «Мы из джаза», «Осенний блюз», в мультфильме «Ну, погоди» и других он вел передачи «Джаз-клуб Георгия Горяняна» на «Маяке» и многое-многое другое. И как бы по иронии судьбы, его, в общем-то, никогда практически не было слышно, хотя мы знали, что есть такой совершенно потрясающий музыкант и дирижер, и аккомпаниатор, и человек, который может аранжировку сделать и создать оркестры, целые оркестры, руководить ими на протяжении десятилетий. Но вот песня, или нет, мелодия, которая заставляет нас вспомнить много-много лет подряд звучавший в нашей голове праздник. «Ирония судьбы». Снег над Ленинградом. Есть города, которые можно узнать по архитектуре, а есть города, которые узнаешь по музыке. И Ленинград в этом фильме именно он такой. Снег, окна, ночной город, свет фонарей. И человек, который оказался совсем не там, где должен был оказаться. Но иногда именно такая ошибка и меняет всю жизнь. Вот поэтому музыка, кино так важна. Она создает не только настроение, она создает место, в котором происходит история. И сейчас мы, дорогие друзья, снова окажемся в том самом Ленинграде. Я бы сказал, новогоднем или предновогоднем Ленинграде.

Гаранян был единственным джазовым музыкантом, имевшим абонемент 3 концерта в год в Большом зале Московской консерватории. За запись компакт-диска «In Moscow» в 1999 году с американской этно-джазовой группой «Орегон», в которой он выступил в качестве дирижера, номинирован на премию Грэмми, а в 90-е годы создал московский биг-бенд, был главным дирижером московского цирка на Цветном бульваре. Ну, если говорить о цирке, то, конечно, хотелось бы сказать «марш». В цирке что важно? Важен марш. Марш, когда все выходят. Но марш в данном случае будет не цирк, а из фильма «Большое космическое путешествие». Марш полный вперед. Если предыдущая композиция у нас была немножечко лирической, то «Марш большого космического путешествия» — это действительно настоящее торжество. Здесь очень интересно услышать Гараняна уже совершенно в другом качестве. Кино — это не только драматические сцены. Иногда музыка должна создать ощущение масштаба, чтобы вот в данном случае 3 школьника выглядели так, будто перед ними действительно открывается вся Вселенная.

1998 года Горонян до последнего дня своей жизни возглавлял Краснодарский муниципальный биг-бенд. С 2003 по 2006 годы Государственный коммерческий оркестр джазовой музыки имени Лунстрома. Затем возродил ансамбль «Мелодия» и создал на его основе биг-бенд Георгия Гороняна в Москве. Московский ансамбль «Мелодия Биг Бенд» Георгия Гороняна и «Биг Бенд» Георгия Гороняна Краснодар. И в настоящее время активно концертирует уже без него. В 2008 году Георгий Горонян учредил именной фонд для популяризации джаза и классической музыки среди детей и молодежи. А в 2009 году, за год до смерти, провел первый молодежный фестиваль «Играем джаз Гороняна». Впервые на сцену вышли вместе дети, юные музыканты и профессиональные артисты. Фестиваль проводился ежегодно 25 января в Татьянин день при поддержке Департамента культуры Москвы. И, конечно, если речь о джазе, то невозможно не вспомнить совершенно потрясающую композицию, которая так и называлась «Мы из джаза», где Горонян играл свои партии в оркестре.

0: пьесы многих отечественных и зарубежных авторов и поделился опытом в учебном пособии. Аранжировка для инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей 83-86 годы. Книга стала бестселлером. Затем написал расширенную версию пособия «Основы эстрадной и джазовой аранжировки». Книга долгие годы не издавалась и вышла в свет в 2010 году после ухода маэстро из жизни. Умер 11 января 2010 года в Краснодарской больнице скорой медицинской помощи. В Краснодар Георгий Горонян приезжал для совместных выступлений с композитором Мишелем Леграном и своим краснодарским биг-бендом. Похоронен был 14 января 2010 года на 13-м участке Ваганьковского кладбища. Надо заметить интересную вещь, что дочь Карина, компьютерный дизайнер, и живет в Бруклине, у нас в Бруклине, в США. Ну а у нас живет память об этом совершенно потрясающем, легендарном человеке, чья музыка по сей день звучит в наших головах. И его саксофон тоже. Но мы вместе с ним хотели в Рио-де-Жанейро, с ним, да и со Остапом Бендером.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит на ветер жестокий.
0: Мы тоже строили планы, тоже мечтали, тоже говорили себе, вот еще немного и начнется настоящая жизнь. А потом обнаруживали, что настоящая жизнь, она уже идет. И поэтому, друзья, я бы закончил именно здесь. Не громко, не трагически, а с улыбкой, потому что Георгий Горонян оставил нам именно это. Музыку, под которую мы смеемся, вспоминаем, мечтаем, иногда немножко грустим.
1: Удачный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий.
0: Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. В эфире был Михаил Брославский. Помогал мне, как всегда, Акмаль Тахиров. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зен Радио.
1: Нет, мой парус тобой одинокий на фоне стальных камней.

0: Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Телеканала RTN и Дэвидсон Радио на волне 620 AM. Программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон. И сегодня у меня особое приподнятое настроение, потому что рядом со мной коллега, которого я очень люблю, и поклонница таланта которого, особенно в работе радиоэфира нашего любимого Дэвидсон Радио на волне 620 AM, это Миша Братславский, который только сейчас спустился с небес, со второго этажа к нам сюда вниз, в телевизионную студию RTN. Миша, здравствуй, дорогой.
2: Приветствую, очень рад возможности появиться в студии канала RTN и опять встретиться с тобой здесь. С нашими телезрителями тоже.
1: Просто наступило время, честно тебе скажу, очень многие мне задавали вопрос, особенно после нашей с тобой последней встречи. Где мы, да что мы, и чем ты живешь? И очень многие мне предлагали сделать с тобой какой-то проект, может быть, даже. Вот даже до такой степени. Я согласна. Просто мы все в силу разных обстоятельств, да, не можем там себе позволить лишнюю передачу на телевидении или на радио. Но вот давай просто с тобой сегодня поговорим о том, чем ты живешь на сегодняшний день. Может быть, даже вспомним и еврейскую тему, праздники.
2: Конечно.
1: Хоть ты и без кипы, но я знаю, что человек, который следит за радостными днями еврейского народа.
2: Я ношу кипу на сердце.
1: Окей.
2: Можно и так сказать. Ну, давайте поговорим. Во-первых, очень приятно, уважаемые радиослушатели и телезрители, нынче поздравить вас с еврейскими праздниками. Во-первых, с тем, что наступил еврейский Новый год. Новый год, новые возможности. На иврите звучит так. Мишане маком, мишане мазаль. Поменяешь место, поменяешь счастье. А у нас Новый год, соответственно, открывает для нас новые возможности. Йом-Кипур прошел, судный день. Ответили, наверное, за все, что было. Ну и впереди следующий отсчет. Вот буквально недавно, буквально день назад закончился праздник Суккот. Удивительный праздник, праздник радостный, очень радостный. Как бы закончились все трагические дни, этот праздник радостный. И сегодня, 4 число, поскольку мы находимся не в Израиле, то еврейская традиция подразумевает праздник, который называется Симхат Тора, то есть радость Торы. И в Галуте, то есть не в Израиле, он празднуется 2 дня, то есть заканчивается только сегодня вечером. Угу. И это действительно по-настоящему радостный праздник, в который надо радоваться и веселиться. Вот я хотел бы обратить ваше внимание, здесь обязательным условием является заставить себя радоваться и веселиться, найти причины для радости.
1: Даже если тебе не очень весело.
2: Даже начать с того, что заставить себя смеяться.
1: Потрясающе. Народ еврейский мудр.
2: Да, да, и поесть, выпить и радоваться.
1: Чудесно, чудесно. Вот поэтому мы будем это делать, тем более, что начало года, Миша, да?
2: Да.
1: И всегда, вот вспомним даже традиционный Новый год, всегда первые дни, они связаны с чудом, ожидание чуда, может быть. И пусть у всех, кто празднует вот еврейские праздники, пусть все будет хорошо, пусть невзгоды, какие-то проблемы, ну, хотя бы наполовину растают. Потому что очень многие люди этого заслуживают.
2: Конечно.
1: И нету негодяев в чистом виде. Даже если кто-то делает что-то нехорошее, как говорится, не по доброй воле, да, по каким-то другим своим соображениям.
2: Я когда-то подумал о том, что вот если бы учитель рисования похвалил бы Гитлера, может быть, все могло быть по-другому. Ну, а сколько таких историй, когда вот эти вот травмы детства вылазили наружу совершенно в искаженном виде. Ну, а Fly Dubai, разве это не чудо, как раз в эти дни?
1: Это вообще...
2: Я не люблю новости, но это просто реальное чудо.
1: Это какая-то история, которая, конечно же, тут же, на вторую секунду ко мне прилетело какое-то полуюмористическое там соображение, что, ну, теперь будем ждать, когда будут обвинять пассажиров в жестокости по отношению к этому, который нападал. Ну, действительно, вот... Ты знаешь что? Не потому, что моя фамилия Левинсон, вернее, не только потому что, а вот честно тебе скажу, какая-то, вот когда говорят «Богом избранный народ», вам и испытаний посылается больше. Понимаешь, не только радость бытия и жизни, и веселья, даже по приказу Библии, да, допустим, а просто возложено такое количество испытаний. Ну и разве это не чудо? И тем более, что, в общем-то, международное было составчик, вот так скажем, mm-hmm. да, в самолете, и индусы, и еврей, у которого имя грузинское, фамилия мусульманская, все было смешано. А почему?
2: Мусаев, по-моему, фамилия была, да?
1: Потому что в этот момент ты либо выживешь, либо разобьешься. И люди забывают о религии, о происхождении, о годах рождения. Нужно спасти самолет, чтобы остаться в живых. Вот мне кажется, если бы в мировом сообществе люди пришли вот к такому выводу, войны прекратились бы.
2: Ну да, как раз можно вспомнить еще один, на мой взгляд, интересный момент, совпадение это или не совпадение, но вот именно к этой фразе, которую, Наречка, ты произнесла сейчас, люди бы забыли. В период праздника Суккот, вернее, еще чуть раньше, до праздника Суккот, когда появился первый человек, как Творец вдохнул в него жизнь, вот, он одел его, одежды были его из... воздуха, то есть ор – это свет, из света. Угу. Ор на иврите – это кожа, если с алиф начинается, если с юд начинается ор – это кожа. То есть свет или кожа. Свет – ор через алиф, кожа через юд. И вот если, скажем, причем если через юд, то там цифровое обозначение – это получается 70. И когда еврейский народ...
1: Это по Кабале.
2: Канун, да, когда еврейский народ в канун праздника Суккот приходил приносить жертвоприношение и молился в храме, то они молились за 70 народов. То есть они не молились и не просили Творца за себя, вот за нас, евреев. Они просили за 70 народов, которые на тот момент, как считалось, населяли землю. Вот. Я думаю, что если бы кто-то знал о том, что евреи не только за себя молятся, еще и за другие народы, то, может быть, кто-то по-другому бы к этому относился.
1: Я думаю, что, знаешь, что, может быть, кому-то это и известно, но настолько развивается антагонизм и ненависть к евреям. Я когда-то прожила короткие 3,5 года в Израиле.
2: Я помню.
1: И, Миша, вот поверь мне, я в силу, наверное, своей интернациональной семьи и всего, наверное, меня можно отнести там к демократам или к левым, или к кому-то, к тому, что вот я за просвещенность, за то, чтобы люди между собой дружили, а не воевали и так далее. Но я, прожив вот эти 3,5 года в Израиле, Миша, для того, чтобы понять Израиль и объяснить его позицию, надо там пожить. Это хоть да. Чуть-чуточку, и ты сразу все поймешь. У тебя все встанет на свои места. Понимаешь, когда люди выживают каждый Божий день. Каждый день, слава Господи, что я жив. И израильтяне живут сегодняшним днем. Они не вспоминают прошлое, хотя помнят, конечно, свою историю, да. Они не заглядывают далеко в будущее, живут сегодняшним днем.
2: Радуются сегодняшним
1: днем. Радуются, рожают, помогают. Я помню, что я уже как-то рассказывала эту историю, может быть, она даже полунеприличная. Мы только приехали, и были открыты окна, и мы экономили, я экономила, на мозгане, на кондиционере, да. И были открыты окна, настежь. И кто-то напротив в доме, ну, муж с женой, очевидно, там это, ночь, да, а по улице проходит какая-то группа людей, и они на иврите говорят: «Бог вам в помощь!» Вот это я запомнила, думаю, какая чудесная страна. Или как какая-нибудь маленькая девочка идет, ей купили огромное мороженое, больше ее головы. И она ест, и все это падает на ее красивое дорогое платье.
2: И никто ничего не говорит.
1: Никто ничего. Наслаждайся, Мотакшили, понимаешь? Ну, я не знаю. Я горюю от того, что израильтяне не борются за, ну, как тебе сказать, не то, что за рекламу или за свой public relation, или за свой имидж, да? Я как-то спросила, почему вы не рассказываете, вот, что случилось там, что случилось здесь. Когда, не дай бог, ранили палестинского подростка, весь мир гудит, все газеты забиты. Как только 53 человека на Дизингоф в автобусе взорвали насмерть, понимаешь?
2: Да.
1: Я уже не говорю про другие истории.
2: Дельфинарий тогда был еще.
1: Как будто так и нужно, понимаешь? Это как вот в этом жутком анекдоте, когда, говорит, Гитлер будет убивать евреев и велосипедистов. И спрашивают, а велосипедистов за что?
2: Да,
1: понимаешь?
2: Я знаю,
1: вот мне кажется, ужасный. Нужно, конечно, над этим поработать. Вот
2: ну,
1: поработать.
2: Надо. У них есть... Этот же вопрос возникал неоднократно и в прессе, и в разговоре с журналистами, потому что их в первую очередь надо было бы спросить, а почему вы не рассказываете? Это же ваша профессия, рассказывать как можно больше правды. И ответом было то, что некоторые правила настолько гуманны, что не позволяют в эфир показывать смерть, с одной стороны, потом это, возможно, чьи-то близкие люди. То есть понятно, что
1: чтобы
2: каждый...
1: Не нанести
2: чтобы
1: травму,
2: не нанести никакую травму в данном случае. Ну и многое другое. Плюс они не стремятся показывать кровь, оторванные руки, ноги и прочее.
1: А еще мне говорили, так все равно про нас будут говорить то, что они хотят. Бесполезно. Бесполезно. Вот так же, как вот эти конспирологические версии возникают, понимаешь?
2: Да, да. Про кровь христианских младенцев.
1: На что я все время говорила, братцы, ну вы хотя бы по логике вспомните, что евреи соблюдают кашрут.
2: Да.
1: У них даже курицу, ту, которую зарезали не так, нельзя есть. Про какую кровь, да тем более гоя, вы говорите? Подумайте своей головой. Нет, вот сработало, люди подхватывают с удовольствием, понимаешь, и все.
2: Работают различного рода профессиональные специалисты, которые умеют подавать материал, умеют создавать видимость правды и прочее остальное. Ну, не эта тема нашей сегодняшней программы, если такое может быть интересно.
1: Это я увлеклась.
2: Да, я когда-то этим тоже, ну, не этим занимался конкретно, но разбирался в этой теме, потому что там второе мое образование высшее, оно связано с рекламой, оно связано с маркетингом, оно...
1: А первый ты доктор ведь, Миша.
2: Да, первая медицинская.
1: Наверное, за это тебя люблю еще больше.
2: Да, да. Да, ну, честно, я думаю, что все это было подготовкой к тому, чтобы сесть к микрофону.
1: Это потрясающе.
2: И, к тому, что, и в конечном итоге к тому, чтобы сегодня попасть в эту студию.
1: Вот смотри-ка, давай, раз уже мы заговорили про микрофон. Мне хотелось бы еще раз, может быть, с тобой встретиться и поговорить вообще про твою историю прихода к микрофону. Но сегодня, наверное, уже накануне того события, которое я жду с нетерпением. Я последнюю, наверное, неделю, может, и полторы, живу с именем на устах Константин Ретель-Кобылянский. Я думаю, боже мой, какая красота, какое словосочетание.
2: Да-да-да.
1: И это имя связано с тобой. Вот почему у меня возникла идея сегодня поговорить
2: Миша,
1: о нем.
2: Миша, мой голос записывал рекламу.
1: Именно. Да. Именно, понимаешь? И с той убедительностью, с которой ты это делаешь, думаю, Миша просто так не выбрал бы этого артиста и не поставил свой голос рядом с ним. Вот почему у тебя выпал выбор именно этого артиста?
2: Угу.
1: Перед этим еще был один человек с двойной фамилией.
2: Да-да.
1: Рибера Феррера.
2: Да-да.
1: Понимаешь? Вот то ли пафос, то ли это... Но для меня открыл ты Ферреру, Дмитрия Рибера Феррера, открыл. Так же, как сейчас Ретель-Кобылянского. Почему?
2: Котя, его друзья, или, может быть, старший товарищ называют Котя.
1: Котя.
2: А он, между прочим, под 2 метра ростом, с удивительным голосом, просто сильным, с энергией, которой, ну, я не знаю, кто может позавидовать такому количеству энергии в одном конкретном человеке. Я сам с нетерпением жду. Лично я с ним еще не знаком. поэтому с трепетом жду встречи. Несмотря на то, что вокруг нас, как оказалось, есть много знакомых людей, с кем и я, и он знакомы, как оказалось. Вот. Людей знакомых много, а мы еще не знакомы. Но, может быть, потому что хорошие люди, они как-то где-то пересекаются волей судеб. В частности, допустим, вчера или позавчера я узнал, что такой замечательный человек, как Эрнест Штейнберг, вот, профессор музыки, в Одесской консерватории он преподавал, и здесь очень много работал. И он, я не знаю, наверное, если сказать «друг», то это же как бы... Этот термин, он настолько ответственный, что должен быть признан с двух сторон. Я говорю, друг, не знаю, Эрнест или Эрнестулечка, как его называл Михаил Михайлович Жванецкий. Вот, он подтвердит наши слова по поводу дружбы. Конечно, подтвердит. Я ему тут же позвонил, говорю, так и так. Вот я в интервью Кости услышал, что вы знакомы. Он говорит, да, да, Костя, я знаю. И я его пригласил на концерт, который состоится здесь у нас в Нью-Йорке 15 числа. О чем я сообщаю всем нашим замечательным телезрителям. 15 числа. Не пропустите. Сказать, что я вам обещаю или я вам гарантирую, наверное, это не совсем правильно, потому что вы все должны увидеть своими глазами. Сегодня вы увидите фрагменты выступлений Константина, но это не есть живое общение, потому что он в равной степени, на мой взгляд, реально в равной степени и поет, и рассказчик, то есть он и человек устного жанра. Вот сегодня мы с ним не встретимся вживую в эфире, но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы так случилось, чтобы так произошло. Я напомню, что билетов осталось немного, но они есть. И если кто-то планирует посетить данное мероприятие, а я считаю, что это будет одним из лучших, а может быть даже главных мероприятий осени, вот уходящего
1: Миша,
2: года.
1: Где это будет происходить? Это будет Бруклин.
2: Да, Бруклин. Это еврейский центр. Это большая синагога, которая расположена на Ocean Parkway и почти на углу Neptune. Там может быть квартал чуть в сторону, но наши зрители знают это
1: 29-15
2: место. 29-15 Ocean Parkway в 3 часа дня.
1: Теперь скажи мне.
2: Я хотел сказать, где билеты можно взять.
1: Вот.
2: Да, вот
1: как,
2: билеты.
1: Если человек захотел прийти живьем или лучше купить билет, чтобы
2: живьем, я не уверен, что можно попасть. Я думаю, что надо уже позвонить, потому что больше, чем половина зала продано, забронировано, куплено, и еще есть места. Я специально говорю, что места еще есть, но вряд ли они будут на входе. Угу. На входе мест не будет. Телефон 646-734-33-39, Татьяна. Его можно найти на Фейсбуке, на моей страничке. Его можно найти, услышать в рекламе на Davidson Radio. И я его сейчас произнес в эфир, и на экране тоже была реклама этого концерта. Друзья, не пропустите.
1: Это, ну, это не ресторан Татьяна, это нет. Человек Татьяна.
2: Да, это хорошая шутка.
1: Особенно сейчас. Это мой режиссер, Мушка мне такой подсказал.
2: Молодец, Юрочка, он с чувством юмора, мы знаем.
1: Юрочка, он славный человек. Да, мы его любим, очень руководитель нашей творческой бригады Юрий Моглеванный. Вот я его все время называла Моглеванный, и он стеснялся и полгода терпел. Потом сказал, что на самом деле его украинская фамилия Моглеванный. Так вот, мы работаем бригадой, и мы хотим каждому человеку, который вызывает у нас интерес, и каждому человеку, которому мы хотим, ну, помочь. Да. Если чем можем, да, вот в данном случае информационный повод случился, и Миша Брославский, один из моих любимых радиоведущих и обаятельнейший человек, доктор по первому своему образованию и, конечно же, мастер в области... Какое второе образование,
2: Миша? Ну, я не сказал бы маркетинг, но маркетинг тоже.
1: Ну, это область.
2: Да, в этой области, в Харьковской.
1: Хорошо, и мы поэтому, подтверждая Мишина вот это второе высшее образование, хотим как бы пойти по протоколу, по школе, да, и предложить вашему вниманию вот такое попури, нарезку из произведений, из тех вещей, которые исполняет Котя Константин Ребель-Кобылянский.

0: Дорогие друзья, мы сегодня с Мишей Братславским встретились, насладились общением друг с другом. И я думаю, что вы приобщаетесь к моим эмоциям. И в частности, вот это попурри. Музыка-то одна, а нарезка из разных его спектаклей, Миша, да?
1: Да.
0: Он, вообще, ты мне скажи, он оперный певец с самого начала?
1: Его история невероятно интересна. История начинается с того, что он киевлянин, родился в Киеве. Он родился, в общем-то, в актерской семье, и, как он рассказывает, его детство прошло за кулисами или на сцене. Но я не могу пересказывать это, потому что это надо слышать в его исполнении.
0: Я представляю. Вот.
1: Но я только несколько фактов из его жизни. Учился, он заканчивал Одесскую консерваторию, что очень важно, потому что Одесская консерватория нам дала очень много известных талантов. Да, авторитетов и талантов, и все. И после этого там возникла ситуация, при которой он, его отправили учиться, стажироваться, отправили в Германию. Он-то, в принципе, вроде как должен был ехать в Америку, потом что-то случилось. И в Германию, отправили в Германию. Он говорит, я фашистов не люблю, у меня два деда воевали. Мне говорит, зачем в Германию? Не надо в Германию. А ему, значит, говорит ректор консерватории, он говорит, что ты же французский знаешь, а там Франция рядом.
0: Говорит, в случае да, чего,
1: и да. И немецкий выучишь. На самом деле он поет уже на 11 языках. Он говорит, что немецкий знает в совершенстве. Еще в период своих занятий изучал идыш и что-то даже пел на иврите. Но все это было абстрактно. А сегодня он прекрасно поет и на идыш, он поет на иврите. Он поет на, соответственно, итальянском, немецком, французском, английском, русском языке. Вот. И когда он поехал в Германию, он там защитил докторскую степень по музыке. То есть у него еще есть соответствующее. Ого-го, какое образование. В этом смысле. И у меня был, к сожалению, умер такой близкий друг, тоже закончивший Одесскую консерваторию из Барановичей, Женя Шаповалов. Евгений Шаповалов, он в свое время
0: я
1: был...
0: Я его помню прекрасно.
1: Конечно, он был золотой голос Израиля. Он был мой большой-большой-большой друг. Часто мы с ним выступали вместе, то есть я вел, он пел, но не о нем разговор. И я начал писать на Facebook разные посты его памяти. Он 24 числа у него был, или 22 февраля у него был день рождения в 22 году. И я с ним говорил по телефону, поздравлял, а 26 он умер. То есть через несколько дней после нашего разговора он умер. И это для меня был такой удар, там просто ну, чуть ли не депрессивное состояние, потому что он младше меня. Вот. И вот так... Ну, это было просто что-то ужасное. И я вот в канун этих событий поставил какие-то посты, фотографии на Фейсбуке. И мне написала женщина, Элла Пасик. Она аккомпаниатор, она уже 10 лет работает с Константином Кобылянским.
0: Она не только аккомпаниатор, она пианистка замечательная.
1: Потрясающая,
0: да,
1: невероятно
0: да, я
1: известная.
0: Ее работу, потрясающая,
1: да, невероятно
0: совершенно.
1: Известная. Ее в Израиле, наверное, все знают, да не только в Израиле. Тоже мы при встрече поговорим и с ней тоже, она невероятно интересно рассказывает свою историю, историю своей жизни, историю своего знакомства с Константином. Вот. И она сказала, что вот так и так, что она тоже знала Женю, что даже вот когда были в Израиле, она ему даже аккомпанировала когда-то. Вот. И так на этой почве мы познакомились. Ну, трудно сказать, подружились, тогда еще нет. Угу. Но познакомились, начали разговаривать, и она представила свой новый проект, что вот есть такой человек Константин. Прислала мне какие-то материалы. И я помню, что я целый вечер сидел и листал, и прыгал, значит, по ссылкам, смотрел, и прямо... Дрожь такую чувствовал.
0: Вот так я полторы недели я с его именем и изображением перед глазами. Потому что, во-первых, необычайной красоты мужчина, да?
1: Да, да.
0: Рослый, внешность, широкоплечий.
1: Харизма такая, да?
0: Он настолько обаятельный человек, я думаю, ну вот тут я подловлю что-то. Или вот здесь. Нет. Доброжелательный. Благодарный, всегда всех благодарит, где бы он ни был. Он настолько соответствует облику вот этого человека, который, опять вот я забыла, ты мне сказал недавно, ну как, Эскамилью.
1: А, да-да-да, Эскамилью.
0: Жозе Бизе, Жорж Бизе, да?
1: Да.
0: Проспер Мериме, который сочинил эту вещь, Кармен. Вот я слушаю, кто это... Это тореадор смелый, обаятельный, которого все обожают. Вот это ваш Котя.
1: Это да, это вот Константин.

Константин Риттл Кобылянский будет с концертами здесь у нас в Нью-Йорке уж точно 15 ноября в 3 часа дня. И Миша Брославский будет вести этот концерт. Дорогие друзья, мы сейчас сделаем перерыв в нашей программе, и затем она продолжится.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Росфорас.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Smoke gets in your eyes. Так называлось это произведение. Это был человек года, премия, где Константин Риттель-Кобылянский получил премию.
1: Я не поленюсь и скажу, что я должна делать очки. Герен Кэрн и Отто Хабач.
0: Придумали это произведение. Было это в 1933 году. Это был мюзикл «Роберта». Но поскольку это произведение бессмертное, оно будет звучать в веках, то особенно голосом, вот таким выдающимся голосом Константина, оперного певца, которого вот для меня, еще раз повторю, открыл Миша Брославский, мой коллега. Мы работаем вместе в одном здании. Повторю, что Миша Брославский спустился со второго этажа к нам на первый, и вот мы сегодня говорим, в общем-то, о Константине и обо всем, наверное, Миша, да?
2: Ну да.
0: Но раз у нас за явлено по системе Чехова. Висит ружье, оно должно выстрелить.
2: Да.
0: Вот эта медалька в красивой рамочке. Что это такое? Интрига. Я не знаю, честно.
2: Хорошо. Значит, смотрите. Я хотел два слова рассказать по поводу того, каким образом Константин появился в Израиле. То есть это совсем не просто, потому что он не просто приехал на гастроли и уехал. А в этом есть определенный смысл. И тем более сегодня 4 октября, 7 октября 23 года сложились такие трагические события для Израиля. Самые трагические с времен Холокоста. Вот. Это трудно передать, что чувствует эта страна, или чувствовала тогда, чувствует сейчас. Если взять, к примеру, и сравнить этот теракт, события, которые произошли, допустим, с Америкой, но при этом пропорции потерь и пропорции жителей этой страны как бы соблюсти, то это не 3000 погибло, как 11 сентября здесь, в Америке, а вот эти там 1300 человек, 1250, по-моему, гражданских, сколько-то военных, вот это количество на эти 7 миллионов, да, 8 миллионов, из которых 2 миллиона арабов, то это получается огромное количество, 60, 70, 80 тысяч человек, если бы погибли за один день. Это просто невозможно в это поверить. Но так случилось, что Константин был на гастролях в Израиле в этот момент. При том, что он до этого пел, ну, наверное, он во всех самых-самых известных залах Европы уже выступал. Его знали, его любили, его принимали. И вы видели сейчас, уважаемые зрители, как выглядят концертные залы, где он выступает и какие титулы и награды он имеет. Вот. Но в этот раз его пригласили в Израиль, и он приехал в Израиль с выступлениями. И 7 октября должен был быть репетиция в Холоне. И 7 октября вот этот вот начался этот теракт, который происходил в Израиле. И он был в таком шоке от происходящего. Концерта, естественно, не было. Но он остался в Израиле и сказал, что я теперь остаюсь в этой стране и буду поддерживать. Я буду поддерживать страну, граждан этой страны, пока мы не победим. Я буду поддерживать израильскую армию, собирать на нее деньги, давать концерты, поддерживать своим голосом, своей энергией, своими эмоциями. Всем вообще, чем возможно, я буду поддерживать Израиль. Поэтому мы приготовили такую своего рода награду, медаль, вот если вам хорошо видно, нехорошо видно, вот такая медаль, да, там кое-что написано из Торы вокруг медальки, звезда Давида в центре, специальная лента, которая вот символизирует израильский флаг. Все это на черном бархатном фоне. В рамке это такой подарок будет тем, кто выступает спонсорами этого концерта. Потому что мы тоже, в свою очередь, хотим каким-то образом помогать и израильской армии, и израильскому народу, и всем тем, кто активно участвует в этих процессах поддержки. Это такая для спонсоров будет такая награда, для тех, кто о символических деньгах идет речь, просто поддержать. Поддержать, может, кого-то из пенсионеров, кто хотел бы приобрести билеты, но хотел бы сделать это, может сделать это по более низкой цене. Хотя цена, друзья, символическая, честно вам скажу, от 35 долларов до 50 долларов. Вот, то есть, в принципе, может позволить себе каждый. Но неважно. Вот есть такая награда, она касается спонсоров. Если кто-то из тех, кто нас смотрит, заинтересован принять участие и оказать спонсорскую помощь и поддержку, о вас мы расскажем, вас мы покажем, вас мы наградим и посадим в первый ряд. А как же? Самый первый ряд.
0: Вот поскольку ты заговорил о благотворительности, да, да. О жертвованиях и о людях, которые хотят помочь даже малой какой-то своей суммой.
2: Да.
0: Я знаю, что Константин Риттель-Кобелянский в Израиле проводит огромное количество благотворительных концертов.
2: Вот, я об этом и говорю.
0: И вот смотри-ка, он пел для ветеранов, для русскоговорящих евреев, которые живут в Иерусалиме. И я читала отзывы человека, по-моему, Гельфанд его фамилия, он руководитель там вот в Израиле этой организации. Вот, и он сказал, что во-первых, мы такой красоты давным-давно не слышали, да, такого высокого профессионального уровня. Да. И он провел этот концерт, вот сколько они хотели, столько он им и пел. Но понимаете, вот даже из всех интервью Константина видно, что открытый, доброжелательный, какой-то чудесный человек, повторяю, благодарный, который желает всем добра. И вот то, что ему Господь подарил и дал – он этим делится сам. Ну, послушайте.
2: Так написано в Торе.
0: Как нужно, как нужно. Вот у нас следующая его песня «Синяя вечность». Это, как мы знаем, Муслим Магомаев сочинил и Геннадий Козловский. И я всегда ревную, когда поют песни Муслима Магомаева, но в этом случае вот просто слушаем и наслаждаемся.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Майман Бенд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили, победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Davidson. 718-266-33-93. Thank you.

0: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
1: И красотой. Он поет эту песню «Ридна маты моя».
2: Ага.
1: Вот послушаем, а телезрители RTN послушают песню про рушник, да? «Спевая Константин Ритель Кобыланский».

0: что ж, дорогие друзья, вот тут с этой стороны у меня Миша Брославский, который рядышком со мной сидит, мой коллега. А здесь у нас на программке, она у нас есть, если есть возможность, Юра, я попрошу ее еще раз показать, что 15 ноября в 3 часа дня, вот телезрители видят, в 3 часа дня в Еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway в Бруклине, Нью-Йорке, будет концерт Константина Риттель-Кобылянского. И я думаю, что Элла Пасик, которую вы видели вот в этом тоже видеоматериале, она сидит за роялем, она, я думаю, даже, наверное, и отдельные номера, может быть, будет, пока Константин будет переодеваться, да?
1: Но не будем все тайны открывать.
0: Да, from Israel with love, из Израиля с любовью. И я очень и очень надеюсь, что концерт пройдет замечательно. И, Миша, вот перед тем, как запустить последнюю песню, да, которую для тебя специально приготовил наш режиссер Юра Маглёвиный, как известно, он родом из Украины. Ты тоже у нас харьковчанин. Да. Вот, он тебе приготовил и Кобылянский с Украины. Вот у нас сегодня, видишь, триумвират из вас, хлопцев таких. Мишенька, дорогой, мы не прощаемся, мы встречаемся, мы дружим. И давай будем мечтать о том, что наступят такие времена на радио и телевидении, когда мы с тобой будем вместе совместную передачу-то.
1: Так, а я сейчас аплодисментами выступлю.
0: Закончим торжеством, да. Ну вот, знаешь, вот все время я переживаю и стыжусь за сегодняшнюю ситуацию между Россией и Украиной, между всем остальным миром и Израилем. За Израиль мне не стыдно. Я с ним. За Россию я надеюсь. И вот если ты это примешь от лица здравомыслящего русского народа, вот в твоем лице, Украине, говорю свою сори. И Юрочка наш талантливый,

0: подготовил исключительно для тебя и для всех, кто за Украину. Песню, которой мы закончим сегодняшнюю встречу. А ждем всех на концерте Константина Ритель-Кобылянского 15 ноября в 3 часа дня в Еврейском центре. Миша, спасибо.
1: Спасибо.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Дэвидсон, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
6: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
7: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
8: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Тараканы, тараканы, тараканы. Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
5: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей в эти праздничные дни. Желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
11: Давайте послушаем письмо матери на стихи Сергея Есенина и потом продолжим разговор. А вы присоединяйтесь.

0: Сергей Есенин, Василий Липатов сочинили эту песню «Отговорила роща золотая». Я, дорогие друзья, хочу предложить вам сегодня разговор про творчество цыгана Николая Сличенко. Он оседлый цыган, он родился в семье цыган сервов, как их называли, те, которые жили оседлой жизнью, да, папа с мамой работали, так же, как и все другие, они не кочевали. Родился Николай Алексеевич в Белгороде Курской области, повторю, в 1934 году, 27 декабря, и ему было 8 лет, когда отца его забросили в кузов машины, и маленький 8-летний, что ли, Коля бежал за этой машиной, и на его глазах отца расстреляли, потому что он пытался вылезти из этой машины и что-то сказал фашистам, немцам. И его застрелили прямо на глазах у Николая. И вообразите, какую травму получил ребенок малолетний на всю свою жизнь. При этом он был, как отзываются о нем практически все, замечательным человеком. У нас уже много телефонных звонков. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Вы в эфире.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Марина.
0: Да.
1: Да. Слышите меня? Пошла ты.
0: Я правильную паузу сделала. Не зря закончила Щукинское училище при театре Вахтангова с золотым дипломом. Следующий звонок. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Алло.
2: Салам алейкум, красавчик, доглядый, Мариночка, как дела?
0: Дима, 100 лет вас не слышала. Ну как, какие впечатления?
2: Я не могу дозвониться, все хорошо. Сегодня симка Тора, вот для Розочки поставьте Аиды Шибаба.
0: Хорошо, Димочка, мы поставим все, что угодно, кроме одного. Сейчас эта передача, Димочка, родной, мы вас обожаем все ведущие Дэвидсон Радио и телевидения RTN, мы вас очень любим, но мы не можем в каждую передачу вставлять Аидышин мама. Ну, согласитесь, Дима. Поэтому давайте с вами так. Вы первую часть нашей программы слушали? Нету Димы. Улетел в эфир. Хорошо, Димочка, я не сержусь. Я понимаю ваше желание доставить радость своим друзьям. Я думаю, что произведением «Отговорила роща золотая», стихи, опять же, Сергея Есенина и Григория Пономаренко, опять же, Николай Сличенко. Вот просто слушаем. Ну, а телезрители смотрят.

0: Николай Алексеевич Сличенко. Творчество человека, о котором мы намерены, планируем и мечтаем поговорить в этой части нашей сегодняшней встречи. У нас очень много желающих высказаться по нашему номеру телефона 718-475-3200. Вот у меня, кстати, возникло подозрение. Почему-то в программы Грегори Дэвидсона в прямом эфире матершинники не звонят. Очень подозрительно. То ли боятся, что за ними начнут охоту, то ли что. Вот. Ну уж не буду объявлять, что одна из передач Грегори Дэвидсона выходит в среду в 12 часов по радио. Матершинники, позвоните туда. Слушаем вас, пожалуйста, 718-475-3200. Говорите.
1: Ты, блядь, пизданутая, вроде.
0: Ну, вот в среду в 12 часов в открытом эфире Дэвидсон Радио. Следующий звонок. Пожалуйста. Да, слушаем вас.
2: Хеллоу. Мариночка, скажите, пожалуйста, когда ты хуй сосешь, ты чавкаешь или нет?
0: Вот представляете, дорогие друзья, сегодня у вас праздник. И я за вас очень рада. Следующий звонок, пожалуйста. И более того, мне кажется, что в моем возрасте это даже комплимент, что я вызываю такие горячие эмоции.
3: Алло.
0: Да, пожалуйста.
3: Алло.
0: Да, здравствуйте.
3: Марина, добрый день, добрый день. Меня зовут Роберт. Я слушаю каждый раз ваши передачи. Только, пожалуйста, не прерывайте меня. Пару минут мне нужно. Я прошел все ваши темы. И был на войне, помогал на войне. Я жил и в Германии, был эвакуации, пережил землетрясение в Ташкенте, приехал в Берлин и жил, а теперь переехал в Америку. Поэтому все ваши вопросы очень хорошие. И я всегда вас включаю. Не всегда вы меня берете, и иногда вы меня отключаете. Есть там товарищ один, которого вы сами вызываете, он говорит 50 минут. Я тоже преподавал и в колледже в России, и в институте преподавать умею. Но по просьбе такая, вы даете 2-5 минут, выслушайте, пожалуйста. Хорошо, Борида?
0: Хорошо, хорошо, говорите.
3: Вот, и хорошо, понимаете, ваши темы все хорошие, я все прошел ваши темы, все, я всегда включаю вас, всегда, не всегда вы меня берете, как говорится, да, но всегда включаю, у вас очень хорошие, очень хорошие, и просьба почаще, вы выходите два раза в неделю, в два раза, я вас всегда включаю, не всегда вы меня берете, вот, но я все ваши темы прошел, все вопросы, которые вы рассматриваете, все прошел. И землетрясение, и эвакуации, все прошел. Потому что я родился до войны, и медаль имею и ветеран труда, я все имею, понимаете? Поэтому все ваши вопросы очень хорошие. Спасибо большое за вашу передачу, спасибо большое.
0: Спасибо,
3: Роберт.
0: Будьте
3: здоровы и благополучны.
0: И вам
3: до
0: тоже.
3: До следующего разговора с вами, Марина.
0: Хорошо, хорошо. Звоните, Роберт, звоните, дорогой. Еще один звонок, и послушаем музыкальный номер в исполнении Николая Сличенко. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, Мариночка.
0: Здравствуйте.
4: Это звонит Мила Одесситка.
0: Здравствуйте, Мила, дорогая. Алексу привет сразу, чтобы не забыла.
4: Спасибо. Это я хочу вас поблагодарить, во-первых, за то, что вы меня поздравили с днем рождения. Мне было очень приятно. И всегда какие-то вы красивые песни. Мне было так приятно, что услышать от вас эти поздравления и песню, и спасибо большое. И по поводу Сличенко я хочу сказать пару слов. Он был в Одессе с театром «Ромен». И так случилось, что мы на Новый год пошли в ресторан «Аркадия». У нас был такой ресторан возле пляжа «Аркадия». И мы там встречали Новый год, и там был этот театр «Ромен», они тоже встречали там Новый год. И всех их, на них просто смотреть одно удовольствие. Но, конечно, когда поет Сличенко, тут уже вообще. И смотреть на него приятно, это очень красивый мужчина и очень талантливый. И то, что он был потом режиссером и руководил театром, это, конечно, очень хорошо, что ему дали возможность руководить потому что тогда все было зависело от государства, и они зависели. И хорошо, что вообще был этот цыганский театр. Это было очень приятно.
0: Абсолютно точно. Спасибо вам огромное, Мила. Я давно не раздавала виртуальные призы. А ну-ка, получите.
4: Спасибо.
0: Получите. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Алексу еще раз привет.
4: Спасибо. И вы... Будьте здоровы. Мы только ждем ваши передачи и вас.
0: Спасибо огромное.
4: Считаем себя вашими друзьями, и вы наша подруга.
0: Так и есть. Оно так и есть. Вот жалко, шампанского нет под рукой. Можно было бы за это выпить. Мила и Алексу тоже передайте, что... Когда человек талантлив, он талантлив во всем. Вот чем бы он ни занимался, согласитесь. Наверняка у вас и у Алекса тоже были какие-то, может быть, другие профессии. Или у вас не было надежды продолжить то, чем вы занимались там, или ваше образование. А вы все равно нашли себя здесь. Ведь правильно я говорю?
4: Конечно. Мы нашли, и нам очень повезло.
0: Видите как? Но это не то, что повезло, это ваша заслуга. Вот так же, как была заслуга, наверное, родителей и самого маленького Коли и юного Сличенко, который, да, работал, да, оставался там, я не знаю, в колхозе, в маленьком городке в Курской области, и у него... не терялась вот эта надежда выйти в люди и пойти и выступать перед большой аудиторией. И кто-то ему сказал: «Коля, а ты знаешь, что в Москве вот есть такой театр «Ромен»?» «А что это за театр?» «А это цыганский театр». «Да серьезно, да». И он сел вот на подножку, образно говоря, поезда, приехал в Москву, пришел туда – полуобманным путем, уж я не знаю, какой свой, наверное, цыганский талант употребив, и показался на глаза Ляли Черной. Она его увидела, ну, внешне уже правильно люди сказали, что настолько был хорош, глаз не оторвать. А плюс еще он и спел, и станцевал в наших дальнейших музыкальных номерах, где поет и танцует Николай Сличенко, вы в этом убедитесь. И человек вошел в коллектив и смотрел спектакли из-за кулис и знал практически все роли наизусть. И вообразите себе, был такой артист Шишков, он заболел, плохо ему было, вообще была температура, не мог выйти на сцену. И попросили Колю, сказали: «А вот а Колю, видите, вот тут Коля Сличенко». Вот он умеет. И Коля заменил этого артиста Шишкова. И с этого все началось. Ну, а потом было развитие таланта и дарования. И Москва, и профессия сделала огранку вот этому алмазу и превратила его в бриллиант, которому подтверждение – его исполнение романса «Только раз».

Николай Сличенко в эфире «Дэвидсон Радио» на волне 620 АМ и телевидения RTN. И далее, после перерыва на рекламу, мы будем принимать ваши телефонные звонки по номеру 718-475-3200. Марина Левинсон.

0: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Каррероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперет, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339. Татьяна. А также на сайте театр.com. 15 ноября. 3 часа дня. Большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
1: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
2: Новости.
3: Аналитические передачи.
2: Репортажи, мнения экспертов.
3: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

Продолжается наша программа, дорогие друзья. Вы смотрите или слушаете «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с Юрой Маглёвым. Мы работаем в прямом эфире «Дэвидсон Радио» и на волне 627, конечно же, вы все прекрасно знаете, и телевидение RTN. И я всегда настоятельно рекомендую подписаться на наше телевидение, потому что хорошо один раз услышать, но лучше все-таки увидеть. Потому что когда поет и танцует Николай Сличенко, это что-то другое. Что ж, я, чтобы не забыть, еще раз напомню, что 15 ноября в 3 часа дня в Еврейском центре по адресу 2915 Ocean Parkway будет концерт, с моей точки зрения, просто ну, какого-то выдающегося явления на небосклоне поп и, самое главное, оперной музыки Константина Риттель-Кобылянского и оперета, романсы. У него самый разнообразный репертуар на разных языках. И песни из репертуара Фрэнка Синатры и Муслим Магомаева. И ну, самые-самые известные хиты, как теперь говорят. Он, конечно, обладает каким-то фантастическим голосом. Ну вот, честно говоря, я такого не слышала. Я только увидела в одном из его интервью, увидела и услышала, он сказал: «Я вообще не люблю микрофон, потому что я все время боюсь, что я испорчу систему и порвутся провода». Это правда. Он обладает такой силой голоса и такой красотой, и очень обаятельный, дружелюбный человек. Вот Юр тут же среагировал и показывает, что концерт ведет Миша Брославский из Израиля с любовью. 15 ноября, дорогие друзья. И вот Миша сказал, что какая-то часть билетов уже, больше половины продана, поэтому, наверное, накануне прийти и зайти будет, может быть, и трудновато. Поэтому лучше всего, конечно, заранее об этом побеспокоиться. Ну и еще одна очень важная информация. Я вам скажу, почему я ее сообщаю. Потому что огромное количество людей непонятно каким путем находит мой телефон, несмотря на то, что меня нет ни на Facebook, ни на каких инстаграмах, это я out, и все равно меня находят и спрашивают, как записаться на консультацию, когда приедут израильтяне во Флориду. Это был первый вопрос. Там у меня живет подруга. Хорошо. Во Флориде доктор Барак и его программа, как мы называем, Second Opinion, я уже не буду называть, где они работают в Израиле, да, мы говорим Second Opinion, туда, наверное, обратиться должны люди, которым нужно получить ответ на их вопросы про их здоровье. Может быть, в чем-то они не уверены, или они не согласны с тем, что им сказал доктор, и так далее. Короче говоря, вы, главное, запишите номер телефона, по которому можно позвонить, оставить свой номер телефона, вам перезвонят, и вы им все расскажете. Не надо долго рассказывать свою историю сразу. Просто оставьте имя и свой номер телефона. А номер по телефону, по которому можно позвонить, если у вас есть такая необходимость, 646-979 0044. Повторю, 22 и 23 октября доктор Барак со своей командой, с программой Second Opinion, с консультациями будут в Нью-Йорке 22 и 23 октября и 25 и 26 Майами, Флорида. Подруга, слушай, 25 и 26 октября, Майами, номер телефона 646-979-0044.
44. Если у вас появится необходимость, чтобы я повторила этот номер, можете позвонить по нашему номеру 718-475-3200. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Мы говорим сейчас про творчество выдающегося артиста, цыгана по своему происхождению, рождению и творчеству. И давайте послушаем его следующее произведение, потому что это нельзя

0: Эраст-Абаза, Иван Тургенев, авторы этого произведения «Утро тумана», исполнил Николай Сличенко. Я дополню, что Николай Алексеевич не останавливался в своем даровании. Итак, на минуточку, учился в ГИТИСе на режиссерском факультете у Андрея Гончарова, который, как известно, был главным режиссером театра Маяковского. И в 2005 году он выпустил цыганский курс в моем родном Щукинском училище Бориса Васильевича Щукина при театре Вахтангова. И вот еще раз повторю, что не останавливался, понимаете, все время что-то познавал. Я уж не говорю в академической области. И если у вас есть что сказать, и, может быть, вы хотите высказаться, пожалуйста, 718-475-3200, мы не боимся принимать телефонные звонки, тем более, что я вот вижу такую активизацию отрицательных всяких, вы понимаете, о чем я говорю, звонков неприятных, я прошу за них прощения, просто от лица радио и телевидения, а на самом деле это реакция на мою позицию в отношении в войне России с Украиной, когда Россия напала на Украину. Поэтому звоните, ребят, звоните, если у вас нагорело и наболело, и пена кровавая на зубах, звоните, пожалуйста. Слушаем вас.
1: Да, добрый день. Я звоню с Нью-Йорка. Меня зовут Александра. Сличенко был в 80-е годы здесь, в Америке, в Нью-Йорке, концерт.
0: Так.
1: Николай Сличенко с его группой. Я помню одно имя — Надежда. Все записки им писали. А Сличенко что-то, не знаю, за что-то хотели посадить. И все так боялись, эти артисты. И Надежда пела и про нас говорят, и про вас говорят. Да. Вот фамилия не помню. Это было в 80-е годы, а я приехала в 78-м году. И зала больше, тогда мало иммигрантов было, русских, русскоязычные. Американцы были. Угу. И всех в ушах имели перевод.
0: Вау! Но это
1: да.
0: Круто!
1: И
0: это
1: было
0: круто.
1: Такое, и я имею фотокарточку, нельзя было. А тогда телефоны не были, а были одноразовые фотокарточки, можно было сделать.
0: Да, полароид выскакивала.
1: Да, полароид, правильно. Да, да, я еще даже имею, она у меня старенькая.
0: Вау.
1: И мы фотографировали, и секьюрити подошел и говорит: я заберу ваш фотоаппарат, а потом будете уходить, я вам отдам. Я говорю: я не буду больше. И положила в сумку, закрыла. Но он сказал: окей. И такой был зал, все стояли.
0: Вау.
1: А эти артисты, женщины, красавицы, длинные волосы, натуральные. А Сличенко молодой был, это же 80-е годы,
0: да.
1: Красавец. Его чуть не посадили за валюту.
0: Я такого, честно говоря, не слышала, но вас, как человека, который запечатлел моменты истории, связанные с творчеством Николая Алексеевича Сличенко, я беру в друзья нашего радио и телевидения. Как вас зовут, если вы не отключились еще? Но, как бы то ни было, я вас включаю в друзей, в список друзей нашего телевидения и радио и поклонниц творчества Николая Сличенко, потому что следующая наша песня так и называется в его исполнении. «Берегите друзей». 1991 год, и Расул Гамзатов, и версия Николая Сличенко.

0: опасайтесь потерять друзей.
1: Берегите. Берегите друзей.
2: Творчество Николая Сличенко. Мы слушаем песни и романсы в его исполнении в нашем эфире на Дэвидсон Радио, волна 620 М и телевидение RTN, программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой и Юра Маглёвный со мной вместе всегда. И мы уже торопимся, а у нас песен еще. И «С тех пор, как ты ушла, пусть я страдаю, живет моя отрада, вернись, я тебе ничего не скажу, цыган без лошади, ручеек, отцвели хризантемы». И этот список можно продолжать бесконечно. Давайте, что успеем, то успеем. Милая, ты услышишь.

Николай Алексеевич Сличенко исполнил «Милая, ты услышь меня». Я с удовольствием разыскала, кто авторы этого непотопляемого, неумирающего произведения. Эмиль Вальтфель музыку сочинил и Сергей Гердель слова. Я позволю себе, может быть, чуть-чуть отклониться и сказать, что у Николая Алексеевича была жена Томила, и у нее был сын Петя. Это не родной, не кровный сын Николая Алексеевича, это был его приемный сын. Но Петя Сличенко какое-то короткое время поработал у нас диктором на телевидении, представьте себе такое. И внешне, но абсолютный Томила. Вот если вы помните, может быть, в каких-то программах, в «Огоньках», красавица такая женщина, вот Петя был очень на нее похож. И он какое-то время у нас работал. Так что я каким-то образом знакома с этой семьей. Хотя живьем никогда не встречала ни Николая Алексеевича, ни его жену. Что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за сегодняшний день, который прошел нелегко, непросто. На нас охотятся и за мной следят, да, за мою политическую позицию, если это звучит вам не смешно, но я все равно стою на своей позиции. И в основном еще хочу напомнить о том, что совсем скоро, к сожалению, 7 октября будет трагическая дата с 2023 года, когда израильский народ перенес вот такое страшное испытание. И мне кажется, у любого другого народа, если бы это было, раструбили бы на весь мир. А израильтяне, могу сказать, внутри себя, в стране,

живут с этой трагедией. И она, конечно, не пройдет. Но у них нет вот этого свойства истериковать, кричать, рыдать, рвать на себе рубаху. Они с этим живут. У них, можно сказать, каждый день такой. Просто 7 октября было очень много народу убито, растерзано, издевательски, захвачено в плен. Это говорит о том, что извлетяне настоящие, замечательные люди, которые были открыты, которые помогают и которые не предполагали, что может быть в 2023 году такое зверство. Давайте об этом не забывать и давайте вспомним, кто как может, 7 октября, людей, отдавших жизнь в этой страшной трагедии. Спасибо вам большое за сегодняшнее внимание, за участие в программе. Извините, если кого-то не успели принять, сделаем это в следующих передачах. Сейчас «Очи черные» в исполнении Николая Сличенко. Спасибо вам большое. Пусть у вас все будет хорошо, пусть все будут здоровы. До следующей встречи в эфире «Дэвидсон Радио» и телевидения «RTN».

плечо унесли на берег.

0: начинать.
1: В Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Мелодии украинской души. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире музыкальная передача «Мелодии украинской души». И я, ведущий Александр Федоренко. В этой программе я буду вас знакомить с украинской песней, с известными музыкантами, артистами, певцами и с их творчеством. Вы услышите интересные истории и самые невероятные ситуации, которые происходили на гастролях, в студиях звукозаписи. Вы также узнаете, как были придуманы и написаны песни. Я приоткрою вам двери в мир шоу-бизнеса и украинской песни. Многие годы я работал звукорежиссером с разными артистами, музыкантами, ну и, конечно, продолжаю это делать до сих пор. И поэтому имею разрешение рассказать вам эти истории. Сегодня у меня в гостях мой друг, сказочно-очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
3: Любовь, как волшебная сила, в девчонку меня превратила. Я снова поверила в добрую сказку, которая сбудется, только не сразу. Любимый все знает, ему я читаю свои откровения смелые. И, может быть, тоже его вдохновляю. По-моему, правильно делаю. А что в результате? Прекрасная музыка. Двух душ, для которых открылась вселенная. Любите, страдайте, мечтайте, мучайтесь и радуйтесь чувством необыкновенным.
2: Алла Вилорьевна Мигай родилась 8 апреля 1955 года в городе Киеве. С детства увлекалась музыкой, закончила Киевскую консерваторию, затем работала в музыкальной редакции на телевидении первого национального телеканала УТ-1. Многие ее помнят ведущей передачи «Вечерня казка». Алла Мигай пишет музыку. Ее песни поют многие народные артисты Украины, такие как Дмитро Гнатюк, Надія Крутова-Шестак, Олександр Василенко, Володимир Гришко, Віктор та Любов Анісімови, Інеса Братущик, квартет «Гетьман», Віа Кобза, Віктор Бронюк, група «Фата Моргана» і многие другие. Алочка, привіт!
4: Привет, Санечка! Я так рада тебя слышать! Привет, Америка! Привет, мои американские друзья!
2: Алла, расскажи, пожалуйста, с чего все начиналось и кем ты мечтала стать в детстве?
4: А я всегда мечтала быть композитором. Дело в том, что я пела, сидя на горшке. Я пела, сидя на плечах у папы. Я пела все народные, украинские, русские, советские, классику, «Запорожье за Дунаем», «Наталку Полтавку», все, что звучало дома, песни Муслима Магомаева, Оксаны Петрусенко. Начала сочинять музыку, наверное, лет 6 или 7. Ну, не музыку, а просто песни. Я пела. Пела и сразу сочиняла со словами песни.
2: Расскажи, пожалуйста, как начинался твой творческий путь?
4: Ну, тут взялся за дело мой папа. Когда у меня обнаружился абсолютный слух, я стала учиться в музыкальной школе. Я подбирала все песенки по слуху. Меня даже мои педагоги по фортепиано и по сольфеджио просили, чтобы я их научила, потому что не все они могли подобрать музыку на слух. Вот, но ты знаешь, могут играть по нотам, а вот подобрать на слух не могли. Я это делала блестяще, и естественно, что мой папа решил вести меня по этой дороге, чтобы я стала таким композитором, как Пахмутова. Угу. Пахмутова у нас была любимый композитор. И мы нашли телефон Платона Илларионовича Майбороды. Мне было уже 12 лет. И я встретилась с этим удивительным человеком. Платон Илларионович послушал мои песни. Он сказал, а чему ее учить? Она уже пишет, как Пахмутова. У меня уже тогда было много песен. Мне папа подбирал стишки, и я лихо эти стишки распевала потом, аккомпанируя себе на фортепиано. Ну, вот так моим первым учителем и наставником стал гениальный украинский композитор Платон Майборода.

0: композитор. У тебя очень много прекрасных детских песен. Расскажи, пожалуйста, как ты стала популярным детским композитором?
1: Я после консерватории пошла работать на телевидении. Там приходили поэты, композиторы, певцы. И я рискнула пойти на худсовет, на радио. И показала там две своих песни. Одна песня на русском языке, другая на украинском языке. На худсовете приняли эти две мои песни. И они были записаны с нашим эстрадно-симфоническим оркестром. Дирижер Ростислав Бабич. А пела я их сама. И выиграла конкурс «Новые имена». Как композитор и как певица. Это была песня «Гори, гори». В общем-то, так и начиналось все. А потом, когда я пришла в детскую редакцию, я поняла, что у нас просто на Украине нет детских песен. Просто катастрофически не хватает детских песен. Все наши дети пели песни из советских мультиков. Это «Чебурашка», это «Бременские музыканты», это «В траве сидел кузнечик». То есть эти песни прекрасные, это хорошие песни, безусловно. Но у нас должны были быть свои песни на Украине. Вот пришлось писать детские песни. И потом я так втянулась, что стала детским композитором. Даже не могу сказать, сколько у меня сейчас детских песен. Их очень много, их поет вся Украина. Они рекомендованы даже Министерством образования, в детских садиках, в школах. И среди них очень много песен известных. Вот таких, как «Сонька Дримка». Это была заставка, там такая интересная история. Мы с Наташей Кулик подали эту песню на худсовет. А в худсовете сидел автор предыдущей песни заставки. И, естественно, он был против того, чтобы появилась новая песня. И забраковали эту песню, сказали, никуда не годится ни слова, ни музыка. Музыка не оригинальная. Вот, слова вообще ерунда какая-то. И мы с Наташей Кулик, автором текста, расстроились. А потом мы говорим, так мы ж не продаем песню, мы просто ее дарим у телевидению. Нам не нужны никакие деньги. Пусть лучше песня звучит просто так, чтобы детки слушали. И вот таким образом песня попала на экран. Она звучала практически каждый вечер, несколько лет подряд. И, естественно, она стала популярной. И до сих пор мне пишут родители, но мне до сих пор пишут, что это самая любимая песня их детства. А спела эту песню я сама.

0: Алла, в начале нашей передачи я не зря сказал, что ты сказочная женщина. Ты же вела передачу «Вечерняя казка». Расскажи нашим слушателям, как ты стала ведущей тетей Аллой.
1: «Вечерняя сказка» — это была священная корова украинского телевидения. Каждый вечер без четверти девять детки бежали к телевизору, и им артисты рассказывали «На добра не ждите». Я была редактором, я просто туда писала тексты и песенки сочиняла, а другие артисты рассказывали. Как-то кто-то заболел из актеров, мне сказали: «Алла, садись, веди сказку». Ну, мне было страшновато, честно говоря. Я ж никогда не была актрисой, я не боялась сцены, я всегда пела, я не боялась петь. А вот в эфире на камеру мне было страшновато. А потом поехали, пошли, я уже стала автором и ведущей своей сказки. И больше таких ведущих и не было.
0: Алла, ты сочиняешь сказки. По-моему, у тети Аллы более 400 сказок. Где можно услышать или почитать твои сказки?
1: Ну, в Ютубе вообще можно меня увидеть и услышать. Я до сих пор на Фейсбук рассказываю сказки. И я пою и играю. Все эти сказки есть у меня в компьютере, в электронном виде, и я собираюсь издавать книжку сказок. Сказки с нотами. Ну, 400 я, конечно, не смогу. Я не люблю писать ноты. 20 самых известных сказок. Там «Семеро козенят», «Вовки порося», «Півники бджоли», «Жабка та журавка» и несколько других. Там авторские сказки. И в каждой сказке 3-4 песенки.

0: Аллочка, сейчас ты пишешь песни?
1: Саша, у меня сегодня замечательный день. Дело в том, что у меня есть ученица, ей 3 годика, и она с утра до вечера поет. Замечательная девочка, зовут ее Диана. И я приезжаю к ним в село, недалеко под Киевом. И мы с ней поем разные песенки, танцуем, играем. В общем, это для меня огромное наслаждение. А ее бабушка работает на мясокомбинате. И вот она говорит: Алла, вот бы какой-нибудь стишок про нашу колбасу. Я говорю: боже, какие проблемы. Вам будет не просто стишок, вам будет песня. И вот я сегодня написала песню «Українська ковбаса». Відгадайте, відгадайте, що додому я несу. Не капусту, не картоплю, а смачненьку ковбасу. Для матусі й татуся, для бабусі й дідуся, для собачки і кота. Ковбаса, ковбаса, ой, яка ти смакота. Оце сьогодні я написала таку пісню. І думаю, що скоро ти опять скажуть, що це народна пісня.

0: Я помню, мы с тобой записали песню «Сім шляхів» для украинского мультфильма «Таємний посол». Помню, была очень кропотливая работа, но, по-моему, снята была только одна серия. Ты не знаешь, какая судьба этого мультфильма?
1: Кончилось финансирование. А мультик детям нравился. Я когда выступала с концертами для детей, я им ставила этот мультик, и меня один мальчик спросил: «Тетя, а что будет дальше?» А я говорю: «Знаешь, деточка, еще ж дальше не нарисовали». «Так иди ж рисуй!»

0: Алла, ты пишешь не только детские песни, но и песни для известных артистов. Но у тебя прекрасный голос. Почему ты сама не поешь свои песни, а отдаешь их другим исполнителям?
1: А мне муж не разрешал. Он говорил, не царское это дело, это не твоя тусовка. Ты, говорит, должна быть как Рахманинов, как Прокофьев. Ты композитор, что ж ты выходишь в эту тусню? Вот. Ну, у меня действительно, у меня было много работы, и мне очень нравилась работа на телевидении. Я работала и как редактор, и как режиссер, и как ведущая, снимала кино. Мне это очень нравилось, я увлекалась. Ну, и по дороге я писала песни. И если была возможность, конечно, я их пела сама. Но у меня была сложность, у меня был комплекс небольшой. Дело в том, что первый звукорежиссер, который меня писал, я не буду называть его имя, он прекрасный звукорежиссер. Но он сказал мне, что у меня козлиная вибрация. И я тяну нотку с вибрацией, он мне говорит, Алла, не козли. А я не могу не козлить, у меня вибрирует голос, от природы он у меня вибрирует. И я стала стесняться вот этого вот, вот этой вибрации. И вот только ты, Саша, когда мы с тобой стали работать, только ты мне сказал, что я хорошо пою. Ты первый человек, который дал мне почувствовать уверенность. И я тогда уже вышла на сцену. А это уже было тогда, когда я ушла с телевидения, так сказать, это вольная хлеба. И тут уже меня понесло. Я стала писать стихи и выступать собственными концертами, где и читала стихи, и пела песни. И ты знаешь, такой успех был. Всем очень нравилось, как я пою. И говорили, что я не просто певица с голосом, а я еще певица с харизмой. А вот. Но зал завести я могла всегда.

0: Алла, кто сегодня из артистов поет твои песни? Я имею в виду новоиспеченные песни.
1: Вот я недавно начала работать с Инессой Братущик. Это та народная артистка, которая действительно народная. Она действительно проживает и переживает песню. Вот она записала сейчас 3 моих песни. Она записала «Борщ», она записала «Содыня». Это колыбельная песня на стихи Кости Гнатенко. И она записала «Вальс» 22-го года, которую я сочинила на стихи Алексея Кононенко. Это песня о любви, о том, как парень и девушка, влюбленные, танцуют вальс. Это их прощальный бал. Завтра ему идти на фронт. Это очень такая сюжетная, драматическая песня. И я очень долго искала певицу на этот вальс. Вот я просто счастлива, что эта песня тоже будет жить.

0: программы «Мелодии украинской души» после рекламной паузы.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Внимание любителям музыки, а также родители, бабушки и дедушки. Если пришло время дать музыкальное образование вашему ребенку или самому захотелось помузицировать, вам понадобится пианино или рояль. В Парамусе, Нью-Джерси, что в 15 минутах от Манхэттена, есть магазин, который называется «Форте Пиано». Вне зависимости от того, какой у вас бюджет, какой у вас вкус, «Форте Пиано» есть правильный инструмент для вашей семьи. Небольшое пианино для начинающих или концертный рояль для профессионалов, портативный кейборд для любителей рок-н-ролла или красивый рояльчик для вашего дома – все это есть в «Форте Пиано». Огромный выбор, более 140 инструментов. Акустические и электронные, новые и отреставрированные. Такие известные имена, как Бёрзендорф, Шиммел, Кавай, Роланд, Стайнвей, Ямаха, Болдвин, Петров, Хардман и много других. Для подробной информации звоните 201-265-1212. Приезжайте, мы будем рады вас видеть. Звоните 201-265-1212. Мы в «Форте Пиано» ждем вас.
3: Лишний вес мешает жить полноценной жизнью, хроническая боль в суставах, гипертония, диабет, одышка – все это можно изменить.

0: на медикаментозном контроле веса. Здесь также есть специалисты по общей хирургии от лечения грыж до удаления новообразований и заболеваний желчного пузыря. Здесь говорят по-русски и понимают ваши заботы. Вам вернут здоровье и уверенность. Запишитесь на консультацию. Звоните 347-830-3003 или заходите на сайт gobmi.com. Приоритет клиники – здоровье пациента.
1: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ретель-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
2: Напомню, в нашей передаче сегодня гостья, очаровательная телеведущая, журналист, режиссер, музыковед, композитор, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Вилорьевна Мигай.

0: Расскажи, как твои песни попадают к артистам. Ты сама ищешь исполнителей для своих песен? Или наоборот, исполнитель находит тебя?
1: Я отдаю только такому певцу, которому я очень доверяю, и уверена в том, что он не испортит мне песню. Я переживаю за каждую ноту. Мне кажется, что она каждая нота — это золотая нота. Я ее выстрадала. Я ее придумала, я ее прочувствовала, я ее сама пропела. И я знаю, что это хорошо. Который понимает смысл. Ему не обязательно драть глотку и брать высокие ноты, да? А самое главное — почувствовать смысл, образ этой песни. Сыграть ее как артист. Как настоящий артист. Потому что, знаешь, я этих певцов делю вообще на две категории — артист и вокалист. Так вот, я отдаю предпочтение артистам. И для меня, конечно, образцом в этом смысле был Виктор Шпартько. Вот, да. Он не просто пел, он играл песню. Он проживал песню. Замечательный певец. К сожалению, его сейчас нет. Он ушел от нас. Его продолжает Алексей, его сын. Помнишь, мы писали с тобой долю на стихи Шевченко? Леша Шпартько записал свой вариант. Он прекрасно спел эту песню.
2: Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля,

0: Песня «Доля» была написана на стихи Тараса Шевченко и стала очень популярной. Расскажи, пожалуйста, что тебя сподвигло написать песню на стихи Тараса Шевченко? Как это было?
1: Это был 14-й год. Ну, вообще, где я, где Шевченко? Я, в общем-то, не академический композитор, я эстрадный композитор. А тут ко мне пришла милая девочка, Елена Машкова, студентка театрального института. Ее курсовая работа – фильм про Тараса Шевченко. И она хочет, чтобы там и прозвучала песня на его стихи. Я тогда жила в Севастополе, работала на севастопольском телевидении, вела там украинскую детскую сказку. Мы с Леночкой сели, я говорю: «Лен, ну я не знаю, я никогда Шевченко, ну где я, где Шевченко?» И я написала эту песню «Доля». Лена сняла клип, а у нас как раз в Киеве стоял Майдан. И Лена сняла клип с хорошими операторами, именно на Майдане. А мы с тобой записали тогда фонограмму, аранжировку песни делал Володя Вакуленко. И он сделал в таком блюзовом стиле. Это совсем не украинский фольклор. Получилась и песня хорошая, и клип прекрасный. Я поняла, что эта песня живет. И благодаря, может быть, тому, что там замечательные слова гениального Тараса Шевченко, и благодаря тому, что такая хорошая команда отработала. Команда в лице композитора, аранжировщика и, конечно, звукорежиссера. Вот такая история песни.

0: Аллочка, а расскажи какую-нибудь интересную историю написания песни. Мы с тобой знакомы много лет, наверняка есть какая-то интересная история.
1: Например, как мы писали с собой «Соколыка», ты помнишь? Ехала я в метро. Вот, и у меня крутилось в голове, уже слова и музыка крутились в голове. А я ехала к тебе в студию, да, собирались друзья, мы хотели посидеть, выпить пиво. Поскольку я витаю в облаках, у меня в голове слова и музыка, я проезжаю свою станцию политехнической. А тут ты звонишь, говоришь: «Алла, ты скоро?» А я говорю: «Ты представляешь, я проехала свою станцию, сейчас я вернусь». Я перехожу на другую линию, еду назад и опять проезжаю свою станцию. Потом ты опять звонишь: «Да что ж такое, вот сейчас уже, вот все уже». Я говорю: бегу, прибегаю в студию и говорю: быстро, дайте мне нотную бумагу, я запишу, потому что я забуду песню. А ты говоришь: «Алла, остановись возле микрофона и пой, зачем тебе нотная бумага?» Ну, я стала и спела. И когда я вышла из павильона, я увидела, что наши друзья, я уже не помню, кто там был, они стоят стоя. Я говорю: «Что случилось?» И кто-то из вас сказал: «Эта песня не под пиво». Вот, и пока я лучшего не нашла певца на эту песню. Потому что там действительно очень глубокая и сильная любовь в этой песне.

0: Аллочка, у тебя очень много колыбельных песен. Наверное, начала писать ты колыбельные песни, когда стала мамой.
1: Нет, я еще в 6 лет написала колыбельную. Мне было 6 лет. Я уже написала песню колыбельную своей кукле. А потом, когда я стала мамой, конечно, я стала писать больше детской музыки. Моя дочка выросла под колыбельные песни. А потом и внучка моя выросла под колыбельные песни и подсказки.
0: У тебя целый альбом колыбельных. Около 17 колыбельных песен.
1: У меня 17 колыбельных. У меня есть сборник колыбельных. Последнюю колыбельную я написала на слова Кости Гнатенко «Соныня». Уже 3 исполнителя есть этой песни. Одна исполнительница — это я. Вторая исполнительница — это девочка 6-летняя, это Тарочка. Эмилия Джанаева, ей 6 лет. А третья исполнительница — моя любимая Инесса Братущик. Вот уже 3 исполнителя, а песня написана буквально, 3 назад.

Еще мне очень нравятся стихи Тамары Коломиец. Мы с ней вместе написали несколько колыбельных. Одна из моих любимых — это «Ветеречку». Мне она очень нравится. Тоже есть уже несколько исполнителей этой песни. Даже рок-группа взяла в свой репертуар. Есть такая рок-группа украинская «Фата Моргана». Ребята из Горловки Донецкой области, они сейчас в Киеве. А песню «Тане вечер» колыбельная из «Вечерней сказки» пела Люба Анисимова. И поет ее Виктор Бронюк, группа ТИК. Песенка живет. Деткам надо петь колыбельные песни. Во-первых, там есть мелодия. Это та песня, которая поется без сопровождения. Колыбельная песня заложена особая магия, магия любви. И если мама поет ребенку колыбельную песню, народную, или авторскую, или Соньку Дримку, этот ребенок никогда не вырастет преступником, потому что он растет в любви.

0: а я знаю, что ты пишешь интересные стихи и выпустила несколько сборников стихов. Где можно почитать твою поэзию и в каком стиле ты пишешь?
1: Я поэт-юморист. Я пишу о любви и я пишу юмор. Такой сайт называется «Хохмодром». У меня там какие-то немыслимые тысячи читателей. Есть такой сайт «Стихи.ру», куда я выкладываю свою поэзию. Я пишу на русском языке стихи. Детские я пишу на украинском. А кто интересуется, может зайти на эти сайты и посмотреть, и почитать там много смешного.
2: Я весна, апрель, подснежник. Я начало, утро, радость. Теплый дождик, лучик нежный. Я пою, смеюсь, играюсь. Ты сентябрь, осенний сад, белый гриб пахучий, день дождливый, листопад, грозовая туча. Я ищу свой идеал, все безрезультатно. Ты мудрей, ты все познал, все тебе понятно. Я живу, сгорая в страсти, плачу, злюсь, кричу, ругаю. Ты нашел такое счастье, о котором я не знаю. Утром солнышко согреет землю теплым нежным светом. Ту, которой нет роднее, ты моя планета. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь каждому дню предстоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь чувству любви настоящему. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь, песни пою веселые. Я радуюсь, радуюсь, радуюсь шуткам твоим, приколам. С утра и до вечера радуюсь, а ночью волчицей вою. И в голове не укладывается, что это зовется любовью. Я женщина, я твой земной очаг. Я борщ, котлетка, пирожок и чай. Я голос нежный, песенка простая. Я твоя сила, если ты устанешь. Я шуба натуральная, согрею тебя теплом души и нежных слов. Вот только одного я не умею — в твоем сердечке пробудить любовь.
1: Ну, что я тебе скажу еще хорошего? Чем я могу похвастаться?
3: А ну, похвастайся. А вот.
1: Я писала песни, а аранжировки к ним делал наш общий друг Андрей Остапенко. Прекрасный музыкант, чудесный человек. И он всегда говорил, вот Алка, что не напишет, у нее хит. Ну, каждая песня, говорит, как прилипнет. Вот от такого музыканта, допустим, как Остапенко, как Татарченко Гена. Вот когда они говорили, Алла, ты написала такую прекрасную песню. Витя Шпартько, помню, мне сказал тоже. Алла, ты даже не понимаешь, какую ты песню написала. Вот такие вот комплименты, похвала, она дорогого стоит. Потому что она от очень уважаемых мной людей, от выдающихся музыкантов нашей страны.

0: Программа «Мелодии украинской души» подошла к концу. В сегодняшней передаче моей гостьей была прекрасная телеведущая, композитор, режиссер, музыковед, певица, поэтесса, заслуженный деятель искусств Украины Алла Мигай.
1: Друзья мои американцы, я обнимаю вас песней.
0: А я жду ваши предложения и пожелания. Пишите на электронную почту promusicnyc@gmail.com и слушайте на волне 620 AM Дэвидсон Радио. До новых встреч. Всегда ваш Александр Федоренко.

0: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
1: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
0: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
2: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Davidson Radio. Лучше один раз услышать.
4: Дорогие друзья, у микрофона Равин Бетзонаскин. В эфире программа «Быть евреем». В первую очередь хочу всем пожелать с праздником Симхат Тора. Это программа в записи. Я ее записал еще до начала праздника. Праздник начинается в пятницу и заканчивается в воскресенье вечером. Из-за этого должно было быть все быть в записи. И сегодня вы услышите беседу мою, интервью с известной израильской писательницей Диной Рубиной. Эта беседа произошла в рамках марафона «Перезагрузка 5.8.7», который мы проводили 6 сентября на Zoom. Это было глобальное мероприятие. И вот эта беседа, где очень откровенно Дина делится жизнью в Израиле, уроками этого года, о ее отношении к израильской сегодняшнему реальности, политика, 7 октября и многое-многое другое. Так что я вам всем желаю прекрасного праздника и напоминаю, что в понедельник, 5 октября, в 8 часов вечера, состоится лекция «Кошерна ли астрология?» и «Что такое вообще мазальтов?» и «Знаки зодиака по Каббале» – вводная лекция курсу «Каббала и астрология», которую я провожу годично, но раз в месяц. Мы проводим урок этого месяца, энергию этого месяца. Это будет вступительная лекция, где мы вообще поймем, как относится иудаизм к астрологии, что такое означает «Каббала и астрология», что такое «Мазальтов» и многие-многие вопросы. Так что не пропустите, это будет на Zoom в 8 вечера с Божьей помощью. Всех с праздником и всем благословения. Дорогие друзья, для нас сегодня большой подарок, что в нашем глобальном зум-марафоне «Перезагрузка 5.7.8.7» перед Новым годом с нами любимица всех, известная писательница Дина Рубина. С любовью из Израиля. Дина, дорогая, шана това в первую очередь.
5: Спасибо, спасибо, дорогие, шана това. Как мы говорим, в метука, хотя насчет сладости у нас вот уже который год не очень хорошо, но тем не менее, я, знаете, я за что люблю вообще это население вот этой вот маленькой страны, мы как-то умеем извлекать из ситуации какие-то замечательные моменты. Сейчас наш друг, художник Михаил Моргенштерн, который очень болен, и он даже не может передвигаться, но друзья его привезли в Тель-Авив, а он сам живет в Саботе. Знаете, посреди Рамалы есть такой холм, и вот там поселение Псагот. Мы там прожили буквально на второй год нашей жизни, мы прожили в маленьком вагончике на сваях, я про это писала в романе «Вот идет Мессия», и с нашей собакой, и с нашими картинами, и с мужем, и с сыном, и с дочерью. Мы прожили там год. И там живут совершенно замечательные люди, совершенно замечательные. Но понимаете, что это то, что называют поселенцы. Это пионеры, прохождения и строительства страны. Я их очень люблю, ужасно люблю. Там было и русскоязычное тоже население. Например, там был доктор наук, профессор, математик, который устроил где-то недалеко от Псагота, устроил винодельню, такую маленькую винодельню. И это был небольшой виноградник. И мы там все пробовали чего-то. И нам казалось, что это блажь математика. Знаете, такой еврейский математик, умная голова, и он решил такое, значит, вот винцо делать. Это сейчас бренд один из лучших, вино Псагот. Да, и это замечательно, и есть там и Каберне, и Савиньон, и вообще совершенно прекрасное вино Псагот. Так вот я говорю, что там живут потрясающие люди. Но наш друг Миша Моргенштерн, замечательный художник, когда его привезли в Тель-Авив, в замечательную гостиницу, его и жену, и они они там гуляли по набережной, и гуляли по центру, и сидели в чудных ресторанах, он вернулся совершенно обалдевший. И он сказал: слушай, он с моим мужем говорил, слушай, ты знаешь, это какая-то совершенно другая данность, это абсолютно другая атмосфера, это другая страна, это какое-то другое население. Они там ходят вот с собаками, какой-то парень шел с семью с собаками, и видно было, что это не потому, что он такой прям собачник, а чтобы вот спасать животные. Они там такие веселые, такие легкие. Я говорю: Мишка, ну да, мы не легкие, мы, которые живем и крепимся корнями, и зубами цепляемся за эту каменистую землю, делая ее садом, устраивая виноградники, сажая сады. Мы тяжелые люди, понимаете? И вот мне ужасно нравится вот это свойство нашего народонаселения, нашего народа, да, вытягивать любое сладкое из любой горечи. Для меня это один из важнейших, вот одна из важнейших черт национального характера.
6: Вы так потрясающе это все описали. Слава Богу, спасибо вам, Дина. Это, кстати, одно из наших главных пожеланий на Новый год – яблоко в меду. А почему яблоко уже и так сладкое? Так говорится, что яблоко символизирует то, что и так хорошо и сладко в этой жизни. То есть мы желаем человеку, все было у тебя хорошо и сладко, и натурально, как яблоко. Но если мед намного слаще, чем яблоко, но он от пчелы, жало наносит боль. Так что если тебя ужалит пчела, принесет тебе боль, то тебе удалось это трансформировать в мед, который еще намного слаще, чем яблоко.
5: Ну, это красивый комментарий. Красивый комментарий. Да. Вообще комментариев очень много. Я, вы знаете, человек, который просто воспринимаю наши праздники. Просто сказано, надо делать. Я даже как бы не включаюсь в эти комментарии. Сказано, надо делать. Поэтому для меня просто Новый год – это начало нового цикла событий.
6: А вот в прошедшем цикле событий, в ушедшем году, который сейчас только что вот заканчивается, какие три момента вы с собой сохраните? Что вот вас затронуло сердце, обрадовало?
5: Последние три года, начиная с 7 октября, это одно грандиозное событие осознания пути нашей страны и нашего народа. Осознание пути. Осознание того, что нам каждый раз напоминает Творец. Вот мы куда-то, знаете, я писатель, он сравнивает иногда совершенно какие-то дальние, иногда дурацкие вещи. Я говорю о своей собаке, например, с которой я гуляю. Туда побежал, сюда побежал, туда побежал, там ему нужно, здесь ему нужно. И вот мы часто напоминаем вот так вот, то нам нужно, это нужно, и мы все время где-то мечемся, и нам все время что-то очень нужно, и то нужно, и это нужно. А потом происходит обвал мира, рушится мир. Понимаете, он рушится не только потому, что погибло огромное количество близких, а это близкие, потому что это, во-первых, граждане, это мои соотечественники. Во-вторых, это чья-то дочь, которая погибла на Нове, и я приезжаю выступить в эту библиотеку в Кирьят-Гате, и библиотекарь мне говорит: это моя дочь, там была моя дочь, она погибла. Это, понимаете, сын Хаима бен Якова, который погиб буквально в первые часы этой войны, геройски приняв абсолютно жестокий бой. И так далее, и так далее. Понимаете, я могу какие-то события называть и говорить, что это событие меня потрясло. Давайте я скажу так. Понимаете, вот два страшнейших гигантских, вернее, два события. Одно вот страшное, гигантское, катастрофа. Боль невероятная, раздирающая. И совершенно другое событие. Абсолютная радость, подарок, счастье, рождение внучки, которое связано с первым событием. Вы знаете, чем? Я вам скажу, чем. Мой зять, который блестящий адвокат, замечательный, совершенно уже полностью вставший на ноги, буквально 8 октября 2023 года, 8-го, уже сидел в танке и провел в Газе 2 года. Понимаете? И когда он вернулся, а у меня двое уже взрослых внуков. Девчонка 15 лет, мальчишка 12 лет. И уже как бы не было в семье никаких планов на этот счет. Но он вернулся и сказал, нужна еще душа, которую мы приведем в этот мир. Я видел столько смертей, что это невозможно пережить. Только рождение новых и новых жизней. И вы знаете, что поразительно? Ведь у него там, так сказать, целый экипаж, да, вы понимаете, в танке это экипаж, да, четверо. И это все люди более многодетные, чем наш. Был у нас молодетный папа был с 2 детьми, да, а там были все серьезные люди, и все вернулись и сказали еще ребенка, и все родили, понимаете? И подруга моей дочери вдруг говорит, как ты вот ты зачем? И я тоже, она говорит, ну, у тебя же есть трое, пусть будет четверо, понимаете? Это настолько, это такое потрясение для всего народа, что это инстинктивное могучее стремление перебороть смерть жизнью, новой жизнью, бесконечной жизнью. Вот это событие, человек, которое... Да,
6: да. Знаете, например, когда умирает человек, мы зажигаем свечу, искру, поминальную. Но когда рождается новый ребенок, мама добавляет еще субботнюю свечу новую.
5: Да, это точно.
6: Добавляем свет и приходим, чтобы приносить свет. И это очень сильно. Да. Это и есть тот мед, который, говорите, кто выходит из мед, который выходит от жала пчелы. И поздравляю Мазальтов с рождением внучки.
5: Спасибо. Счастье. И вы знаете, ее зовут Арбель не только потому, что есть такая гора над Кеннеротом, но и потому, что это имя слито из имен 2 погибших друзей моего зятя. Вау. Арбель.
6: Это и есть... Таша, Ам Исраэль Хай, когда мы продолжаем жизнь тем, что мы несем еще свет. И, Дина, дорогая, во-первых, поздравляем с рождением внучки потрясающей Арбель. И я знаю, что вы сейчас пишете трилогию. И в вашей трилогии, если я не ошибаюсь, вы уже касаетесь Газы. То есть она уже ваша книга. Расскажите немножко об этом и как это...
5: Спасибо, что спросили. Вы знаете, я ведь человек суеверный, при том, что как бы евреи не должны быть суеверны, да, но все-таки есть какие-то моменты, когда предпочитаешь подождать с какими-то там новостями, например, да. Но я сейчас я ждать не буду. Ну, во-первых, просто потому, что первые 2 книги моей трилогии «Дизайнер Жорка» уже вышли. Это первая книга «Мальчики», вторая «Серебряный рудник». И сейчас я пишу 3-ю. Над которой бьюсь страшным образом. Я очень тяжело над ней работаю. Но сначала, поскольку у меня там в первой части, это Голландия, это герои приезжают, неважно, происходят какие-то события, но я с огромным напряжением, с приготовленной трагедией в сердце иду все ближе к финалу, потому что, да, я не могу... обойти трагедии нашего народа. Я не могу обойти. И там будет изрядный кусок, который происходит в Газе. А моя героиня попадает в плен, становится заложницей. Вот. Ну и дальше я просто не буду рассказывать сюжет. Я просто говорю, что я невероятно много слушаю сейчас материалов. Есть, вы знаете, замечательный Роман Каплун, замечательный человек, который исследует абсолютно все события, связанные с «Черной субботой». Он берет интервью, он ездит, он говорит о Нове, он открывает какие-то новые события, которые мы не знаем, которые не затронула пресса. Он проводит невероятную работу, которую можно сравнить только, ну, я не знаю, с теми людьми, ну, Эли Визенталь, например, который исследовал катастрофу, понимаете? Потому что, ну, не было после катастрофы еще такого события, понимаете, ведь все было, была война 73-го года, да, была война Судного дня, и тоже погибло много людей, но мы были сражающимся народом, на войне погибают, точка. На войне солдаты погибают. Я сейчас не говорю о количестве погибших солдат. Это наши мальчики, это наши дети, это наши внуки. Вы знаете, вот поразительная вещь. Я помню, что когда мы приехали, мы первый год снимали квартиру в очень религиозном районе. Очень религиозном районе. Сейчас, возможно, мы даже бы не сняли в таком религиозном районе, потому что ну, мы куда мягче по своим, как бы, по своему отношению к жизни. Да? И тем не менее, это был очень религиозный район. И не помню, может быть, я рассказывала когда-то, что буквально в первый день, когда мы поднимали эти квартиры, а у нас не было ничего, у нас было два чемодана, и вот мы шли, у мужа чемодан, у сына чемодан, и шел навстречу человек в черной шляпе, с пейсами, такой, знаете, Рамот, Гиммел, такой настоящий религиозный район, очень-очень-очень черной шляпе, в черном лапсердаке, как положено, он был одет, и я по-русски, сказала, вот, пожалуйста, житель, это местная реалия. И он остановился, сложил так руки на груди и сказал, разрешите, пожалуйста, вам помочь по-русски. Я пришла в ужас. Я пришла в ужас, что я вот это вот сказала. Я не могла представить себе, что человек одетый, так живущий, так, что он говорит по-русски. Я сказала, нет, спасибо, ради бога, извините, вот у нас, вот видите, вот это вот окно, вот этот прямо дом, и мы на последнем этаже сняли квартиру, вот сын, муж, они тащат, все хорошо, спасибо. Тем не менее, он обошел, он сначала пошел, потом вернулся и сказал, ну, разрешите, все-таки я вам помогу, сказал он. И мы как-то, знаете, с трудом от него отделались, а через час раздался стук в дверь. На пороге стоял он и сказал, вы знаете, мы ваши соседи, и мы приглашаем вас на сеуду. Это была пятница. Это был Йом Шиши, пятница. Мы приглашаем вас на сеуду. Мы очень подружились, потому что это был не просто человек. Это был не просто религиозный человек. Это был блистательный математик, профессор Иерусалимского университета, незабвенный. К сожалению, зихронолю враха, он уже ушел в лучший мир. Это был Илья Рипс. Тот самый, который исследовал компьютерные ходы в Торе. То есть вот, и Торе. И это было потрясающее знакомство, потрясающее. Мы год прожили рядом с соседями. Это было совершенно здорово. Это было вот так вот, да. Поэтому, ну, здесь такие впечатления. 36 лет. Мы живем в Израиле 36 лет. Так что можете меня не спрашивать, сколько там событий, 2, 3, 5. Для меня это колоссальный, понимаете, колоссальный архипелаг жизни, который отделился от какой-то моей прежней жизни и плывет в направлении к свету. Вот что бы ни было, я старею, да, у меня ушли родители, умерла мама, умер отец. Кстати, вот за моей спиной его работы, это портреты. И 27 августа, на другой день после его дня рождения, будет выставка в Русско-Иерусалимской библиотеке, выставка работ моего отца. Но все равно, понимаете, несмотря на потери, несмотря на колоссальную трагедию, которую мы пережили и переживаем, это путь к радости, путь к свету, понимаете? Так вот, я хотела сказать, что когда мы только приехали, одна женщина религиозная сказала, ну вот там, туда-сюда, и у дочки там, не знаю, 8 детей, сказала, боже мой, такое количество детей. Она говорит, ну, мы здесь рожаем много детей, потому что бывает, что детей мы помним. Вот. Поэтому так, жизнь очень густая, жизнь очень трагичная, и жизнь очень беспокойная, если мы берем последние события. Потому что меня, например, очень нервирует, очень беспокоит страшный раскол внутри страны. Страшный раскол по многим направлениям. И мне это очень, я бы сказала, переживательно.
6: Как вы видите, с вашей точки зрения, этот раскол, эту ситуацию? Что изменилось в народе?
5: Бенсон, вы знаете, что изменилось в народе, это мы увидим на выборах. Ну, во-первых, человек идет и голосует. Понимаете, у нас страна демократическая, и что бы там ни делали, и какие бы ни были демонстрации, как бы ни воевали с основным костяком общества справа и слева, с ультралево и ультраправо, с, без, так сказать, атеисты и ультрарелигиозные харидим, да, как бы это ни было, но мы идем голосовать, каждый отдаст голос тому, кому считает нужным. И тогда мы все увидим, у нас будет ясная картина. Понимаете? Я как человек, не стесняюсь этого правого лагеря, я, конечно, хотела бы, чтобы люди, которые сейчас вынесли и продолжают выносить на своих плечах эту чудовищную войну и побеждают, я бы хотела, чтобы они оставались у власти. Огромное количество людей со мной не согласятся, и я, так сказать, с уважением отношусь к их мнению и к тому, как они будут голосовать. Поэтому я говорю, посмотрим. Знаете, жизнь – самая неожиданная вещь. Она часто приносит невероятные сюрпризы. И мы были свидетелем этого.
6: Вы процентами, вы знаете, действительно, все планы наши были разрушены, все наши трагедии еврейского народа, они происходили именно из-за Синат-Хинам, без причины ненависти. И казалось бы, что после 7 октября были моменты, ну хотя бы пару месяцев, что была такая трансформация, такое было единство. Но вот как вы объясняете сейчас, наоборот, увеличение раскола?
5: Я вообще слушаю огромное количество комментаторов. Огромное количество разных комментаторов. Но есть те, которые, которых я не слушаю, просто потому что мне претит, когда свое мнение выражают со всеми соответствующими. Вот подлец такой-то, негодяй этот, который должен там туда-то и туда-то. Это я не смотрю. Но есть люди очень взвешенные, есть люди очень серьезные, и я обожаю востоковедов, арабистов, иронистов. И я очень люблю военных обозревателей. Потому что военные обозреватели, скажем, такие, как Давид Гендельман, Давид Шарп, Сергей Ауслендер, Сергей Гранкин, это просто ребята, которые понимаете, разбирают события. Произошло то-то, то-то, то-то. Они разбирают какие-то ситуации, они предполагают, что будет то-то и то-то. Они дистанцируются от политики. И люди, они, понимаете, очень взвешенные. Когда они говорят об Израиле, они ставят вещи на свои места. Они называют этот факт. И вы уже просто сидите и сами делаете выводы. Вы не можете сделать неправильный вывод, потому что вам показывают правильное развитие событий, вам показывают правильные факты, то есть реальные факты, те, которые происходили. И вы делаете выводы. Поэтому я их очень люблю.
6: Знаете, Дина, вы сказали, что вот вы пишете сейчас третий том трилогии, на самое болезненное, на самое тяжелое, что обычно писатель обращается к событию, когда оно уже стало прошлым, когда намного легче писать. А вы сейчас пишете о ране, которая продолжает жить внутри нас, мы живем внутри нее, можно сказать. Как вы находите эту художественную дистанцию от того, чего человеческой дистанции еще нет? Как вам удается?
5: Ну, во-первых, все-таки прошло уже 3 года, и очень многое изменилось. Во-первых, слава Богу, и спасибо тем, кто этим занимался, а этим очень много занимались, наши заложники, все и живые, и мертвые, уже не в Газе. То есть это проклятое, змеиное, подлое место, оно уже не может диктовать нам какие-то шаги, которые можно назвать слабостью, вынужденной слабостью. Понимаете? Поэтому тут дистанция уже есть. Если я пишу о заложнике, я уже понимаю, что будет, когда это было, как это происходило, что случилось дальше. Потому что мы не только уже видим их дома, мы видим, что происходит с каждым. Вот я только вчера читала, что один из заложников женился на своей невесте, которой он собирался сделать предложение буквально на фестивале Нова и даже купил кольцо. А дальше случилось то, что случилось. Вот. И ее она осталась в живых, потому что она лежала под мертвыми телами. Она сказала, вот сейчас вот было интервью очень интересное с ней, и она сказала: «Наши мертвые меня спасли». Понимаете? Вот. А его утащили в плен. И он вышел, он выжил, слава Богу. И вот сейчас они поженились. Понимаете, это огромная радость. Это та краска, которая дает тоже какую-то дистанцию. Мы видим, мы понимаем, что будет дальше. Мы понимаем, что они будут жить. Они будут, конечно же, бороться с тем, что им пришлось пережить. Понимаете, ведь у человека ничего не пропадает. Ничего. Ни детские травмы, ни травмы, когда ты уже что-то пережил во взрослом состоянии. И все-таки мы сильны тем, что жизнь побеждает. У них будут дети, и будет счастье. Вот, понимаете, но помимо прочего всего, ведь мы находимся сейчас в беспрецедентно удачном положении. Мы сидим почти на 70% в Газе. Хамас практически, понимаете, обессилен. У них есть, конечно, какое-то оружие. И понятно, что если бы не какие-то договоренности с нашими партнерами, с нашими союзниками, мы бы прибили давно, мы бы давно завершили эту работу. Но поскольку все-таки у нас есть какие-то отношения, какие-то договоренности, и поскольку, понимаете, вот наш премьер-министр человек чрезвычайно осторожный и умный, и он, я считаю, ведет очень, очень верную эту политику, он очень выдержанный человек, потому что вашего президента, которому мы очень благодарны за огромное количество благодеяний, которые он сделал для Израиля, тем не менее с ним весьма трудно лавировать, как я думаю. И это делает наш премьер, он все-таки в Ливане. Мы сидим на огромной занятой территории, огромной. Понимаете, север уже живет спокойно, довольно долго. Это тоже огромное достижение. В Сирии, вы понимаете, вот мы шарахнули по этому аэродрому и сирийскому аэродрому, на котором турки собрались устроить свою базу, и мы, так сказать, мы сделали это. А это все победа в нашей войне. Понимаете, это все победа. Поэтому мы сейчас в куда лучшей ситуации. И расстояние, конечно, безусловное расстояние. Я говорю, что это нам покажут выборы. Выборы – это уже та грань, понимаете, за которой мы уже дальше будем жить, может быть, иначе. Как-то иначе. Как-то иначе приспосабливаться к реальности. Вполне возможно, что у нас будет другая реальность, у нас будет другое правительство. Это я не исключаю, поэтому тут трудно говорить на эту тему. Но это уже политика. Вы знаете, это уже то,
6: что...
5: Да, да, да. Это у меня есть личные предпочтения, а я никогда не комментирую как-то для более широкой публики.
6: Все понятно, Дина, дорогая, но... Вы упомянули вот сейчас историю заложника, который только что сейчас женился, была только что свадьба этой парой. И столько историй этого мужества, этих мальчиков, девочек, которые сидели в этом аду у зверей столько сотни дней. И многие из них даже пришли к Богу, многие из них создали семьи, борются за свет, за правду. Помните, как Марк Твен писал: «Столько народов канули в вечность, но я... Только еврейский народ все поднимается, поднимается, и в чем секрет его?» Но у него не было ответа на это. Вот вы, когда проходите огромное это количество этих свидетельств, вы живете в своем народе, как вы это объясняете? В чем секрет?
5: Я это объясняю только одним: очень упрямый народ. Это народ, который очень самовольный, очень упрямый, очень независимый. И это приносит ему много бед, и в то же время приносит огромную силу. Я вам должна сказать, что это черта, которая мне наиболее интересна в моем народе. Понимаете, я ведь на самом деле, понимаете, я пишу не только о евреях, и меня интересует вообще все и очень многое, и мои книги, и там есть самые разные люди. Но если в моих планах создать очередной еврейский характер, это обязательно будет, я не могу сказать авантюрист обязательно, но это будет человек упрямый, это будет человек не сгибающийся, это будет человек, который идет к своей цели. Ну, недаром Моше Рабейну, да, говорил «народ жестковыйный», причем это слово называют почему-то «жестоковыйный», а это «жестковыйный», «жесткая шея», не гнется, не гнется. И вы знаете, ведь были, между прочим, правители и европейские, и восточные, которые позволяли своим советникам-евреям или, например, придворным врачам или каким-то придворным финансистам, когда царственная особа, королевская особа входит в тронный зал, и все садятся, так сказать, в глубоком поклоне, то было разрешено евреям не кланяться, потому что евреи, как известно, кланяются только Богу. Вы знаете, у меня была одна даже не встреча, а было такое потрясение, очень, ну не потрясение, я потом понимала, что это такое, но это была очень странная история. Я была в Польше, в Варшаве, в Кракове, у меня было переведено несколько романов, вообще поляки перевели довольно много моих произведений. Меня всегда забавляет, что еврейская писательница по-польски будет жидовская писарка. И я сидела на книжной ярмарке, и у меня, понимаете, всегда вот была такая вот эта табличка «жидовская писарка», значит, Дина Рубина. Потом меня привезли в Краков, я там выступала, и вот в воскресенье у меня был день, когда я гуляла.
6: Действительно, кстати, мне вспоминается, когда у Рувена Ривлина, тогда президента Израиля, я сейчас забыла ее имя, она была директор его канцелярии. Она была мама 11 детей, ортодоксальная еврейка. И она поехала с ним на встречу с Папой Римским. И когда все встречались с Папой Римским, они должны были поклониться и пожать ему руку. А у него большой крест. Она, как религиозная еврейка, не может поклониться кресту и не может пожать ему руку, как религиозная женщина. Да, она сказала: «Извините меня, пожалуйста, я очень извиняюсь, но я-то, как религиозная еврейка, не могу поклониться кресту и не могу пожать чужому мужчине руку». Он закрыл рукой, если это фотография, свой крест и поклонился ей.
5: Ну что же, он культурный, воспитанный человек, он понимал. Кроме всего прочего, понимаете, это же очень важно, когда христианин понимает, откуда он взялся. Это очень важно. Потому что есть огромное количество разных, так сказать, и мусульман, и христиан, которые как бы, ну, отказываются от своих вот этих вот корней и не понимают, что было в начале, от чего
6: всё пошло. Или старайтесь скажите историю, и уже там у нас...
5: Понимаете, дело не... Окей, дело не в искажении в каком смысле. Они ведут... Для них их религия самая настоящая, и окей, это понятно. Вот, но по-настоящему образованный человек, очень образованный человек, читающий, понимающий и знающий Библию, я не говорю там все остальные книги еврейские, хотя уже много чего переведено, и Талмуд переведен на многие языки и так далее, а эти люди, они понимают, откуда что. И очень часто многие из них говорят термин, произносят термин «иудео-христианская цивилизация». Вы знаете, что я вам скажу? Вот я иногда ради хохмы, ну, просто, так сказать, сидя на кухне среди друзей, я иногда говорю, что Хамас победить очень трудно только по одной причине. По одной причине, потому что они евреи. Дело в том, что ведь генетики, знаете, исследуя ДНК, выяснили, что наиболее близкие к местным евреям по ДНК именно местные арабы, которые называют себя палестинцами. Да? Почему? Например, арабы Хеврона еще 100 лет назад зажигали субботние свечи. Не знали, почему они это делают. Но зажигали субботние свечи. Это примерно так, как в Испании, знаете, очень многие не понимали, почему вот там в подвале вот действительно они там чего-то зажигают какие-то. И просто уже не помнили. А вообще в Испании Испания, которая сейчас с такой ненавистью относится, и население, в принципе. Хотя меня, вот у меня сестра живет в Испании, она утверждает, что нет-нет, это просто на уровне политики, это на уровне, там, не знаю, правительства, а населения, все. Тем не менее, мы знаем. Мы все это знаем, да? Вот. Моя подруга, которая работает на почте, ну, несмотря на то, что она, так сказать, закончила университет и так далее, и филолог, она работает на почте все время. Она рассказывает очень любопытные вещи. Знаете, бывают такие интересные вещи. Она говорит, пришла женщина и говорит, я бы хотела отправить Моисея. Они все совершенно обалдели. Она говорит, я вообще не поняла, о чем идет речь. Но, говорит, моя напарница, она более бойкая, и она спрашивает, а он большой? Она говорит, ну, довольно большой. Может, у тебя фотография есть? Она говорит, сейчас есть. Взяла телефон и показывает детскую люльку. Детскую люльку из, вот, из камыша, да, то есть из это, понимаете, да? Вязаная детская люлька. Они не понимают, почему это названо Моисеем, но называют это Моисеем. Они не понимают, что это люлька Моше, которого отправили по воде. Вот это, и это очень интересно. Это очень интересно. Есть совершенно трагические вещи, абсолютно страшные, трагические вещи. Ко мне после выступления подошла одна женщина и говорит, вы знаете, Дина, может быть, вам будет интересно, мой брат был, а это было несколько лет назад, мой брат был в Америке в иммиграционном управлении, ну, там по каким-то своим делам что-то заполнял, какие-то документы, и увидел, что сидит за столом, пытается заполнить документы девушка, просто плачет, вот у нее слезы льются, она что-то там не понимает, и что-то... Он подошел, предложил, а надо сказать, что он знал испанский, она оказалась из Испании. Он знал испанский, там что-то даже чуть, по-моему, первая степень у него была по испанскому языку, испанской культуре. И он с ней говорил, и она сказала, что она из далекой-далекой горной деревушки Испании, там живут, я не знаю, там 1500 человек, и она приехала в Америку к дальнему родственнику и попыталась заполнить вот это вот, и она не может, потому что английский, все. Он говорит, я сейчас тебе помогу. И он ей помог заполнить. И она смотрит на него и говорит, какой у тебя интересный крестик вот на цепочке. И он говорит, это не крестик, это знак, который носят евреи. Это щит Давида, маген Давид. Я еврей, и поэтому я ношу. Она захохотала, испугалась и говорит, как? Но евреи же не люди, это куклы. Выяснилось. Он, честно говоря, абсолютно ошалел. Он абсолютно был в шоке. Он не понял, о чем идет речь. Оказалось, что в этой горной деревушке до сих пор есть праздник, который называется «Сожги еврея». И дети в этот праздник вырезают из бумаги бумажных кукол и бросают в костер. И называется это «Сожги еврея». Понимаете, эта история была, он был в абсолютном шоке. Он вышел, он не мог, он долго не мог прийти в себя. Он написал друзьям, он написал вот сестре. И она рассказала мне после выступления, понимаете, мне рассказывают очень многие истории. У меня вообще огромное количество разных историй, которые мне рассказывают читатели, слушатели. Вот, и понимаете, какая штука? А она не понимала, она ни разу не видела ни одного еврея. Вот она первого еврея в жизни увидела. Но она даже не догадывается, что, может быть, у нее самой еврейские корни. Они не догадываются. И у меня было, но это долго рассказывать сейчас, я где-то даже рассказывала, когда мы путешествовали по Португалии, мы специально поехали в Бельмонте, в деревню, где 65, по-моему, евреев, несколько еврейских семей, 500 лет тайно исповедовали иудаизм в своих подвалах, 500 лет. И это была такая потрясающая поездка, я когда-нибудь должна написать об этом, но я все собираюсь, я все собираюсь силами, понимаете, потому что это да. Так вот я вам говорю, упрямство, жестковыйность, дает нам возможность двигаться дальше.
6: Но вы знаете, когда когда Всевышний сказал Моисею, я уничтожу весь скинород после очередного нашего греха из-за его жестоковыности, то в этот момент Моисей отвечает Всевышнему: спаси еврейский народ, помилуй еврейский народ. Из-за чего? Из-за нашей жестоковыности. Ты хочешь нас уничтожить, что мы такие упрямые? Но посмотри на годы вперед, сколько вот туда инквизиции, что мы только не пройдем, мы останемся тебе верны в нашей вере из-за нашего упрямства.
5: Да.
6: И это был ответ.
5: Да, это очень интересно. Меня это очень интригует, знаете, очень интригует. Меня, например, интригует фигура Ротенберга, Пинхаса Ротенберга, который начал с того, что он участвовал в убийстве папа Гапона, в революции и так далее, и так далее. Это, между прочим, двоюродный дед Игоря Губермана нашего. Вот, и он очень любит рассказывать историю, когда бабушка ему рассказала, что вот Пинхас, значит, он участвовал в расправе над попом Гапоном, который был предателем, который был провокатором и так далее. И Игорь говорит, а что они его застрелили? Она так спокойно сказала, нет, они повесили на вешалке. Он сказал, бабушка, но ведь это ужасно. Она сказала, да, это ужасно, но это прекрасно. Игорь Миронович любит рассказывать историю. А потом Пинхас Ротенберг приехал в Палестину и был основателем электрической компании.
6: Вау.
5: То есть он сделал очень много для Израиля, очень много. Вот вам жестковынность.
6: Да, но это жестковынность, не просто упрямство, это вера, это упрямство веры получается.
5: Ну, в принципе, не всегда даже в вере. Вернее, там, каждый человек может быть верным своей вере какой-то. Своей mm-hmm. вере. Послушайте, когда после изгнания евреев из Испании несколько евреев, купив корабли, богатые люди, между прочим, купив какие-то каравеллы, стали пиратами, и нападали на испанские корабли и вешали их на реях, но это тоже, они мстили за изгнание из Испании. Тоже меня очень... Ну, я писала по этому романе «Белая голубка Кордовы» про еврейскую. Вообще вот эта вот история испанской еврейской общины, это потрясающе, совершенно потрясающе. Сейчас еще есть люди, у которых хранится ключ от какого-то поместья в Гранаде или в Кордове у этих людей, понимаете? Вот. И они это помнят. И они говорят на ладино. Они говорят на ладино. До сих пор, по-моему, есть какие-то кабачки, ресторанчики в старом городе Иерусалима, куда приходят испанские евреи для того, чтобы поговорить, испанский, португальский, поговорить на ладино.
6: Это, кстати, это действительно поразительно. Я помню, я был как-то на выставке художников-нонконформистов. 95% все были евреи. Ну, если мы вспомним революционеры и так далее, но казалось, что Авраам, а евреи. И слово «еврей» от слова «еврей» по той стороне реки, именно «эвера шини». То есть у еврея есть то, что генетически идти путь в течение, в поисках истины. Но иногда мы можем терять компас и идти не путь этого течения.
5: Это ради Бога, это сколько угодно. Нет, мы такие переделыватели, понимаете? Мы переделыватели мира. Мы как бы вот явились в этот мир и так долго в нем существуем, что мы все время стараемся что-то переделать. А мы являемся в гущу или рождаемся в гуще какого-то народа. Нам надо там переделать все. Вы знаете, я вам хочу сказать, что меня, например, это вот это вот качество меня очень всегда напрягает. И я всегда, когда я вижу особенно активного политика где-то в среде какого-то другого народа, еврейского человека, я всегда думаю, черт возьми, приезжай в Израиль, устраивай здесь демонстрации, делай что хочешь здесь, но здесь у тебя, в гуще своего народа. И я вспоминаю, как, знаете, в конце 80-х, и это сыграло большую роль в нашем решении, в конце 80-х, там же была бурная, совершенно бурная общественная жизнь в России, всякое было, в Советском Союзе, да, или тогда уже была Россия, боже мой, Советский Союз распался. Вот. В общем, все там было кувырком, и, конечно, на телевидении везде и всюду выступали евреи и доказывали, как надо правильно делать, чтобы нам, так сказать, чтобы нам исправить в России все плохое, и стало, чтобы все хорошее вокруг. Мы знаем, мы сейчас скажем. Когда я поняла, что уже сидя в вагоне метро, Я считаю, сколько вокруг меня евреев, или когда поднимаюсь на эскалаторе, или когда смотрю, сколько там на каком-то круглом столе, где-то на телевидении, в какой-то программе сидит. Я сказал так, сказала я. Я хочу уехать туда, где я не буду замечать евреев, где я не буду их считать, где для меня будет в первую очередь человек симпатичный или говно, или еще что-то, или вот такой, или вот сякой. И сейчас я, слава богу, здесь живу, и одного я сильно не люблю, или пятерых, а еще десятерых очень люблю. Не потому, что они евреи, а просто потому, что это такие люди. Все.
6: Огромное спасибо, Дина. Дина, вы знаете, мы сейчас с вами говорили только что о антисемитизме, о его корнях. Насколько вы сегодня чувствуете антисемитизм?
5: Это вопрос из нескольких вопросов. Во-первых, я всегда знала, что такое антисемитизм. Я это понимала. И я вообще человек очень чувствительный, когда я что-то вижу. Знаете, вот я уже много раз говорила, мой дед говорил мамле, вот там, где тебя любят, бывай редко. Где не любят, ногой не ступи. И когда я поняла, что меня не любят в 90-м году в России, то есть я поняла раньше, но мы просто год нам не давали почему-то разрешения на выезд. Может быть, потому что мы были уже тогда довольно известные люди. Мой муж ставил там и спектакли, оформлял на Таганке. Я, в общем, была уже там членом Союза писателей, вот членом Союза художников. Может быть, как-то думали, что не надо пока отпускать. Но отпустили. Важное в этом было то, что, конечно, тогда очень-очень гулял, праздновал и, так сказать, справлял все эти радости антисемитизма. Антисемиты очень сильно там гуляли. Это все было омерзительно, а я этого все совершенно не собиралась терпеть. Вот. Поэтому, например, сейчас я не рвусь особенно там куда-то поехать. Хотя должна вам сказать, что относительно недавно у меня был цикл выступлений по городам Европы. И в Кишиневе, например, ко мне ворвались в зал вот пропалестинское общество под названием, молдавское, между прочим, под названием «Молдова за Палестину».
6: Ой.
5: Да-да, ворвались в зал. Там, ну, в общем, это была интересная история. Вот. По-разному.
6: А вообще, они как-то еще там было... Это было как много людей, это было большое скопление.
5: Это был большой зал, русский драматический театр. Да, и у меня были охранники даже, потому что они те обещали, что они появятся. Они все были в арафатках, они все были воспалены, как положено, они были с палестинским флагом. Говорили они только по-молдавски, ни на каковски другом языке они не говорили. Вот. В общем, это целая история забавная. Вот это было вот
6: они
5: так.
6: Они сорвали
5: вот
6: вам концерт или вы смогли продолжить
5: выступление? Со мной очень сложно сорвать. Во-первых, у меня луженая глотка, во-вторых, у меня был микрофон. В-третьих, конечно, охранники поволокли эту особо визжащую девицу, Матрону. Она там умудрилась бить их ногами. В общем, так было достаточно интересно. И потом дальше я пошутила и продолжала выступление. Ну, неважно, как у меня подскочило давление после этого выступления, но факт тот, что оно продолжалось. И, в общем, в зале сидели мои читатели, понимаете, мои читатели. Поэтому я не могла не продолжать выступление. Вот ничего, потом хорошо проехалось, у меня было 12 городов, вот, что-то очень понравилось, и публика хорошая. В общем, так что вот так вот. А почему мы говорим? Ну, слушайте, потому что в это вкачивают огромные деньги. Потому что, в принципе, мир сдвинулся влево, и многим заправляют леворадикальные и лидеры, и организации. Вот. Ну и, кроме всего прочего, понимаете, произошла трагедия. 7 октября был дан сигнал миру: можно. Можно, набрасывайтесь, можно. Что мы показали, что нельзя. Я просто с течением возраста, вот с накоплением лет, стала понимать, что жить надо какой-то определенной радостью сегодняшнего дня, превозмогая горе сегодняшнего дня. Радуясь тому, что у меня вот есть... Я вижу свое дальнейшее продолжение. Мне ужасно весело и интересно с моими вот взрослыми уже внуками, потому что они жутко интересно разговаривают. Они очень интересно ко мне относятся. Немножко снисходительно, потому что у меня не такой иврит, как у

0: Совершенно верно. Вы знаете, есть такой комментарий, что когда мы вышли из Египта, первые 3 дня мы жаловались. Мы это тоже умеем делать. И если мы бы не жаловались бы первые 3 дня, мы бы не шли бы 40 лет по пустыне. Да, понимаете, и вот эта тема благодарности, тема не воспринимать ничего в этой жизни, само собой разумеется, она очень основная в иудаизме. Даже вот мы просыпаемся утром, нельзя там вставать с кровати, не сказать слово «Мудэ они», «благодарю тебя вот за мою душу и благодарность». И вы как-то сказали, я помню, надо быть очень неблагодарным человеком, чтобы обидеть Вселенную, кто к вам так отнеслась. За что вот вы благодарны лично?
1: А за все. Знаете, вот я же человек спонтанный, да? Я иногда могу ругнуться на кого-то, кто неправильно переходит там чего-то дорогу, прямо из окна машины. А потом еду там, знаете, солнце, и как-то городок у нас такой красивый, и мамашки ходят с коляточками. И я иногда говорю: «Господи, благодарю тебя за все, за все, за все, за все, за все». И вот на этом, да, я бы хотела закончить наш разговор за то, что мы превозмогли. Мы превозмогли, мы достигли, и мы освободили, мы спасли наших пленных. То есть мы очень правильно поступили, потому что всегда на протяжении истории, знаете, вот Дон Ицхак Абарбанель, оказавшись на невольничьем рынке, он специально ходил по этим невольничьим рынкам уже после изгнания евреев из Испании и выкупал пленных евреев. Он спасал, по-моему, спас 120 или 130 человек. Он спас, он выкупал на свои деньги. Он был богатым человеком, он выкупал. Так вот, мы выкупили своих пленных. Не только тем, что мы ничтожные души отдали этих проклятых террористов, чтобы у них не было ни минуты покоя там наверху, да, когда они уйдут к чертовой матери. Вот. Но мы, понимаете, мы еще и заплатили кровью. Мы заплатили кровью своих близких, своих детей, которые погибали и погибают до сих пор на полях сражений.
0: Дина, дорогая, огромное спасибо, как всегда,
1: Спасибо
0: за
1: вам,
0: эту
1: спасибо, что
0: потрясающую беседу с
1: пригласили.
0: вами. Это окунуться действительно в вашем таланте. И спасибо огромное за эту беседу. И хотел бы закончить вашими пожеланиями себе и всем нашим зрителям на ближайший Новый год.
1: Вы знаете, вот я бы хотела пожелать силы. Я бы хотела пожелать, ну, конечно, каждому человеку там каких-то радостных событий. Понятно, что все всегда желают на Новый год радостных событий. Но вот в этом коловращении разных разнообразных трагических историй. Я не имею в виду даже Израиль. Ведь в конце концов, какое страшное событие произошло в Австралии. Какие страшные события происходят то там, то здесь, в Америке и в разных других точках Земли. Я хочу пожелать моему народу силы, упрямства и света. И света. Амен.
0: Аминь. Спасибо огромное. Благодарю. И шанату вам этука. Ктива вехатима тува,
1: Шана Това,
0: Дина.
1: Бенсон, чтобы все было хорошо, чтобы у вас все было хорошо. Будьте здоровы,
0: Спасибо, Дина,
1: счастливо,
0: и вам.
1: удачи.
0: Чтобы
1: Пока.
0: Бог вам помог раскрывать еще
1: Пока.
0: больше и больше. И ждем вашу новую книгу. И спасибо вам огромное.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, вы слушали программу «Бытие». Эта программа была в записи. Она была записана до праздника, а это интервью, которое прозвучало сегодня с Диной Рубиной, было записано 6 сентября в рамках марафона «Перезагрузка 5787». Всем желаю прекрасного праздника. Наша лекция в понедельник, 5 октября, 8 вечера, будет на тему «Кошерна ли астрология?» и «Что такое мазаль тов?» «Каббала и астрология?» Вводная лекция. Не пропустите. Всех с праздником и все благословения.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и на

0: Наслаждайтесь.
1: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
2: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
2: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат. Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Rush for Us.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Самый яркий концерт сезона. Нуца. Возвращение. Грузинская дива с новой программой. Шоу Night of Love. Больше, чем концерт. Это захватывающий симбиоз музыки и театра. На сцене Нуца Шаншашвили. Обворожительный голос, ее харизма, смелые перевоплощения и магнетическая энергия. Песни на разных языках превращаются в истории о страсти, любви и чувствах на пределе. В сопровождении виртуозов Яков Маймон Бэнд. Живой звук, мощь и драйв. Почувствуй, проживи, испытай. Театр песни. Специальный гость Александр Зазарашвили. Победитель Voice of Ukraine. Специальный гость ансамбль исторического грузинского танца Ирины Хуцураули. Генеральные спонсоры. Грузинский ресторан Убани. Advanced Cosmetology Academy. Ашиана Театр. 15 ноября. Воскресенье. 6 вечера. Билеты на сайте theater.com, а также в театральной кассе Дэвидсон. 718-266-33-93.

0: Вообще-то песни поет ветер. А в Нью-Йорке Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Настраивайся.
1: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым.
2: Физкульт, привет, дорогие дамы, уважаемые господа. Добрый вечер, с вами действительно Алексей Орлов. И вам предстоит стать слушателями, ну, я надеюсь, и участниками передачи о спорте с Алексеем Орловым. Спорт у нас, естественно, вагон. Я начинаю с бейсбола, потому что самое интересное, что сейчас происходит, это начало уже нормальных кубковых серий в главных бейсбольных лигах. Итак, вчера было четыре матча в четырех группах. Нас интересует в первую очередь Кубок Американской лиги, в котором играет команда Нью-Йорк Янкис. Вчера в этой лиге команда Чикаго Уайт Сакс играла в Кливленде и без проблем выиграла со счетом 3-0. Кстати, для того, чтобы выиграть серию, нужно победить в трех матчах из пяти. Итак, в гостях Чикаго Уайт Сакс победили в Кливленде. Янкис играли вчера с Тампа Бэй Рейс. Рейс выиграли 1-0. Этот матч был очень, на мой взгляд, интересен. Во-первых, впервые за два года команда Tampa Bay выступала в своем собственном стадионе. Два года назад был ураган. Он, кстати, прошелся, этот ураган Хелен, прошелся и по тому месту, где я живу. Она застал многих, и он снес крышу стадиона в Санкт-Петербурге. Это город, который находится, как вы знаете, по Флориде, рядом с Тампой, сорвал крышу, и команда Tampa Bay Rays, она играла матчи регулярного чемпионата в Тампе на стадионе, на тренировочном для Нью-Йорк Янки стадионе. Вот вчера команда впервые сыграла, вернулась на свой стадион, Тропикана Филд, новая крыша, какая крыша, какой замечательный стадион. И вот на этом стадионе первый матч кубка для команды Tampa Bay. И Tampa Bay выиграла со счетом 1-0. Теперь сразу же нужно обратиться к первым двум матчам Янкис в кубковом турнире. Тампа, поскольку Тампа заняла первое место в своей группе в регулярном чемпионате, то в первой серии, там проходит до двух побед в трех матчах, не участвовала. Тампа Бэй Рейс поджидали соперника Нью-Йорк Янкис или Бостон Ред Сакс. Я думал, что эта встреча Янкис и Ред Сакс будет, ну, 50-50, но ничего подобного не произошло. Янкис были на голову сильнее. Вот что интересно. Ну, во-первых, в первом стартовом матче Янкис, это был вторник, питчер-стартеру Янкис Ким Шлеттер. Это, ну, если не лучший, то один из лучших питчеров в главных бейсбольных лигах и в американской лиге. Он отыграл, Янкис выиграли со счетом 9-0. Это был вторник. В среду второй матч с Бостоном. Янкис выиграли второй матч со счетом 9-2. И питчером-стартером был Макс Фрид. Что интересно, мы с вами прекрасно знаем. Ну, тот, кто смотрит бейсбол, что менеджеры команд, менеджер в бейсболе – это главный тренер, они, как правило, меняют питчеров-стартеров уже в седьмом ининге. Вместо питчера-стартера ставится реливер. После реливера в конце может быть клоузер. Но в этих матчах менеджер команды Янкис позволил и Шмитеру, и Фриду играть почти что все матчи. То есть обычно питчер-стартер делает 70-80 бросков, потом его меняют, чтобы он не уставал. Каждый из этих парней нью-йоркцев делал более чем по 100 бросков. Ну и совершенно естественно, питчеры устают. Один играл во вторник, другой играл в среду. Первый матч с Тампой был в субботу, ну и ни тот, ни другой не должны были отдыхать, они не играли. И место питчера-стартера занял Джаред Колт. Он, кстати, очень хороший питчер, но чуть-чуть уступает. Тем не менее, на мой взгляд, он отлично отыграл первый матч. Но супергероем этой игры в составе Рейс был питчер-стартер Дрю Рамуссен. Он играл, ну, совершенно гениально играл. Вплоть до 8-го ининга, всего мы знаем 9 иннингов основных, он не позволил ни одному Янкис ударить по мячу, он выбивал хитеров нападающих Янкис одного за другим. Итак, Рейс выиграли со счетом 1-0. Вторая игра завтра. Вторая игра, вот Джо Торри, помните Джо Торри, гениальный менеджер Янкис, он тренировал Янкис в конце 90-х годов и в нулевые годы. При нем Янкис 4 раза выиграли всемирную серию. У него есть знаменитые слова. В матче, где нужно одержать 3 победы из 5, самая главная игра – это вторая, особенно если вы играете в гостях. Потому что если вы играете в гостях, хозяева выиграли первую игру, то, что случилось, Рейс выиграли Янкис 1-0. Вторая игра решает, как эти команды вернутся, переедут на поле другой команды, как Рейс и Янкис приедут на Янкис-стадион. Значит, если Рейс побеждают, то они лидируют со счетом 2-0. Им остается выиграть только одну игру, и они едут играть Янкис в Бронкс в прекрасном настроении, потому что им нужно выиграть всего одну игру. Если второй матч выиграет Янкис, то настроение у команд совершенно другое. При счете 1-1 Янкис возвращается к себе домой в подъемном, психологически подъемном, высоком настроении. И у них есть шанс завершить серию на своем стадионе в 2 матчах. Поэтому завтрашняя игра с точки зрения Торы, с нашей с вами точки зрения, наиважнейшая. Итак, завтра питчером-стартером у Янкис будет Ком Шлеттер. Мы надеемся, болельщики Янкис надеются, что он одержит победу, поможет своей команде победить и... Команды вернутся, приедут в Бронкс на второй и третий матч при счете 1-1 в серии. Это у нас Янкис, это интереснейшее то, что происходит. Конечно, во-первых, я напомню, что Tampa Bay Rays они выиграли в регулярном чемпионате. Во-первых, они были лучшими во всей американской лиге, а на востоке, в восточной группе американской лиги они заняли первое место, Янки заняли второе место, но будем надеяться, что... Я надеюсь, что завтра есть что смотреть. Кстати, вчерашняя игра была, усадила меня у телевизора. Но, во-первых, Янкис играли. Они начали играть в 6:30, если мне не изменяет память. И я надеялся, что игра закончится. Правда, я думал, что игра закончится. Победа Янки закончится к 10 часам. Потому что в 10 часов вечера по времени Восточного побережья начинался репортаж о матче футбольных команд. Сборной Соединенных Штатов и сборной Мексики. И повезло, ну, повезло, что матч Янкис и Рейс завершился до 10 часов, но не повезло, поскольку в известной степени, потому что Янкис проиграли. И я остановлю ваше внимание на... Я надеюсь, что многие из вас видели эту игру. Я должен сказать, что команда Соединенных Штатов производит нынче после чемпионата мира очень-очень-очень хорошее впечатление. Я напомню, что на прошлой неделе американцы выиграли у Перу со счетом 4-1. У Чили выиграли со счетом 4-2. Но я понимаю, Перу и Чили – это не Аргентина и Бразилия. Тем не менее, это сильные южноамериканские команды. И сборная Соединенных Штатов была в этих матчах гораздо лучше. Еще сборная Соединенных Штатов в составе, в основном составе, выходят футболисты, которые никогда ранее не привлекались в сборную, в американскую сборную. Это парни 17 лет, 18 лет, 19 лет. И эти мальчики задают тон. И вот вчерашняя игра. Игра с Мексикой в Гриндейл. Это пригород Феникса, Аризона. И стадион, который вмещает, я думаю, примерно 35-40 тысяч человек, я думаю, 35 тысяч, он был, ну, забит мексиканцами, но, я думаю, две трети болельщиков были мексиканцы. То есть, с одной стороны, американская команда играла дома, с другой стороны, она играла, ну, как бы, вроде бы в гостях. Причем матчи между Мексикой и Соединенными Штатами, даже если они френдли, вот считается френдли игра, френдли, товарищеский матч. Эти матчи никогда френдли не бывают. Кстати, это случилось и вчера, когда при счете 2-0 в пользу Соединенных Штатов, судья был вынужден, ему не оставалось ничего другого, как выгнать с площадки с поля мексиканца, потому что этот мексиканец ударил просто по лицу, хлопнул американца. Взял вот так, взял и хлопнул. Значит, герои вчерашнего матча, ну, молодые совершенно пацаны. Во-первых, счет открыл 18-летний парнишка, который играет в команде Нью-Йорк Ред Буллс. Опять-таки интересно, основу сборной Соединенных Штатов, вот в последних двух матчах с Чили и с Перу, вчера еще во вторник будет матч с Канадой, основу составляют футболисты команд главных лиг сакера. То есть это там и есть команды из европейских клубов, но в основном это ребята из североамериканской лиги. И вот счет вчера открыл 18-летний пацан, скажем так, из команды Нью-Йорк Ред Буллс. А на 62-й минуте человек из команды Филадельфия Юнион, он сделал, как говорится, историю. Этому человеку вчера исполнилось в день матча 17 лет и всего 5 дней. То есть ему еще месяц назад, он был еще 16, когда его привлекли в сборную, он еще 16-летний, он, правда, в команде Филадельфия прекрасно играет. Так вот, он забил гол. И это в истории сборной Соединенных Штатов он стал самым молодым футболистом, который забил гол. Запомним Кевин Селливан. Гол был прекрасный совершенно. Вратарь неточно отдал передачу. Человек перехватил, Селливан перехватил и из-за пределов штрафной площадки прекрасно ударил по воротам. Окей. А уже в конце второго тайма, когда американцы играли на одного человека, было больше, отличился опять-таки человек Марк Тилман, он выступает в команде Байер Ливеркузен, эта команда играет в Бундеслиге, он тоже не старик, ему всего 24 года. Окей, теперь мы посмотрим, что произойдет во вторник в матче сборной Канады. И как выглядит команда Маурисия Почеттино, это аргентинского тренера. Пока что эта команда выглядит, ну, я должен сказать, очень и очень хорошо. Окей, окей, повторю еще раз, это не Бразилия, это не Аргентина, не Германия, не Испания, не Англия. Тем не менее, все очень хорошо. Теперь Национальная хоккейная лига. Ну, кто-то из вас сейчас не столько слушает передачу, сколько смотрит, как рейнджеры играют, рейнджерс играет с мамонтами из Юты. Ну, кто-то мне скажет, какой результат. У меня не включен телефон, экран телевизора тоже не показывает. Итак, значит, что интересно в Национальной хоккейной лиге? Ну, во-первых, я должен сказать, что с одной стороны я был вчера разочарован матчем Islanders Дьявол. С другой стороны, я совершенно восхищен игрой Islanders. Но вообще делать какие-то предсказания после одной недели турнира, ну, совершенно невозможно, совершенно, так сказать, бесполезно. Каролина, кстати, чемпионы, они начали турнир не лучшим образом после трех матчей 3 очка. Ну, окей. Делать далеко идущие выводы нельзя. Единственное, что мне хотелось бы ответить, что команда Флорида Пентерс вновь осталась без Саши, без Баркова, без своего капитана. Мы с вами знаем, что он из-за травмы пропустил весь прошлый сезон. Он играл первый матч, когда Флорида играла в гостях с чемпионами, с играла с чемпионом из Каролины Хэрикейнс, а во втором матче он вновь получил травму, команда уже играла на западном побережье, и выбыл, видимо, руководство говорит, что они надеются, что он вернется в этом сезоне, но трудно сказать, повредил ту же самую левую ногу, которую он залечил. Опять-таки, я не собираюсь делать далеко идущих прогнозов после одной недели. Рейнджеры после трех матчей, у них 4 очка. У Питтсбурга 4 очка после двух матчей. Сегодня рейнджеры могут набрать еще очки. Кстати, мы с вами знаем, что мистер Шестеркин, он стал первым в истории вратарем команды Нью-Йорк Рейнджерс, который забросил шайбу. Но мы видели этот гол, я не буду повторять то, что произошло. Это интересно. Мы о национальной хоккейной лиге будем говорить, а постоянно и пока что события разворачиваются. События разворачиваются. Кстати, интересно, команды до сих пор, ну, в группе Метрополита, ну, они как бы равные команды, правда, Филадельфия всего 2 очка после 3 матчей, а там и 4 команды по 2 очка после 2 матчей. В общем, окей. Предсказывать, я отказываюсь предсказывать. Я прочитал достаточно много предсказаний, даже уже на окончание регулярного чемпионата, и некоторые предсказания, ну, меня удивляют. Я не буду их пересказывать, потому что, ну, мне трудно сказать, на чем основывается, например, прогноз. Этот прогноз был один из ведущих хоккейных обозревателей ESPN, это спортивный телевизионный канал, который предсказал, что ни Нью-Йорк Рейнджерс, ни Нью-Йорк Айлендерс не попадут в Кубок Стэнли. Я не знаю, на чем основаны эти прогнозы. Я от таких прогнозов отказываюсь. Я готов делать подобные прогнозы, но уже когда начнется вторая половина чемпионата. Это у нас хоккей, баскетбол. Ну, мужчины национальной команды, Национальной баскетбольной ассоциации, они начали уже тренировки, они приступили неделю назад, они уже начинают тренировочные матчи, это мужчины. Что касается женщин, то у нас сегодня уже начинаются полуфинальные матчи. Ну, во-первых, команда Нью-Йорк Либерти, она удивила всех, поскольку она посеянная в кубковом турнире под 8-м номером, потому что она 8-й была в регулярном чемпионате, 8-й номер играет с 1-м номером. До нынешнего года, до вот настоящего кубка, не было случая, чтобы 8-я команда побеждала 1-ю. А вот то, что не было, то случилось. Либерти выбили из турнира команду Миннесоты, которая была лучшей в регулярном чемпионате, причем победили в 2 матчах, выиграли 2-0. Сегодня Либерти начали полуфинал в Атланте, и команда Атланта Дрим, она выиграла 1-й матч 92-82, потом будет 2-й матч в Атланте, потом команды переезжают в Нью-Йорк. Окей, сегодня еще состоится один матч, он только, по-моему, начинается, это команда из Golden State, Сан-Франциско, команда, прекрасное название, Валькирии. Валькирии, они заняли 2-е место в регулярном чемпионате. Они встречаются сегодня, 1-й матч полуфинала, с тузами из Вегаса, из Лас-Вегаса. Тузы. Это у женской команды название тузы. Окей, тузы у нас чемпионки, ну и они сегодня играют 1-й кубковый матч в гостях в Сан-Франциско. Несколько слов об американском футболе, матчи 4-й недели регулярного чемпионата. И, ну, опять-таки, ну, Нью-Йорк Джайнс. Мы можем уже с надеждой, болельщики Нью-Йорк Джайнс могут с надеждой смотреть на эту команду. Сегодня она играла дома с Аризоной и выиграла 36-24, хорошо выиграла. Я, кстати, смотрел. Если говорить, ну, женский баскетбол я немного посмотрел, еле-еле я смотрел, в основном Баффало играла дома с New England Patriots, и Патриоты выиграли у Баффало 29-26, причем Баффало впервые потерпело поражение у Патриоты 2-2 после 4 матчей. А Нью-Йорк Джайнс и Аризону я видел только отрывки, которые в основном на Ютубе. Джайнс выиграли 36-24, причем на востоке национальной конференции Джайнс на 1-м месте. Поздравляю болельщиков команды 3 победы, 1 поражение. Филадельфия на втором месте. Филадельфия сегодня принимала дома Лос-Анджелес Рэмс. И филадельфийские орлы были биты 24-20. Филадельфия 2-2, 2 победы, 2 поражения. Даллас Ковбойс, Даллас играли сегодня в Хьюстоне. Ну, 2 техасские команды, это, естественно, война. У них Даллас выиграли у Хьюстона. И тоже 2-2. У них 2 победы, 2 поражения. И Вашингтон. Я не могу называть Вашингтон сегодняшним ее именем. Для меня Вашингтон был и остается Вашингтон Редскинс. Я на этих, на нынешнее название, я не в состоянии даже. Командиры какие-то. Значит, они находятся на последнем месте в группе. 1 победа и 3 поражения. Но вот что интересно. 1 победа была одержана на прошлой неделе над чемпионами, над командой Сиэтла. Ну, все такое это бывает. Теперь несколько слов о европейских футбольных делах. Лига наций в разгаре. Сегодня надо было бы подробно рассказать о том, что происходит в группе B3. Значит, в этой группе B3 там играет, мы с вами знаем, Австрия, Косово, Ирландия и Израиль. Скандал на первом матче Израиля с Ирландией. Этот скандал был на прошлой неделе. Они играли в Дебрецене, и команда Ирландии отказалась вообще пожимать руку израильтянам. Капитан команды отвернулся. Ну, сегодня Ирландия и Израиль. Ирландия играла домашний матч в Сербии. Почему не в Белфасте, не в Дублине? Почему не на своей поляне она играла? Это отдельный разговор, и если у меня будет время, я вам об этом расскажу, но Ирландия настроена до такой степени против Израиля. Это одна из 3 стран, ну, первая – это Испания, вторая – это Португалия, и третья – Ирландия – это страны, признают палестинское государство, обвиняют Израиль в геноциде. Так вот, в Ирландии был протест против того, чтобы израильская команда приезжала на гостевой матч в Ирландию. Протест. Причем протест на уровне премьер-министра, на уровне Ирландской футбольной ассоциации. А сегодня они играли в Сербии. Счет 1-1. Причем в этой же группе Косово с Австрией сыграли 1-1, и после 4 туров, это у Австрии, после 3 туров у Австрии 8 очков, у Косово и Ирландии по 5 очков, у Израиля 2 очка. Это отдельный рассказ о том, об Ирландии и Израиле. Причем они заявляют это перед сегодняшним матчем, они сказали: мы играем не против Израиля, мы играем против геноцида. То есть эти люди до такой степени оболванены. Причем речь идет не только о футболистах, речь идет о всей стране. Ну, этому есть какая-то историческая подоплека, потому что они считают Израиль империалистическим государством и сравнивают оккупацию Израилем палестинских территорий, в прошлом оккупацию Англии и Ирландии. Вот такие дела. Это отдельный рассказ, дамы и господа. Я не хочу задерживать ваше внимание на этом безобразии. Перед тем, как я сделаю небольшой перерыв на рекламу, интересное сообщение. Ну, интересное сообщение, сообщение, которое нужно сказать. В Нагое, это японский город, проходила азиатские игры. Они проходили с 19 сентября, закончились 4 октября. Значит, Китайская Народная Республика завоевала 169 золотых медалей, всего 341. Япония 83 золотых медалей, Южная Корея 39, Индия 21. Я делаю ударение на Узбекистане. Узбекские спортсмены выступали достаточно хорошо. Они заняли в командном зачете, ну, в неофициальном командном зачете 5-е место. У них 21 золотая медаль, всего 70 медалей. Золотая 21. Казахстан у нас на 8-м месте, 12 золотых, 84. Всего 84 медали. Вот такие дела. Я делаю небольшой перерыв на рекламу. Дамы и господа, не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Дорогие друзья, 15 ноября в 3 часа дня большой концерт, который нельзя пропустить. На сцене Константин Ритен-Кобылянский, кавалер-баритон, доктор музыки, лауреат международных музыкальных и театральных премий, артист, выступавший на лучших сценах Европы, Америки и Израиля. Его голос звучал в Париже, в Берлине, в Риме, в Цюрихе, в Тель-Авиве, в Чикаго и других музыкальных столицах мира. В его исполнении прозвучат любимые произведения из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Дмитрия Гнатюка, Лучано Паваротти и Хосе Карероса, романсы Рахманинова и вечерняя серенада Шуберта, а также лучшие мелодии Бродвея, венских оперетт, страстное танго, песни на идыш и иврите. И рядом с ним превосходная, несравненная, гениальная пианистка, бессменный концертмейстер Элла Пасик. Ведущий концерта Михаил Братславский. Еврейский центр по адресу 2915 Ocean Parkway. Билеты по телефону 646-734-3339 Татьяна, а также на сайте театр.com. 15 ноября, 3 часа дня, большой праздник музыки, который подарит вам незабываемые эмоции.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Еще раз добрый вечер, дамы и господа. С вами, естественно, Алексей Орлов. И через несколько секунд я готов вступить с вами в разговор. На всякий случай я напоминаю телефон для связи. Вы, конечно, знаете. Тем не менее, 718-303-90-90-303-909-090. Ну и я напоминаю свой интернетский адрес, цифра 1, number 1 ставить обязательно, Маша Орлов, MASHORLOV, собаченце, gmail.com, one Маша Орлов, @gmail.com, и у нас на связи Роман. Добрый день, Роман, я вас слушаю.
5: Да, мой вопрос по поводу сборной Палестины. Существует сборная Палестины по футболу и по шахматам. Так вот, интересно, а где же футболисты Палестины играют? В каком городе, на каком стадионе? А по шахматам, а кто же входит в состав этого несуществующего государства и в эту команду?
4: Окей. Большое спасибо за вопрос. Я понятия не имею, кто входит в состав сборной Палестины. Я такой, ну, не знаю, есть такая сборная или нет. Но вот что интересно, в составе сборной Израиля есть арабские футболисты. Я, конечно. И когда, кстати, Израиль первый матч этой лиги проиграл, 1-3 проиграл Австрии, единственный гол ворота Австрии забил арабский футболист. Почему-то вот эти ненавистники Израиля не обращают внимания вот на такие детали. Окей. Не знаю про сборную Палестины, ничего не знаю. Прошу прощения. Добрый день, Илья, я вас слушаю.
6: Здравствуйте, Алексей. Ну, я начну с грустной новости. Скончался, или, как говорят интеллигентные люди, ласты склеил мастер спорта международного класса по одурачиванию дураков Анатолий Кашпировский. Кстати, он много времени проработал в Винницкой области, откуда, как мы знаем, вышло немало известных мастеров спорта по гонкам на телегах. Ну, хорошо. Второе. Возвращаясь к прошлой, так сказать, теме. Алексей, вы можете себе представить, чтобы какой-нибудь открытый член мексиканского наркокартеля, ну, скажем, известного, да, какого-нибудь, заявил бы, что он, значит, член этого наркокартеля, входит в команду какого-нибудь Эль Чапо, и вот он бы играл, допустим, в национальной или хоккейной лиге, или баскетбольной ассоциации и тому подобное. Такое вообразить очень трудно. Но вот отъявленный фашистский выродок Овечкин почему-то открыто...
4: Илья, я вам скажу, значит, у меня я известное отношение. Я не хочу таких оскорблений никому. Я, например, для себя взял правило. Да, я то, что Овечкин рекламировал вот эту партию Путина, я просто теперь о нем не буду говорить. Я это так же, как я не рассказываю ничего сборной России. Не нужно говорить такие слова. Я не знаю, так сказать. Держите при себе. Но это, Илья, это просто неприлично. Простите, это, может быть, за столом это хорошо, но в открытом эфире это не очень хорошо. Я прошу прощения. Добрый вечер, я вас слушаю.
7: Алло, да, здравствуйте. У меня такой вопрос, Алексей. Если Израиль так не хотят принимать там в Европе нигде, не хотят с ними играть, почему им не перейти в Азиатскую федерацию футбола и других видов спорта? Тем более, что они как бы географически не находятся на территории Европы. И тогда не будет вот этих инцидентов, как вы думаете?
4: Окей, значит, с моей точки зрения, Израиль принял совершенно правильное решение. Не только в футболе, а во всех остальных видах спорта. И принимать участие в европейских соревнованиях, кстати, израильские баскетбольные команды спокойно играют в европейских турнирах. По одной простой причине. Гораздо интереснее играть в Европе, если есть такая возможность играть в Европе, чем играть в Азии. Я уже не говорю, что некоторые азиатские страны, ну, скажем, мусульманские, скажем, арабские, может быть, они тоже так же бы относились к Израилю. С другой стороны, ничего необычного в этом нет. У нас, например, команда Казахстана играет в Европейской футбольной лиге спокойно, абсолютно. Более того, команда Австралии, Австралия когда-то играла в лиге, которая называлась так, Австралия и Океания. Австралия давно уже переезжает из этой лиги, и она играет в азиатской, потому что в азиатской интереснее. Поэтому я считаю, что Израиль совершенно прав. А думать о каких-то выродках, таких как в Ирландии или там в Испании, ну нельзя на них ориентироваться, в конце концов. Более того, с Ирландией ситуация интересная с точки зрения Европейской Федерации Футбола. Предстоящий чемпионат Европы должен проходить на футбольных полях Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Если Ирландия будет себе поступать по отношению к Израилю так, как она поступает, у Европейского Союза есть основания, чтобы на футбольных полях Ирландии не проходили никакие футбольные соревнования. Нет, Израиль совершенно прав, что он играет в Европейской лиге. С моей точки зрения, 100% прав. Добрый вечер, я вас слушаю.
8: Здрасте, хуем вам попасть, пидоросня, блядь. Когда вас...
4: Откуда, дамы и господа, берутся эти выродки? Ну ты, парень, играй в домино со своими... Окей. Добрый день, Миш.
9: Добрый вечер, Алексей Георгиевич.
4: Добрый
9: я хотел Игоря поправить, что и вас немного. Вы сказали, что Израилю интереснее было играть в спортивных видах спорта в Европе. Это одно, но не основная причина. Дело в том, что когда Израиль начал подавать заявки на участие в международных турнирах, олимпиадах и чемпионатах Азии, ему азиатские страны сказали, мы не хотим. И это было а Европейская ассоциация, Олимпийская ассоциация, Олимпийские виды спорта, плюс другие виды спорта, разрешила играть из-за того, что азиаты, ну, вы поняли, что и как мое отношение к ним, они отказались, как и в Африке, отказались играть с командой из страны Израиль, с командами. Они вынуждены были играть в Европе. Но не из-за того, что там интереснее. Конечно, там интереснее, но переход был вынужденный. Если бы не играли в Азии, они бы были на первых местах в азиатских группах и чемпионатах Азии. А Илюшу я хочу поправить. Ему все время не нравится. Он нормальный мужик. Он выступает проукраинский, я приветствую его иногда. Но иногда, как фрик, он заигрывает со словами. Винницкая область, мастера по телеге, сам ничего не добился, только языком. А оскорбляет области, Кашпировский там вышел оттуда. Ну и хрен с ним. Зачем Кашпировский лечил таких, как в психиатрической больнице работал, фриков. Ну, там были эти в Москве в Кащенко, а там Ющенко имени больница психиатрическая. Высоцкий пел про доктора Маргулиса. Илюша, наверное, там мыл посуду в столовой. Это. Нельзя так, Илюша, относиться к людям. А. Вот я что хотел сказать. Как вы отметите мой звонок по поводу Израиля и Ильи Муромца? До свидания. Кстати, его...
4: По поводу Израиля, вы исторически совершенно правы, Миша. Израиль был вынужден, скажем так, играть не в азиатских играх, а в европейских. Был вынужден. Но как показывают события, я считаю, что это абсолютно правильно. Мне, например, интереснее видеть Израиль, играющий в европейских турнирах, чем Израиль, играющий в азиатских турнирах. Ну, по той простой причине, что азиатские турниры меня не очень интересуют, так сказать. Я не думаю не только меня, а очень многих из нас. А европейские турниры нас интересуют. Вот такие дела. Добрый вечер, я вас слушаю.
10: Да, добрый вечер, Алексей. Я хотел добавить одно предложение. Все азиатские федерации спорта исключили давно Израиль из всех соревнований. И поэтому они вынуждены были на Европу пойти. Это было очень давно решение. Я хочу сказать, сегодня трагическая дата. 4 октября 2001 года летел самолет из Тель-Авива в Новосибирск, и он был сбит украинской ракетой, и погибли там евреи в основном. Были там 67 человек, и команда россиян, все погибли, 16 тел опознано. А когда спросили у президента Кучмы, он сказал, ну, не мы первые, не мы последние. Подонок, что еще сказать. Вечная память погибшим людям. Вот, теперь я перейду к спорту. Маккаби, к сожалению, не очень хорошо начали, плохо начали старт Лиги Европы по баскетболу. Проиграно два матча Бешикташу 109-93 и французскому Асвелу 84-74 в связи с тем руководством Маккаби. Ну, очень занял жесткую позицию по отношению к игрокам, особенно защитникам, и требует, чтобы они, ну, играли гораздо жестче, чем, так сказать, вот эти игры прошли. А по поводу, значит, матча Ирландия и Израиль, израильтяне за несколько дней обратились в УЕФА одеть черные повестки, потому что 7 октября будет годовщина, это страшное, когда арабы напали на Израиль. УЕФА в честь, слава богу, разрешил им одеть эти повестки. Но, значит, ирландцы сказали, что они будут дальше продолжать бороться с Израилем. И там во время этого второго матча, когда был счет 1-1, штабы команд о чем-то поругались, но это еще будет продолжение этой истории. А первый матч они одели черные повязки, потому что Израиль убивает палестинских детей в секторе Газа. И они сказали, что все деньги, которые они получат за матч, переведут в сектор Газа, только они не понимают, что эти деньги пойдут бандитам и террористам. Еще был интересный момент такой, шахматная Олимпиада, я забыл где. Израиль играл, должен был играть в день Йом-Кипура с голландцами. И они их просили, умоляли перенести. Ничего подобного. Они не пошли ни на какие уступки. И еще есть такое сообщение. Фехтование в Колумбии, Кубок мира. 16-летний Бениамин Гуревич занял 3-е место. 16 лет. Молодец парень. Вот, спасибо вам. До свидания.
4: Шахматная олимпиада проходила в Самарканде. Я, кстати, напомню, что Самуэль Яришевский, он не играл по субботам, когда были всевозможные матчи и всевозможные турниры. Организаторы этих шахматных турниров запросто разрешали Яришевскому не играть в еврейские дни. Так что, ну, я не знаю, так сказать, про международный... Кстати, я даю честь Международной шахматной федерации, что она не допустила Россию к шахматной олимпиаде. Я даю ей за это честь. Большое спасибо. Шахматную олимпиаду, кстати, ну, мы об этом с вами говорили, выиграли узбекская команда, она блестящая совершенно. Добрый день, Алекс. Я вас слушаю. Добрый вечер.
11: Здравствуйте, Алексей Георгиевич. Я, честно говоря, особо не собирался звонить, просто вот услышал пару разговоров интересных. Вы знаете, насчет вот матча и вообще этой, ну, как бы, противостояние Ирландии с Израилем, мне это очень печально наблюдать, потому что это два народа, которые знают на своей шкуре, что такое пережить геноцид, и что вот они сегодня как бы по разные стороны баррикад, это очень печально. Я, кстати, знаю здесь в Америке людей от смешанных браков ирландцев и евреев, но вот ирландцам с евреями враждовать как-то совершенно неправильно. Кстати, вы знаете, стадион в Дублине, на котором изначально матч, который вот сегодня игрался, он должен был там играться, насколько я понимаю, он называется Авива Стадиум. Он не имеет отношения к еврейству, но тем не менее название еврейское, Авива. И потом вот человек сказал, что ирландская команда в первом матче вышла с черными повязками, как знак как бы борьбы с Израилем. Ну, все-таки они официально надели черные повязки в знак скорби по всем людям, которые погибли во время конфликта в Газе. Еще такой момент. Израиль одно время сам играл вот в этой зоне Австралии и Океании, когда его изгнали из Азиатской конфедерации. Он играл в конфедерации Австралии и Океании, один раз даже ее выиграл, но проиграл стыковые матчи за право играть на чемпионат мира в 90-м году. Колумбийцам тогда проиграли. Ну еще вот, если позволите, Марку, в ответ на то, что человек, только что звонивший, сказал по поводу сбитого самолета. Насколько я помню, он был сбит ракетой, пущенной с полигона в Крыму, которая... Вот я не помню, полигон сам точно оперировался российской армией. В этом была позиция президента Кучмы, что, в общем-то, Украина не является ответственной, по крайней мере, стопроцентно ответственной за эту трагедию. Хотя, безусловно, это, конечно, была трагедия. Все у меня на сегодня. Спасибо.
4: Окей, у меня только есть, Алекс, одно дополнение. Ирландия, она поскольку ирландцы страдали от англичан, англичане как бы империалисты, а ирландцы, так сказать, жертвы, геноцид, они сравнивают англичан с Израилем, они относятся к Израилю. Это официальная политика сегодняшней Ирландии, причем это политика, которая передается в массы, в прессу, в спорт, все угодно. Они рассматривают Израиль, будто бы это империалисты, которые проводят геноцид в Газе. Ну, что делать, так сказать? Пропаганда есть, к сожалению, есть пропаганда. Добрый день, Миша, еще раз. Добрый вечер.
12: Добрый вечер, извините, еще раз. Алекс был прав, но я немножко добавлю. Там проходили украинско-российские военные учения совместные. И кто сбил, неизвестно, но Кучма издал приказ о выплате компенсации всем родственникам погибших. Хотя добавил, что не мы сбивали, но компенсацию выплатил. Просто так, из-за сочувствия, а не подонок, говорит Борис. Я хочу спросить Бориса, а когда в 2014 году сбили малазийский самолет прицельно, а не случайно ракетой этой израильской пассажирской, а прицельно... Все московские кадры офицеры во главе с Гиркиным и Сургатский определил. Что ж ты молчишь, когда
13: было в 2014 году, погибло сколько детей и пассажиров, прицельно бил Гиркин и кричал еще, птички падают. И сразу БУК увезли назад в Курскую область, с полигона, где он стрелял в Донецкой полях там. Молчи, что ж ты молчишь, ты такой смелый, говоришь про Кучму, подонок, а про своих нет, ты московский чувак. Таких мы, я служил в Москве, бросали через бедро в одну калитку москвичей.
4: Миша, не надо оскорблять, Миша, ну окей, да, мы, у меня есть еще время, я хочу вас обратить внимание на выступление Германии. Германия играет в Лиге наций в группе А2. Я напомню, две команды из каждой группы в группах А, по две команды из А1, А2, А3, А4, они выйдут в кубковую часть турнира. Так вот, Германия, она сегодня она сыграла в ничью с Грецией 0-0, до этого Германия выиграла 2-0 у Сербии. И вот что интересно, значит, Германия выступает не бог как. Значит, после этих самых четырех туров у Германии, у Греции 8 очков, у Нидерландов 8, у Германии только 5 очков после трех туров. Значит, правые партии Германии, после того, как Германия она неудачно выступила в первом туре, они задали вопрос: а почему в сборной Германии такое количество?

0: В социальных сетях я не участвую, потому что мое дело тренировать футболистов, а не заниматься вопросом, какого они цвета. Так что вот глядите, это как бы Германия с одной стороны, с остатками, мы знаем, что такое Германия 60, 78, 90 лет назад. Ну и в Германии есть люди, раз человек, так сказать, черного цвета, он не немец. Кстати, во время чемпионата Европы, когда Россия еще участвовала, это было лет 10, по-моему, назад, то российские болельщики, многие российские блогеры говорили, а что это за сборная Франции? Какая это сборная Франции? Это сборная Африки, это не сборная Франции. Пора называть сборную Франции сборной Африки. Вот такие же отморозки есть в Германии. Но они, видимо, есть не только в Германии, есть в других странах. Как это так? Почему? И обратная сторона. Обратная сторона – это уже наши замечательные американские СМИ. Когда Аргентина 4 года назад стала чемпионом мира, Аргентина, мы помним, 4 года назад стала чемпионом мира по футболу, то футбольный обозреватель газеты «Washington Post» выразил недоумение, а почему в сборной Аргентины нет ни одного черного человека? Что это за сборная? Как это может быть, что в современном футболе в сборной Аргентины не было черного человека? То есть мы с вами видим отморозков, отморозков, как с левой стороны, так и с правой. Вот, дамы и господа, именно в таком мире мы живем. Большое спасибо всем, кто участвовал в передаче. Я прощаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне сегодня помогал Дима Банников. Дима, большое, большое спасибо вам. У меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
17: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
18: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
17: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
19: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио. Радио.
9: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов...

0: Городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили плюс один. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 1:10 пульс дня. В 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт». В 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов. В 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио». В программе передач возможны изменения.
1: 620 AM.
2: Здесь и остановимся.
1: «Дэвидсон Радио».

0: Дудя.
1: В Нью-Йорке 7 часов вечера.
2: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры, конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты, события культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на воскресенье с 12 дня до 7 вечера. Откроет наш эфир музыкально-поздравительная программа Бориса Авезова. В час дня программа Михаила Братславского «До и после». Затем двухчасовая программа Марины Левинсон «Мысли вслух». В 4 часа программа Александра Федоренко «Мелодии Украины». В 5 часов передача Бенциона Ласкина «Быть евреем». И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Спорт за неделю».
5: Борис Авезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
6: Знаешь, какой он красавчик.
7: Выглядит как огурчик.
8: Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
5: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Авезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
5: На Дэвидсон Радио с Борисом Авезовым всегда хорошее настроение.

Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем тем, кто дружит с хорошим настроением. Да, господа, сегодня воскресенье, а значит, музыка хорошего настроения с волн Дэвидсон Радио. Самая популярная русскоязычная радиостанция Большого Нью-Йорка. Дима Банников сегодня у пульта. Дима, привет. Ну что, господа, в хорошем расположении духа, конечно же, объявляю то, что вы сегодня просто получите море удовольствия от поздравлений, от музыки, которая будет все это разукрашивать. Я думаю, что счастливое выражение лица вам гарантировано на протяжении всего этого веселого часа. Я думаю, что вы не забыли, что у нас сегодня...

Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу. И влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка – 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь навстречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Овезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisovezov.com. Со 2 мая по 12 мая откроем для себя Европу.

Мне остается только напомнить, господа, что мы начинаем передачу поздравлений. А кто забыл, напоминаю, что мы находимся в этот момент на ярком празднике любви. Мы в состоянии полета и вечного кайфа. Наши сердца учащенно стучат, голова кружится, дыхание перехватывает, ну а души наполнены светом, потому что мы сегодня в программе поздравления. Ну, напоминаю еще раз, что если вы хотите поднять настроение своим родным и близким, друзьям и просто знакомым, поздравить кого-то со знаменательным событием, порадовать дорогого человека любимой песней, поделиться хорошей новостью в своей жизни, передача поздравления с Борисом Вязовым поможет вам в этом, господа. В среди недели звоните на мой смс-портал 646-427-5737, оставляйте свои искрометные пожелания, а мы все это музыкально, конечно же, оформим. И для настроения, чтобы все-таки вот настроиться на ту самую волну, я хочу вам предложить потрясающую песню Александра Марцинкевича, которая так и называется «В голове шум». Наслаждаемся!

Да, господа, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Овесовым. Помните, что в этот момент у нас в глазах сияние, на сердце нежность, в душе рассветы, а в рассветах жизнь. И, конечно же, музыка хорошего настроения.

Я вам желаю чудесного дня, друзья мои. Спасибо, что слушаете нас. По воскресеньям с 12 до часу с Борисом Овезовым. Желаю вам самое главное – чудесного дня. А чудо начинается, когда вы вкладываете свою энергию в свои мечты. Поэтому позволяйте себе мечтать.

0: Ну что, дорогие мои, напоминаю, программа поздравления. Красивое начало сегодня, да? Да поможет оно нам зарядиться энергией, чтобы мы смогли осуществить задуманное на сегодня. Поэтому, господа, я приглашаю вас на первое поздравление, которое звучит сегодня потрясающе, на мой взгляд. Ну, я очень надеюсь, что вы не забыли, что у нас в эфире программа
1: «Борис Овезов» в программе поздравлений.
0: Ну что, первое поздравление звучит так, господа. Дорогой Борис, поздравьте нашего папу. Первое поздравление Николаю Осиповичу Захару от детей и внуков. Папочка, с днем рождения, дорогой. Ты у нас самый-самый во всех отношениях. Самый лучший на свете, самый сильный, самый умный и самый-самый любимый. Сегодня мы хотим пожелать тебе всегда чувствовать себя самым счастливым и быть самым здоровым. Потрясающее поздравление твои дети Михаил, Лена и внуки Артем и Ксения. И я думаю, что в этот день, господа, звучит песня специально для папы. Папа, с днем рождения. И еще одно поздравление от папы Гриши Юсупову, юбилей. Пусть для него прозвучит это поздравление. Дорогой мой папа, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю чувствовать себя уверенно в любой жизненной ситуации. Желаю находить верный путь и решение в любой проблеме. Пусть здоровье будет крепким, словно камень. Пусть полон счастья и родных улыбок будет твой дом. Ольга и Семен Багировы. Ну, господа, эта песня потрясающая. Я думаю, поздравится всем нашим дорогим отцам, кто отмечает или отмечает свой день рождения. С днем рождения!
2: Каспийский ветер, волны гонят с моря, все так же, как и в юности твоей. И пусть виски уже покрыты сединой,

Ты нас учил быть честными с друзьями, творить добро и людям помогать, чтоб гордо жили мы под небеса, любить

идеал. И благодарны мы судьбе, что своим внукам ты эти чувства с детства передал. С днем рождения, отец! Какое счастье, что мы твои дети. И нет счастья.

0: люблю эту песню, господа. Конечно, желаю всем нашим папам самого чудесного и прекрасного это настроение. Пусть день пройдет легко, на позитиве и с большим везением, а душу озаряют лучики любви, радости и счастья. Как когда-то написал мой любимый поэт: при укладе жизни нашей хрупкой с годами начинаешь понимать, отец нас учит жизни и поступкам, а душу нашу воспитывает мать. С днем рождения, отец! Прекрасная песня в программе «Поздравления с Борисом Мамедовым». Настраиваемся только на позитив. Пусть прекрасное настроение, удача и везение сопутствуют вам в течение этого часа и, конечно, в продолжении всего дня.
1: С днем рождения, отец!

0: Сашка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Овезовым. Туры с Борисом Овезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Entertainment» каждый найдет что-то свое. Борис Овезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisovezov.com. borisovezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.
3: Борис Овезов и программа «Поздравления».

Да, господа, так и напрашивается осенняя пора очей очарования. Вы на правильной волне. Вкус всей нашей жизни во вкусе каждого мгновения. Поэтому какая бы информация ни лилась с Вон Дэвидсон Радио, мы все равно настроены на позитив. Потому что у нас следующее поздравление. Михаил Календарев отметил свой день рождения в конце сентября. И эти поздравления от родителей Гарика и Аллы Календаревых в Ташкенте. Говорят, что у каждой мамы и папы есть самый красивый ребенок. Это их сын. Это действительно так. Ты наша радость и надежда, наше счастье и веселье. Когда ты улыбаешься, кажется, что улыбается весь окружающий мир. Так пусть в твой день рождения, дорогой сынок. Вокруг звучит смех, раздаются чистые искренние поздравления. Помни, что мы любим тебя. Судьба сделает тебе подарок и поставит за твою спину ангела-хранителя, который убережет тебя от бед и неудач. И твои любящие родители Гарик и Алла Календаревы. Вся семья в Нью-Йорке, в Израиле и в Узбекистане. С днем рождения, Мишенька Календарев.

Джан, господа, конечно, мы слушаем эту музыку с приятными мыслями, потому что это чудо, которое создает настроение, раскрашивает улыбку и дает новое дыхание жизни. Если есть возможность, танцуйте, потому что это действительно одна из тех частей, которые доставляют море удовольствия

Ну что, дорогие мои, мы продолжаем. Конечно, любви вам и гармонии, наши дорогие именинники. Именно те, кто отметили свой день рождения в завершении сентября и первой недели октября. Я думаю, что в этот прекрасный день внутренние силы и замечательное настроение вам гарантировано, потому что вы на правильной волне. Ведь наша волна – это служба доставки музыки хорошего настроения. Поэтому, господа, следующее поздравление звучит так. Борис, недавно отметила свой день рождения замечательная певица Афина Делаониди. В ваших эфирах часто звучат песни в ее исполнении. Поздравьте ее и поставьте ее песню «С днем рождения». Софья Фатьяди. Хорошо, Софочка, мы, конечно, знаем Афину, и песни часто звучат и в программе «Караван», и в программе «Поздравления». Я думаю, что сегодня эта песня вас порадует. И сразу, пользуясь случаем, хочу поздравить замечательного музыканта, друзья, Павла Юсупова, с днем рождения. Это молодого человека, я знаю, уже много лет, очень уважаю его составляющие вообще, и взгляды по жизни с ним, конечно же, тоже поддерживаю и одобряю. Прекрасный, великолепный кларнетист, которого я предпочитаю слушать. Грамотный кларнетист, Пашенька, от души тебя поздравляю. С днем рождения! Тебя, как талантливого музыканта, одаренного человека, чьи мелодии способны создавать настроение и вызывать восторг у окружающих. Желаем тебе здоровья, неиссякаемого источника вдохновения, благодарных слушателей. И я знаю, что, Паша, ты любишь действительно правильную, красивую музыку. От души все музыканты Нью-Йорка, вообще всех континентов поздравляют тебя, помнят тебя и знают тебя. Пусть эта песня Афины в день рождения прозвучит и в твой адрес. Наслаждайтесь, господа, с днем рождения вас всех!

Да, дорогие мои, вы на правильной волне. Программа поздравления с Борисом Олесовым. Этими ритмами я, конечно, хочу вам просто пожелать. Если вы собрались куда-то, то помните, с собой надо брать везение, вдохновение, бодрость, позитив и настрой. Только на положительную энергию. И пусть в этот момент вас сопровождает удача, успех и радость. Помните, что нам остается всем любить, мечтать и вдохновляться. Слушать позитивные песни и поздравлять родных и близких.

побольше оптимизма, господа. Пусть глаза ваши блестят всегда. Берите, что есть от жизни, и верой подкрепляйте все то, что делаете. Помните, что по воскресеньям с 12 до часу программа «Поздравления с Борисом Овецким».

0: Ну что, дорогие мои, подведя итог первой части программы, которая торжественно подошла к своему логическому завершению, мне хочется вам напомнить, что сейчас у нас осень за окном, а это самое уютное и волшебное время года для тех, кто ищет новые эмоции каждый день, кто верит в чудеса, кто любит теплую и душевную атмосферу в доме. Сделайте вашу осень уютной, теплой и вдохновляющей. Слушайте правильную музыку. Реклама пройдет быстро, оставайтесь на нашей волне.
1: Япония в начале апреля. С 5 по 15 апреля.
2: Путешествие, которое запомнится навсегда.
1: Представьте, вы просыпаетесь в Японии.
2: Выходите на улицу, и вокруг цветет сакура.
3: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
2: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Овезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisovezov.com.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
5: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
7: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест» – нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
13: Друзья, как же нам приятно именно так приветствовать наших слушателей и зрителей. В эти праздничные дни желаем всем замечательной записи в книгу жизни и приглашаем на 15-й международный фестиваль еврейской музыки. Наши гости из Израиля, изумительные музыканты, знакомые нам и любимые нами, подарят нам моменты радости соприкосновения с прекрасным. Саня Кройтер с его волшебной скрипкой, открывающей глубины человеческой души, виртуоз, композитор, аранжировщик. Он всегда в поисках новых звучаний и потрясений для слушателей. Алекс Голд, пианист-виртуоз, в руках которого любой инструмент звучит как оркестр. Михаил Рискин, обладатель сильного и очень красивого тенорового тембра, исполняет дорогие нашему сердцу песни на идыш и иврите. Вероника Брук, солистка Тель-Авивской оперы, блестящая сопрано. Музыкальный фестиваль пройдет в воскресенье 4 октября в 4 часа дня в еврейском центре Kings Bay Y по адресу 3495 Nostrand Avenue. Информация и билеты в кассе Davidson, на сайте theater.com и по телефону 718-344-0602. Маргарита. 718-344-0602.
4: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
2: Знаешь, какой он красавчик.
6: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
5: Он очень хороший человек.
4: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
8: Операцию я беру на себя.
4: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: Ну что, дорогие мои, вы на правильной волне. Вторая часть программы поздравления с Борисом Овесом и у пульта выпускающий редактор Дима Банников. Дима, здравствуй, дорогой. Да, друзья, не просто так все в этой жизни происходит, но как подарок в этот новый день. Пусть счастье просто так в ваш дом приходит и ничего не требует взамен. Я хочу сегодня поделиться с вами интересными высказываниями, которые я обрабатываю, ставлю все это в музыкальный формат. И я думаю, что первая песня, которая сейчас будет звучать, она просто звучит от анонима, который написал так: «Боря, люблю песни Анатолия Днепрова. Царствие ему небесное. Поставьте что-то интересное в его исполнении, я вам буду очень признателен. Артур». Артурчик, эта песня для вас и для всех тех, кто любит творчество Анатолия Днепрова, кто помнит и чтит память великого артиста. Анатолий Днепров сегодня в программе «Поздравления. Люби меня, любимая». Потрясающая песня, на мой взгляд.
1: Свет

0: Да, дорогие мои, вы на правильной волне.
1: Конечно же, положительное напутствие, подаренное человеку, это залог приятного времяпрепровождения. Поднимите настроение близкому человеку или другу. Дорогие друзья, приглашаю вас всех отправиться со мной в незабываемое путешествие 2 мая по 12 мая в 4 великолепные столицы. Вас ждет увлекательный тур в сердце Европы. Будапешт, Вена, Братислава и Прага. Вы познакомитесь с атмосферными улочками Будапешта. Насладитесь имперской красотой Вены. Откроете для себя уютную Братиславу. И влюбитесь в сказочную Прагу. Все это со 2 мая по 12 мая. Это прекрасная возможность не просто увидеть знаменитые города, а наполнить поездку эмоциями, общением и новыми открытиями. Архитектура, история, европейская кухня, красивые панорамы и незабываемые фотографии каждый день подарят что-то особенное. Одна поездка, 1000 впечатлений. Собирайте чемоданы, приглашайте друзей и отправляйтесь на встречу Европе со 2 мая по 12 мая. С Борисом Обезовым звоните 646-427-5737. Вся подробная информация на сайте www.borisobezov.com. Со 2 мая по 12 мая откроем для себя Европу. We'll be right back.

Да, господа, согласитесь, осень вступила в свои права. В воздухе повело холодом, ветер меняется. Пришло время отпустить и начать замечательный новый сезон. Но осень, господа, за окном. Но в любом случае у нас тепло на сердце, потому что искрометные пожелания не заставят себя долго ждать. Борис, сидим на даче и слушаем вас. С большим удовольствием. Порадуйте хорошей песней на ваш вкус. Артур Туапсинский. О, Артур Туапсинский, пусть эта песня Любови Успенской и Брандона Стоуна «Наше лето» звучит для вас.

Да, господа, конечно, в любую погоду. Каждое воскресенье программа поздравления начинается с чашечки хорошего настроения, потому что вы слушаете правильную музыку и, конечно же, обнемлите всем тем поздравлениям, которые звучат с волн нашей радиостанции. Итак, Борис, в конце сентября отметила свой день рождения замечательная женщина Люба Пилосова. Свободолюбивая, независимая, обольстительная, яркая, страстная натура с хорошим чувством юмора. Это все она, Люба Пилосова. От чистого сердца прими наши поздравления, Любочка, с днем рождения. Желаем не терять свою неповторимость и изюминку, счастья, любви и здоровья тебе, веселого праздника и много цветов. Пусть твое крепкое здоровье только улучшается и радует нас всех своими искрометными юморесками. Люба Пилосова, с днем рождения, дорогая!

господа, просто хочу сообщить, напомнить вам о том, что нам стоит оставлять в своей душе только то, что позволяет радостно смотреть на мир. Слушайте правильную музыку в программе «Поздравляем».

на правильной волне, господа. Чтобы день был хорошим, нужно обнять и согреть кого-нибудь словом. Улыбка и у вас на душе станет легче и светлее, а сердце наполнится радостью. Дарите, в конце концов, людям позитив, ведь это просто и возможно.

0: Вовочка, ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь в Гагры.
1: Какой Якин? Фу. Я летаю только с Авезовым. Туры с Борисом Авезовым привлекают гостей со всех уголков мира. И это неудивительно. В его команде «Караван Энтертеймент» каждый найдет что-то свое. Борис Авезов прежде всего думает о том, чтобы отдых был комфортным, веселым, интересным и доступным.
2: Заходите на сайт borisavezov.com. borisavezov.com. Знакомьтесь с маршрутами и в путь. Или предварительно позвоните, чтобы узнать все подробно у оператора. 646-427-5737. 646-427-5737. И не надо ждать, пока Якин в Гагры позовет.

господа, все-таки слушайте передачу поздравления с приятными мыслями, потому что это чудо, которое создает настроение, раскрашивает улыбку и дает новое дыхание жизни. Пусть вокруг вас витает аромат неповторимой романтики, насыщая день счастливыми моментами. Ну что, продолжая наш веселый музыкальный эфир, господа. Передаем привет Розе Львовне и Соловейчик. Будьте здоровы и не болейте. Коллектив аптеки First Help. От души присоединяемся к поздравлению. Роза Львовна, от души получайте удовольствие. Я думаю, что песня потрясающего греческого исполнителя Василидиса порадует вас.

Ну что, дорогие мои, конечно же, вторая часть программы поздравления подошла к своему логическому завершению. Я вам просто желаю любите мир, и он подарит вам сотни моментов.

0: Воздух наполнен весной, неоном и ароматами японской кухни.
1: Япония – это страна контрастов, где будущее встречается с тысячелетней традицией.
0: И сейчас самое время сказать себе, а почему бы и нет? С 4 по 15 апреля в Японию. Большое путешествие с Борисом Авезовым. Не откладывайте мечту на потом. Иногда лучшие воспоминания начинаются с одного решения. Поехать! Ваша Япония ждет. Поехали вместе. Вы не пожалеете. 646-427-5737.
1: Информация по маршрутам на сайте www.borisavezov.com.
2: Ну что, дорогие мои, конечно, завершая наш веселый час, хочу вам пожелать солнечного настроения, тепла и вдохновения. Здоровья крепкого, теплых лучей вашему дому, счастья, душевной теплоты, красоты и радости. Я надеюсь, что мы с вами обязательно услышимся в пятницу. Я, Борис Авезов, и Дима Банников, расстаемся с вами ровно на одну неделю. Пока.

0: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
1: Знаешь, какой он красавчик.
2: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
3: Он очень хороший человек.
0: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
4: Операцию я беру на себя.
0: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
5: Прежде чем стать кандидатом, он стал отцом и владельцем бизнеса. И этот выбор определил все остальное. Руслан Шамаль.
6: Меня зовут Руслан Шамаль. Уже более 10 лет я управляю собственным бизнесом здесь, в нашем районе. Я знаю, что значит платить по счетам, удерживать сотрудников и не спать по ночам, думая о завтрашнем дне и налогах, которые растут быстрее наших зарплат.

0: Но еще раньше, чем стать предпринимателем, я стал отцом. И я понимаю, что нужны решения не на один день, а для будущего наших детей. Я иду в Сенат штата Нью-Йорк не с пустыми обещаниями, а с опытом человека, который каждый день отвечает за свою семью и свое дело. Я Руслан Шамаль, и мне нужен ваш голос.
1: Руслан Шамаль, Сенат штата Нью-Йорк, округ 23. Голосуйте 3 ноября. Paid for by Us for Us.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться.
1: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим основные актуальные темы прошедшей, проходящей рабочей недели с нашими гостями, которых я сразу же хочу представить. Это Игорь Мандель, статистик, профессор экономики. Игорь, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, спасибо.
0: Игорь находится в Соединенных Штатах, и наш еще один гость Александр Гагун, историк, обозреватель. Александр находится в Германии сейчас. Александр, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, давайте начнем. Тема, которая кажется уже нескончаемой. Я говорю об Иране, о военной операции, которая сейчас уже без Израиля ведут Соединенные Штаты. Ну вот на этой неделе Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана по открытию Ормузского пролива. Такое предложение было расценено как недостаточно выгодное, о чем и заявил президент Дональд Трамп. Он выступал в Fox News. Он сказал, они предложили открыть Ормузский пролив, но этого просто недостаточно, даже близко. Так сказал глава американского государства, собственно, отвечая на вопрос о причинах отказа от перемирия с Тегераном. Ну, давайте с этого начнем. Игорь, ваш взгляд, ваш комментарий по поводу того, что происходит, собственно, с 28 февраля этого года, когда Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию в Иране.
1: Ну, если по большому счету, то происходит классическая история, когда благими намерениями вымощена дорога неизвестно куда. То есть идея была прекрасная, так сказать, и трудно было как бы спорить, но такое ощущение, что все это в высшей степени не продумано. То есть там не были какие-то боковые варианты предусмотрены. Вот не было расчета на то, что такое серьезное будет сопротивление, насчет того, что Иран, так сказать, сможет выдержать долгую блокаду и вообще, то есть вот это все такое ощущение, что таким одним ударом планировали как-то решить вопрос, который, безусловно, назрел, особенно проблема с ядерным оружием, вне сомнения, это очень острая, очень важная проблема. И вот видите, как это все получилось. Это вот яркий такой пример, как то, что ты думаешь, не материализуется. Это мне в какой-то мере сильно напоминает попытку Путина решить проблему, так сказать, в его глазах с Украиной, примерно такую же, то есть когда он там первая попытка ни к чему не привела, а он все равно продолжает давит и давит, и вот скоро уже будет 5 лет. И здесь абсолютно трудно делать какие-то дальнейшие выводы, потому что никто не в состоянии просчитать, а что же дальше? Ну вот какими способами можно